0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области, сообщает Минобороны. Число детей, погибших при атаке ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке, выросло до 4. Владимир Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области, сообщает Министерство обороны России. Наша армия за сутки поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а средства ПВО за сутки сбили 16 управляемых авиабомб и 753 беспилотника противника самолетного типа. Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. Подробности сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Краматорска, Веролюбовки, Куртовки, Славянска, Николаевки, Николайполья и Никаноровки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
1: В течение суток российские вооруженные силы продолжали наносить удары по судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками и комплектующими к ним. Средствами противовоздушной обороны сбито 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. За день зенитчики уничтожили свыше 300 БПЛА над российскими регионами и Черным морем. Число детей, погибших в результате атаки ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке, накануне выросло до 4, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, трое детей остаются в больницах Кубани, двое из них находятся в реанимации.
3: Страшная трагедия. Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. Трое детей находятся в больнице Краснодарского края. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
1: Напомню, что в результате атаки на Архипо-Осиповку пострадали около 60 человек. Они получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Владимир Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Он будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, за призывы к нарушению территориальной целостности России, за дискредитацию армии, призывы к введению санкций против России, участию в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Если выполняются оба этих условия, будут вводиться ограничения, среди которых запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, заключение сделок по доверенности, использование электронной подписи, регистрация транспорта с ограничением права управлять им и банком на предоставление доступа к средствам денежных переводов. Таким людям также заморозят деньги и имущество, ограничат совершение консульских действий за границей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, в делегацию также войдут замглавы российского МИДа Александр Алимов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Напомню, что 81-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Андрей Воровский избран мэром Петропавловска-Камчатска.

0: За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно, сказал представитель пресс-службы. С апреля нынешнего года Воровский временно исполнял полномочия главы Петропавловско-Камчатского городского округа. До этого был главой Соболевского района Камчатки. Сообщается, что конкурентом Андрея Воровского при голосовании был всего лишь один кандидат. Это первый зам городского главы Михаил Передерий. Иран и Оман продолжают переговоры о создании механизмов безопасного судоходства в Ормузском проливе, сообщил в среду официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, переговоры продвигаются позитивно как на техническом, так и на политическом уровнях. Иранский чиновник уточнил, что окончательный результат переговоров будет объявлен после их завершения. Тем временем телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на осведомленные источники в Иране сообщает, что соглашение между Ираном и Оманом находится уже на финальной стадии и может быть достигнуто к вечеру сегодняшнего дня, 5 августа. Австрия, как и ряд других стран Центральной и Южной Европы, переживает период аномальной жары. Во вторник в Вене был установлен температурный рекорд. Для австрийской столицы воздух прогрелся до 40,2 градуса по Цельсию. Из-за продолжительной засухи и обмеления Дуная в регионе возникли проблемы с судоходством. Около 18 гектаров выгорело в результате крупного пожара в национальном парке Лобау. На востоке Вены сообщила пресс-служба пожарной службы и управления по защите от катастроф города Вены. Температурный рекорд зафиксирован сегодня и в Братиславе. Воздух прогрелся до 40,8 градуса Цельсия. Как сообщил один из местных телеканалов, столь высокая температура впервые зафиксирована в столице Словакии за более чем вековую историю наблюдений за погодой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027. Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций. А базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Вместе с тем, мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 в Польше. Решение объясняется отсутствием гарантии безопасности для российских спортсменов на территории Польши. Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. И вновь в синхронном плавании наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюник, Черезовой, Шабановой и Шмидта держала победу в технической программе. Во вторник стартовала программа матчей первого тура группового этапа футбольного Кубка России в пути РПЛ. Ростов разгромил Акрон 4-0. Родина разгромила Рубин 5-0. А крылья Советов были сильнее махачкалинского Динамо 2-1. «Спартак» достиг соглашения о продлении контракта с Эзекиэлем Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2030 года. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. «Кто-то запускает фейковые новости, что я заканчиваю карьеру, это неправда. Когда ты в форме, когда ты лучший боец мира, это невероятные чувства, которые невозможно получить за пределами спорта. Я продолжаю карьеру и хочу побить все рекорды, поэтому буду драться еще несколько лет», — заявил Махачев. Свой следующий бой россиянин проведет 16 августа против Йена Гэри на турнире UFC 330. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 20 градусов, переменной облачности и кратковременные дожди. В Екатеринбурге плюс 22-24 без осадков. В Новосибирске воздух прогреется до 32 градусов со знаком «плюс». Утром пройдет небольшой дождь. В Мурманске прохладно, плюс 12, облачные кратковременные дожди. В Казани до 28 градусов, в Туле до 29, в центре Поволжья без осадков. На юге Европейской России, в Сочи, до 29 градусов тепла, кратковременный дождь и гроза. В Симферополе без осадков плюс 30-32. В столице сегодня до плюс 29 градусов.
2: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор. О людях и в наши дни, проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Некоторое время назад одну из наших программ своим участием украсила Ирина Грушанина. Она, напомню, основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. И сегодня мы продолжим разговор об этом с Ириной, да и вообще поговорим о Кавказе. Ирина, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
4: Я всех приветствую, рада быть тут снова.
3: А мы рады слышать вас. Вот. И с вашего позволения я напомню нашим радиослушателям о том, что помимо Кавказской тропы в вашем активе посещение 57 стран, трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, Африке, вы сплавлялись по Амазонке, поднимались на Эльбрус, Килиманджаро и Димавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошли Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль Кордильер. Прошли Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, которую я уже упомянул, трек вокруг Манаслу и Анапурны. Когда человека обычно спрашивают, с чем у него ассоциируется Кавказ, первое, что он говорит, Кавказ – это горы. В разных частях планеты вы видели много разных гор, в том числе в Африке, Америке. А вот интересно, чем-то отличаются горы Кавказа или нет? Вот такое радикальное отличие.
4: Ну, вообще все горы имеют свой характер, и все друг от друга отличаются. Но для меня Кавказ – это совокупность видов и картинок, которые остались в моей памяти от других гор в разных частях света.
3: Хорошо. Вот вы, молодая, эффектная женщина, очень часто в одиночку идете по горам Кавказа, проходите через аулы и села, иногда встречаете в горах пастухов. Как люди на это реагируют, местные жители, те же пастухи? Что они вам говорят? Наверняка ваше появление в горах вызывает удивление, как минимум.
4: Да, местные жители, причем не обязательно пастухи, и в селах, в аулах всегда удивляются, увидев одиночного путника. Но, наверное, одной из особенностей Кавказа является гостеприимство. И когда путник идет пешком, а он является путником, его постоянно пытаются позвать на чай, накормить, приютить. То есть ты там никогда не останешься без помощи. И в этом есть ценность Кавказа.
3: А о чем ведете разговор? Знаете, возможно, это стереотип, а возможно, и нет. То есть они как бы немножко оторваны от цивилизации, где-то там высоко в горах, вот они живут в своем ауле. Вот о чем они вас спрашивают?
4: Они интересуются, почему я приехала на Кавказ, потому что бывает так, что я была первым туристом вообще в их ауле. Естественно, я рассказываю о проекте, о том, что теперь будет туристов много, интересуюсь их мнением.
3: А это, извините, перебиваю, их не напрягает, то, что туристов будет много?
4: По-разному. Есть совершенно разные села в Дагестане, есть гостеприимные, когда говорят, как же это здорово, мы всех встретим, всех накормим, напоим, да, и в путь проводим. А есть закрытые общинные села, они никогда не оставят путника без внимания и поддержки, но
3: чужаков
4: они...
3: им не надо, как бы, да?
4: Да, но чужаков им не надо. И мы очень много общаемся внутри именно сообщества этих сел с джематом. или с людьми, которые там с имамом тоже, ну, то есть те люди, которые больше заинтересованы в развитии села и могут mm-hmm. рассказать особенности этого села для путников. И, соответственно, пытаемся рассказать, что туристы, именно пешие туристы, это необычные путешественники и необычные люди, которые приезжают в страну, это осознанные люди, которые заботятся о природе, им важно соблюдать традиции местных сел, и договариваемся на возможность прохождения тропы через эти закрытые сообщества. Вот. Никакого негатива не было ни разу, честно скажу. Всегда всем интересно послушать вот эти истории, как вообще, почему люди решают путешествовать. Потому что сейчас тенденция на Кавказе чаще не пешего прохождения местными жителями, а купить машину и доехать в соседнее село на машине. И когда им говоришь, что мы-то идем пешком, говорит, а почему не на машине? Говорит, мы все свое детство по этим тропам ходили в горы, и все, нам надоело, мы хотим на машине. Говорит, а вот нам наоборот. Мы всю жизнь ездили на машине, и нас опять тянет к природе.
3: Ирин, а вот так навскидку, вот эти люди, да, в высокогорных аулах, как они живут? Чем живут, чем занимаются, о чем думают, о чем мечтают?
4: Конечно, на самом деле очень тяжело местным жителям жить в текущих реалиях в отдаленных горных селах. Не везде проведен газ, не везде есть возможность отопления. То есть многие села, например, топят на кизике. Воду иногда тоже тащат с родников.
3: В больших медных сосудах, знаете, как на старинных гравюрах или в старых наших фильмах.
4: Вот да, пошла, именно да. В больших сосудах, которые передаются из поколения в поколение, от мамы к дочке.
3: Традиции.
4: Да, на самом деле очень здорово, что это никуда не делось и существует. Но, как я сказала, людям в отдаленных селах тяжело жить. А молодежь уезжает на равнины, где есть заработок, где есть возможность лучшей жизни. И мне кажется, что как раз пеший туризм — это тот вид экономики, который позволяет местным жителям остаться в селе и заниматься своим делом и сохранять эти традиции и устои. Угу. И здесь ценность для местных жителей в перемещении туристов от села к селу. А еще тоже здесь удивительно, вроде бы это люди, которые живут в отдаленных селах, у них свое общество, свой вид уклада жизни, но при этом я встречала в одном из селе, где как раз живет одна единственная семья, круглый год, летом там еще приезжают периодически свои родные дома, как на дачу, а вот круглый год живет только одна семья. И меня, помню, это удивило, что хозяин, его зовут Магомед, что он знает наизусть все стихотворения Серебряного века.
3: Да вы что?
4: И с ним очень приятно пообщаться, вот, баттл устроить. Он, честно, всегда выигрывает, потому что, мне кажется, найти человека, который наизусть знает реально все стихотворения Серебряного века, ну, это будет единица. И это удивительно, это впечатляет. Или в другом селе есть мудрейший имам, который ведет философские беседы абсолютно разные темы, в том числе и может рассказать и углубить в культуру мусульманства не с точки зрения как религии, а с точки зрения именно как культуры. Это тоже,
3: конечно,
4: очень здорово.
3: Да, да. Вы, что называется, с языка сорвали. Я только хотел спросить вас, что вас поразило, удивило или восхитило в жизни горцев, ну, в быту, например, и вот вы уже сказали.
4: Вот, кстати говоря, это вот мое, да, личное ощущение. А есть истории путников, которые уже идут по тропе. Я помню, что меня впечатлил рассказ одного туриста, это был одиночный мужчина, который остался в селе Адага на целый день для того, чтобы поехать на сенокос, убирать сено, и вот весь этот процесс посмотреть, он его заснял, есть видеоролик, и тоже возможность поучаствовать, то есть людям интересно участвовать в жизни горцев, Девушкам нам очень часто попробовать приготовить местные национальные блюда, поучаствовать в этом. А мужчинам вот физический труд.
3: Кстати, пришлось к слову, что называется, какие из национальных блюд, которые вы, так сказать, пробовали, пришлись больше всего вам по душе? Что вам понравилось из еды горцев?
4: Меня удивила абрикосовая каша. Это вид муки смешивается с абрикосовым пюре. Угу. И здесь тоже очень важно, если добавляют абрикосовый сок, она имеет один вкус и более пресная. А вот если реально собранных с садов абрикосы, из которых делается полупюре, полусок, то у нее имеет ярко выраженный специфический вкус абрикоса, и это ни с чем не сравнимое по вкусовым качествам блюдо, оно необычное, оно калорийное, да, оно полезное. Да. Вот, честно, это самое такое значимое открытие в национальных блюдах, потому что в основном, конечно, там национальные блюда, они простые, связаны с мукой и мясом.
3: Угу. Жизнь у них суровая, да, и, собственно, еда у них такая, да.
4: Но при этом разнообразная.
3: Да?
4: Да. Угу. И тоже только ли местные жители готовят национальное блюдо? Нет, они могут делать и картошку с курицей, и крабовый салат, и борщ. Ну, то есть, на самом деле...
3: Очень интересно про крабовый салат вы сказали.
4: Да, я почему его сказала? Потому что меня это удивило.
2: Кавказский акцент.
3: Хорошо. Ирина, я слышала, что у вас уже давно есть последователи, и наверняка есть какая-то статистика. Я, знаете, к чему подвожу? Ну, вот, например, сколько человек проходит в год по тропе? И очень интересен, я думаю, социальный срез. Что это за люди? Каких профессий? Больше мужчин или женщин? Вот вы можете хотя бы в общих чертах об этом рассказать?
4: Да, первый маршрут был запущен в Дагестане от Дербента Кубачи на 100 километров. И это был 22-й год, и по маршруту прошло чуть меньше 100 человек. На второй год, 23-й, были запущены уже 4 маршрута, около 300 километров пешком, и колоссальный всплеск интереса пошел, прошло более 2000 человек. В 24-м срез я делала в августе, тоже уже было больше 2000 человек. Абсолютно разная категория людей с точки зрения мужчин и женщин. И те ходят, причем, что удивительно, ходят и одиночные женщины, и одиночные мужчины, и большие группы. А, наверное, мне кажется, больше женщин, чем мужчин.
3: Да вы что? Да вы что?
4: Потому что на авантюры больше подписываются девушки. Особенно, если они там одни готовы пойти. Мне кажется, мужчинам в этом плане чаще нужна компания. А женщины, ну, нет так нет, если что, лучше пойду
3: сама,
4: одна, да, чем вообще не пойду. Хотя, как я и сказала, там процент одиночного прохождения, ну, там небольшой, ну, может, там 5-10%. Все-таки в основном люди ходят либо вдвоем, либо в группах, либо в больших группах. Вот, и кто это? Тоже абсолютно разные люди. Есть самостоятельно путники, у которых не... большой заработок, и они предпочитают бюджетно идти с палатками. Есть офисные сотрудники, которые едут на перезагрузиться и наполниться эмоциями, впечатлением, и у них в целом зарплата. Ну, то есть это действительно белые воротнички, как можно было бы назвать. Вот.
3: Люди самые разные.
4: И тоже география в основном это центральная часть России, ну, потому что это легче добраться, перелеты. Но при этом есть из Новосибирска, из Екатеринбурга, ну, то есть да, из Калининграда приезжают. Ну, то есть из разных уголков России люди уже едут на тропу.
3: Хорошо, тогда, с вашего позволения, вдогонку, что называется, какой уровень подготовки требуется? Нужно ли быть альпинистом и скалолазом, или достаточно того, чтобы человек был, ну, просто физически нормально подготовлен?
4: Достаточно, чтобы ты физически был подготовлен, и ты себя всегда можешь проверить. Для того, чтобы понять, можешь ли ты попробовать пройти какой-то маршрут Кавказской тропы, достаточно прогуляться по своему даже городу, в идеале, конечно, бы парку, но если даже городская просто среда по асфальту, пройти 20-25 километров. Если для тебя это не вызывает сложность, то это первый пункт к тому, что ты можешь взять и пойти. Это не значит, что ты 100% тебе там будет легко, и ты справишься, но в целом ты можешь пробовать и смотреть себя, потому что лучше тебя никто ничего не скажет. Понятно, можно заниматься бегом. В целом прохождение пешком заменяет, если ты бегаешь хотя бы даже по 5 километров в обычном стандартном режиме, то есть не пробежал один раз 5 километров, а там хотя бы раз в неделю бегаешь, то у тебя тоже твой уровень физической подготовки, он достаточно для того, чтобы идти по тропе.
3: Хорошо.
4: Вот. Можно еще проверить себя с точки зрения хождения пешком по этажам, то есть подняться на 12-этажный дом, ну, желательно лучше на 24-этажный,
3: потом
4: ну, хотя бы.
3: Снова подняться.
4: Ну да, допустим, и просто посмотреть, причем без скорости, без всего,
3: да,
4: здесь
3: спокойно,
4: очень важно проверить свое состояние, насколько будет болеть сердце, легкие, нет ли проблем с ногами, то есть это просто уже физиологические особенности, присутствуют или нет.
2: Кавказский акцент.
3: Что, кстати говоря, на ваш взгляд, самое сложное в путешествии по Кавказской тропе и к чему стоит подготовиться особо? И нужны ли какие-то разрешительные документы, ну, например, от пограничников или для пограничников? Вот, если можно об этом.
4: Самое основное, если ты являешься интровертом и не хочешь общения, умей отказывать местным жителям, которые будут тебя постоянно звать в гости на чай. И приготовься к тому, что ты не похудеешь в этом походе, а может быть даже наберешь, потому что количество еды, которые местные тебя угощают, это не передать словами, это нужно видеть, это всегда накрытые столы и возможность не выйти с этого стола, пока ты не наполнишь желудок в прямом смысле от пуза.
3: Ну, приятная сложность, скажем так, да. Вот. И ты можешь там остаться на полгода, то есть тебя не выпустят из этого аула.
4: По поводу пропусков.
3: Да.
4: Так как проект, он широкий, объемный, вообще сам проект, он большой, и охватывает не только линейное прохождение от Каспийского до Черного моря, но и нанизывание на эту нитку всех возможных радиальных альтернативных маршрутов, то есть именно сетка пеших маршрутов Северного Кавказа. Вот на текущий момент есть линейное прохождение, то есть линейная нитка, она не требует пропусков в погранзону. Но в будущем планируется, что какие-то радиальные маршруты будут требовать эти пропуска. Но это как бы будущий план проекта. Но несмотря на это, если ты идешь по всей тропе, то ты пересекаешь территории двух заповедников, Тибердинский и Биосферный, Кавказский. На них нужно покупать разрешение на посещение ежедневно этих заповедников.
3: Типа лицензии, да, что такое.
4: Да, в целом биосферно вообще легко получается в электронном виде, вся информация на их сайте есть, это маршрут, по которому ты идешь в этом заповеднике, он указан, ты просто покупаешь на него пропуск. В Тибердинском чуть сложнее, там система знания егерей, кому надо подходить, и только физически в другом месте зайти в Тиберду и получить этот пропуск.
3: Кавказская тропа. Маршрут всесезонный или есть месяцы, когда по тропе пройти невозможно? И какое самое красивое время года, на ваш взгляд, для прохождения тропы?
4: Ну, вообще, это сезонный маршрут. Если идти всю тропу, то это только с середины весны до середины осени, с середины апреля до середины октября, если быть прямо точным по месяцам. Если же рассматривать отдельные республики, то Дагестан в целом проходим круглый год. По тропе можно круглый год ходить, но в зимний период ходить только людям, которые имеют опыт горных зимних выходов. Ну, то есть это не для обычных туристов, потому что ты должен четко знать погодные окна, как себя вести, не выходить в то время, когда снегопады на маршруте, иметь опыт, хоть какое-то тривиальное понимание снежного покрова. И если что, принимать это нормальное решение, развернуться и не идти дальше. потому что большая часть зимы, она, ну, не снежная, так как днем погода теплая, снег тает, но в определенные периоды года там могут быть опасные моменты, когда просто не стоит идти, или там стоит идти со снегоступами, то есть каким-то дополнительным снаряжением туристическим, да. И здесь уже для более опытных туристов.
3: Вы за 81 день прошли почти 1500 километров по Кавказской тропе, по величественным и красивым горам. Вот не припомните самый сложный день, если он был у вас, и с чем это было связано?
4: Да, он был, и он меня научил о том, что брать в одиночное прохождение тот самый трекер, о котором я упоминала в прошлой передаче. Напомню, это устройство, которое может передавать твои координаты через спутники, даже там, где связи нету.
3: Вы заблудились или что это было?
4: Нет, я не заблудилась. Я шла через перевал Кордовач. Он находится в Краснодарском крае. И я чуть-чуть решила не по прямой тропе подняться на перевал. Мне показалось, что там сыпуха и небезопасно подниматься. Решила пойти рядом, ну, там буквально в 10 метрах по возможности тропы подняться через камни. И оказалось, что эти камни — это живые камни, которые просто едут по склону. И я уже начала подъем, и в какой-то момент у меня все поехало. Я понимаю, что каждый мой шаг сейчас, он, ну, как бы он влияет на, ну, там, пусть не мою жизнь, но, по крайней мере, что-то мне переломать и сломать, если я полечу вниз. И вот я ищу хоть какой-то камень, который более-менее был бы надежный, цепляюсь, подтягиваю, ищу следующий, а ногу ставлю на предыдущий. И вот я, например, ставлю ногу на предыдущий, этот камень
3: он
4: уже
3: идет вниз,
4: едет.
3: Да.
4: И вот это буквально там 20 метров высоты, да, это не такой большой отрезок.
3: Но ты не можешь подняться, да, ты тянет вниз тебя. Да.
4: Да, и ты уж понимаешь, что ты и вниз-то уже не можешь идти, потому что там только ехать вниз, да. И вверх тебе нужно подняться. Поэтому у меня всегда в этом случае включается элемент спокойствия, потому что если начнешь паниковать, то все.
3: Да.
4: И адреналина, то есть с рюкзаком по скалолазить на вот таком движимом склоне, это было опасно. Я поднялась и себе дала слово, что теперь я хожу только с трекером, потому что, несмотря на то, что я при выходе в связь передавала свои координаты, а именно этот перевал поменяла свое прохождение, то есть по плане, который я передавала, я должна была в соседний перевал переходить. Вот, поэтому в случае чего...
3: Вас там не искали бы.
4: Меня бы там не искали бы.
3: Понятно. Ну и под занавес программы, чтобы вы пожелали тем, кто, возможно, после нашего с вами эфира захочет пойти по вашим стопам и пешком преодолеть 1500 километров тропы по нашему величественному и прекрасному Кавказу. Что бы вы пожелали?
4: Я бы пожелала идти не с точки зрения пешего прохождения тропы, а с точки зрения получения максимума удовольствия от тропы с познанием истории Кавказа, культуры Кавказа, самобытности Кавказа и только потом природных достопримечательностей. Ну и не забываем регистрироваться в МЧС.
3: Что ж, это была Ирина Грушанина. Напомню, она основатель пешей Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Ирина, спасибо за интересную беседу и новых успехов вам.
4: Спасибо вам и увидимся на Кавказской тропе.
3: С удовольствием. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу поблагодарить продюсера программы Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, ну а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с надеждой вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени. Когда тебя хвалят, делай две вещи. Первое. Запомни, за что тебя хвалят, и старайся стать таковым. А во-вторых, никогда не старайся людей разубедить, потому что чем больше будешь разубеждать, тем больше люди будут видеть в тебе смирение, которого в тебе вовсе нет. Эта замечательная в своем остроумии и психологической точности фраза принадлежала ветерану французского сопротивления, врачу, хирургу, православному архиерею, митрополиту Антонию Суржскому. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, Сергей Брюн. И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых замечательных архиереев нашего времени. Об Антонии Блуме, о митрополите Антонии Суржском. Родился будущий архиерей, тогда Андрей Борисович Блум, 19 июня, 6 по старому стилю, 1914 года, в семье российского дипломата шотландского происхождения Бориса Блума. Его матерью была Ксения Скрябина, сестра великого композитора Александра Скрябина. Детство будущего архиерея прошло в Персии, Тегеране, где его отец служил консулом в русской дипломатической миссии. Там, в персидских долинах, семья встретила известие в начале о февральской, а затем и октябрьской революции. Из Персии, лишенная государства, семья российского консула Бориса Блума перебралась в Европу, приняв тяжкий крест эмиграции. В 14 лет Андрей Блум прочел Евангелие и всецело решил посвятить свою жизнь Богу. Важно помнить, что жизнь и служение митрополита Антония Суржского проходили в условиях, когда православные общины русской эмиграции находились в условиях разделения. С 20-х годов русские епархии и общины, оказавшиеся за пределами Советской России, объединялись в различные юрисдикции. Значительная часть общин, объединенная митрополитом Киевским и Галицким Антонием Храповицким, соединилась в Русскую Православную Церковь за границей или Русскую Зарубежную Церковь, включившую в свои ряды наиболее консервативных клириков и самых непримиримых противников советской власти. Однако недовольные ультрамонархическими настроениями и охранительством Русской Зарубежной Церкви, или карловчан, как их называли противники, русские общины избрали для себя другой путь. Значительная часть этих общин, в частности во Франции и в Западной Европе, осознавая невозможность подчиниться ни священноначалию Советской России, ни зарубежникам, перешли вместе со своим архиереем, митрополитом Евлогием Георгиевским, на правах особого экзархата под домофор Константинопольского патриарха. Близкая по духу этим евлогианцам русская североамериканская митрополия стала де-факто вести автокефальное, независимое существование вплоть до своего признания в качестве автокефальной православной церкви Америки со стороны Московского патриархата в 70-м году. Однако небольшая часть мигрантских общин и прихожан сохранила верность Московскому патриархату, вопреки всему. И именно к их числу всю жизнь принадлежал будущий митрополит Антоний Суржский. Парижское детство и отрочество будущий владыка Антоний провел на Трехсвятительском подворье, единственном храме, связанном с Московской патриархией в Париже. Там же он начал свое церковное служение в качестве пономаря. В 1938 году Андрей Блум закончил два факультета Сорбонны – биологии и медицины, получив специальность хирурга. В следующем, 1939 году, он тайно принял монашеский постриг с именем Антоний. Это произошло 10 сентября. Тогда же, буквально через два дня, он отправился на фронт в качестве армейского хирурга. После поражения французской армии и оккупации Парижа, монах Антоний присоединился к французскому сопротивлению, оперируя и спасая жизни раненым бойцам. Это очень важное обстоятельство его биографии, учитывая, какое количество эмигрантов в этот период были на стороне нацистов в качестве активных соучастников или воспевателей Гитлера. В числе последних был другой известный православный архиерей, архиепископ Иоанн Шаховской, с которым позднее Антоний вынужден был поддерживать отношения. Спустя 3 года после войны, в 1948-м, Антоний Блум был рукоположен в иеродиакон, а затем в иеромонаха. С этого же года начинается его служение в Англии, где существовало уникальное богословское братство святого Альбания и Сергия. До того, как церковь Англии решила благословлять женское священство, это братство играло совершенно уникальную, передовую роль в диалоге христиан Востока и Запада, строя мосты между духовностью Англии и духовностью Руси. 29 ноября 1957 года архимандрит Антоний был рукоположен в епископы, а спустя 5 лет стал правящим архиереем для приходов Московского патриархата в Великобритании и Ирландии. На протяжении всех этих лет митрополит Антоний приезжал в Советский Союз, читал проповеди и вел диалог с верующими и неверующими как на Западе, так и на Востоке, по обеим сторонам железного занавеса, в том числе на BBC. Он же был председателем или, по крайней мере, самым ярким спикером на целом ряде экуменических встреч. Многие его речи были собраны и опубликованы, хотя прямого отношения к своим книгам владыка Антоний часто совершенно не имел. Он и не просил собирать свои речи, он просто говорил с верующими. Он же оказался кандидатом на московское патриаршество после смерти патриарха Пимена в 1990 году. Однако председательствующий на соборе митрополит Филарет Денисенко, будущий патриарх украинского раскола, отстранил его кандидатуру, ведь у британского архиерея не было советского паспорта. Тем не менее, именно владыка Антоний возглавил комиссию по подсчету голосов, которая определила неоспоримую победу и избрание патриарху Алексею II. Последние годы архиерейского служения владыки Антония были омрачены противостоянием между его викариями и проблемами в епархии, на главенство в которой претендовали совершенно различные по духу партии и силы. Скончался владыка посреди этих треволнений в 2003 году. Английская или Сурожская епархия митрополита Антония была совершенно крошечной. Она включала меньше 1500 прихожан. Однако, когда речь идет о церкви, здесь вопрос не только о количестве, но о качестве общин, об уровне их просвещения, о делах милосердия, о понимании христианской веры. Епархия митрополита Антония была уникальной, тонким, просвещенным оазисом не только в Московском патриархате, но и во всей православной церкви. И это состояние оказалось слишком хрупким, не выдержавшим притока новых прихожан, ни противостояния между Константинопольским и Московским патриархатами, но это был бесценный пасторский опыт, который у многих в Московском ли патриархате, в Константинопольском ли, или даже у ушедших из лона православной церкви людей вызывает трепетные воспоминания и подлинную ностальгию. Наряду со Свято-Сергиевским институтом в Париже 20-30-х годов 20 века, наряду со Свято-Владимирской семинарией эпохи ректорства отцов Александра Шмемана и Иоанна Майндорфа, наряду с эпохой Возрождения совершенно разных по духу, но единых по вере приходов в период патриаршества преснопамятного патриарха Алексея II, она оставляет о себе память, как золотая страница в истории вселенского и русского православия. Мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение наших дней, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить. Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий, существует. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить. Так запомним же эти слова митрополита, врача человеческих тел и душ Антония Сурожского.
5: Россия. Обстоятельства времени. Первое государственное радио России. Слушает страна с слышит весь мир.
6: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
7: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
6: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
7: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
5: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Общество. Отцы и дети.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Алексей Баринов. Это почетный член Московского общества охотников и рыболовов. А тема у меня не просто про рыбалку и про охоту. Вообще вот прям, давайте такую, вот как стать индейцем вместе со своими детьми. Но я вот про летние виды отдыха вместе с отцом, про походы, про рыбалку, возможно, охоту или, может быть, тихую охоту. У нас про лес, про речку. Давайте набросаем вместе рецептов, куда пойти, как подготовиться, как сделать так, чтобы ребенку было интересно.
9: Очень интересный вопрос, важный. И многоуровневый, я бы сказал, нельзя дать однозначного ответа. Надо здесь в том числе отталкиваться от ребенка, смотреть, что ему интересно. Одного может увлечь некий ниндзя-спорт условный, да, это преодоление препятствий по веревочным там лестницам или там подниматься, или спускаться. Это, то есть, одно направление — физическая активность для хорошо подготовленного ребенка, который к этому тянется. Есть дети, которые, ну, в силу разных причин им тяжеловато. Для них надо что-то придумать интеллектуальное. Ну, для начала вот я бы посоветовал почитать слух. Вот есть замечательная книга Сета Томпсона «Маленькие дикари».
8: Да.
9: Там «Как стать индейцем», вот она очень увлекательна, она читается великолепно. Ее почитать. «Есть 6 дней в лесах» Формозова, нашего замечательного писателя, ученого. Это вот про приключения в лесах.
8: Но это зимой, подготовить их к летнему походу.
9: Да, почитать им вслух, да, потому что сам ребенок тяжело сейчас воспринимает. Некоторых не заставить читать. Искренне рекомендую всем читать перед сном, детям хорошие книжки.
8: Они услышат тебя.
9: Они обязательно услышат, у них что-то отложится. Ну, а дальше мы идем в поход. Здесь не надо экономить.
8: Но это небольшой поход на север с Машкой. И вот, но это должен...
9: это не, это,
8: нельзя,
9: наверное, не
8: неподготовленного человека, нельзя, маленького. Да.
9: Да. Да, есть хорошая одежда, да. Не бывает плохих погодных условий, есть неподходящая одежда. Поэтому не скупитесь. Купите нормальную одежду, удобную обувь, хороший костюм. Ребенок не будет потеть, ему не будет жарко. Дети, как правило, нетерпеливы. Вот, поэтому им должно быть удобно. Потом хорошая комфортная палатка. Тоже немаловажно. Удобный ночлег. И в целом придумать интересные приключения ребенку. Не просто мы куда-то идем, пока не устали. Нет, придумайте приключения. Мы идем, да, к какой-то цели. На стоянке, пускай даже небольшой, потратьте небольшое время, а если она суточная, то тем более, потратьте время на организацию какого-то квеста. Какая-то активность. Да, что-то мы ищем, обозначаем какой-то клад. По всяким там
8: указателям,
9: которые вы придумаете, там коктейльные трубочки, что-то, что угодно.
8: Карта.
9: Вы его находите, карта, да.
8: Пиратская.
9: Это приключение, да. Вот можно там, у меня товарищ, например, устраивал замечательный квест, детям очень понравилось, надо было принести, кто больше принесет сосновых или лиловых шишек. И к его глубокому изумлению оказалось, что дети не могут отличить сосновую шишку от еловой. То есть сначала получилось, что надо провести некий мастер-класс обучающий, да, показать, и дети с огромным азартом побежали в лес собирать эти шишки. Вот. Ну, включите голову, подумайте, что может быть интересно вашему ребенку, и ему понравится. Сделайте эту программу. Возьмите с собой удочки, попробуйте половить рыбу. Но опять же, надо не забывать о том, что в данный момент не вы будете ловить рыбу, а ребенок ваш будет ловить рыбу. А вы только помогаете ему сделать это максимально интересно. Если охотничий сезон, оформить необходимые документы, можно взять ребенка на охоту. Это отдельная история не в поход, а просто вот выход на охоту. Да, вот как да. Вот меня там дед все время брал, еще даже не будучи, у меня не было разрешения, я всегда ходил с дедом на охоту. Это очень интересно. Особенно есть хорошая собака.
10: С любого, да.
9: Вы идете, вы не то, что говорите, сейчас мы пойдем с тобой, сейчас наваляем мешок дичи. Нет, охота не про это. Вы идете, наблюдаете, да, вот смотри, какие следы.
10: Да.
9: Да, вот посмотри, вот это след лося, вот это след кабана. Да, вот чем они отличаются? Вот видишь, веточка сломана, это лось кормился там рябиной. Вот здесь вот осинка глозная, это заяц, посмотри, какой помет. Вот там белка, вот это птицы какие. Сейчас есть замечательное приложение в телефонах, можно определять голоса животных, голоса птиц. Это некий такой, получается, юный натуралист. Недаром раньше клуб юных охотников назывались «Юные натуралисты» при обществе охотников было. Вот, вы идете в лес на природу. Цель не обязательно добыть, а познакомиться с окружающим миром, с волшебным. И азарт выслеживания, особенно там, ну, у мальчиков, он в крови, и да и многих девочек. И пока у него там какие-то там ценностные оценки не сдвинулись в голове, пока он еще растет таким, как открытый лист, туда можно вот заложить вот правильные ориентиры.
10: Да.
9: Не то, что ты там городской житель, и тебе обязательно доставку сделают, все привезут. Ты пойми, как оно растет, как оно добывается. Проходите мимо колхозного поля, посмотри, вот это пшеница, вот это озимый. То есть, ну, мы погружаем ребенка в реальный мир. Вот охота, рыбалка, походы — это погружение в реальный мир.
10: Это прям нужно. И даже те азы, которые нам кажутся азами, для них это интересно. Безусловно. И важно.
5: Отцы и дети.
10: Такой еще вопрос. У нас, правда, очень много детей воспитываются только мамами. Мамами, бабушками. Ну, нет, папы. Есть ли такие места, где можно вот клубы, может быть, куда мальчишку, ну, можно привести, знаете, как на спорт приводят в секцию, да, чтобы привести или порыбачить, или чтобы его взяли на охоту, показали ему, или еще что-то. Ну, вот это есть? Ну, нет, папы.
9: К сожалению.
10: И получается, отваливается большой пласт интересных занятий.
9: К сожалению...
10: Из лука пострелять.
9: Да, да, вы знаете, ну...
10: Ну, из лука пострелять секции такие спортивные есть, можно хотя бы вот...
9: Есть военно-патриотические, да, там разные вещи. Но, наверное, это все-таки не совсем то. В Москве, по крайней мере, точно существуют биологические кружки.
10: Вот.
9: Вот. Это... Не совсем, опять же, то, но, тем не менее, они ходят на экскурсии, они там есть опытные педагоги, они приглашают разных ученых, нормальных ученых, которые воспринимают мир не как там, да, сквозь призму черное и белое, а то, что природа, она там кто-то кого-то ест, кто-то добывает, они все это рассказывают. Вот, возможно, вот это направление можно использовать, потому что если брать, вот, как я говорил, кружки юнатов при обществах охотников, которые раньше были, которые изучали все, о чем я говорю, начиная с следов животных, окончая биологией, это целое такое, и водили их на стенд стрелять. Сейчас, к сожалению, в стране у нас очень мало такого осталось. В некоторых обществах крупных есть.
10: Вот сейчас у меня дети выпускной в саду, они в лесопарк идут, тоже там тренеры, кто идет с ними, они будут преодолевать, по бревну приходить ручеек, изучать лес, вместе с воспитателями пойдут. Ну, то есть мы решили родители им устроить такой выпускной в детском саду.
9: Отлично.
10: Но это тоже как вариант, на самом деле.
9: Безусловно.
10: Можно просто вот...
9: И я уверяю, он запомнится гораздо больше, чем то, что там обычно мы придумаем в кафе каком-то посидели.
10: Это точно, да.
9: А по поводу мамы и бабушек, ничто не мешает маме и бабушке, тем более, что женщина сейчас очень активна. Вы не представляете, сколько людей сейчас, женщин именно, идет в рыбалку. Сейчас женщин-рыбачек в рыболовном спорте огромное количество, и оно просто вот в геометрической прогрессии растет. Опытные, мастеровитые, отдельные чемпионаты России проводятся по рыбалке. То есть реально женщины, очень, в том числе и в охоту, очень много, вот я пересекаемся на различных мероприятиях, молодые женщины, девчонки занимаются охотой с воодушевлением. Поэтому гендерная принадлежность совершенно не преграда для того, чтобы пойти в лес с ребенком.
10: Ну да, ну так мы же говорим наоборот и не только про мальчишек, да, мы говорим и про девчонок,
9: да,
10: что
9: безусловно.
10: Их точно так же приобщать к лесу,
9: да.
10: К озеру.
5: Отцы и дети.
10: Правила безопасности.
9: Правила безопасности – это очень важно.
10: Да.
9: Из правил безопасности вот я хотел бы выделить самое главное. Как бы вы ни вдалбливали в голову самому себе и ребенку какие-то правила безопасности, обязательно какие-то несчастные случаи минимальные будут. Поэтому... Самое главное, первоочередное, это иметь с собой хорошую аптечку. На все случаи жизни. Да, лучше сформируйте правильную коробочку. Многие препараты можно использовать. Тот же самый йокс можно и в горло брызнуть, и рану обработать. То есть вот почитайте достаточно много разных рекомендаций в интернете, как собрать такую минимальную аптечку. Это уже вы будете спокойны. Вот. И, соответственно, если брать клещей, такая опасность существует, особенно в ранний весенний и осенний период. Возьмите за правило, хорошая одежда, носочки заправлять, ничего там сложного нету. каким-то репеллентом соответствующим сбрызнуться. И осматривать ребенка. Вот пришли с леса с активностью. Вот как мы делаем вот в нашей семье.
10: Да?
9: Мы пришли, одежду посмотрели, сами себя посмотрели, ребенка посмотрели. Все. Клещи достаточно заметное существо. На коже его хорошо видно. Все убрали, если изредка бывает. Ну, там, может, раз в сезон какой-то ползает, который сумел проникнуть сквозь барьеры репеллентов. Все. А все остальное это здравый смысл. Давайте включать голову, не заставлять ребенка разводить костер бензином, вот, или иди руби топором. Такие сучи. Это закончится, как правило, плохо.
10: Если ты никогда этого не видел,
9: даже не знаешь, как
10: это делается.
9: Поэтому здравый смысл, хорошая аптечка, и самое главное, не бояться. Ничего такого сверхъестественного, как правило, не происходит. Все мы среднего возраста люди через это прошли и замечательно себя чувствуем.
10: Ну и да, если вы взяли отпуск, чтобы провести его с детьми, чтобы пойти в поход, весь отпуск сразу на один поход не планируйте, лучше делать несколько разных локаций, чтобы было интересно и ему, и вам. Спасибо большое. Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов, у меня сегодня был в гостях.
5: Отцы и дети. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривза, Брэнфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазового сезона Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала Downbeat.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Владимир Путин подписал закон, позволяющий мониторить цены на всех этапах движения продовольственных товаров. Документ даст возможность выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В течение дня российские вооруженные силы продолжали наносить удары по судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками и комплектующими к ним. Средствами противовоздушной обороны сбито 16 управляемых авиабомб, более 700 дронов самолетного типа. За день зенитчики уничтожили свыше 300 БПЛА над российскими регионами и Черным морем. Из сводки военного ведомства также следует, что российские войска взяли под контроль село Бикшеевка в Харьковской области. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Север». Подробнее о результатах ее работы сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бикшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякино, Рыжовка, Уланово и Писаревка. В ВСУ потеряли более 275 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также российские военные уничтожили мобильную огневую группу ВСУ в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области. Для удара были применены беспилотники «Герань». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в столице и части Киевской области была объявлена воздушная тревога. Взрывы также гремели в Чернигове, Дергачах, Одессе, Запорожье и Сумах. Фонд «Защитники Отечества» готов к работе с возвращающимися домой ветеранами специальной военной операции. Об этом заявила замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева. По ее словам, фонд помогает бойцам реализовать себя в мирной жизни.
2: Мы готовы, кроме того, что полностью переоборудовать жилое помещение, для того, чтобы можно было действительно не просто ухаживать за человеком, но он зачастую сам помогает домашнему хозяйству, мы оборудуем еще и рабочими местами. И многие ребята с тяжелыми ранениями, в том числе с потерей зрения, у нас на сегодняшний день работают на дому и востребованными являются специалистами.
0: На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Цивилева ранее отметила, что сейчас фонд «Защитники Отечества» совершенствует свою работу, в первую очередь принимая во внимание интересы ветеранов спецоперации. Число детей, погибших в результате атаки ВСУ на пляж Аркипа Осиповки, выросло до 4. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Мария Львова-Белова. По ее словам, 3 детей остаются в больницах Кубани, 2 из них находятся в реанимации.
3: Страшная трагедия. Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. 3 детей находятся в больнице Краснодарского края. 1 ребенок прооперирован, 2 других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
0: В результате атаки на Архипа Осиповку пострадали около 60 человек. Они получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Владимир Путин подписал закон, позволяющий мониторить цены на всех этапах движения продовольственных товаров. Этот документ даст возможность уполномоченным федеральным органам выявлять резкий рост цен и анализировать его причины. Они смогут получать информацию о производителях, поставщиках, продавцах продуктов, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли. Одновременно за ФНС закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим органам. Президент также подписал закон «Спутник», который запрещает разглашать данные ФНС и обязывает соблюдать правила их хранения. За нарушение грозит ответственность. Федеральная антимонопольная служба возбудила 37 новых дел в отношении частных АЗС в некоторых регионах из-за роста цен на топливо. Предупреждения выданы операторам АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях.

0: а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что этим летом в России возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство предприняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизельного топлива, ввело налоговые льготы для импорта топлива и стимулирование его производства в стране. В конце июля Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. На заправках стали снимать ограничения, очереди сократились. Москва по динамике развития транспорта стала одним из мировых лидеров. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на 5-м международном транспортном саммите. Он рассказал об уникальных проектах, сделавших столичный транспорт одним из лучших в мире.
1: Сегодня Москва по динамике развития транспорта является одним из мировых лидеров. За последние годы построено около 260 станций наземного и подземного метро. Созданы два больших кольца наземного метро и одно большое подземное кольцо, самое большое в мире.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и вновь в синхронном плавании. Наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюник, Черезовой, Шабановой и Шмидта одержала победу в технической программе. Фигурное катание тренер Камилы Валиевой Светлана Соколовская опровергла информацию о том, что ее подопечная выступит на турнире категории «Челленджер» в Японии с 4 по 6 сентября. Ранее «Спортэкспресс» сообщал о том, что в одиночном катании на этих соревнованиях выступят следующие российские спортсмены – Гуменник, Семененко, Кондратюк, Игнатова, Валиева и Захарова. Президент России Владимир Путин наградил орденом почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину. Глава государства отметил заслуги Москвиной в области спорта и многолетнюю работу. Футбол. Рубин исключил нападающего Мерлинда Даку из заявки на сайте российской премьер-лиги. Ранее сообщалось о том, что 28-летний албанец успешно прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак», за который будет выступать под номером 19. Знаменитый египетский нападающий Мохаммед Салах продолжит карьеру в Трабзонспоре, сообщают турецкие инсайдеры. Отмечается, что 34-летний египтянин согласовал двухлетний контракт с турецким клубом. В завершении о хоккее. Сформирован тренерский штаб СКА на предстоящий сезон. Главным тренером остался Игорь Ларионов. К клубу присоединились три специалиста: Вадим Япончинцев, Алексей Терещенко и Владислав Корниенко. А президент хоккейного клуба «Челны» Фарид Салахов заявил о том, что команда не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой и игроками не представляется возможным, отметил Салахов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, во Владивостоке сегодня, 5 августа, днем до плюс 26 градусов, переменной облачности и без осадков. В Челябинске плюс 25, в Иркутске до 30 тепла, в Калининграде до 32 градусов. Со знаком «плюс» вечером дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 26-28. В Воронеже жара до 33 градусов. В Нальчике до плюс 30. В Севастополе 32 градуса тепла. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23-25. В столице 27-29 градусов тепла. Ветер юго-западный. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В данный момент в столице плюс 20. Осадков не наблюдается.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук. Это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита.
5: Приятного аппетита.
6: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами и будем подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Как обычно, с лучшими экспертами нашей страны, а вы можете комментировать, если вызывает эмоции то, что будем мы обсуждать в эфире в ближайшие 45 минут. Вот, пожалуйста, наши мессенджеры. 8-925-222-9992. Очень много тем запланировано на предстоящий отрезок времени, и мы сейчас их озвучим. Мы, это Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, вот о чем мы будем говорить сегодня в первом часе. Мы будем говорить об экономике российской, которая, понятное дело, страдает под ударами различного рода беспилотников и различных других летающих существ, которые нам насылает враг наш, который сейчас на Западе присутствует, в Киеве и окрестностях. И мы поговорим о том, как экономика российская выживает в этих условиях, с экспертом. Может быть, не все так печально, может быть, они не достигают своей цели, может быть, достигают, но будем разбираться. Коалиция желающих умирает, и подхватить, знаем, Макрона и Стармера некому. Есть такое мнение, причем не только у российских, но и у западных экспертов. Коалиция желающих — это те, кто собирался помогать Украине. Ну, похоже, желание закончилось. Почему, тоже будем разбираться. Какие у этого причины — экономические, политические. Иран и США — продолжается противостояние, какие-то противоречивые сигналы, как всегда. Кстати, мы даже когда эту тему для себя придумали, как что заявим ее, да, подумали, что же мы нового-то скажем? Ну, как вот, когда получается, на колу мочало начинается начало.
7: Я,
8: да,
7: даже хочу порекомендовать переименовать последнее китайское предупреждение в последнее американское предупреждение.
8: Вообще так теперь, да. Мы за Китаем мы в последнее время не наблюдаем такого, а вот за американцами регулярно. Ну, ближе к теме, подробнее об этом поговорим. А начнем, конечно, с неприятных событий. Подмосковье под атакой ППЛА. Ну и вообще, Украина продолжает свою террористическую деятельность. Об этом поговорим с экспертом и будем разбираться. На самом деле, какие желания сейчас у украинцев? Вот они вообще воевать собираются? Или они таким образом мир выпрашивают? Всякое может быть. Начинаем прямо с этого.
0: Наше
9: время.
7: Сегодня ночью мы отражали очередные атаки вражеских БПЛА, в том числе на Московскую область. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Ну а основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне произошло несколько возгораний, также повреждены электроподстанции и административные здания. На месте продолжают работать пожарные, оперативные службы. Ну а в Ленобласти после попадания БПЛА по складу «Вайлдберрис» в очередной раз в Красном Бору Тоснинского района Ленобласти произошло также возгорание. Напомним, что вчера жертвами удара ВСУ по пляжу Геленджика стали 7 человек также, среди которых дети. И тем временем российские войска тоже наносят высокоточные удары по портам Украины. Атака была совершена по Николаеву, Черноморску и Южному. Вооруженные силы ударили также по сухогрузам с военным снаряжением и по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов. Предприятие осуществляло ремонт украинской техники. Кроме того, удар был нанесен по сухогрузам, которые, да, находились в Черном море. На переходе морем южнее Одессы поражены 2 морских судна типа «Сухогруз». Вот Министерство обороны об этом отчиталось. Сухогрузов, доставлявших вооружение и военное имущество в порты Украины.
8: Вообще, хотели мы не только об этом сказать, но и сказать о том, как реагирует, видимо, Украина на все это.
7: Но помимо этого, под удар за последние сутки в нескольких регионах Украины попали еще склады, логистические объекты и отделение Новой почты, где также хранили технику для ВСУ, грузы военного назначения, беспилотники и комплектующие к ним. И вот тут интересно, что заявляли по этому поводу американские аналитики.
8: Что удары России привели к тому, что черноморские порты заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения. И сейчас Россия блокируют порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения, и Украина терпит крах быстрее, чем ожидали многие эксперты. Киев втянули прокси-войну, пишут эксперты, чтобы ослабить Россию и придать НАТО больше сил. Но Москва в ходе конфликта лишь усилилась.
7: На Украине также заявили о грядущей сложной зиме, о нехватке 650 миллионов евро. Вот такой дефицит для энергетики Украины. И главными рисками для Украины станут морозы, удары и исчерпание газа. Состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно уже оценить как хронически дефицитное.
8: И вот как раз о реакции, да, Украины на это, что на фоне этого Украина запрашивает воздушное перемирие.
7: И вот что об этом пишут российские военные каналы. Старшие Эдда написали следующее. Раз противники так настойчиво требуют воздушного перемирия, значит, нам необходимо не только не останавливаться, но и наращивать удары. У противника не должно остаться ни одного крупного супермаркета и логистического комплекса в городах численностью больше 100 тысяч. Не должно остаться морских и речных портов, локомотивных депо, железнодорожных вокзалов и станций. Не должно остаться крупных и средних элеваторов, нефтебаз, газовой промышленности и объектов генерации электроэнергии. Вот когда всего этого не останется, можно будет говорить про воздушное перемирие. А дальше вот про карателей из ВСУ,
8: которые ударили по пляжу в Краснодарском крае, конечно, специально, и говорить о случайности невозможно, просто потому, что с 2014 года, когда каратели из ВСУ начали умышленно уничтожать русских людей и детей на Донбассе, их ненависть и их навык только усиливались и росли в геометрической прогрессии. Об этом пишет Дмитрий Анатольевич Медведев. Просто вспомните, почти 12 лет назад Донбасс, Зугрес, берег реки Крынки, все то же самое.
7: Андрей Андреевич только.
8: Это Андрей Андреевич даже? Это Андрей Андреевич. У нас,
7: это наш коллега.
8: Да, наш коллега. Вот. И потому что увидел, что все-таки чуть более корректно, да, чем Дмитрий Анатольевич любит, конечно, такие забросить слова в эфир. ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Смерч» кассетными боеприпасами, били по пляжу, по мирным, которые были виновны только в том, что они русские. Убили тогда 13 человек, в том числе 3 детей, еще 6 раз скончались в больнице от ранений. А в украинских соцсетях. Тогда происходило беснование одичалых, кто писал, что теперь личинки колорадов не вырастут. И так им и надо. Когда мы говорили о том, что на Украине доминирующей становится нацистская местечковая идеология, схожая с той, что породила Волынскую резню, нам отвечали: это все ваша руснявая пропаганда. А когда Россия пыталась остановить бой в Донбассе, Запад смеялся, говорил, что никакой бойни нет, что утверждение о геноциде русского населения — это просто смешно. Архипа Осиповка, продолжение того, это вот Архипа Осиповка в Краснодарском крае, продолжение того, что началось в 14-м на берегу реки Крынки в Зугрессе, и ничего нового, об этом пишет Андрей Андреевич Медведев.
7: Ну и еще цитаты из уважаемых экспертных военных блогов. Удар по Геленджикскому пляжу, ставший уже рутиной, очередное доказательство того, что воюем мы с нелюдью, которой все равно на собственное будущее, лишь бы убить побольше людей у нас. Белгород живет в таких условиях уже несколько лет, когда атакуются цели не просто гражданские, а заведомо гражданские, включая детей на велосипедах. Мы воюем с противником, задача и цель которого — убивать нас, и любую возможную передышку он потратит на то, чтобы подготовиться к новой серии убийств, как маньяк, который может делать перерывы время от времени, но потом возвращается к своей мании. То, что сейчас враг завыл о воздушном перемирии, хороший признак. Им не нравится, и им страшно от осознания того, что их ждет зимой. И ответ на это может быть только один – бомбить до тех пор, пока оттуда не заговорят не о перемирии, а о капитуляции. Все остальное отложенное на послезавтра — новая война.
8: Ну, я буквально 30 секунд потрачу на то, чтобы сказать, что у меня тоже в телеграм-канале появилась новая рубрика «Письма с передовой». У меня появился источник, который я не могу пока назвать, на фронте. И вот советую почитать. Есть очень серьезная, достоверная, позитивная информация с фронта. Не только мы занимаемся дальними ударами, но очень эффективно и быстро сейчас движемся. И на грани уничтожения несколько котлов, в которых огромные группировки украинцев находятся. И у нас это пока получается очень эффективно. Я думаю, и дальше это будет продолжаться. Месяца через полтора мы будем говорить о совершенно другой картине на фронте. А пока пускай они думают, что мы только отвечаем на их удары. На самом деле мы наступаем и на ЛБС.
7: Наше время. А мы переходим к Ирану. И ты знаешь, Игорь, у меня вот такая забавная какая-то ассоциация рождается. Вот каждый раз, когда появляется Дональд Фредович Трамп с заявлением об Иране, он похож на Громозеку из мультфильма. Помнишь, когда у него в 10 руках топоры, какие-то молотки, и он там бежал кого-то защищать. Вот только тут не защищать, а нападать. Трамп заявил о последнем шансе. Вот сколько раз мы уже про этот последний шанс слышали?
8: Были дни, когда мы по несколько раз даже слышали.
7: Я даже затрудняюсь подсчитать. О последнем шансе для Ирана на мирное урегулирование. Он считает текущие переговоры с Ираном действительно последним шансом для республики заключить с ним сделку. Об этом он сказал журналистам в Белом доме. Вот давайте прям прямая цитата. Это последний шанс для них подписать хороший документ. Я хочу дать им все шансы перед обезглавливанием. Надеюсь, они одумаются.
8: Уже обезглавливал не один раз. Господин Трамп вновь сообщил, что представители иранских властей звонили ему и просили США не нападать. Но вот ему регулярно все звонят, я не знаю, там телефон он, видимо, где-нибудь разбрасывает с вертолетом. Это настоящая правда, и все это знают. Кто бы не позвонил, добавил он. Что это
7: именно? Ну, какая-то странная, да, формулировка. При этом Тегеран, разумеется, отрицает любые запросы на переговоры с США.
8: Ну, вообще, конечно, все это очень интересно происходит. Мы же видим, давайте так, 30 секунд буквально. Но если ты первый начинаешь кричать о переговорах, а об этом он говорит постоянно, значит, видимо, тебе это важнее и нужнее. Не кричат иранцы, что мы сели за стол и договорились. Они молчат. Что там происходит? И только Трамп создает вот эту вот видимость бесконечно идущих переговоров, да?
7: Ну, вот. Но сегодня он еще заявил, это уже данные последних часов, о том, что он не позволит Тегерану брать плату за проход через Ормузский пролив, потому что Америка могла бы брать эти деньги себе.
8: Слушай, вот хороший подход, да? Интересный. Востоковед, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и кафедры теологии Московского педагогического государственного университета, автор канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Макаренко с нами на связи. Олег Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну, здесь уже, не знаю, даже надо, наверное, все-таки к психиатрам обращаться, а не к политологам, когда говоришь о Дональде Фредовиче. Но в данном случае, вот давайте не буквально Трампа оценим, конечно, а ситуацию. Что на данный момент, на ваш взгляд, происходит? На каком этапе находятся переговоры или подготовка к переговорам, или выход из переговоров?
9: Ну, тут однозначно клиника. Клиническое отделение, психиатрическая лечебница тут однозначно, тут даже бесповоротно. А на каком этапе? Ну, начальном. Начальный этап подразумевает переговоры между двумя участниками, акторами любых политических отношений. Ну, когда Трампу звонят, то у меня возникает вопрос, а кто конкретно? Будьте любезны, назовите те официальные лица, которые позвонили Трампу, узнав его номер телефона и, позвонив в Белый дом, просили о неких договоренностях, о том, чтобы никто никуда не бомбил. Ведь если мы посмотрим на то, как проходили переговоры до этого момента, до звонка Трампу очередного, то они проходили опосредованно через посредников. Посредниками являлся Катар, посредниками являлся Пакистан. В Бирбенштоке никто не общался напрямую с этими товарищами, которые туда прилетали, включая Венса. Никто с ними не разговаривал. Так кто же звонил, если они не разговаривают непосредственно с американскими представителями? Ну, вы знаете, вот тут возникает действительно огромнейший вопрос. А это действительно начальный этап переговоров, когда... Надо о чем-то договариваться. Кто-то думал о том, что подписав договор, точнее меморандум с Ираном, он закончил боевые действия. Нет, это абсолютно не так. Потому что меморандум по международному праву не имеет обязательного к исполнению действия. Трамп, наверное, просто не считал никаких международных актов.
8: Но он не учился, в МГИМО не учился, да.
9: Он вообще нигде не учился, наверное. Ну, где-то не учился, но это были исключительно сделки, как он считает. А сделка как таковая, как акт международных отношений, правовой акт, обязательный к исполнению, не является таковым. Так что все находится там, где и начиналось. В начале... Договорен между двумя акторами.
8: В начале большого пути. То есть все эти несколько месяцев.
9: Да, в начале большого пути.
8: Все эти несколько месяцев идет подготовка к переговорам, получается. Вот так, наверное, это, да?
9: Можно назвать. Да, потому что никто за стол переговоров так и не сел. Есть опосредованные переговоры, но за стол переговоров с американцами никто так и не сел.
8: Переговоры Дональд Фредович... о том, что да. Надо вести переговоры, вот как-то так.
9: Да, Дональд Фредович рассказывает всему миру о том, что он всех победил, всех утопил, но по факту никто не сдается и сдаваться не собирается. Это значит, не силы у Ирана есть и имеются. Он наоборот, Иран наращивает удары по американским базам в регионе. Количество погибших американских военнослужащих и раненых, а также потери в технике увеличиваются кратно. Получается, что никто договориться не может, и вопрос о договоренности никто не ставит. Военнослужащие, американские военнослужащие, которые погибли в Иордании, не то чтобы могут подтвердить, но факт удара, да, они уже подтвердить ничего не могут.
8: Своей смертью.
9: Фактически, да. Только своей смертью.
8: Олег Анатольевич, буквально минута у нас. Скажите, но ведь есть же третья сила, сам регион, страны-регионы. Неужели им нужна эта война? Может, они повлияют как-то на ситуацию?
9: Они не могут никак повлиять на эту ситуацию. Повлиять на Дональда Фредовича может только, как я сказал, клиническая ситуация, медикаментозная, может быть. Они не могут этого сделать. Он пытается их связать сделками с собой. Например, ядерная сделка с Саудовской Аравией. И потом выдвижение идеи, чтобы эта сделка все-таки состоялась, и они обеспечили их ядерными технологиями, необходимо подписать Авраамовые соглашения. То есть они связывают некими дополнительными договоренностями страны региона, а страны региона никак не могут повлиять ни на Иран, ни на Соединенные Штаты. Они находятся в стороне, они пытаются их посадить за стол переговоров, как я говорил, Катар и Пакистан, но ничего не получается.
7: Вообще, честно говоря, ни от одного президента слово «сделка» в таких количествах, просто каких-то промышленных, не звучало. Мне кажется, что вообще ни одно его публичное заявление не обходится без слова «сделка», что говорит о том, в общем-то, где находится объект концентрации его внимания и интересов. Удивительно. Олег Макаренко с нами был, востоковед, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии, кафедры теологии Московского педагогического университета.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
12: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
13: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Наше время.
7: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Очень интересная тема нам предстоит сейчас к обсуждению. Предлагаем вам. Коалиция желающих умирает, и подхватить знамя Макрона из Стармера некому, пока мы оставляем это заявление со знаком вопроса. Но, тем не менее, в Европе опасаются, что после ухода Макрона из Стармера некому будет возглавить поддержку Киева. Об этом уже британская The Telegraph рассуждает, пишет статью, созданная Лондоном и Парижем коалиция желающих объединяет более 30 стран для долгосрочной поддержки Украины. Ее основной задачей является подготовка гарантий безопасности после возможного прекращения огня, создание контингента для отправки на Украину, а также координация военной помощи Киеву и совместные действия против российского теневого флота. Однако же проект может столкнуться с кризисом лидерства, потому что Стармер уже все покинул пост премьер Британии, а Макрон, ну, пока из последних сил держится, Мерц на подходе, а Макрон из последних сил держится, ну, как из последних сил?
8: Ну, тоже на подходе вообще.
7: Тоже на подходе, 2027 год, завершение его президентского срока, не сможет он баллотироваться снова, но он никак сейчас не может признать свои ошибки и показать всему миру, что личность украинского президента – это, в общем-то, что-то, выходящее за рамки международной, вообще геополитики, международного политеса какого-то. И если он это сделает, то его спросят, а зачем вы тогда этому человеку отправляли такое количество миллиардов?
8: Вообще, конечно, вот я сейчас неожиданную мысль скажу, она как будто не вписывается в то, о чем говорила Ольга, а на самом деле как раз об этих брожениях в умах она и говорит. Вот смотрите, мы только что сказали вам, что сходят слухи, что эта коалиция разваливается, те, кто поддержит Украину. И мне кажется, это моя ошибка, мое мнение, может быть, эксперт с нами поспорит на эту тему, что Украина уже начинает искать какие-то новые, не знаю, новых союзников, новых соратников и пытается вписываться даже в локальные истории. Ну, например, вот когда эта история с Ираном началась, случайно, не случайно они выстрелили, Иран возмутился, и вдруг Иран, Украина, Украина, Британия и Болгария заявили, что они не собираются поддерживать США в антииранской кампании. Представляешь, Украина, Британия и Болгария. Какое-то интересное такое
7: сочетание. Союз, да. Да, вот так. Ну и, соответственно, Украина уже перед Ираном извинилась.
8: Да.
7: Потому что Иран собирался нанести удар, возмездие. Да. Сказали, извините, пожалуйста, мы больше так не
8: то
7: будем.
8: То есть не американцы определяют уже точно, а что же будет дальше. Ну вот видишь, ищет.
7: Что же касается знамени, которое держит пока в своих руках Макрон, держал Стармер и пока еще Мерц, то вот говорят, что все тут как-то очень плохо, потому что премьеры Польши и Италии не готовы брать на себя роль лидеров коалиции.
8: Ну, масштаб не тот все-таки, ну, давай.
7: Конечно. Так, да. А во Франции фаворитами будущих выборов считаются Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, которые ранее выступали вообще вообще за смягчение политики в отношении России и критиковали нынешний курс поддержки Украины.
8: Ну неужели, да, неужели так меняются звезды на французском горизонте?
7: И что же тогда? Что же тогда?
8: Нет, ну, в любом случае, понятно, что многое зависит от процесса смены элит в Европе. Пойдет ли он по тому сценарию, который нам сейчас вот вырисовывается, или все-таки останутся те же либералы у власти, только у них будут другие имена и фамилии. Давай мы с экспертом поговорим.
7: Перейдем от наших фантазий к экспертному мнению. С нами Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Вадим Вадимович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: Ну, Вадим Вадимович, поправьте нас где-то или поддержите ваше мнение вот по этому вопросу.
14: Ну, вот я здесь вас не поддержу. Четвертого участника, держащего знамя, вы не назвали. А этот четвертый участник держит знамя крепче всех и никуда не уйдет точно. Потому что никакие выборы ему уже не предстоят. Этот четвертый участник – это господин Рютте. Генеральный секретарь НАТО, до того 12 лет будучи премьером Голландии, координировавший антироссийскую политику Запада. Прямо начиная с 2014 года, с падения Боинга, да, над Донбассом. Вот с этого момента. Вот он никуда не денется, и этот человек наиболее опасен из всех, кто там есть. Потому что он наиболее квалифицированный, он не говорит глупости. Он не вылезает вперед, когда не надо, но именно в его руках знамя это держится круче, лучше всего. И он очень хороший аппаратный работник, назовем это так. Поэтому, к сожалению, это знамя не выпадет, пока господин Рютте остается генеральным секретарем НАТО.
8: Вадим Вадимович, а на ваш взгляд, позиция Соединенных Штатов по отношению к НАТО вообще не волнует, ну, вернее, ну, вот это вот трамповские заявления не волнуют Рютте, или все-таки США в НАТО что-то определяют?
14: Значит, США в НАТО определяют, а Трамп определяют не так много. Определяет глубинное государство. К сожалению, Рютте, человек, вхожий в глубинное государство, раз за разом Трамп продавливает. Знаете, то, когда Трамп в разговорах с ним ведет себя как шоумен, это не красит Трампа и только подчеркивает то, что Рютте его прогибает. В Европе сделали ставку на то, что Трамп уйдет, а вернутся нужные люди.
8: Просто пережидают.
14: Пережидают, и, к сожалению, Рютте продавливает Трампа раз за разом.
8: Ну, то есть он бесконечные тактические такие проигрыши, которые, по идее, являются большим стратегическим проигрышем, да?
14: Раз за разом. Да, вот такие небольшие тактические проигрыши, которые в итоге складываются в стратегические. Да, что касается его поддержки по Ирану, Европа полностью сосредоточена, включая Британию, включая Канаду, включая Японию, Австралию. Они не хотят с Ираном сражаться, они полностью сосредоточены на России.
8: Ну, вот здесь вопрос тоже, это, как сказать, я не могу сказать, хорошо или плохо, ничего хорошего в этом нет, но в то же время не поддержка Трампа по Ирану, это тогда, чтобы мы просто понимали, наши слушатели понимали, если Трампа по Ирану не поддерживают, это не значит, что Запад не поддерживает Америку, он не поддерживает лично Трампа, правильно?
14: Да, именно так. Собственно, все... И это показывает одну историю, что президент США не может в одиночку переломить 24 из 27 стран ЕС, руководство ЕС и НАТО, плюс Британия, Канада, Норвегия, Япония, Австралия. В одиночку президент США их всех переломить, естественно, не может. Как бы он нам сильным бесконечно не казался.
8: А тогда, Вадим Владимирович, остается вопрос самый большой и самый важный. А нам-то что в этой ситуации делать?
14: А нам вот делать то, что сейчас происходит в Сеуте. Провоцировать миграционный кризис в Европе, насколько мы это можем. Это единственное, что в состоянии отвлечь европейских политиков от России и Украины. Больше ничего.
8: Но этот кризис, я как понимаю, все-таки не мы спровоцировали.
7: Ну, кстати,
14: это... Этот кризис, конечно, не мы спровоцировали, но из-под тишка надо вот, насколько это можно работать. 10 лет назад предыдущий крупный миграционный кризис это показал, да? Когда толпы мигрантов штурмовали границы Евросоюза, им резко стало не до России.
8: Было так, действительно.
7: Ну, мы, кстати, эту тему запланировали уже на завтра. Да. Будем обсуждать. Как раз именно так и обозначили, какие болевые моменты и точки вскрыл этот сиутский кризис.
8: Вадим Вадимович, ну а вот кроме, ну правда, вот, ну неужели вообще один инструмент? А кроме этого, есть ли те проблемы, внутренние проблемы Евросоюза-НАТО, нажав на которые Россия может, да, используя мягкой силы, там, не знаю, дипломатии, там еще информационных технологий, каким-то образом все-таки ребята отвлечь, пускай занимаются своими делами.
14: Ну, не хочется в эфире произносить, но скажем так, нужны некоторые действия на территории самих стран ЕС и НАТО, из которых бы торчали уши России. Никакие действия по территории Украины их уже не впечатлят. Ну, или действия по объектам, принадлежащим странам Евросоюза и НАТО. А так, к сожалению, идеологически европейская элита полностью заточена на противостояние с Россией, и только та вещь, которая резко ухудшит быт рядового европейца, в состоянии это отвлечь. Ну, пока что, к сожалению, запас прочности у, и ресурсов у европейской экономики и ресурсы для поддержки Украины есть. Может быть, и они, эта поддержка станет несколько меньше по мере исчерпания этих ресурсов, но она будет продолжаться до последнего, потому что Россия – это идеологический противник, а на идеологии не экономит.
8: Да, Вадим Вадимович, ну, вы даете как бы мысли, которые посещают многих на самом деле. И мы, ваши сторонники в данном случае, и наши слушатели многие вас сейчас поддержат. Ну и мы, конечно, даем право, это их право, военно-политическому руководству России принимать эти решения.
14: Конечно,
8: но есть же, может быть, какие-то, ну не знаю, такие, может быть, менее вызывающие способы, ну не знаю, экономического характера. Вот там Европа что-то, а мы остановили...
7: Мясо птицы.
8: Да, мы транзит там, например, мясо птицы через российскую территорию решили или остановить, или что-то, мы завтра будем этим подробно заниматься. Да.
14: Правильно сделали, по мелочи, естественно, это надо делать. Я бы, например, вычеркнул страны Прибалтики из нашей торговой системы, как это сделал Китай, когда Литва признала Тайвань. Вот так, например.
8: Это точно, потому что еще перед ними там расшаркиваться и считать их хоть какими незначительными, но все равно экономическими партнерами, это вообще немножко как-то, ну, не знаю, ниже нашего достоинства. Я думаю, мы большего заслуживаем.
7: Мне кажется, уж без них не пропадем.
8: Да, война диктует другую логику, говорит наш собеседник. Да.
7: Ну, это удивительно, потому что мне кажется, что без экономических ресурсов стран Прибалтики уж мы всяко не пропадем. Как-то мы теряем партнеров посущественнее.
8: Ну, конечно.
7: И замещали их.
8: Они пропадут без наших вот этих вот последних там подпорок, которые мы им да, делаем. Ну, а вот еще, наверное, вопрос. Вы говорите, удары по Украине, ну, они их не воспринимают. Потому что им ведь совершенно наплевать, да, на Украину. Они
14: совершенно. Да. Совершенно им наплевать на Украину. Это жертвенный баран, которого не жалко.
8: Да, пускай гибнут, и все, какая разница, они там...
14: Совершенно, все равно.
8: Недавно-то разделять начали украинцев и русских. Для них это, по идее, один народ, который друг друга уничтожает, в общем-то.
14: Но вот. Это так и есть, к сожалению.
8: Ну, это да, к сожалению, это еще так и есть. Вадим Вадимович, ну и, не знаю, вот вы уже дали один совет. Ну, все равно, рано или поздно вода камень точит, услышите его. Еще такой вот какой-то ваш, на ваш взгляд, рецепт, который может, ну не знаю, встряхнуть этих уродов.
7: И все-таки вот я хочу тоже добавить свой вопрос. Это мысль из той самой статьи британского Телеграф относительно того, что НАТО все-таки опасаются, что приход к власти политиков с более мягкой позиции по отношению к Москве может изменить европейскую поддержку. Вот почему Телеграф об этом все-таки рассуждает?
14: Английская пресса – это главный рупор информационной войны против России. Эти публикации нельзя рассматривать вообще как журналистские. Это просто часть войны, и они опасаются, что на Британию ляжет еще большее бремя. того, что они всю эту лямку противостояния с Россией будут тянуть. Рассчитывать на то, что Ле Пен или Меланшон придет к власти, к сожалению, нет. Есть шанс у Борделла, а Борделла поддержку Украины продолжит.
8: Да,
14: в Германии уйдет Мерц, придет такой же. В лучшем случае придет господин Зёдер, премьер Баварии, который эту поддержку уменьшит, но не прекратит.
8: Время Спасибо. Уже закончилось. Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, он этого не сказал, но я чувствую, не надо ни на кого надеяться, Оль. Он не успел просто сказать, он бы сказал то же самое. Не надо ни на кого надеяться, мы только на себя можем надеяться.
7: Ну, будем говорить об экономике дальше. Как раз почему мы на себя надеемся и как нам дальше не плашать. Все это в следующем разделе нашей программы, ровно через минуту, когда мы к вам вернемся. Дождитесь.
0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
15: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
7: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну, склады Wildberries опять страдали. Во-первых, появилось сообщение о том, что в Самарской области склад, атакованный беспилотником, в 2 августа уничтожен огнем практически полностью. Сегодня ночью были атаки на склад в Ленобласти. Ну и вообще с середины июля склады Wildberries в нескольких регионах постоянно подвергались этим самым атакам беспилотников. Давайте вот коротко пробежимся по хронологии. В ночь на 18 июля все началось. Склады Wildberries в Котовске, Тамбовской области и в подмосковной Электростали.
8: В ночь на 22 июля дроны атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске.
7: В ночь на 23 июля после атаки беспилотников на Воронеж повреждена кровля склада одного из маркетплейсов.
8: Ну, мы потом узнали, что это Wildberries. Утром 24 июля были атакованы логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной заводе Ленинградской области, а также в Симферополе.
7: В Екатеринбурге 25 июля приостановили Wildberries работу логистического центра. На объекте была проведена заблаговременная плановая эвакуация.
8: А 27 июля временно перестали принимать поставки склады Wildberries в Удмуртии, в Сарапуле и Ижевске.
7: 29-го прошла эвакуация на логистическом объекте в Рязани. А 30-го приостановили работу склады Wildberries в Пензе и Удмуртском Сарапуле.
8: Ну а 31 июля под удар попал логопарк Wildberries в Волгограде, а 3 августа дроны атаковали склад Wildberries. Как уже сказала Ольга, во Владимирской области. Эксперты оценивают ущерб в сотни миллиардов рублей.
7: Ну, вот мы и решили на эту тему поговорить, потому что, несмотря вот на такую прям логистическую атаку спланированную, но каким-то образом мы все-таки это выдерживаем. Ну и хотелось бы, конечно, узнать о состоянии нашей экономики, почему мы это все выдерживаем, и почему по Wildberries продолжают долбить, при том, что, в общем-то, эффект не такой, как ожидался.
8: Да, это очень, конечно, такой вопрос. Многих, я уверен, волнует. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
8: Василий Георгиевич, ну, уже понятно для чего. Мы не будем заниматься этими, задавать этот риторический вопрос, а почему они так устроили, да? Ну, потому что хотели определенной цели добиться. Не добились. Или все-таки это не очень хорошо для российской экономики. Давайте вот место и роль Wildberries, подобного так называемой платформенной экономики, ее часть в экономике государства определим. И вообще вот что это, вот как? Это теперь часть нашей жизни будет, и все это можно заложить в какие-то планы и, в общем-то, не особо страдать. Давайте поговорим об этом.
16: Ну, насчет части нашей жизни, это уже стало частью нашей жизни, потому что идут военные действия в Восточной Европе, которые организованы и финансово, и материально в целом обеспечены странами НАТО, Европейским Союзом, в первую очередь, финансово. Но в то же самое время мы наблюдаем сильнейшие удары со стороны армии России по восточной и центральной части Украины, которые буквально выжигают всю возможную инфраструктуру для подобных новых атак и делают вероятность волны, вот похожих на теперешнюю, недавнюю, точнее, атаку на Велгарис, едва ли возможной. Но это я говорю для того, чтобы было понятно, что такая ситуация вряд ли повторится. Но противник выбрал определенную одну точку. Велгарис были витриной российской интернет-торговли, быстрой доставки. Вот они в этом смысле были очень успешны, они развивались блестяще. Это была витрина. Вот бросить камень в витрину. Вот что они сделали. Понимаете? Нельзя никак иначе навредить России, но вот на каком-то участке сделать такое. Даже здесь они не могут рассчитывать на какое-то массовое возмущение, какой-то протест против правительства, против местных властей. Ну, то есть это совершенно химерические вещи. Раздражение у людей полностью направлено против Украины, однако действительно для российской экономики ничего хорошего случившегося нет. Но есть почти ничего нет, да, хорошего, потому что понятно, что столько складов пострадало, столько продукции уничтожено, сильнейший удар по многим малым и средним фирмам, которые сейчас не очень представляют себе, как они будут справляться, но мобилизуются, как-то будут справляться, какие-то компенсации получат, об этом уже речь идет. Однако вот хорошее, да, то, что выяснилось, что вот эта вот гигантомания, она вредна, что нужно склады распределять. Что даже если вы создаете концентрированный склад, делаете его не одной огромной постройкой, а сделаете группу построек, соединенных коридорами, что если где-то один склад пострадает, чтобы не сгорело все.
17: Но удивительно, вот эти элементарные вещи... почему эти элементарные вещи только вот сейчас приходят на ум, а не тогда, когда, например, были просто пожары подобных складов. Но неужели нельзя было вот додуматься? Удивительно, почему у нас пока вот петух не клюнет в одно место, мужик наш не перекрестится?
16: Не знаю. Но, наверное, сейчас уже перекрестится наш мужик или даже руководство Валберис. Перекрестится и начнет делать как положено. Как-то менять эту свою политику. Они сейчас какие-то земли арендуют в Казахстане, они хотят огромные склады на территории Казахстана.
17: А, кстати, смотрите, тоже тема ведь интересная. То есть ЕАЭС заработал по-другому, да, как бы структура, которая позволяет, как союз, который позволяет перераспределить риски. Вот это, наверное, тоже интересное явление на фоне этих событий.
16: Да, но из степи Казахстана может что угодно взлететь. Там, я так смотрю, не очень высокая бдительность по борьбе с украинской агентурой. А Украина уже била по КПК, по нефтепроводу, по танкерам, которые заправляли в Черном море этой нефтью. Для европейских же стран. Так что для Украины здесь нет никакой территории неприкосновенной в Казахстане. Поэтому решение нужно принимать структурное, и ясно, что нужно менять вообще всю систему складирования, систему доставки и повышать роль государства в этой ситуации, особенно для того, чтобы защитить малых и средних предпринимателей, которые просто зверски бесправны по отношению к компании Wildberries. Об этом все говорят, все знают, все об этом, ну, даже не пишут, а просто кричат. Да, вот посмотрите, сколько такого рода заявлений со стороны вот как раз компаний, которые работали с Wildberries, и они, ну, в общем, понесли сейчас потери. Противник еще раз такое сделать, я думаю, не получится. Не получится, потому что меняется характер специальной военной операции снова, то есть градус агрессивности со стороны наших военных поднимается, и мы будем надеяться, что все извлекут уроки. Российская экономика от этого не перевернулась, от Wildberries и от ударов по Wildberries.
17: Интересно, что и Wildberries не перевернулась.
7: А как вы относитесь к тому, что теперь Озон перераспределяется по пунктам выдачи заказов и туда отправляет какую-то дорогую технику, и то, что магазины предлагают поставщикам самим привозить продукцию?
16: Ну, поставщикам самим привозить продукцию это пока временно, да, то есть сейчас я думаю, что это не будет постоянно. Но что касается такой вот диверсификации, да, то есть распределения рисков по разным складам разного назначения, это давно назревшее. Но вот они просто эту очевидную вещь не хотели признать. Ну, будут теперь делать, будут теперь по-другому работать со складами. И, может быть, будут меньше даже работать со складами, будут активнее поставлять сразу от производителя к покупателю. Возможно, и такие схемы будут. То есть как это все учтут, и в результате сам вот этот вариант торговли, он все равно будет развиваться в нашей стране.
7: Ну, мы, кстати, об этом уже и говорили в нашем эфире, про диверсификацию мы имеем в виду, когда у нас несколько огромных нефтеперерабатывающих заводов, вместо того, чтобы их было лучше...
17: 10, но поменьше, да.
7: Много, но мелких. Да. И про дороги, потому что у нас тоже в последнее время М4 и все, вариантов других нет, условно говоря. И многие разные другие вещи, которые у нас вот укрупнились настолько, что они, ну вот как бы очевидно, как лежат на ладони, и надо как-то это все, наверное, дробить, дублировать для того, чтобы не подвергать таким большим рискам. Но вот уроки, я надеюсь, извлекаются, и выводы делаются. А мы благодарим нашего эксперта, экономиста, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова за его комментарии. Ну, а сами планируем сейчас удалиться, но зато потом мы вернемся и будем говорить про, удивительно, арбузы. Но это как август, так арбузные темы в эфире не переводятся.
17: Про арбузы и самолеты.
7: Вот и про самолет тоже. Про Ил-114-300. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
0: Наше время. Поезд надежды и его участники. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
18: У меня в классе мальчик есть, и у меня мальчика взяли девочку выйти дома. И к нему так поменялось отношение, как его начали оскорблять, унижать. Когда жили в Тюмени, все знали, что вот они у меня приемные, и никто на это не обращал внимания.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Театр на радио России представляет.
19: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
19: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
19: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
0: Отец Сергий. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Театр Радио России представляет.
21: На каком аэродроме у вас посадка?
22: На Орли, сказали.
21: Вот. И разыщет Анрет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
23: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
1: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам, помимо штрафа, будет грозить выдворение из России.

0: Начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригад отробороны в районах Нижней Журавки, Подлимана, Светогорска, Татьяновки и Сидорова. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих и 21 автомобиль.
0: ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики, логистики ВСУ, места производства и хранения ударных БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. За день зенитчики уничтожили свыше 300 беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. После удара дронами ВСУ по пляжу Архипа Осиповки в Геленджике общее число погибших достигло 8. Пострадали около 60 человек. Они получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Два ребенка находятся сейчас в реанимации. Зам главного врача Краснодарской клинической больницы номер 1 Алексей Коваленко рассказал о состоянии пострадавших.
2: К нам в клинику доставлено 14 человек. Отделения, которые распределились пациенты, это травматологические профили, абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, вертебрология и ожоговое отделение. Четверо из них в тяжелом состоянии, остальные пациенты в состоянии средней тяжести. Самая младшая пациентка это в нашей клинике 19 лет, самые старшие 63.
0: Атака на курортную Архипа Осиповку была совершена в понедельник. Среди погибших и пострадавших есть жители других регионов. Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам, помимо штрафа, будет грозить выдворение из России. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Число таких статей увеличилось с 22 до 45. Согласно документу, выдворение вводится за дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основанием. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. После вступления закона в силу для иностранцев наказание будет заключаться в таком же штрафе, но с обязательным выдворением. Отмечается, что закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Американцы израсходовали 80% запасов противоракетной обороны за время конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Вопрос низких запасов противоракет поднимался советниками Трампа уже во второй раз за последние недели. Общее число американских военнослужащих, которые получили ранения с момента начала Израилем и США боевых действий против Ирана, составляет около 700 человек, сообщает Пентагон. В Венесуэле оценили масштабы разрушений после землетрясения 24 июня. До 80% жилого фонда в наиболее пострадавших районах штата Ла-Гуайра оказались непригодными для проживания. Специалисты продолжают обследование поврежденных зданий. Около 16 тысяч человек в настоящее время остаются в пунктах временного размещения, лишившись собственного жилья. Многие жители наиболее пострадавших районов сейчас ищут жилье в аренду, как для проживания, так и для ведения бизнеса. По последним официальным данным, погибли 6125 человек, около 17 тысяч получили ранения. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Сергей Собянин. За счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, систем наблюдения на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом, сказал Собянин, выступая на 5-м международном транспортном саммите. Российские спортсмены выиграли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде, который проходит в Аргентине. Отмечается, что российские спортсмены выступают под национальным флагом. Высшие награды достались на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брасом. 4 золотых медали из 4 возможных, подчеркивается в заявлении Федерации. Кубок мира проходит неподалеку от города Эль-Калафате, провинции Санта-Крус. в регионе Голубых озер.

0: и ледников. Туда съехались пловцы со всего мира. Жителей столичного региона на этой неделе ждет волна жаркой погоды, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-26.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола объявила о допуске мужской и женской сборных России к участию в Лиге наций 2027. Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций. А базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Вместе с тем, мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 в Польше. Решение объясняется отсутствием гарантии безопасности для российских спортсменов на территории Польши. Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. И вновь в синхронном плавании наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюник, Черезовой, Шабановой и Шмидт одержала победу в технической программе. Во вторник стартовала программа матчей первого тура группового этапа футбольного Кубка России в пути РПЛ. Ростов разгромил Акрон 4-0. Родина разгромила Рубин 5-0. А крылья Советов были сильнее махачкалинского Динамо 2-1. «Спартак» достиг соглашения о продлении контракта с Эзекиелем Барко, сообщают южноамериканские инсайдеры. Новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2030 года. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. «Кто-то запускает фейковые новости, что я заканчиваю карьеру. Это неправда. Когда ты в форме, когда ты лучший боец мира, это невероятные чувства, которые невозможно получить за пределами спорта. Я продолжаю карьеру и хочу побить все рекорды, поэтому буду драться еще несколько лет», — заявил Махачев. Свой следующий бой россиянин проведет 16 августа против Яна Гэри на турнире UFC 330. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 28, кратковременные дожди и грозы. В Тюмени 23-25, тепла. В Омске до плюс 22, временами дожди. В Петрозаводске 20 градусов, выше 0 без осадков. В Самаре до плюс 28, в Ростове-на-Дону жара плюс 35, в Волгограде 34 градуса и без осадков. В Ялте плюс 28-30, в Санкт-Петербурге и Москве без осадков. В городе на Неве днем плюс 22, слабый ветер, атмосферное давление упадет ниже нормы. Столица днем плюс 27-29 градусов. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В данный момент в столице плюс 20, осадков не наблюдается.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: «Слушаем».
5: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы вернулись и готовы продолжать. Наше время посвятим разбору еще нескольких интереснейших тем. Сейчас озвучим их для вас, уважаемые радиослушатели, и приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Напоминаем о том, что есть канал обратной связи, это мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда вы обычно отправляете свои эмоции и мнения по разным вопросам, которые мы обсуждаем в эфире. А что будем обсуждать в предстоящие 45 минут.
10: С москвичами мы поговорим о лосях. Такая история не очень приятная. Ну, будем, дождитесь, и все узнаете, все услышите.
9: По Ленинградке, я скажу сразу, едете по Ленинградскому шоссе и знаете, что может прям вот в границах фактически Москвы, ну, чуть-чуть переехав в Московскую область, может выбежать на дорогу вот эту вот многополосную лось.
10: Вот это создание, да. О спорте будем говорить в спортивной рубрике, о спортивном гражданстве поговорим, там есть ряд вопросов, тоже, мне кажется, многим интересны. Об арбузе, естественно, говорить, в начале августа всегда говорят об арбузах, 3 августа, тем более, день арбуза, много вопросов. К арбузоведам у нас есть. А начнем с очень таких позитивных новостей из сферы российской экономики, а точнее даже авиастроения. Про Ил-114-300 поговорим, что, ну, через несколько секунд узнаете.
8: Наше время.
10: Ил-114-300 отправился на жару. Такие заголовки появились в российских СМИ. Стартовали испытания этого самолета в Узбекистане. Новый российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 приступил к программе сертификационных испытаний в условиях высоких температур. Борт прибыл в Бухару прямым рейсом из подмосковного Жуковского. Ну, вы знаете, да, где наш находится самый главный испытательный институт авиационный. И перелет занял 6 часов 15 минут. Протяженность маршрута составила более 2,7 тысячи тысячи километров. В Узбекистане авиалайнеру предстоит выполнить свыше 30 полетов, в ходе которых специалисты проверят работу силовой установки, авионики, вспомогательных систем и даже элементов салона в условиях экстремальной жары. Задача убедиться, что все системы сохраняют штатную работу при высоких температурах, характерных для южных регионов, сообщает Ростех. А успешное завершение жарких испытаний станет важным этапом на пути к получению сертификата для Ил-114-300. Самолет создается для местных и региональных авиалиний, где умение работать в сложных климатических условиях критически важное требование. С нами Федор Борисов, авиаэксперт, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Федор Андреевич, это вот хочется даже своих коллег, наверное, или в принципе информационную повестку немножко потроллить, покритиковать. Когда проходили там предыдущие испытания самолета вот этого Ил-114-300, видимо, вообще уже не о чем рассказывать. Рассказали о том, что выданы определенные сертификаты ему на определенные температуры, и сказали, ну вот, все, видите, этот самолет там может летать вообще чуть ли там не в ограниченных температурах, там, не помню, минус несколько градусов, плюс несколько. Не понимаю, зачем, но коллеги иногда такой бред публикуют. Понятно же, что это процесс. А и когда все закончится, тогда и будет полноценный сертификат. А вот скажите, пожалуйста, самолет этот, насколько, ну, насколько он этот, ну, новый, вот, ну, в том плане, что он напоминает очень нам те, что были не очень давно, турбовинтовые самолеты в Советском Союзе были активно распространены. Вот, насколько он современный, и насколько он отвечает всем вот этим современным требованиям, начиная там от, ну, авионики, кончая температурными режимами. То есть это все-таки новый-новый самолет или какая-то переработка советской удачной модели?
11: Ну, добрый день. Во-первых, конечно, это самолет, который был создан давно, еще в советские годы. Но нужно понимать, что сам по себе возраст базовой модели – это, ну, скажем так, не ключевой в данном случае, не ключевая точка отсчета, поскольку мы знаем, например, что Boeing 737, который сейчас летает по всему миру, появился еще в 60-е годы, самолет многократно модернизировался. В случае с Ил-114, который проходит сертификационное испытание сегодня, это глубоко модернизированный самолет, который имеет современное оборудование, современную авионику, очень сильно переработан в части и силовой установки, и те болезни, которые были у него, скажем так, детские, недолеченные, в 90-е годы, в нулевые годы, их сейчас решают. Самолет, да, турбовинтовой, есть мнение, что эпоха турбовинтовых самолетов уходит, но даже если это так, уходить она еще будет очень долго. В мире турбовинтовые самолеты на региональных и местных линиях летают, и нам, собственно говоря, как раз для этого направление для этого сегмента этот самолет очень нужен, поскольку парк машин, который у нас сегодня есть, это Ан-24, Ан-26, Ил-40, он, конечно, уже старый, и необходима замена самолета. Ну, а что касается вызвавшей большой ажиотаж сертификации с ограничениями, то, понимаете, это получилось как-то очень такая странная ситуация. То есть, на самом деле, то, что было сделано для рынка, то, что было сделано в желании скорее дать возможность эксплуатировать этот самолет, потому что есть условия и есть регионы, где он может эксплуатироваться и с нынешними ограничениями, да, то есть в данном случае цель-то была благая, что как можно скорее этот самолет выпустить на линии. Поэтому, собственно, и сертификация с ограничением была дана. То есть это самолет, который безопасен и надежен в тех условиях, которые сегодня подтверждены. При этом все комплекс сертификации продолжается. И мы надеемся, что в ближайшие месяцы, годы, соответственно, эти ограничения будут сниматься, и в перспективе, и причем близкой перспективе, самолет получит сертификат уже без ограничений. Но ограничения в начале сертификата, это, в общем, не удивительная практика. Это делается для того, чтобы можно было скорее авиакомпаниям, которые нуждаются в этом самолете, его получить.
10: Да, спасибо. Это очень важное было уточнение для многих наших слушателей, которые иногда не понимали, что сообщают. Федор Андреевич, а скажите все-таки, куда он будет летать? Только ли внутри России или у него есть какое-то хотя бы ближнее зарубежье? Что ему позволяют эти летные характеристики, на какие расстояния летать?
11: Ну, смотрите, во-первых, конечно, нам необходимо сейчас наполнить наш российский рынок. Это ключевая задача, потому что, вы знаете, все знаем о том, что против нас идет санкционная война. Мы не можем сегодня покупать самолеты зарубежного производства, и поэтому мы должны сейчас полагаться только на собственные силы. Поэтому, конечно, первые годы и достаточно длительный период выпуска этой машины, она будет ориентирована на российский рынок. Что касается международного рынка, то это, в общем, достаточно конкурентная ниша, жестко конкурентная ниша. Попытки выходить на нее делали многие компании. Сегодня на... В мире глобально это два производителя, это АТР и Бомбардье, которые в этом сегменте работают. То есть мы получаемся третьим производителем. Понятно, что конкурировать с двумя этими компаниями будет очень непросто, но это не значит, что невозможно. В принципе, когда вы в авиации делаете какой-то проект, надо понимать, что вы всегда должны ориентироваться на международный сегмент, потому что только на внутреннем рынке можно начать, можно стартовать, и российский рынок достаточно большой с точки зрения емкости, но для того, чтобы сделать системный окупаемый проект, конечно, надо держать в голове и его экспортный потенциал.
10: Ну и, наверное, последний вопрос, на который 30 секунд на ответ. Когда все-таки вот это начнется официальное, уже массовое, да, или как это правильно назвать, конвейерное, хотя самолеты не совсем на конвейерах собираются производство.
9: И еще маленький вопрос от меня. Зачем в жаре его эксплуатировать, в смысле испытывать?
11: Условия могут быть самые разные, в том числе и в России бывает тоже достаточно жарко. Это может быть короткий период, летний, но тем не менее это не значит, что мы должны раз и в июле остановить там на месяц самолет. Поэтому абсолютно необходимо, и абсолютно все самолеты проходят испытания на экстремальную жару и на экстремальный холод. В мире очень многие самолеты прилетали в Якутию, например, к нам, для того, чтобы проходить испытания на морозы. И это стандартная практика сертификации. Ну, а машины, мы ждем первые поставки в авиакомпании уже в этом году, в ближайшее время. А что касается большого серийного выпуска, мы очень надеемся, что со следующего года поставки продолжатся, и самолет начнет поступать в авиакомпании, там его очень ждут.
10: Прекрасно, огромное спасибо. Авиаэксперт, главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов рассказал нам про Ил-114-300. А мы переходим к следующей теме.
1: Наше время.
9: А знали ли вы о том, что вчера был день арбуза?
10: Ну вот он от тебя узнал сегодня.
9: А я узнала из интернета о том, что, оказывается, 3 августа – это день арбуза. И к этому празднику выяснилось страшное. Арбуз больше не ягода, потому что ученые установили его связь с огурцом.
10: Да ладно. Слушай, я действительно специально не читал эту тему, знал, что ты готовишь. И для меня это вообще прямо открытие, которое сейчас произошло в прямом эфире.
9: Даже страшно в это поверить, но мы сейчас будем уточнять с нашим профильным экспертом. И помимо этого известно, что арбузы выращивали еще в Древнем Египте – несколько тысячелетий назад, потому что их изображения и косточки даже находили в гробницах фараонов. Ну, а официально их родина считается Южная Африка, а точнее пустыня Калахари. И там до сих пор можно встретить диких сородичей арбузов небольших размеров. И, кстати, между прочим, они там вовсе не сладкие, каким мы их знаем. Спасибо нашим селекционерам. А изначально они вообще были горькими. И вот мы решили в честь именинника поговорить об арбузах с нашим экспертом. Даниил Федоров, агроном, консультант, кандидат сельскохозяйственных наук с нами. Даниил Алексеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
10: Так что это такое все-таки в итоге арбуз? Нас в детстве учили.
9: Это ягода,
10: что это
9: или
10: ягода?
9: Огурец.
10: Да, и кто такой огурец тогда, если... Или это вообще отдельный вид?
12: Да, хороший вопрос. Смотрите, здесь, как правило, путают две системы классификации. С ботанической точки зрения арбуз относится к семейству тыквенных, поэтому довольно близкий родственник и огурца, и тыквы. А с такой бытовой или народно-хозяйственной точки зрения, из-за особенностей вкусовых, его относят к ягоде. Но с точки зрения ботаники, ягода – это такой несколько другой тип плода. Поэтому одновременно все и правы, и неправы. Поэтому не пугайтесь.
9: А дыня в каких родственных связях находится и с теми, и с другими?
10: Ну, это кто, сестра, там, я не знаю, племянница, мать кого-то?
12: Смотрите, это все одно семейство. Все они братья и сестры, можно так сказать.
10: Да, это вот понятно. Вот хорошо, когда таким языком объясняют такие сложные, сложные вещи. Ну, а вообще вот арбуз, он все время нам говорили тоже про то, что одна вода. Ну, в принципе, кстати, как и огурец, да? Вот. А что там есть?
9: Не только вода, еще и сахара, которые не очень-то полезны людям, например, с нарушением толерантности к глюкозе.
10: И в итоге, что вокруг него такое? Вот ажиотаж, почему мы его едим, хотя это не совсем такое полезное.
9: Что в итоге, вода водой или что-то полезное?
10: Или вода с сиропом?
12: Ну, наверное, если на простом языке, то корректнее сказать, что вода с сиропом, но не такое большое там количество сахаров содержится. Ну, в арбузе, можно сказать, примерно в два раза больше, чем в огурце. Но надо понимать, что имеет значение, какое количество того или иного овоща вы можете съесть за раз. Если вы можете съесть 1 килограмм огурцов за один прием пищи, то вы получите определенное количество сахаров.
10: Ну, вряд ли. Вряд ли килограмм огурцов.
12: Но вот с арбузом чуть сложнее, потому что, когда хочется пить или жарко, арбуза съесть можно довольно много.
10: Да.
12: Поэтому стоит обращать внимание.
9: Даниил Алексеевич, а вот вы, как арбузовед, не могли бы нам рассказать, а как называется? Знаете, вот у арбуза как бы есть два полюса. Один полюс – это плодоножка, а другой – что это, как это называется?
12: Ну, с точки зрения ботаники, это место, где был цветок, когда только начинал образовываться плод арбуза. Вот. Поэтому можно сказать, что это цветоложа.
9: Цветоложа.
12: Это вот та точка на другой стороне от хвостика или, как вы правильно сказали, плодоножки.
9: Вот смотрите, один мой знакомый, когда-то грузин, по имени Сулико, рассказывал о том, что вот это вот цветоложа, если оно маленькое, то это арбуз-мужчина. А если это большое такое пятно, неаккуратное, то это арбуз-женщина. И надо всегда брать с большим неаккуратным пятном арбуза-женщину, потому что он вкуснее. Вот как вы можете прокомментировать эту грузинскую теорию?
12: Ну, я тоже часто об этом слышал. Обычно речь идет, когда вы покупаете этот продукт. Но с точки зрения ботаники или агрономии это не так. То есть с точки зрения агрономии нету арбузов мальчиков, арбузов девочек. Но если мы говорим об оценке спелости плода на поле, то действительно, если вот это пятно довольно большое, и оно такое белое, даже желтое, то это признак того, что плод довольно долго пролежал на поле, значит, уже созрел, и, скорее всего, он будет более вкусный. А ваш знакомый добавил к этому какой-то определенный колорит этнографический.
10: Да, такой гендерно-этнографический, это точно. Ну, а вот еще, когда выбираешь арбузы, ну, они же ведь бывают там из одного региона, из другого. Есть какие-то преимущества по качеству арбуза в регионах?
9: Вот я когда была в детстве в Бердянске у маминой тетушки, у них там были маленькие исключительно черные арбузы. Но они, кстати, тоже были вкусные.
12: Смотрите, если говорить о регионах, то в России в основном выращивают в Оренбургской области, Волгоград, Астрахань, немного на Кубани. Не думаю, что есть какие-то особенности по вкусовым качествам, потому что очень сильно зависит от гибрида, который вы выращиваете, и от сложившихся климатических условий. Было хорошее солнечное лето в Оренбурге, а дождливое в Волгограде, оренбургские будут вкуснее. Если говорить про черный, о котором вы сказали, это такой почти сорт народной селекции, никто уже точно не знает, какой он на самом деле. Иногда его называют «Черный принц», иногда называют «Холодок».
9: Или «Кавун» там довольно... называли. «Кавун».
10: Ну, «Кавун» — это общее название арбуза у них, да, в том регионе.
12: Ну, это да, это общее название вообще даже, скорее, всех тыквенных. Они иногда и тыквы так называют. Это народный сорт, он довольно давно выращивался, и сейчас в промышленности практически не выращивается. из-за там сложностей с точки зрения болезней, вредителей, но по-прежнему любим людьми и говорят, что храниться может даже до января месяца.
9: А как сохранить до января месяца? Я слышала теорию, что надо в чулок и подвесить.
12: Возможно, но я вам как агроном рекомендую потреблять продукты в период, когда они созревают. Арбузы надо есть сейчас, зачем их хранить до января?
9: Ну, чтобы на Новый год открыть, всех гостей поразить. Но я согласна, они уже к Новому году совсем невкусные, их надо есть, пока они сахарные и хрустящие. Даниил Федоров, агроном-консультант, кандидат сельскохозяйственных наук, был с нами. Ну а мы вернемся уже с Андреем Кудряшовым, через минуту поговорим о спорте.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
6: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
15: Там по синим цветам бродят кони и дети.
6: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
16: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
17: Нам очень нравится ваша работа.
6: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
8: Наше время.
9: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И к нам пришел Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
10: Здрасте.
18: Привет.
10: Здрасте.
18: Привет.
10: Ну, сегодня интересная тема будет, о которой стоит, безусловно, подискутировать. Это инициатива министра спорта Михаила Дегтярева. Он выступил с предложением, чтобы обязать российских спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, выплачивать государству денежную компенсацию за затраты на их подготовку.
18: У меня такое ощущение, что это Плющенко подтолкнул его к этой мысли.
10: Не могу сказать, кто его подтолкнул на этой мысли, потому что эта инициатива достаточно спорная. Сейчас мы узнаем, почему. Мы сегодня, во-первых, пообщались с олимпийской чемпионкой 2006 года Светланой Журовой, которая работала в Госдуме предыдущего созыва. И, собственно, она тоже задает вопрос, как это сделать вообще, как к этому прийти, как это реализовать. Давайте послушаем.
19: В нынешней, наверное, ситуации и вот таком патриотическом настрое и населения нашего, она, с одной стороны, выглядит абсолютно как бы правильно, да, и подписывать контракт уже, надо понимать, с спортсменами, которые сейчас в стране находятся, и включать туда, наверное, такой пункт, в принципе, целесообразно. Единственное, вопрос всегда в реализации. Я не знаю, как это юридически, вот честно, может быть, юристы подскажут, знают, как юридически, как законодательно это закрепить, чтобы потом эти деньги взыскать, чтобы это не было просто словами, да, вот сказали вроде, да, а вот как это взыскать, потому что была такая идея так сделать по поводу тех спортсменов, которые были пойманы на допинге, и, ну, хотя бы забрать у них призовые. Тоже все понимали, что там будет получаться так, что один уехал за границу, спрятался, сбежал, все продал, значит, на всех переписал, ничего у него нет, и ты попробуй с него возьми. А другой, который не успел это сделать, остался нищим. И вот вопрос, у одного возьмут, у другого не возьмут, заберут, и тут то же самое. То есть как понятно, что спортсмен, который соберется за границу, он явно продаст все, что у него есть, тихонько, спокойненько уедет, а потом сообщит, что он собирается уезжать. Если он будет знать, что такая норма введена, и что у него могут забрать все, что будут арестовывать имущество его родителей, его близких, тоже невозможно. Поэтому вопрос, и получится, что у кого-то возьмут денег, а у кого-то не заберут эти деньги. И это будет как бы такое двоякое прочтение закона. Поэтому вопрос, что, наверное, я думаю, что какая-то зарплата или как-то заблокировать, или как-то там банк, наверное, сможет ее вернуть, а вот уже купленное на эту зарплату что-то забрать будет, наверное, крайне сложно у этих спортсменов. Поэтому вот тут вопрос как-то юридически оформить. Я пока не могу ответить, потому что это даже должны, наверное, придумать именно юристы, которые там этот закон напишут.
20: Ну и, собственно, как это будут придумать и как это будет реализовано на деле, пока не очень понятно, потому что уже начались споры по поводу юридического правового статуса, во-первых, не заявления, во-первых, этого предложения, потому что это нарушение базовых прав человека. Юристы говорят о том, что спортсмены не находятся в рабстве никаком, и, соответственно, навязывание невыполнимых финансовых условий при переходе ущемляет конституционное право гражданина на свободу выбора и смену гражданства, соответственно. Если требования станут чрезмерными, атлеты могут успешно оспаривать их в судебном порядке просто-напросто. Как это будет сделано, тоже очень и очень большой вопрос. У меня сегодня пришло в голову, собственно, какие-то виды спорта могут быть вообще в принципе, да. Теоретически эта инициатива применима к любому олимпийскому или неолимпийскому виду спорта, но, однако, скорее всего, на практике это коснется лишь тех дисциплин, где существует международный карантин. То есть, например, фигурное катание, легкая атлетика, плавание, где при смене флага запрещают спортсмену выступать на турнирах от 2 до 4
18: лет.
20: Я
18: боюсь просто, да, что я упущу ту часть твоей мысли, которая мне очень не понравилась, если честно.
20: Давай.
18: Вот, и хочется в тебя бросить пару помидоров.
20: Пожалуйста.
18: Вот, понимаешь, ты вот об этом говоришь так, как уже все, вот, ну, как же посмели, да?
20: Нет,
18: вот
20: сейчас, я погоди, мы не говорим о том, что посмели.
18: Вот Журова, кстати, ее не высказала, что она против этого. Она сказала, что это сложно. Это сложно. С этим согласен. А вот давай так. Вот почему сейчас вернулась, ну, пытаясь вернуть некоторые практики из советского прошлого, модернизировали неким образом советскую практику, и это правильно. Вот если ты заключил договор на обучение, обучение в ВУЗе, на высшее образование.
20: Да, ты смотришь прям в корень.
18: То есть у тебя договор с компанией, да, и так далее, и так далее. Она на тебя потратила, да, ты отучился и не пошел туда работать. Отдай, пожалуйста, денежки эти. То есть если эти деньги окрасить каким-то образом, которые потрачены на... ну, воспитание спортсмена, да, то их потом можно изъять. И это будет справедливо. Потому что этого спортсмена воспитывали не в принципе. Мы готовим тут какого-то хорошего спортсмена, чтобы он был просто там хорошим человеком. Его воспитывали как представителя нашей страны.
20: Мысль понял. Да, я заключу контракт, я, соответственно, должен что-то сделать. Да,
18: да, и юристы тогда скажут, да, все.
20: Но контракт мы можем заключать только, когда человек исполняется 18 лет, и самое главное возражение со стороны юристов и со стороны, в принципе, спортсменов и их родителей, люди просто будут уезжать в 12-14 лет. То есть все вот молодое поколение, которое поймет, что оно не хочет, ну, неважно, не может.
18: В 12 лет он понимает, что из него появится...
20: Хорошо, в 16 лет.
18: Нет, ты не понял меня.
20: Да.
18: В 12, хорошо,
20: родители,
18: в 14,
20: нет,
18: 16.
20: Родители поймут.
18: Они уже понимают, родители, что из них будет великий...
20: А в 17 они могут уже понимать, что из них будет великий?
18: Ну, наверное, могут, да.
20: Ну вот, а в 17 лет он встанет и уедет. И нет никаких правовых механизмов заставить его, уехавшего человека, выплатить 1 000 000 рублей. Ну, нет этого. Это невозможно. Просто, нет, вы можете подать в суд, окей, но я уже уехал за границу, да, и...
18: Понимаешь, я бы вот, наверное, конечно, не стал бы с детей брать, действительно, да, но начиная с 18 лет, это каким-то образом...
20: Мы возвращаемся к началу нашего разговора. Как это сделать с точки зрения правоприменения?
18: Да.
20: Какой закон должен быть? Как он должен быть выглядеть? С каких видов спорта, да? То есть мы, если берем, например, фигурное катание, мы об этом сколько раз говорили, хоккей мы берем, теннис, говорил, мы берем. Сколько туда государство вкладывает денег? Примерно 0, потому что все вкладывают родители, потому что огромные затраты, вот мы говорили, от 100 тысяч там просто до бесконечности, да, то есть люди вкладывают свои деньги.
18: Так нужно фиксировать, где вкладывают государство, а где родители.
20: Ну кто это будет
18: надо
20: высчитывать?
18: Надо их красить, эти деньги,
20: кто? Ну как красить? Ну кто этим будет заниматься? Ну вы придете к родителям и скажете, да, давайте посчитаем, сколько государства. Ну это какой разговор получится? Ну вы представляете этот разговор? Я не очень представляю. Просто. Ну,
18: конечно, если вот так просто сейчас прийти и сказать, да, ну, не представляю.
20: Ответ
18: а
20: понятен
18: примерно. На входе зафиксировано все,
20: нет,
18: все подписано.
20: Ну, туда. Хорошо, я вот я родитель, я вкладываю в своего ребенка деньги.
18: Да.
20: Я плачу за секцию, плачу за, грубо говоря, за
9: ракетку,
20: экипировку. Я плачу налоги в своем государстве. Я могу с таким же просьбой прийти к государству. А вы не хотите мне вернуть? Вот и все. Ну, это примерно, может, примерно с такой же историей я могу подойти, да? Не хотите мне денег вернуть?
18: Нет, ну, вот это как раз неправильно, потому что...
20: Да, это неправильно. Нет, ну, я же плачу налоги, и я еще, собственно, вкладываю собственные средства. Вот, это как бы обратная сторона медали. Давайте еще Светлану Шурову посмотрим, послушаем, потому что она говорит о возможном карантине при переходе, да? Какой должен быть карантин, кто его будет соблюдать, как это точно тоже с точки зрения правоприменения в России и в мире происходит?
19: Карантин сейчас нужно назначить 2 года, но Международная Федерация может этот карантин отменить. Она скажет, а мы вот считаем, что там год. Это же в их силах сделать меньше карантин. И тут мы можем ничего и не воздействовать. Ну, то есть 2 года, ну хорошо, даже спортсмен скажет, ну 2 года я сижу в карантине. Ничего страшного. Просто тут вопрос возвращения. И что возвращение? Зарплаты или всех затрат? Ну, вот момент. Да, если мы говорим про детей, это вообще отдельная история, потому что, ведь заметьте, у нас уезжают все-таки виды спорта там, где это очень... Еще родители решают, уезжать ребенку или не уезжать. Фигуристы те же, да, вот если мы фигуристов берем, там не всегда уезжают спортсмены совершеннолетние. Значит, за них решают родители. Ну, хорошо, вернут они там эту зарплату, наверное, да, если вдруг ребенок это все-таки получал уже зарплату. Ну, как ребенок, у нас вон олимпийские чемпионки, девчонки 16-17 лет, вот. А, то есть, ну, вернет зарплату, да, там, а школа, вот, например, как у Плющенко, они платят за своих спортсменов в этой школе сами. Ну, там, аренда льда, еще что-то. То есть это высчитать, вот, просто вопрос, что туда будет включено, и кто в федерациях, потому что федерация наверняка будет эти иски предъявлять, а кто, да, то есть, ну, кто-то должен будет предъявить. Министерство спорта, наверное, ну, хотя, я говорю, опять же, юридически, как это написать? Вот я пока не понимаю, то что можно туда включить. Карантин, да, 2 года, это другой вопрос. Мы говорим, что мы всем без отключения, карантин 2 года. Это возможно, вот это как бы как самое легкое, что можно сделать. А вот насчет компенсации денежной, и это очень непросто реализовать. Я не знаю, что спортсменам не давать зарплату, а выдавать только после того, как он закончил спортивную карьеру, если никуда не уехал, а выступал, не косячил, допинговые правила не нарушал, вот тебе вся зарплата за 5 лет, там, я не знаю. Ну, это же тоже невозможно.
20: Ну, собственно, пока вопросов больше, чем
18: Андрей, ответов. Тут, да. Понимаешь, в чем еще проблема? Мы эту тему обсуждаем вот, с таким посылом, у нас такая, как бы, я не знаю, фон такой, что как будто у нас так все плохо, от нас все спортсмены... так, знаешь, от нас все спортсмены уезжают, и нам
20: давайте градус
18: поставить
20: беседы...
18: какой-нибудь, знаете... Это...
20: Давайте градус беседы сменим тогда, да, потому что уезжают не первые номера, вы можете заметить. Потому что мы смотрим на наше фигурное катание.
18: Первые
20: номера сборной, которые находятся в списке, в обойной сборной, запасных сборной, они никуда не уезжают.
18: В том-то и дело. Нет, а выглядит так, знаешь, мы вот что-то это задергались, занервничали. Есть вопрос...
20: Топовые спортсмены, они, конечно, никуда не уезжают, потому что есть минусы и плюсы, поскольку здесь за тебя, как бы, если ты попадаешь в обойму сборной, там, ну, практически в любом виде спорта, да, там фигурное катание, мы говорим,
18: есть ли вообще
20: да.
18: проблема тогда, это, до такой степени серьезная?
20: Я вообще не вижу проблем, потому что...
18: Может, ее нет вообще?
20: Потому что, на самом деле, грубо говоря, те, там, девчонки, ну, давайте пример, очень, на самом деле, хорошее фигурное катание, да, те девчонки, которые не попадают в сборную, да, то они занимают 5-е, 6-е, 10-е место, они просто не попадают даже в международные соревнования. И, грубо говоря, там, переехав в Казахстан, в Грузию, ну, неважно.
18: Там особо страну... они там высоко не взлетят.
20: Они могут взлететь высоко, да, но они просто это делают не из-за того, чтобы вот уехать, ради бога, отсюда. Ну, да, они, чтобы выступать дальше и попробовать соревноваться среди сильнейших.
18: Ну, да, им нужен уровень другой,
20: конечно,
18: где они были бы звездами.
20: Здесь огромная конкуренция, огромная конкуренция. Давайте еще с Светланой Журовой послушаем как раз по этому поводу.
19: Да, одно дело, когда первый номер команды уезжает, тогда да. Но у нас первые номера не уезжают, вот заметьте. У него здесь зарплата, обеспечение, медицина, которая не будет у тебя за границей. Никогда. Почему к нам приезжали иностранцы? Вик Вайлд тот же, да? Виктор Ан. Потому что у них ноль медицины, не дают экипировку, а в России им не оплачивают практически сбор. Они там все за свои деньги почти были. И, конечно, когда ты уходящий уже спортсмен, и на тебя уже никто не смотрит как на перспективного... Они, конечно, с удовольствием приехали в Россию, еще здесь завоевали свои медали. Они были восхищены, потому что нашим уровнем обеспечения. Вот. Поэтому, конечно, там спортсменам с именами уезжать, ну, нет смысла, кроме шахматистов, наверное. А шахматисты, вы же понимаете, там что, на них что-то там тратят, что ли? Они тоже выкупят эти 2 года спокойно, или год. Ну, или тогда на какую-то, они какую-то стандартную цену назначат. Ну, в общем, это пока я не понимаю, как вот это все может выглядеть. Идея, как бы, правильно, да, что-то надо с этим делать, да, как-то спортсменов попугать надо, но вот надо, чтобы это все было так прописано, чтобы это все работало.
20: В общем, действительно, мы еще раз вернулись к началу разговора, да, сейчас, посмотрев вообще с одной стороны, с другой стороны, просто если начнутся какие-то юридические споры, да, потому что иностранные спортивные суды, там, ИКАС, да, это главное, да, спортивный мировой суд, он может посмотреть на это как вмешательство государства в работу спорта, это запрещено Олимпийской хартией. То есть, грубо говоря, мы сейчас, с одной стороны, пытаемся восстановить отношения там с МОК, там пытаемся, пробиваемся на международные соревнования, и с другой стороны мы вот можем вот такую, да, сделать историю, кульбит, да, сделать и попробовать, да, там спортсмены могут подать в суд, да, и мы попробуем посудиться. Ради чего? Потому что внутри федерации обычного, там, еще раз тоже фигурное катание, все между собой договариваются, там, были, кстати, за этот год была новость, что кто-то на самом деле деньги вернул и уехал, то есть это нормально, да, люди, которые были в сборной.
9: Ну что ж, интересная получилась дискуссия. Ждем тебя, Андрей, к нам снова в гости.
0: Спасибо.
9: Это был Андрей Кудряшов. Ну а сами мы вернемся к москвичам через минуту. Будем говорить о животных, которые перебегают московские дороги.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно
2: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда.
3: На правах рекламы.
4: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
6: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
6: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
6: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
6: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
6: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
6: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
5: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
6: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительное подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
6: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
6: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
6: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
6: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске артиллерийского центра уничтожили командный пункт ВСУ. Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» приступили к дежурству на учениях ТОВ. США хотят 5 августа объявить о сделке с Ираном по Армузскому проливу. Далее подробности. Бойцы восточной группировки войск уничтожили 3 артиллерийских орудия производства США, а также опорный пункт вместе с более чем 20 военнослужащими противников Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы разведка группировки вычислила местоположение 2 буксируемых гаубиц М777, а также самоходной артиллерийской установки М109 «Паладин». По позициям противника нанесли комбинированный удар. В результате цели были уничтожены расчетом реактивной системы залпового огня «Град». Это нарушило огневую поддержку подразделений ВСУ и снизило возможности противника по ведению контрбатарейной борьбы на данном участке проведения.

0: Киевский режим, нанося удары по мирным экономическим и инфраструктурным объектам России, пытается играть на повышение эскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях третьего российско-казахстанского медиафорума. По его словам, киевский режим хочет нести раскол между Россией и ее союзниками в случае удара по танкерам с Казахстаном, в том числе создавая такую искусственную атмосферу эскалации, наращивая напряженность, видимо, пытается вымаливать у своих западных спонсоров побольше оружия. Тихоокеанский флот России сообщил, что береговые ракетные комплексы «Балык-Бастион» заняли позиционные районы на Курильских островах, Чукотке, Камчатке и в Приморье в рамках учений по обороне дальневосточных рубежей. Отмечается, что личный состав дивизионов совершил марш на позиции, провел мероприятия по маскировке и организации обороны от современных угроз, организовал несение круглосуточного дежурства в готовности к применению оружия. Во флоте заявили, что БРК «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в назначенных районах прибрежной акватории дальневосточных морей зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья. Крылатая ракета движется к цели в 2.5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров. Во вторник флот сообщил о старте учений по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока. Маневры пройдут в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана. В них задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 надворных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, а также беспилотные комплексы. США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Это утверждает портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника. Отмечается, что американцы могут объявить о таком решении уже в среду. Иранское руководство завершило процесс согласования во вторник. По данным источников, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которая может быть продлена, при этом в течение 60-дневного периода плата за проход и другие сборы взиматься не будут. А в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива. Уточняется, что Белый дом принимал активное участие в переговорах, а в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром Аль-Бусаиди. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на 6-м международном транспортном саммите. Кроме того, Собянин отметил, что благодаря системам видеонаблюдения количество краж из квартир уменьшилось в 64 раза.
1: Сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. Более того, за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, наблюдения на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом. Например, кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году, ежегодно в Москве угонялось 10 тысяч машин. Сегодня это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю, в 47 раз этот вид преступления уменьшился. За счет систем видеонаблюдения за городом кражи из квартир, к примеру, уменьшились 64 раза. Город в целом стал гораздо более спокойным и безопасным.
0: Москва по динамике развития транспорта стала одним из мировых лидеров, добавил мэр столицы. В четверг и пятницу в Москве ожидается до 32 градусов тепла. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А вот на выходных, по его словам, столицу освежат дожди, температура воздуха снизится на несколько градусов. Синоптик также рассказал, что в конце недели география жары заметно расширится. Жаркая погода продвинется на 500 километров на север до верховий Волги. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости.

0: спорта и прогноз погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и вновь в синхронном плавании. Наша команда в составе Герасимовой, Косовой, Павловой, Смирновой, Тютюник, Черезовой, Шабановой и Шмидта одержала победу в технической программе. Фигурное катание. Тренер Камилы Валиевой Светлана Соколовская опровергла информацию о том, что ее подопечная выступит на турнире категории «Челленджер» в Японии с 4 по 6 сентября. Ранее «Спортэкспресс» сообщал о том, что в одиночном катании на этих соревнованиях выступят следующие российские спортсмены – Гуменник, Семененко, Кондратюк, Игнатова, Валиева и Захарова. Президент России Владимир Путин наградил орденом почета тренера по фигурному катанию Тамару Москвину. Глава государства отметил заслуги Москвиной в области спорта и многолетнюю работу. Футбол. Рубин исключил нападающего Мерлинда Даку из заявки на сайте российской премьер-лиги. Ранее сообщалось о том, что 28-летний албанец успешно прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак», за который будет выступать под номером 19. Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах продолжит карьеру в Трабзонспоре, сообщают турецкие инсайдеры. Отмечается, что 34-летний египтянин согласовал 2-летний контракт с турецким клубом. В завершении о хоккее. Сформирован тренерский штаб СКА на предстоящий сезон. Главным тренером остался Игорь Ларионов. К клубу присоединились 3 специалиста: Вадим Япончинцев, Алексей Терещенко и Владислав Корниенко. А президент хоккейного клуба «Челны» Фарид Салахов заявил о том, что команда не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой и игроками не представляется возможным, отметил Салахов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: В среду, 5 августа, в Мурманске плюс 11, плюс 13, кратковременные дожди, в Петрозаводске плюс 19, плюс 21, без осадков, в Сыктывкаре небольшие дожди, плюс 18, плюс 20, в Кирове плюс 23, плюс 25, без осадков, в Казани плюс 26, плюс 28, без осадков, в Пензе без осадков, плюс 26, плюс 28, в Туле плюс 27, плюс 29, без осадков, в Волгограде без осадков, плюс 32, плюс 34, в Ставрополе плюс 31, плюс 33. Без осадков. В Севастополе без осадков плюс 30, плюс 32. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. Сейчас в столице 16 градусов тепла.
3: Чорні та Сыктывкар, Бурасов, Таун мост, Тойлыш, Витадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 5 августа, среда. В эфире государственная радиостанция «Коми-Горп».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: 200 Коми-Гор.
1: Студияны Екатерина Спиридонова, Коракев, Зенывыль, Торияс. Комиен воже зелене тыр бура котертны ылчымын электронная гылысуйты. Колем вон тыдо чес мыйта, йонжыкасы пырытчыны ныв бабаяс. Шуныка гылысуты шаслан арлыд елыш, кызвыннаста комын квайт нелямын вид арысаяс. Ну джа вон электронная гылысы кызисты шетны квайтымын квайт чурскы гырморт. Наш дас 40% сыща, эз окотитны котка дор суфтны, избер комын вид чишесны. Мый выль быр шаннога спыр. Пырат час унжик томулов. Се картами ставшис сымын 7%. Оз э чан мунны велычыны сычынакы тащырти урсы нодыны омуля пасия регион цабырышан котырын вешкалыш Дмитрий Митюшев. Электронные шикасын окудитыны выдетчыны и ыы да шыкыт вочан омытчамин ясын. Ториян нин выралыш да чери кыш яс. Бур тая чыр шойчыны муны шиаслы. Мечыры станы медем вылые лючки ужалыш ытувес да пожанун выдетчыны каналан могмадам яс порталын. Быря торыс абу став государства ясын. А ылышчыман гылысуетны верманы йозыс и суер сайшань. Озна артма электронны ногыс следственный изолятор ясын. Украина кыт тышка шиш яс, верманынин таджи вычны. Колям вон, сен пырачыс комиш куйм да джин шурсан кымын. Быдынлы позже шытчыны, сентябр да снёлят луныч. Кыч тытса, пырышым ясыс луны, сентябр да скак ямысыт кыжет лун ясы. Вырынбикы тышка шишас республиканы воджа лун ясы, водж сашистны ықмыс өз елым кыд, нёлес наш вылы мылдин районын. Медеджеты маты шокыш гектар, ып ялы смирны пошолок чан 7 километр сайын. Кусат чесны ықмыс пожарный десантник. Сосногорск районца парман биз чепас елы скыклан. Тамында же пожар лой вуктыл районца ягясын. Савин Борщань не елын вылы, ветлесны дас десантник. Эти өз елын вылы, инта район саввырын. Воджа тылшын комиен бұрадесны пармаса комын вид өз елы. Ашонет пукшемшань, шо сайыз. Чын ев мунес маты кыкчурс куимшо гектарын. Комеш шо кусачы десантник тылчеш ужалы Красноярск краин. Оз элешны жар чын да йонты вылэм медводжа котырыс индымчыс стыч джын юс мунысны юнь помланин. Мукадыс не у нашоранджык. Ставыс бура даштишым специалист яс. Устис республикаса юралыш Ростислав Гольштейн сэтчэс вешкадлыш яслан шытчым бырын. Красноярск краин омуля зэрлаша. Ягыс кос, оз яны вылы, шокыда вот чанын яс, от сашаны кану пашташ войтыр ставнас, витчо квайтымыныш унжыкын. Кыджеми юртлым, миян республикан кан мусарыты вой мукад регион яшерте, вырса пыжыряс кужащер пасыс медлёк. Емден район ескос бюджету цыган мичмаданы мутас яс. Урса котыртыган тадвыла боштаны езлыш вазем корым яс. Мылою вычым атаву гожам, юрты Татьяна Кинева.
2: Завширца культура кер, которын выньмадыны челядлы ворсанин. Течесны турник яс шурия из дабынча чимогуш мукат эмбур. Том лолон лоис ворсанын да спортлан ас эрт, а батьмалан лои пожану шочны челяд кыд.
3: Раньше здесь у нас была детская площадка, но впоследствии она была демонтирована. И сейчас в рамках народного проекта у нас вот построили новую детскую площадку, которая очень нужна нашим детям. Площадка у нас детская находится рядом с социально-культурным центром. У нас там находится дом культуры и библиотека.
2: Ескосын галасуйтым шерти районын Борисны вид балан алдышнёрис гыгыртас мичмадым. Айкатыла да гамын олыш яс, корисны выльмадны да югжедну туй яс.
4: Прежде всего, люди просят уличное освещение, хорошие дороги, поэтому мы стараемся максимально эти проекты выигрывать. Непосредственно, если сейчас говорить про Жешер, скажу, что за последние 5 лет столько тротуаров построено в этом поселке. Наверное, раньше жители об этом и не мечтали.
2: Республика со бюджеты считаем огасывала юкисны, как ямы с миллион шайт. Администрация котырты с голосуйтым. Тыцанин мы сыщерти медовь больше час навежно ытит школан лошенес.
1: Мен региону с бремадены тачанабала, куди венны щемел еще кадлун яс. Войтерца веладене, мы вычные вошеска маты сад, да олымын мукат мышат яздырье. Колям вон ушса нодесны сыктывкарын. Таво вочмащищ ясыска сены пыртны, кырткер сыктывен да сыктыв район ясын. Талон ужин могмадан республикаса уна шырин ясын лышадыма, ан яслын клуб яс, на пыры нёльшо сайны в баба. Вуда джынья нудыма, ветымыныш унжык чукарчылы. Войтырыслы зыйлены быдну гысоцашны, тыдмадыны учкужа ставщикас юр ясын. Аняс йорташыны панадашлыны специалист яскыт. Гашка тавысынаны в бабаяс чыкыджыка аджыны мыршанен торьян тыр арлыттан челядес. Чукырчылым яс дыри йонжыкасы шетаны тыдым лукыжи кужаман водитчыны шыман витчишны ылычышыш. Лышадны пачкадны бизнес да сыч водя. Мог ясын вочтыны аняс лыч клуб яс Сосногорск, Ухта, Печоран да ижвашиктын. Тавылын ставыс, аджи шылтач.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Эфирин Миан Кат.
2: Витя Оланет, студия Елена Быстрова. Кырткерес районца маджа нодесны рокын миян вын фестиваль. Тачы пырачисны рок пущас, да сиес ради тыщас. Таво шагажыс, отуфтыс ёскоса традициас, войвы вырва да ком ещё ян. Поводяс бытё чоч ним кодящис, да соттадна пыжис роксы. Пыш рок вичмис быдэнлы. Так инжи, тая луны, маджа кыпы да пасис, нёльщо не лямын во котырчым шанис. Чужан лунашны, волысны республика пашталаш гыштяс. Кыртке рыщань, маджа ач, ветлис автобус. Гыштяслы возисны пыравны, ылыса да матыса маджа экскурсиян музея. Коми республикаса национальная архивын, коршымаш олыщас елыш уна юар гижет. Таныем и енлы эскам жыр. Служба сатылышна скыкыш нода вежа бать, Александр Митрофанов. Галина Владимировна Ястребова, маджа шиклан юрнодыш, вочал из гыштяссы. Виджаланы?
3: Виджаланы.
2: Талун маджа шик, миянас примите.
3: Талун миян шиклан чужан лун. Та его нас, вылы осветитыма вичка, сретинская вичка. И сиен миян бутике лудище сеша шиктен маджа из. Сисеточка, он же войс может быть, да.
2: Нёль что, не лямы постоят.
3: Именно с яки вирусной ведомости, скажи, маш мы миян вичка.
2: Куту стачам нимы с маджа?
3: Юис миян маджа. И си мельничадор сава. Сыны маджа мельничадора с порог, зевуд же, зев бурной. Сыны мельничай слен из ясысна, из ки ясысна, куэлен юныч.
2: Мы си маджа кывьюс.
3: Мучат, запруда. Ручен вики горшаны.
2: Маджа шик ты станы зев мича инен. Та кучам юиты.
3: Эжва юис муна. А бокыджика се муна маджа юис. На ясот лашен. Эм юркаты ише, вылысты. Он эм шишкин лес, база, турбаза. Волулыны языча.
2: Кымын морт маджа дани олы?
3: Нелемен чё.
2: Уна кодь, да?
3: Да.
2: Школа тянем тани?
3: Школа иди миян абу. Миян колистука садик. Но даже и садик, если школа счеряется нолда для нас, джером школа на спорене прямо кыш филиалло. А сице быд асы команку и морт, мунан школа величина. И да, смарт лопта на таче саде.
2: Кучам таун гашти, Антони?
3: Фестиваль. Чё скид рок вынакок, та я миньон. Я душин чукорчам.
2: Радость мы тачам. Уже гажес чукорчис именно маджа сикас.
3: Ми радость, в основном, юзус миян. Оз юна ветледлены кучика деревня. Са скати шами кырткыра сесе тоже дона миян лыветлены са унжыгыса. А таче праздники са числокта и юзус даже чыны.
2: Таун зевуна юзлокта ма.
3: Зевуна.
2: Кышты думай. Тачам каржасы с колыны, шикты аз грязды асас.
3: Колыны. Бурва да нуджа, в колы корка еша чешны. Да, артисты асас. Чё как ямыз да с морт артисты скуш.
2: Да, он ты ашны замеча костюма, коми костюма. Мы ты та шиланы ты ёк танет гашка?
3: Ми шилам, миян группа нежность. Мажаса группа, как ямыз морт, ми шилам. Я же дам ёсы. Глава, сижим и два.
2: Муча даду нашик тут ван.
3: Юна и сабу ми уже у нас решитим, конечно, но ту и коловочно, конечно.
2: Ту и тиан, да?
3: Да. Бытика наш асфальту идем, грунтовый ту я с лича кирка я здорас, о малени, колос и слышатно. Ми на лича ми пурчим народные проекты, и на лича ми гашка арт пасвике.
2: А ты аж не чужин от маджан?
3: Мячи маджан, да.
2: Ради и там нет?
3: Мы живем на ради там. Меня мам, батя и деда и баба стал статыш. И меня не лечили, таныш ужалана.
2: Уже да, тет я не джон виджал, он кузнем да буршут.
3: А тет я не ставшись, мы волен нет, шойчин нет.
4: Гажа маджа, дачи мимиян гажлен, абу преста.
5: Маджа, щеки сбурислала, зев гажа и не.
4: Джуджит кырь вечень, ты дала маджа ю, курья, лича вырва. А нечто на соль миянгаж, рок пуще сейчас лук фестиваль. Сокучем гажа.
5: Курам сына гуле, вечер щипца, морожка коты, мочалам.

0: фестиваль «Юрас Пуригас» гостя со спанадалась Антонина Елфимова. Видя уланет?
1: Видя уланет.
0: Антонина Геннадьевна, кутышна ты тача локтинет?
1: Ми, локты кыткарасыщ. А чем сыце учит видишь, больше логишь. Но уланет, потому что это минуло кыткарасын.
0: Ми, пыримай тача, и ты, аминас, вочала на чёску дрокен. Вишталы, что и кымын часын садьминет, мы пуинет талун.
1: Квать часын чечим, потому что на часто, что 7 часов кэшлэ медвэлэк готовэш. 15 минут вошмолым, и тата нишин вэлим. Пока вак искалы, кважина ищ, труба ищ. Стался пока готовить им, сэщай заводит им рокпуны, сэщай чай пужедный пон заводит им. Ну, конечно, поводят жарда, ой-ой-ой-ой, вот деля шекит. Но мы и вачан. Коловочный, значит, раз шума очень коловочный, ужавный коле.
0: Кучам рок там пуинет?
1: Там он пуинет, гречневый рок, тушенка.
0: Да. Тушенка с кучем?
1: Мы с я ищ тушенка есть.
0: Кымын килограмм ковмис?
1: Речка самета вон пукты, укмис килограмм.
0: Тушенка с кымын мунис?
1: А тушенка из да, с кыкбанка.
0: А сахар из?
1: А сахар самы пукты, вид кило, идут самого раз. И килограммовая упаковка нас пукты, да.
0: Локтаны ща езет?
1: Езет локтаны. Зе у нас разным отличием, меня под наши стави студены. О, ты кашан командует, ты мне кашан командует. Станы для кашедловы. Да-да-да.
0: Еще конка пущили над?
1: Вот же суббота нас вели пезмегин. Еще не улынзают же праздник. Комы центры тоже вочтись. Сыны тоже мы. Кашан тоже мы командует. И куим самовар с трубой. Ого, где были самовар за пузетницы. Чайник помощь сейчас. Пусть кости сделать электрический чайник включительно. Некот чайник еще сделаю. Чайник сейчас мы по горточке вам. Ставили самоваришками. Ну и тогда видите, чем я сейчас пока самоварит пусть сейчас.
0: А да. Что, туру на чай вали или мы?
1: Туру на чай свали. Мы с этой кор я суббота на свечный чай се. И ставишь, что вен вокты ческет. А улла была, и она наоборот зелю нахажите. Ческет, а мин ческет.
0: Кымын обычно ест шаверданы? Вот сиджи примерно к?
1: Где-то человек 300 половы. Мы с Каченкости тоже там вам еще коим еще участвуют. А мы не кота были.
0: И как не участвуют и нет?
1: Мы первые в осе каша нас участвуют. Мы нам были каша из топора. Сидже мы чугу на каша запуем. Сыча джуля чер мы гордым мечам искали. Сыя чер сыча каша спущи, сыя чер сами чугу нашуем. Сыча мы пачтащим инцинировка, солдат, бабушка и дедушка. И вот мы всякие первые в осе в Аньоль Басаяс. Мы первое место почти.
0: Это Енбия Мортвала.
1: Да, а мы потому что какими с пенсионерками, но нужно всю жизнь ужали Ростелекомин. Всю жизнь Ростелекомин, вот только интернет, да, цифровая связь устанавливает санкция в лес. Это еще культура, он у меня культура, он пожить 50 плюс танцевальный. То будет ёкта. И народный театр. Спектакль, если буду в выходные воскресенья, мы нам по району спектакль открываем. Меня на балетмастер лучшей категории и на Вашлина. Вот мы уже ок мы с вами сюда робят тогда ёктыны.
0: Все рыд нас течу корчаны.
1: Чизим час, да сейчас течку имеш недель нас. И народный театр, кое имеш недель нас лун нас.
0: Бурьяса петка длин.
1: Он и петка длин, мед бурьяса, вот он на петка длин. Типешик тогда зулобе. Петка длин, мне комедия, ворощенок и жених. А 20 марта миян кыткарысын бөлі показыз, бөлі премьерес. Кыткарыса зала сутны сапене кече, езіс пөте кокрыла солады сын сапы, сынын да езіс бөлі. Мы главный роль ясы ешіме фетім да перед сене бөлі Джорджас поколені места езіс бөлі.
0: Сэшім бұра вичадысны?
1: Сэшім бұра, бұт. Ас ес шіс бөттақсы сэшім мей керені.
0: А кодыс ты ворсынны?
1: А мы ворсынны, мы гозья бөлі, мы кыжайка дома бөлі. Кыжайка керка бөлі мы спектакля. Район ас миян гыгарбок не веттерлим. Гагарбокнен, все чем бура ставит склопайтене, все чем бура ставит встречайтене. Короче, мне человек каже дещ, абы горд не пукалиш. Челядь, будь ты с наслом, куем челядь, мы нам вид внукнен, а наслы мола. Кирка строите.
0: А кому нарастяли?
1: Мене квайте мен квайтлове.
0: Ну, молодеч.
1: Молодеч!
0: Мы ща маджа слышиям.
1: Маджа слышиям мы. Мед мичма, сама с мед ешь нам гаджает мед. Мед мича ще с мичалове. Мед так же мед чукарта с кыштесе. Самое главное есть, мед миян так комы кыв есть меда звун. Мед юрга с йона на комы кыв есть. Мы же комы мувли на лам.
0: Молодец, чилыш мыка?
1: Чилыш. Вещер вожин, вещер вожин. Оле менам усаны. Тевы гожем, тевы гожем. Сиешила шила.
0: Уже дайте, кузнем да буршун.
1: Атте завяжет я на тоже. Стал несли кузнем да буршут, та я гоща сесли.

0: рок пумен вермашны локтисны район сащик грез ясыщ, да Сыктывкарыщ ыкмыс котыр. Медвач котыр ясыз тыдмыдисны команда аскыд. Тайщ чыршна аяс дон ялисны стрык жури.
1: Дона Йордия, мы сейчас чолы малантиянес. Мординыщ.
2: Мы команда мия, как кассу свари.

полила его водой.

0: аплодисменты. А на сцену приглашаем для конкурса приветствия команду поселка Визябаш «Лучшие бабушки».
1: К вам приехали
2: лучшие бабушки.
3: Привет, кашееды, чей голод глубок.
1: Пусть каша дымится, маня ароматом. Объединимся в застолье богатом.
3: Я бабушка Таня, я повар и врач, художник, водитель, искатель и ткач.
1: Я тоже, Ирина, скажу не тая, уборщица, прачка, артистка, все я. А вместе мы будем вам кашу варить. Как лучшие бабушки мира творить, улыбки и нежность туда добавлять, чтоб счастье в сердцах навсегда оставлять. Наш девиз
2: – деревенская еда и здоровье и года.
0: Спасибо команде, замечательной команде «Визябаш», «Лучшие бабушки», команда студентов Сыктывкарского государственного университета, 440 калорий единства.
4: В нашей каше ровно 440 калорий, ведь ровно столько нужно, чтобы почувствовать единство всего мира, потому что 440 лет отмечает Эмаджа.
5: Виджиолны Дона Йортиас, я из самой Ижмы. Края оленей, оленеводов и сильных людей. Я привез главное – верность обычаям. У нас на севере знают – главное не каша, главное то, с кем ты ее ешь. А чтобы согреться зимой, нужно держаться вместе.

0: Спасибо.
1: Браво!
2: Маджа каша закипает. Дружба народов нас объединяет. 440 калорий тепла, чтобы наша команда всех превзошла. Каша – это поэзия в кастрюле, романтика и единство в одной ложке. Приходите за своей порцией, после которой вы скажете: «Боже, я теперь хочу быть другом всех народов мира».
3: Творим единство в каждом отдельно взятом котелке.
2: Каша – наша сила!
4: Спасибо команде СГУ 440 калорий единства на сцену. Приглашаем команду из города Сыктывкар. Счастливая жизнь!
5: Наша команда называется «Счастливая жизнь». Наверное, многие знают. Мы много путешествуем по Республике Коми и за пределы. Сегодня мы приехали с нашими туристами для того, чтобы сварить для вас самую счастливую кашу. Разработали уникальный, волшебный, классный рецепт. Я надеюсь, вы его по праву оцените. Каша будет крутая.
4: Спасибо команде «Счастливая жизнь», город Сыктывкар. А на сцену приглашаем команду села Карткирос. Поварёшки!
6: Мы команда Поварёшки!
7: Мы, ребята, хоть куда?
6: Кашевара в гости звали?
7: Видно,
6: мы не опоздали.
7: Появились здесь
6: сейчас, чтоб порадовать всех вас.
7: Взяли мы с собой чаши, приготовим вкусные каши.
6: Наша каша просто класс, попробуй наши много раз. Наш девиз:
7: чтоб обыграть нас, придется помучиться.
6: Нашу команду сразить не получится. Приветствие жюри!
7: Пусть жюри весь ход сражения без промашки проследит.
6: Кто окажется дружнее, тот в бою и победит. Приветствие командам!
7: Пусть сильнее кипит борьба, острее соревнования.
6: Успех решает не судьба, а только наши знания. Где в травах летняя роса и голубые небеса, где горы, море, степи, лес, полно таинственных чудес. На этот раз пойдет рассказ о вкусной гости нашей, великолепной каше. Каша служила символом перемирия. Для заключения мира обязательно нужно было готовить мирную кашу.
7: Каша находила признание и на народном, и на царском столе. Петр I, например, любил ячневую кашу, объявил ее любимой романовской.
6: На Руси гречневую называли всегда княгинею.
7: Манная крупа на Руси производилась в небольших количествах и попадала на столы только аристократов. Простой народ манки не знал.
6: Каша на Руси была после щи вторым блюдом на столе. Даже пословица есть такая: «Щи да каша, пища наша». На каше и гадали о будущем урожае. На Рождество, когда ели кутью, хозяин дома набирал ложку каши, швырял ее под потолок. Чем больше зерен прилипало к потолку, тем богаче будет урожай в новом году.
7: А теперь выражение «где без каши никак».
6: Когда говорят о ком-то, что у него каша во рту, это значит, что тот разговаривает невнятно и непонятно.
7: Если каша в голове, это говорит о путанице в мыслях.
6: Если утверждают, ваша обувь просит каши, ее пора чинить, потому что отклеилась подошва.
7: А если вы с кем-то собрались заварить кашу, значит, вы задумали какое-то важное и хлопотное дело.
6: Ну а если в результате этого мероприятия вам надо будет кашу расхлебывать, значит, дело ваше запуталось. И понадобится много усилий, чтобы разобраться в нем.
7: И тот, кто мало каши ел, вряд ли поможет разрешить все проблемы, ведь он не силен и не опытен в подобных вопросах.
6: Поэтому не выбирайте себе напарники того, с кем каши не сваришь. И никогда не договоришься.
7: Каша – сила наша, так говорят в народе. Кашу с удовольствием русские люди едят. Вкусна, сытна, полезна, помогает от болезней. Силу придает, здоровью ведет.
6: Особенно нужна для детей, готовится без затей. Но помогает быстро расти и здоровый дух в здоровом теле обрести. Ну а мы желаем всем удачи, хорошего настроения и
7: приятного аппетита!
4: Спасибо большой команде «Поварёшки». На сцену приглашаем команду села Вылип. Щулым шурьяс!
8: Алунпуем, талунпуем, просоро, зевечески, выяро, бочташидес, бочташидес, корчугут. Почищу я пуапыжа, оживые двун. Воинству наши без луна остайбы. Что я мюарческий друг ты, кынем ты. Бочташи, дес карчугун. Почищу я пуапыжа, оживые двун. Пукшивайте, ростешой. Кокидло эти рыб, бытьте бор. Шоям, ческий дрог, ты бросарок. Качты в линнику, там все шама, джасарок. Шоям, ческий дрог, ты бросарок. Качты в линнику, там все шама, джасарок. Маджасарок. И дрог, вы народ.
0: Спасибо большое команде села Вылепщилом Шойгес. А на сцену приглашаем команду села Нюбдина «Чудо-повара».
1: Мы приехали чудить, кашу вкусную варить, журим строгое удивить и народ весь угостить.
9: Всем командам шлем удачу, кашу русскую придачу.
10: Аме чёскит манный рог.
9: Аме зорьешь, дэвмича, чёскит вуя овчанка.
11: А я каша пшённая, вкусная, пышная, с маслицем варёная.
12: А я гречка, самая полезная каша.

0: аплодисменты, дорогие друзья. На сцену приглашаем команду поселка Веселовка Локчимские поварята.
1: Очень рады мы, друзья, пригласили нас не зря. Кашу сварим от души, зацените нас, жюри.

0: Вести Комигор.
1: Студия Екатерина Спиридонова, Корак, Ивзаны, Вильторияс. Комиен воже зелене тыр бура котертны ылчымын электронная гылысуйты. Колем воун тыдовче смыта, йонжикасы пырытчыны ныв бабаяс. Шуныка гылысуйты шаслан арлыд елыш, кызвыннаста комын квайт нелямын вид арысаяс. Ну джа воун электронная гылысы кызисты шетны квайтымын квайт чурскы гырморт. Наш дас кык проценты сыща и закотитны котка дор суфтны, избиркомын вид чишисны. Мы выль бырыща ногы спы. Час унжик томулов. Се картами ставшис сымын шижим процентас. Оз э чан мунны велычыны сычнакы тащерти урсы нудыны омуля пасия регион цабырышан котырын вешкалыш Дмитрий Митюшев. Электронные шикасын окудитыны вадитчыны и ылы да шыкыт вочан омытчамин ясын. Торианин выралыш да чери кыш яс. Бур тая чыш шойчыны муны шиаслы. Мечары стани медем вылые лючки ужалыш ытувес да пожанун вадитчыны каналын могмынам яс порталын. Бырияторыс абу став государства ясын. А ылышчыман гылысуетны верманы йозыс и суерсайшань. Озна артмы электронные ногыс следственный изолятор ясын. Украина кыт тышка шишяс, верманынин таджи вычны. Колям вон, сен пыратчыс комиш куйм да джин шурсан кымын. Быдынлы позже шытчыны, шентябр да снёлят луныч. Кыч тытса, пырышым яса слоны, шентябр да скак ямысыт кыжет лун яса. Вырынбика тышка шишас республиканы воджалун яса, водж сашистны, окмыс, озилам кэд, нёлес наш вэлэ мылдин районын. Медэджэдэ маты, щёкыж гектар, ыпялэ смирный пошёлок чан чижим километра сайын. Кусат чистны окмыс пожарный десантник. Сосногорск районца парман биз чепас елэс кыклан. Тамын даже пожар лою вуктыл районца ягясын. Савин Борщан, Ньелын вылы, ветлесны дас десантник, өти өзилын вылы, инта район саввырын. Воджа тылшын комиен бұрадесны пармаса комын вид өзилы. Ашонат пукшемшан, шо сайыз. Чын юв мунес мата кукшурс куимшо гектарын. Комеш шо кусачы десантник тылчеш ужалы Красноярск краин. О зелячны жар чын да йонты вылы медводжа котырыс индымчыс стыч джын юс мунысны юнь помланин. Мукадыс не у нашоранджык. Ставыс бура даштышым специалист яс. Устыс республикаса юралыш Ростислав Гольштейн сэтчас вешкадлыш яслан шыт чым бырын. Красноярск краин умуля зерлаша. Ягыс кос, озыяны ылы, щекыда вот чанын яс, от сашаны кану пашташ войтыр ставнас, витчо квайтымыныш унжыкын. Кыджеми юртлым, миян республика анкан мусарыты вой мукад регион яшерте, вырса пыжыряс кужа шерпасыз медлёк. Емден район ескос бюджету цыган мичмадыны мутас яс. Урса котыртыган тыдвыла боштаны езлыш вазем корым яс. Мылою вычыма таву гожам, юрты Татьяна Кинева.
2: Завшерца культура кер, которын выльмадан челядлы ворсанин. Течисны турник яс щуряяс да вынчичи могуш мукат эмбур. Томлован лоис ворсанан да спортлан ас эрт, а батьмалан лои пожану шочны челядь кад.
3: Раньше здесь у нас была детская площадка, но впоследствии она была демонтирована. И сейчас в рамках народного проекта у нас вот построили новую детскую площадку, которая очень нужна нашим детям. Площадка у нас детская находится рядом с социально-культурным центром. У нас там находится дом культуры и библиотека.
2: Ескосын голосуйтым черти районын борисны вид балан алдышнёрис гыгыртас мичмадым. Айкатыла да гамын олыш яс корисны выльмадны да югжедны туй яс.
4: Прежде всего, люди просят уличное освещение, хорошие дороги, поэтому мы стараемся максимально эти проекты выигрывать. Непосредственно, если сейчас говорить про Жешер, скажу, что за последние 5 лет столько тротуаров построено в этом поселке. Наверное, раньше жители об этом и не мечтали.
2: Республика со бюджеты считает, мог я свела юкисну, как я мы с миллион шайт. Администрация котырты с голосуйтам. Тыцанин мы сыщерти медович больше сейчас, наверное, учит школан лошенец.
1: Ми Ян регионы с бурмаданы тачана бала, куди венны щемял еще кадлун яс. Войтерца веладене, мы вычны вошеска маты сад, да оламын мукат мышат яздырьем. Колям вон ушса нодесны сыктывкарын. Таво вочма чищас ускас яны пыртны, кырткера сыктывен да сыкты в район ясын. Талон уджен могмадан республикаса уна шырин ясын лышедыма, ань яслын клуб яс, на пыры нёльшо сайны в баба. Вуда джынья нудыма, ветымыныш унжык чукарчылы. Войтырыслы зыйлены быдногы соцашны, тыдмадыны учкужа ставщика сьор ясын. Ань яс йорташыны панадашлыны специалист яскыд. Гашка тавыснаны в баба яс чыкыджыка аджыны мыршанен торьян тыр арлыттын челяде яс. Чукарчылым яс дырия йонжыкасы шетаны тыдым лукыжы кужаман водитчыны шыман витчышны ылачышыш. Лышадны пачкадны бизнес да сыч воджа. Мог ясын вочтыны ань яслыш клуб яс Сосногорск, Ухта, Печоран да ижвашыктын. Тавылын ставыз, аджиш лтэч.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Запад» уничтожила пехоту и пункты запуска БПЛА в ДНР. Трамп заявил, что Армузский пролив будет скоро открыт или последует удар по Ирану. Непогода мешает возобновлению поисков пропавшего самолета в Бодайбинском районе. Далее подробности. Бойцы 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожили живую силу и пункты управления беспилотников «Баба-Яга» ВСУ на Краснолиманском направлении СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что задача была успешно выполнена, несмотря на активное воздействие средств радиоэлектронной борьбы ВСУ. Тем временем, по данным военного ведомства, истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил авиабомбами украинский склад с беспилотниками в зоне ответственности восточной группировки войск. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Как добавили в ведомстве, после подтверждения от разведки информации об уничтожении цели, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета. Удары киевского режима по экономической инфраструктуре осуществляются при навигационной поддержке Запада. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях 3-го российско-казахстанского медиафорума. По его словам, в России рассчитывают, что в западных странах возобладает понимание всей опасности киевского режима, при этом пока не слышно со стороны официальных кругов Запада.

0: Президент Бразилии Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу морской коллегии России Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в республике. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы международной безопасности. Патрушев проинформировал Лулу да Силву о договоренностях, достигнутых в ходе проходящих двусторонних переговоров по линии морской коллегии России с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран. Накануне президенты России и Бразилии Владимир Путин и Лулу да Силва обсудили по телефону ситуацию в мире, в том числе украинский конфликт. Российский лидер высоко оценил бразильские усилия по урегулированию и выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время, иначе последует удар по Ирану. При этом, по словам главы Белого дома, для переговоров с Тегераном у него есть много времени. Американские лидеры утверждают, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие. Этот факт будет зафиксирован официально. Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана. Энергетики устраняют аварию на сетях, из-за которой более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Отмечается, что проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей. Дождь и облачность мешают возобновлению поисков с помощью авиации пропавшего в понедельник в Бодайбинском районе Иркутской области самолета Cessna-182. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. В понедельник самолет перестал выходить на связь. На борту находились два человека, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Для поисков были привлечены два воздушных судна. Возбуждено уголовное дело. По месту заправки воздушного судна проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования или аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования. Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Россу полностью признал вину в мошенничестве и нарушении авторских прав на произведение артиста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что Россу погасил большую часть ущерба по делу. Ранее стало известно, что Газманов прислал ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой заменить подозреваемому меру пресечения на не связанную с арестом, но суд продлил фигуранту срок содержания под стражей. По данным следствия, Филипп Росса на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения Олега Газманова, в том числе права на песни, которые использовали в фильмах. Возбуждены дела по статьям нарушения авторских и смежных прав и мошенничества в особо крупном размере. Жара сохранится в Москве до конца рабочей недели. В четверг температура может достичь 32 градусов, а в пятницу 33. Об этом агентству ТАСС сообщила заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Несмотря на такую высокую температуру, ее нельзя назвать рекордной, потому что для 5 августа рекорд составляет 36,6 градуса. Он принадлежит 2010 году. В том же году был зафиксирован максимум 6 августа 37,3 градуса. Рекорд 7 августа 36,8. Такая температура была зафиксирована в 1920 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол армейца Матеуса Рейса железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от крыльев Советов 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился

0: Владимир Хубулов. У самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинеду. Родина разгромила Рубин 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Горебян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над Акроном 4-0. Алакунли Алусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Футбольный «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Флуминенса» Эркулесу. Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга переключился на этого игрока после провала переговоров с хавбеком «Ботафого» Данила. Нападающий футбольного «Спартака» Левай Гарсия этот сезон проведет на правах аренды в греческом Панатинаикосе. Соглашение предусматривает право выкупа прав на форварда сборной Тринидада и Тобаго. Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире. Надежда Трифонова стала бронзовым призером в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Елизавета Кузина здесь финишировала на 9-м месте. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: В среду, 5 августа, в Вологде плюс 22, плюс 24, без осадков. В Калининграде вечером дождь, гроза, плюс 30, плюс 32. В Перми без осадков, плюс 23, плюс 25. В Оренбурге плюс 27, плюс 29, без осадков. В Ярославле без осадков, плюс 25, плюс 27. В Воронеже плюс 31, плюс 33, без осадков. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 33, плюс 35. В Нальчике плюс 28, плюс 30. Кратковременные дожди, гроза. В Ялте без осадков плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. Сейчас в столице 17 градусов тепла.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. Накануне 4 августа в Сыктывкаре в сквере пожарных и спасателей прошла торжественная церемония принятия в ряды Министерства чрезвычайных ситуаций новых сотрудников. Молодые лейтенанты, выпускники ведомственных вузов МЧС получили служебные удостоверения и назначения на первичные должности среднего начальствующего состава. Всего ряды сотрудников министерства пополнили 4 молодых офицера. Они будут проходить службу в пожарно-спасательных частях в Сыктывкаре и в Уктыле. В числе новобранцев Владислав Старцев.
2: Я обучался в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 5 лет. Спектр был огромен, и учиться было безумно интересно. Да, сложно, но, надеюсь, поговорка «тяжело в учении, легко в бою» поистине исполнится. А самое тяжелое было в обучении – это, наверное, научиться, как раз-таки учиться. Так как вызубрить, выучить – это все можно, но все забудется. А научиться спокойно знать и знать, где найти – самое, наверное, тяжелое. И я надеюсь, я смог выполнить эту задачу. Сотрудником МЧС решил стать по нескольким причинам. Во-первых, мне нравится помогать людям, а также сама интересна профессия своими направлениями.
1: В рамках церемонии также были награждены сотрудники, показавшие выдающиеся результаты на всероссийских окружных соревнованиях профессионального мастерства в Пскове. Команда главного управления стала лучшим звеном газодымозащитной службы по северо-западу. Кроме того, звание лучшей пожарной МЧС России получил Кирилл Бояров из специализированной пожарно-спасательной части. Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицкий посетил пункт временной дислокации сводного отряда полиции нашей республики в Северокавказском регионе. В Хангале руководитель ведомства отдал дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, возложил цветы к мемориалу на Аллее памяти. Андрей Сицкий также оценил уровень готовности полицейских к решению служебно-боевых задач, ознакомился с условиями проживания, осмотрел территорию пункта дислокации, обсудил текущие рабочие моменты. На торжественном построении министр отметил отличившихся сотрудников почетными грамотами и благодарностями. Почти 300 предложений поступило в рамках проекта «Команда Республики Коми». Напомним, глава Республики Коми Ростислав Гальштейн поручил собрать инициативы жителей региона в самых разных сферах, и они стали поступать очень быстро. Ремонты дорог, благоустройство общественных территорий и даже предложения по решению проблем коммунальной отрасли. И один из примеров – жительница Эжвинского района столицы, педагог и волонтер Владислава Шлегель еще пару лет назад предложила сделать на заброшенном пустыре парк отдыха.
3: Такая огромная территория, она просто пустует. Почему бы ее не благоустроить? Здесь вот у нас кусты постоянно растут. Она даже вот мусор, он так вот и валяются, эти ветки, они уже гниют здесь, как будто бы никому дела нет. Предлагала года два назад я эту инициативу. У нас был такой проект, если я не ошибаюсь, он назывался «Меняем Эжву вместе». Проект был от депутата, скидывала тоже 3D-модель. Депутат заинтересовался, но потом как бы это все сошло на нет. Поэтому сейчас я обратилась в проект команды Республики Коми. Очень приятно, что их заинтересовал мой проект.
1: Активистка подготовила 3D-модель будущей зоны отдыха. Площадки детская и спортивная, место для выгула и обучения собак. Проект высоко оценили и в администрации Эжвинского района. Обещали подключиться и помочь. В итоге для тысячи жителей микрорайона идея Владиславы Шлегель даст возможность безопасного отдыха с детьми и занятий спортом. Коми выберут самый дружный ТОС. Участниками конкурса могут стать органы территориального общественного самоуправления со всей республики. Они поборются за главный приз – уличные элементы благоустройства, а также специальные денежные призы. Конкурс проводит Ассоциация территориального общественного самоуправления Коми и Совет муниципальных образований республики. Условия участия просты. Необходимо провести мероприятия на своей территории и рассказать о них в социальных сетях. Это могут быть субботники, праздники двора, встречи с жителями, спортивные соревнования, концерты, патриотические акции, экологические инициативы, помощь пожилым людям и другие события, объединяющие соседей. За каждое мероприятие участник получает специальный жетон. Чем больше инициатив, тем больше жетонов. А это увеличивает шансы на победу. Конкурс продлится до 25 августа. На другие темы. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей. Семьи могут получить его в виде единовременной выплаты. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Проверить остаток средств можно через портал госуслуги или в Социальном фонде России. Если сумма не превышает 10 тысяч, необходимо подать заявление. Но остаток материнского капитала свыше этой суммы получить наличными нельзя. Такие средства по-прежнему можно направить только на цели, предусмотренные законодательством, включая улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Казалось бы, под летним солнышком люди должны становиться бодрее и здоровее. Однако и в это время россияне сталкиваются с разными напастями. Кто-то привозит болезни из заграничных путешествий, а кто-то простывает в рабочем кабинете. Домой все чаще везут не сувениры, а различные рота, нора и энтеровирусы. Кишечные инфекции и разного рода расстройства, конечно, в лидерах, но и экзотики хватает. С подробностями главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми Нина Овчинникова.
4: Мы едем-то зачем? Отдыхать. И когда мы выезжаем, мы в основном смотрим, куда можно сходить, какие есть развлечения, какая температура моря. Вопросы нас больше всего волнуют. А что нам взять? Какой купальник красивейший? Но вряд ли кто-нибудь интересуется, а какие заболевания встречаются в этих территориях. Вы когда-нибудь видели араба, который садится на верблюда без штанов? Они все в широких шароварах, потому что те же самые верблюды, у них высокая пораженность разными клещами, которые могут поражать кожу. Зато наши туристы в купальниках катаются на этих грязных верблюдах.
1: Отпускной сезон еще не закрыт, а иммунитет троих путешественников из Коми на острую вирусную под названием лихорадка Денге уже напоролся. Слово заместителю главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяне Безуглой.
5: На сегодняшний день вакцинация от лихорадки Денге в Российской Федерации не зарегистрирована. Идет испытание вакцины в двух городах Российской Федерации, вторая и третья фаза. Известно 4 типа этого вируса, и каждый может вызывать инфекцию. Нет такого, что переболел Денге, значит больше не буду. К сожалению, повторный случай заражения повторным серотипом может быть более тяжелым. И, конечно, могут появиться... Кроме лихорадки, это тошнота, рвота и геморрагическая сыпь. Пока люди, которые едут в эти страны Юго-Восточной Азии, они должны стараться пользоваться репеллентами, не оставлять воду. Эти комары, которые переносят лихорадку Денге, они очень любят воду.
1: Новости культуры. В Сыктывкаре в рамках работы штаба общественной поддержки команда Республики Коми обсудили, как столица готовится к празднованию 105-го дня рождения региона. Одним из самых ярких мероприятий празднества станет Республиканский фестиваль народного творчества «Шондыбан». Международный фестиваль гастрономии «Шаенгафест» соберет более 10 гастрономических домов, представляющих кухни разных национальностей. Также гостей ждут большая ярмарка от мастеров народных и художественных промыслов и ремесел. На главной сцене праздника на Стефановской площади пройдет 5-й межрегиональный фестиваль оркестровых и национальных духовых инструментов «Дух Севера». В нем примут участие 8 регионов России и несколько коллективов из Коми. На площадке перед торговым центром «Детский мир» пройдет фестиваль «Мена Муса Коми Му» – наша родная земля Коми с традиционными коми-играми, викторинами и другими активностями. Также Сыктывкар примет участие в торжественном шествии муниципальных образований и трудовых коллективов республики. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Диапазон.
4: Утренняя информационная программа.
5: Доброе утро, в эфире «Диапазон», у микрофона Вячеслав Старобукин. На дворе август. Чьи пенсии перерастут рублем в этом месяце? Будет ли доступен больничный лист для самозанятых? И как узнать, сколько налоговых рублей вам начислили? О нововведениях последнего летнего месяца расскажет Елена Трофимова, ее консультант и управляющий отделением социального фонда по КОМИ Антон Хозяинов и начальник управления выплаты пенсий и социальных выплат отделения социального фонда по КОМИ Екатерина Пелец.
6: Трудящимся добавят. Август – тот месяц, что для работающих пенсионеров отметился финансовой добавкой. С 1 числа страховые пенсии тех, кто трудовую норму свою отработал, но рабочее место покидать отказался, а еще и работодатель попался такой, что страховые взносы в социальный фонд перечислял исправно, увеличены проактивно. В КОМИ это почти 76 тысяч человек.
7: Перерасчет коснется получателей страховых пенсий по старости и получателей страховых пенсий по инвалидности. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит он от размера уплаченных работодателем взносов. Обращаться никуда не нужно. Уже в августе увеличенные после перерасчета пенсии поступят пенсионерам по установленному графику.
6: С первым днем последнего летнего социальный фонд скорректирует и накопительную часть пенсии россиян. Изменения в сторону увеличения коснутся и срочных пенсионных выплат.
8: Корректировка накопительной пенсии коснется более 1200 жителей Республики Коми. Срочные пенсионные выплаты – порядка 350 жителей. Процент увеличения в этом году выше, чем в прошлом. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Срочные пенсионные выплаты – на 19,32%.
6: Время вынужденного простоя оплатят рублем. Россияне, работающие на себя в простонародье, самозанятые, с августа могут рассчитывать на выплаты по больничным листам. Но не все, а лишь те, что на эксперименты гораздо и заявку о вступлении в добровольное страхование подали в начале года и соответствующие взносы перечисляли. По оценкам Минтруда, это 16 миллионов человек. Что касается размера больничного, то тут все в прямой зависимости от сроков уплаты взносов и страхового стажа. Налог ВОС найдет самостоятельно. Имущественные на доходы из процентов по вкладам. С августа налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале госуслуг. Подавать отдельное согласие для этого больше не нужно. А вот отказ от доставки по умолчанию придется оформить уведомлением. Все через тот же портал. При этом основной канал, личный кабинет на сайте Федеральной налоговой, по-прежнему остается неизменным. Уведомления туда поступят в любом случае.
5: Вспоминая первый традиционный для России августовский праздник. В минувшее воскресенье в республике отметили 96-ю годовщину со дня образования ВДВ. По сложившимся обычаю у памятника «Скорбящий воин» собрались как действующие военнослужащие, так и ветераны. Старт праздника отметили открытием памятного знака десантникам всех поколений. В сюжете Алексея Ануфриева ветеран ВДВ Тимофей Котов, председатель Республиканского совета ветеранов Станислав Хохалкин и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в КОМИ Валентина Диц.
9: В 10 утра у памятника «Скорбящий воин» собрались ветераны, действующие военнослужащие и семьи десантников, чтобы отметить 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. В этот праздничный день в столице республики открыли памятный знак десантникам всех поколений, в создании которого участвовали все причастные к крылатой пехоте.
10: Что очень ценно, наверное, то, что отозвались в том числе те мужики, которые сегодня находятся в зоне СВО. Вот. Перечислили деньги. И буквально вот за какую-то там неделю, да, мы видим, как все это вот встало, преобразилось. Ну, в общем, я считаю, что это очень достойно уважения.
9: Основные торжества развернулись на взлетном поле Карткероса. Праздничное мероприятие открыли показательные выступления парашютистов авиалеса охраны. Выйдя из самолета с высоты 1300 метров, они развернули в небе флаги России, Республики Коми и, конечно, ВДВ. Десантники с ностальгией и долей зависти наблюдали за их полетом.
3: Это очень важная составляющая часть прыжки с парашютом. Это всегда придает зрелищности, вызывает интерес у всех присутствующих. Никто не остается равнодушным. И это очень здорово.
9: А в это время на сцене звучал гимн десантников в исполнении самих участников праздника.

0: Под куполом основного парашюта прошел традиционный конкурс «Материнский пирог». На столах мамы военнослужащих разложили пироги и выпечку собственного приготовления.
1: Конечно, преемственность поколений – это не переоценить, особенно в нынешнее время. Здесь сегодня и пожилые наши ветераны, участники ВДВ и иных локальных конфликтов, и специальной военной операции, детки, матеря. И это вот такое единство показывает, что мы едины, а значит, мы непобедимы.
0: Герой России Станислав Кочев отметил, что воздушно-десантные войска по праву считаются элитой вооруженных сил России и остаются символом мужества, верности и готовности выполнять самые сложные задачи.
2: Праздник проходит на достойном, на высоком уровне. Сюда приезжают не только десантники, а семьи с детьми. И что самое главное, что ценное особенно, мы передаем детям именно патриотические и духовно-нравственные традиционные ценности.
0: Празднование 96-й годовщины воздушной пехоты продолжилось яркими состязаниями и конкурсами для участников всех возрастов.
3: Лето продолжается, а с ним не только наши какие-то солнечные радости, но и разная сезонная опасность. В данном случае лесные пожары. Где причины имеют место быть наряду с летними грозами и человеческое участие. И оно в августе традиционно возрастает, предсказывает в своем комментарии огненной статистики первый заместитель директора КОМИ лесопожарного центра Владимир Дробахин. Несмотря также на традиционные готовности и оперативность в том их службе.
4: Статистика у нас говорит, что из всех пожаров этого сезона мы 78%, это 48 пожаров из 63 ликвидируем в первые сутки. То есть статистика хорошая. В этом году у нас отличается Усть-Цильма, это Кослан, Ударский район, и на третьем месте Ухтинский район. Что касается причин возникновения, это смешанные причины, это либо человеческий фактор, либо грозовая деятельность. В Интинском районе пожаров не было. Это новое отделение, где мы создали, и работников обучили. На сегодняшний день там не было пожаров, ноль. Мы провели полную подготовку, как технических средств, так и людских ресурсов, провели обучение. И в настоящее время все работает. Конечно, техника, она всегда в любой момент может сломаться, но мы ее оперативно ремонтируем. То есть проблем у нас ни с техникой, ни с людскими ресурсами, я имею в виду по квалификации, на сегодняшний день нет. Используем 6 самолетов малой авиации для обнаружения лесных пожаров. И 3 самолета у нас Ан-2 для доставки. 25 июня 50 лесных пожарных наших, это работники парашютно-десантно-пожарной службы, убыли в Красноярск. 26-го еще 50 чартерным рейсом убыли опять же в Красноярск. На сегодняшний день у нас 100 человек работает в Красноярском крае. Конкретно в Ярославском районе, в Богучанском районе они на сегодняшний день продолжают работу по ликвидации лесных пожаров. Там ситуация сложная, и наши 100 человек, ребят, работают вот уже на протяжении более месяца. 25 человек мы отправляли в Ямало-Ненецкий автономный округ. Они у нас уже прилетели, вернулись. Они оказывали помощь в городе Ноябрьск, то есть на тушение сложных лесных пожаров. У нас огромный опыт, у нас очень высокая мотивация наших работников, и они понимают, что они представляют Республику Коми, как, ну, вот, именно официально представляют, поэтому дисциплина в первую очередь, соблюдение правил охраны, техники безопасности на втором очереди. И это, конечно, ценится, когда наши работники добросовестно работают. И, естественно, мы получаем ежегодно грамоты от глав, губернаторов тех регионов, где мы работаем. Был и в Усинске, и в Инте, осматривал, знакомился с нашими коллегами. Что касается Усинского отделения, там уже произошло 6 лесных пожаров, они самостоятельно потушили. Плюс они оказывали помощь Печорскому району, плюс они оказывали помощь Усть-Цилимскому району. Так что они работают. Да, они первый год работают, они прошли обучение. Мы направили опытных инструкторов, которые помогли им, вот уже в практике помогают справляться вот с этими трудными задачами. У нас есть разные профессии, и там все разное. То есть если лесной пожарный, это одна профессия. Если парашютист пожарный, это другая профессия. И десантник пожарный, это третья профессия. В целом, ну, из моего опыта, я считаю, что вот эти профессии, они, ну, во-первых, очень опасны. И опасности, как я считаю, они, ну, разделены. Ну, например, первая опасность – это полеты на самолетах, вертолетах. Это опасно, мы все видим, да? Вторая опасность – это экстремальная опасность. Это прыжки с парашютом, это спуски с вертолетом. Третья опасность – это нахождение в лесу. Вот просто нахождение в лесу, жить автономно – это уже опасно. Да? И четвертое – это тушение лесных пожаров в лесу. И поэтому главный фактор для наших работников – это, конечно, физическая и психологическая выносливость. Потому что все эти факторы, они постоянно давят на человека. И вот здесь, конечно, главный фактор – это, первое, психологическая устойчивость этого человека и физическое состояние, потому что это все тяжелая работа. То есть и поэтому в первую очередь у нас есть вот в группе инструктор, который опытный и который умеет вести себя в таких тяжелых ситуациях. Но эти экстремальные ситуации случаются регулярно. И случается, что у нас горит имущество. То есть то место, где мы оставляем имущество, мы называем его табор. Вот это продукты питания, это палатки, там все имущество. И бывает, вот позапрошлом году у нас сгорало это имущество, потому как резко смена ветра, усиление пожаров. То есть и наши ребята успевали эвакуироваться сами, но имущество не успевали вынести. Вот. И это очень бывает регулярно. И именно почему это бывает, нас многие спрашивают, а почему вы долго тушите лесной пожар? А почему, вот спрашивают, а почему? А почему он у вас разрастается или увеличивается? И мы на это отвечаем просто. Вот лесной пожар, в частности лесной пожар, это стихийное, неуправляемое распространение огня по природному ландшафту. То есть его распространение до 40 км в час. И нам нужно сначала его остановить, а это бывает очень сложно, да? А иногда невозможно. А потом уже локализовать, после этого ликвидировать. И вот эти вот процессы сами по себе, они занимают... Ну, каждый процесс может занимать до нескольких дней. И спрашивают, а почему, вот, например, при таких вот пожарах, например, сравнивают это, например, дом. Дом горит, да, конечно, дом горит, но он же никуда не распространяется. То есть он горит статично, внутри горит. И поэтому здесь очень большая разница. То есть вот распространение лесных пожаров, она очень неустойчива и зависит от температуры и погодных условий. И вот если изменяется ветер, то есть направление меняется. Вот здесь, конечно, это очень опасно для, в первую очередь, для наших работников. А мы нацелены для того, чтобы все-таки сохранить наших работников. Верховые пожары – это когда горит и лесная подстилка, и ствол, стволы деревьев, и крона деревьев. А низовой пожар – это когда горит только лесная подстилка. То есть пламя невысокое, там до 1 метра. А верховой пожар, ну, вот в сосновом лесу, когда горит, например, вот высота дерева 15 метров. 20. Вот это вот и высота огня. Естественно, это очень опасно. И вот здесь мы применяем различные методы тушения в зависимости от типа пожаров. Ну, синоптики обещают, что лето еще продолжится. Что касается возникновения лесных пожаров, мы все-таки ждем, что они в августе продолжатся. Это один из самых таких теплых месяцев у нас. И по аналогии, например, с прошлым году, у нас на дату сегодняшнюю возникло всего лишь 27 пожаров. А по году... прошлого года возникло 88 пожаров. Так что больше 40 пожаров еще возникло в августе и в сентябре, в прошлом году. Но вот по аналогии мы предполагаем, что пожары еще будут в августе. Особенно они будут, конечно, уже не от грозы, а от человеческого фактора. Потому что ягоды, грибы – это практика показывает.
3: Звезды в Намибии. Сыктывкарец Анатолий Никитин съездил на юг Африки, чтобы поймать уникальные кадры из космоса. Это страна Намибия. В числе немногих мест, где небо ночью особенно темное, а это ключевой фактор для астрономических фотографий. Какие небесные объекты удалось поймать в объектив телескопа, узнала Елена Золотарева.
5: Соседняя с нашей галактика. Обыватель на фотографии видит некую абстракцию, а те, кто с астрономией на «ты» – рождение и смерть звезд. Охота за такими кадрами привела Анатолия Никитина и Владимира Романюка в Намибию, где ночи особенно темны. В эту африканскую страну съезжаются астрономы со всего мира на специальную ферму, где теснятся ряды телескопов охотников за кадрами небесных объектов.
6: Глазами мы видим иначе. Мы смотрели на эту туманность и в большой телескоп, и в очень большой бинокль. И наши глаза не позволяют увидеть вот такую красоту. То есть максимум, что мы можем видеть, это мириад звезд и какое-то немного зеленоватое свечение. Если говорить про, допустим, вот свечение водорода, которое здесь показано красным. Вот. а глазами мы видим, ну, какую-то туманность.
5: Млечный Путь, который больше похож на земные кучевые облака, туманности Киля и сражающиеся драконы, созвездие Центавра, Павлина, скопление Омега-Центавра и еще одна галактика – Магеллановы облака. Последние два объекта – особенно ценные трофеи для Владимира Никитина. Петербуржец – профессиональный астроном и разработчик известного во всем мире приложения «Планетария». Игра позволяет исследовать Вселенную в трех измерениях, и реальные кадры пополнят виртуальную реальность.
7: Space Engine я его начал разрабатывать в середине нулевых, а идея пришла, ну, были похожие приложения, как «Планетарий», но у них был ряд ограничений, например, нельзя было с Земли улететь, или можно улететь, но вдалеке была пустота. Моя программа математически, так называемым процедурным способом, заполняет пустоту там, где у астрономов нет данных, программа генерирует их сама.
5: Две недели астрономы провели практически без сна. Ночью охота за звездами, днем знакомство с экзотической страной. Она сумела удивить. Зебры, жирафы, мангусты и другие звери кругом. И никакого сафари не надо.
6: Заправка посреди пустыни. Ну, там посреди, там все пустыня. Которая называется Solitaire. И, ну, собственно, слово solitude – это одиночество. И количество животных, количество вот этой пустоты, количество... там, ну вот такого бескрайней вот этой дикости, оно прям зашкаливает, потому что даже дороги там не асфальтированы, просто грейдерные направления, и когда ты едешь по дороге, в основном, большей частью, ты один, спереди и сзади никаких машин нет.
5: И эта космическая экспедиция еще не закончилась. Последний этап, требующий немало терпения, обработка. По сути, это складывание кадров для прибавки контрастности и корректировки цвета. И только потом звездные трофеи Анатолий выложит на астрофоруме.
8: Дорожная хроника.
3: Чтобы снизить количество происшествий на дорогах с участием двухколесного транспорта, полицейские коми стали выезжать в рейд на гражданских машинах. Это называется скрытый патруль. И с первых дней он показал свою эффективность. В Эжинском районе только за один вечер удалось задержать сразу 4 юношей на питбайках и мотоциклах. Без водительских удостоверений. И там, где проходит скрытый патруль, на улицах становится чуть тише и безопаснее. Но нарушителей на двухколесном транспорте и детей, и взрослых в Сыктывкаре еще не один десяток. Сколько ДТП происходит по вине таких водителей и как обычные граждане могут поспособствовать задержанию нарушителей, наша коллега Валентина Смирнова выяснила в беседе со старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Сыктывкару Антоном Ишутиным.
9: Антон Дмитриевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Валентина.
9: К летам владельцы двухколесного транспорта чуть ли не каждый день становятся участниками ДТП. Вот какова статистика этого сезона?
10: На территории города Сыктывкара с начала летнего сезона, ну, именно с 1 мая 2026 года, произошло 22 дорожно-транспортные происшествия, в которых, к сожалению, погибло 2 человека и 21 получил травмы различной степени тяжести.
9: Про мотоциклистов мы продолжим с вами беседовать. Они вот часто у нас с ревом носятся по центральным улицам, а от светофора к светофору так очень любят разгоняться. И вот прям понятно, что они превышают скорость. Демонстративно причем. И особенно это раздражает, конечно, жителей по ночам. Ну и днем тоже неприятно вот этот рокот слушать. На них вообще есть какая-то управа?
10: Ну, конечно, на каждого нарушителя есть управа. Что касается ночного времени и центральных улиц города, допустим, на улице Коммунистической, на улице Морозова установлены дорожные знаки, запрещающие движение мотоциклов в ночное время, а именно с 22 часов до 6 утра. Если же водитель мотоцикла нарушит данные требования знака, ему грозит штраф в размере 750 рублей. Однако это не весь спектр нарушений, которые зачастую выявляют сотрудники полиции у данных водителей. То есть много правонарушений сопутствующих, за которые их можно привлечь к административной ответственности. Помимо того, что мы их привлекаем к этой ответственности, мы еще проводим профилактические беседы. Пытаемся донести до них, что не стоит все-таки, особенно в ночное время, нарушать общественный порядок и покой граждан.
9: Водители мопедов и скутеров – это все-таки, наверное, отдельная головная боль. В основном это подростки, которые не имеют водительского удостоверения, да и правил, собственно, не знают. Как вы с ними ведете работу?
10: Профилактическая работа начинается все-таки с родителей и законных представителей несовершеннолетних, так как именно они покупают данный транспорт своим детям и разрешают им на нем передвигаться. Поэтому, начиная со средств массовой информации, мы доводим все статьи ответственности по данному нарушению, а также что за собой влечет данное правонарушение. Родительские собрания посещаем, образовательные учреждения также. Родителям говорим об этом, предупреждаем их об ответственности. Ну, если все-таки родители позволяют управлять, то мы также задерживаем данных молодых людей и привлекаем их к ответственности.
9: Говорят, что если хочешь избавиться от ребенка, купи ему мотоцикл или мопед. Вы, наверное, тоже с этим согласны.
10: Это большой риск не только для самого несовершеннолетнего, но и для других, в том числе и детей, участников дорожного движения.
9: Если, например, жители беспокоят вот этот рев мотоциклов там, днем или ночью, куда обращаться? Есть ли смысл звонить в ГАИ? Ведь они же очень быстро уезжают. Или вот как в этом случае поступать?
10: Конечно же, смысл есть. В любом случае сотрудники госавтоинспекции отреагируют на сообщение, проедут по адресу, попытаются задержать правонарушителя. Да, есть случаи, когда, к сожалению, им удается уехать. Но, тем не менее, можно сообщать и нужно сообщать. Телефоны дежурной части 28-18-00, либо 28-18-44, по которым можно обращаться в любое время суток с какими-то обращениями, то есть о правонарушениях, может быть, о каких-то случаях правонарушений общественного порядка и так далее. Не бойтесь, сообщайте, мы будем реагировать. Если удастся сделать видеозапись, это еще лучше, особенно если на видеозаписи будут присутствовать, допустим, государственные регистрационные знаки мотоцикла. Это просто облегчит работу инспекторам, чтобы установить нарушителя и побыстрее его задержать и привлечь к административной ответственности.
9: Опять же, если видишь подростка, да, на мопеде, то тоже можно, да, снять на камеру и отправить в ГАИ. Так тоже можно сделать?
10: Конечно, нередки случаи, когда сами граждане помогают нам исключить такое вождение несовершеннолетних за рулем транспорта. Как пример могу привести гражданин, который прогуливался возле центрального бассейна в городе, увидел несовершеннолетнего на питбайке, который управлял довольно опасно по скверу данным транспортным средством, снял все движение на видеозапись и самостоятельно остановил его. То есть обратился к нему, остановил и дождался сотрудников полиции. Соответственно, молодого человека привлекли к ответственности, а мотоцикл задержали на специальную штрафную стоянку. За это ему огромное спасибо. То есть, возможно, своими действиями он спас не только самого несовершеннолетнего от ДТП, но и других участников дорожного движения.
9: Антон Дмитриевич, давайте в завершение напомним о правилах, как должны себя вести на дорогах общего пользования водители двухколесного транспорта, чтобы не создавать угроз.
10: Тут можно разграничить, да, наше обращение к участникам дорожного движения. Что касается взрослых мотоциклистов, которые уже осознанно к этому подходят, чтобы в поиске адреналина либо каких-то эмоций они не превышали скоростной режим в городской черте, да и за городом, соответственно, потому что это, как правило, ведет к ДТП и тяжким последствиям. А что касается несовершеннолетних, которые управляют транспортными средствами, конечно же, хочется обратиться в первую очередь к родителям, чтобы они не допускали этого. Потому что нередки случаи, в том числе и в нашем городе, когда происходит ДТП, и они получают тяжелые травмы. И хочу напомнить, что уже есть практика, когда в отношении родителей, законных представителей, возбуждают уголовные дела. Потому что несовершеннолетние получают травмы.
9: Антон Дмитриевич, спасибо за то, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Спасибо за беседу.
8: За стартом финиш. За финишем старт.
3: В Саранске проходит 10-я Всероссийская летняя универсиада 2026 по 16 видам спорта. Накануне завершились соревнования по вольной борьбе. Республику Коми и Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина представляли 3 спортсмена. По итогам состязаний в своей весовой категории победил Сергей Пушкин. Бронзовые медали завоевали Юнис Багиев и Маргарита Громова. Все спортсмены являются воспитанниками муниципальной спортшколы Олимпийского резерва «Эжва». С 7 по 13 августа столица Красноярского края станет центром масштабного спортивного праздника. Здесь пройдет Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Более 45 семей, почти 200 участников из разных регионов России встретятся, чтобы определить лучших. За 4 дня испытаний комплекса их ждет стрельба из электронного оружия, подтягивание и отжимания, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища, бег на 30-60 метров, плавание и командная эстафета БТО. Республику Коми представляет семья Чупровых из Усть-Илимского района в составе 4 человек. Для них это уже не первый старт на всероссийском уровне. В прошлом году в Чебоксарах они заняли 17 место. 3 месяца назад конно-спортивный центр «Аврора» поменял прописку с Сыктывкарской на Сыктывдинскую. Теперь у питомцев просторное помещение, большая территория для прогулок. Но обустройство продолжается. Масштабы оценила Полина Архипова вместе с директором конного центра Натальей Денисовой.
11: Ответственные четверолапые сотрудники конюшни провожают лошадей до выгула, помогая им освоиться на новом месте. А пока животные привыкают, рядом уже ровняют грунт. Здесь появится всепогодный плац для тренировок и соревнований. А для зрителей возведут трибуны с навесом. Первые старты планируют провести уже в августе.
12: Мы делаем тренировочное поле, уже приступили к планировке участка, потому что самое главное все-таки сердце конюшни, скажем так, сердце любого конного клуба – это тренировочное поле. Это плац, где занимаются детки, где занимаются взрослые, где проходят тренировки с лошадьми, тренировки с людьми. И сейчас мы все силы бросили именно вот на этот этап.
11: На новом месте условия для животных заметно улучшились. Оборудовано 2 помещения. В одном – просторные денники для лошадей, в другом – загоны для остальных животных. Правда, пока верблюды живут вместе с лошадьми, но и для них планируют построить отдельное помещение.
12: Лошади здесь проживают очень хорошо. Во-первых, здесь действительно очень широкий проход, какой должен быть в конюшне. На прежнем месте мы, ввиду маленького количества земли, мы просто не могли такое лошадям обеспечить. И деньки здесь просто огромные. То есть на старом месте у нас на таком пространстве проживало 2 лошади, а сейчас здесь проживает 1 лошадь в таком месте.
11: К зиме планируют утеплить и укрепить крышу, поставить надежные двери. Окон пока нет. Ждут, когда осядет брус. Но главное уже сделано. В конюшне есть свет, вода и автоматические поилки.
12: Вот так лошадь подходит, нажимает вот так вот. Вода набирает. Все умеют пить, даже маленькие же ребята этому быстро научиваются. И все, пожалуйста, то есть лошадь может в любое время суток подойти напиться.
11: За 3 месяца в конном центре проделали большую работу. А впереди подготовка к зимнему периоду, асфальтирование дороги и благоустройство парковки для гостей.
3: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке и участвовали за пультом звукорежиссера Андрей Шахов. Использованы материалы Валентины Смирновой, Елены Трофимовой, Елены Золотаревой, Полины Архиповой и Романа Зарецкого. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Таработин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радио «Волнах Коми Гор».

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости в студии Татьяна Мельхер. Накануне 4 августа в Сыктывкаре в сквере пожарных и спасателей прошла торжественная церемония принятия в ряды Министерства чрезвычайных ситуаций новых сотрудников. Молодые лейтенанты, выпускники ведомственных вузов МЧС получили служебные удостоверения и назначения на первичные должности среднего начальствующего состава. Всего ряды сотрудников министерства пополнили 4 молодых офицера. Они будут проходить службу в пожарно-спасательных частях в Сыктывкаре и в Уктыле. В числе новобранцев Владислав Старцев.
2: Я обучался в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 5 лет. Спектр был огромен, и учиться было безумно интересно. Да, сложно, но, надеюсь, поговорка «тяжело в учении, легко в бою» поистине исполнится. А самое тяжелое было в обучении – это, наверное, научиться, как раз-таки учиться. Так как вызубрить, выучить – это все можно, но все забудется. А научиться спокойно знать и знать, где найти – самое, наверное, тяжелое. И я надеюсь, я смог выполнить эту задачу. Сотрудником МЧС решил стать по нескольким причинам. Во-первых, мне нравится помогать людям, а также сама интересна профессия своими направлениями.
1: В рамках церемонии также были награждены сотрудники, показавшие выдающиеся результаты на всероссийских окружных соревнованиях профессионального мастерства в Пскове. Команда главного управления стала лучшим звеном газодымозащитной службы по северо-западу. Кроме того, звание лучшей пожарной МЧС России получил Кирилл Бояров из специализированной пожарно-спасательной части. Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицкий посетил пункт временной дислокации сводного отряда полиции нашей республики в Северокавказском регионе. В Хангале руководитель ведомства отдал дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, возложил цветы к мемориалу на Аллее памяти. Андрей Сицкий также оценил уровень готовности полицейских к решению служебно-боевых задач, ознакомился с условиями проживания, осмотрел территорию пункта дислокации, обсудил текущие рабочие моменты. На торжественном построении министр отметил отличившихся сотрудников почетными грамотами и благодарностями. Почти 300 предложений поступило в рамках проекта «Команда Республики Коми». Напомним, глава Республики Коми Ростислав Гальштейн поручил собрать инициативы жителей региона в самых разных сферах, и они стали поступать очень быстро. Ремонты дорог, благоустройство общественных территорий и даже предложения по решению проблем коммунальной отрасли. И один из примеров – жительница Эжвинского района столицы, педагог и волонтер Владислава Шлегель еще пару лет назад предложила сделать на заброшенном пустыре парк отдыха.
3: Такая огромная территория, она просто пустует. Почему бы ее не благоустроить? Здесь вот у нас кусты постоянно растут. Она даже вот мусор, он так вот и валяются, эти ветки, они уже гниют здесь, как будто бы никому дела нет. Предлагала года два назад я эту инициативу. У нас был такой проект, если я не ошибаюсь, он назывался «Меняем Эжву вместе». Проект был от депутата, скидывала тоже 3D-модель. Депутат заинтересовался, ну потом как бы это все сошло на нет. Поэтому сейчас я обратилась в проект команды Республики Коми. Очень приятно, что их заинтересовал мой проект.
1: Активистка подготовила 3D-модель будущей зоны отдыха. Площадки детская и спортивная, место для выгула и обучения собак. Проект высоко оценили и в администрации Эжвинского района. Обещали подключиться и помочь. В итоге для тысячи жителей микрорайона идея Владиславы Шлегель даст возможность безопасного отдыха с детьми и занятий спортом. Коми выберут самый дружный ТОС. Участниками конкурса могут стать органы территориального общественного самоуправления со всей республики. Они поборются за главный приз – уличные элементы благоустройства, а также специальные денежные призы. Конкурс проводят Ассоциация территориального общественного самоуправления Коми и Совет муниципальных образований республики. Условия участия просты. Необходимо провести мероприятия на своей территории и рассказать о них в социальных сетях. Это могут быть субботники, праздники двора, встречи с жителями, спортивные соревнования, концерты, патриотические акции, экологические инициативы, помощь пожилым людям и другие события, объединяющие соседей. За каждое мероприятие участник получает специальный жетон. Чем больше инициатив, тем больше жетонов. А это увеличивает шансы на победу. Конкурс продлится до 25 августа. На другие темы. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей. Семьи могут получить его в виде единовременной выплаты. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Проверить остаток средств можно через портал госуслуги или в Социальном фонде России. Если сумма не превышает 10 тысяч, необходимо подать заявление. Но остаток материнского капитала свыше этой суммы получить наличными нельзя. Такие средства по-прежнему можно направить только на цели, предусмотренные законодательством, включая улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Казалось бы, под летним солнышком люди должны становиться бодрее и здоровее. Однако и в это время россияне сталкиваются с разными напастями. Кто-то привозит болезни из заграничных путешествий, а кто-то простывает в рабочем кабинете. Домой все чаще везут не сувениры, а различные рота, нора и энтеровирусы. Кишечные инфекции и разного рода расстройства, конечно, в лидерах, но и экзотики хватает. С подробностями главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми Нина Овчинникова.
4: Мы едем-то зачем? Отдыхать. И когда мы выезжаем, мы в основном смотрим, куда можно сходить, какие есть развлечения, какая температура моря. Вопросы нас больше всего волнуют. А что нам взять? Какой купальник красивейший? Но вряд ли кто-нибудь интересуется, а какие заболевания встречаются в этих территориях. Вы когда-нибудь видели араба, который садится на верблюда без штанов? Они все в широких шароварах, потому что те же самые верблюды, у них высокая пораженность с разными клещами, которые могут поражать кожу. Зато наши туристы в купальниках катаются на этих грязных верблюдах.
1: Отпускной сезон еще не закрыт, а иммунитет троих путешественников из Коми на острую вирусную под названием лихорадка Денге уже напоролся. Слово заместителю главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяне Безуглой.
5: На сегодняшний день вакцинация от лихорадки Денге в Российской Федерации не зарегистрирована. Идет испытание вакцины в двух городах Российской Федерации, вторая и третья фаза. Известно 4 типа этого вируса, и каждый может вызывать инфекцию. Нет такого, что переболел Денге, значит больше не буду. К сожалению, повторный случай заражения повторным серотипом может быть более тяжелым. И, конечно, могут появиться... Кроме лихорадки, это тошнота, рвота и геморрагическая сыпь. Пока люди, которые едут в эти страны Юго-Восточной Азии, они должны стараться пользоваться репеллентами, не оставлять воду. Эти комары, которые переносят лихорадку Денге, они очень любят воду.
1: Новости культуры. В Сыктывкаре в рамках работы штаба общественной поддержки команда Республики Коми обсудили, как столица готовится к празднованию 105-го дня рождения региона. Одним из самых ярких мероприятий празднества станет Республиканский фестиваль народного творчества «Шондыбан». Международный фестиваль гастрономии «Шаенгафест» соберет более 10 гастрономических домов, представляющих кухни разных национальностей. Также гостей ждут большая ярмарка от мастеров народных и художественных промыслов и ремесел. На главной сцене праздника на Стефановской площади пройдет 5-й межрегиональный фестиваль оркестровых и национальных духовых инструментов «Дух Севера». В нем примут участие 8 регионов России и несколько коллективов из Коми. На площадке перед торговым центром «Детский мир» пройдет фестиваль «Мена Муса Коми Му» – наша родная земля Коми с традиционными коми-играми, викторинами и другими активностями. Также Сыктывкар примет участие в торжественном шествии муниципальных образований и трудовых коллективов республики. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный-западный 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. ВС России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по целям на Украине. Между солдатами ВСУ под Сумами произошли бои. Трамп прогнозирует, открытие Ормузского пролива может произойти 5 или 6 августа. Далее подробности. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по целям на Украине. В Киеве и Киевской области поражены транспортно-логистические центры по хранению вооружения и грузов военного назначения и производства БПЛА. Также российская армия поразила южнее Одессы 3 сухогруза, которые перевозили военное имущество для ВСУ. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 9 пунктов управления БПЛА, миномет, 17 автомобилей высокой проходимости и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке. Тем временем, как сообщает Минобороны, российские войска беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» FPV-дронами уничтожили бронетехнику, пикапы и пехоту ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. В военном ведомстве подчеркнули, что, применяя ударные беспилотники для поражения бронетехники ВСУ, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение подразделений на краснолиманском направлении. Боевики 2 бригад ВСУ устроили бой за дезертирство в Сумской области. Об этом заявили РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что в районе Рыжевки националисты 125-й бригады ВСУ Львовск, 103-й бригады территориальной обороны устроили бои столкновения между собой из-за бегства последних занимаемых позиций. Накануне Минобороны сообщила, что российские войска нанесли поражение подразделением ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе в районе Рыжевки. Сумская область – одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности.

0: Значительный прогресс, результат переговоров между США и Ираном может стать известен уже в течение ближайших 48 часов. Агентство стратегических инициатив серьезно помогает в разработке программ по развитию туризма в России. На это указал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с гендиректором ОСИ Светланой Чупшевой.
1: Вчера здесь, в Республике Алтай, мы провели большое совещание по развитию туристической отрасли страны. Агентство стратегических инициатив активное участие принимает в разработке большого количества программ, стратегий по развитию туризма в России. И мы обсудили подробно, что сделать, чтобы довести долю туризма в стране в внутреннем валовом продукте до 5%. Эту задачу перед нами поставил наш президент. Ну и, конечно, в преддверии визита Чолпан-Ату, а там завтра состоится заседание Межправсовета стран ЕАЭС, хочу также спросить у тех проектов, которые агентство делает вместе со странами-членами Евразийского экономического сообщества. Просил бы вас об этом рассказать.
2: Мы входим в консорциум агентств развития стран ЕАЭС, где обмениваемся постоянно практиками, опытом, программами, которые повышают качество жизни граждан наших стран, улучшают инвестиционный климат наших стран, ну и, безусловно, является такой платформой для совместного сотрудничества и развития инвестиционных проектов, социальных проектов. Поэтому мы с коллегами делимся нашими рейтингами. И здесь активно знаю, что уже коллеги из Казахстана и из Узбекистана, в том числе наши, методологию используют в рейтинговании своих регионов и муниципалитетов. Чтобы понять, опять же, обратную связь от бизнеса и какие необходимы корректировки, чтобы инвестиций было больше, как внутри страны, так и внешние иностранные инвестиции приходили.
0: Кроме того, глава агентства стратегических инициатив рассказала о новой программе, которая разработана по поручению президента о стандарте общественного капитала. Он дает возможность компаниям в рамках своей нефинансовой отчетности раскрывать данные о вкладе бизнеса. Как крупные, так и малые предприятия могут демонстрировать вклад в национальные проекты, в развитие своих сотрудников, в развитие городов, проектов, связанных с сохранением экологии нашей страны и восстановлением природы. Согласно первым расчетам, по словам Чупшевой, больше 630 компаний сегодня представили результаты в рамках этого стандарта своей нефинансовой отчетности. Чупшева подчеркнула, что вклад 20 крупнейших компаний России в социальные проекты составляет больше 200 миллиардов по 2025 году. Школьную форму в России производят более 150 предприятий. Мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров. Вся продукция соответствует требованиям государственных стандартов и технических регламентов, сообщили РИА Новости в Минпромторге. В министерстве заверили, что российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественной, безопасной и конкурентоспособной формой. Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до плюс 26-29. Такая жаркая погода сохранится до выходных, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня благодаря антициклону в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26-29. Показания барометра будут слабо падать. Составит 749 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода. Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол армейца Матеуса Рейса железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от «Крыльев Советов» 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился Владимир Хубулов. У самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинэ. «Родина» разгромила «Рубин» 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над «Акроном» 4-0. Алакун Лиалусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по

0: водным видом спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире. Надежда Трифонова стала бронзовым призером в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Елизавета Кузина здесь финишировала на 9-м месте. Диана Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто. Во втором раунде россиянка обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии. Следующей соперницей Шнайдер будет Анна Калинская. Она была сильнее американки Маккартни Кеслер. Также пробилась в третий круг турнира в Торонто Екатерина Александрова. В своем матче второго раунда она нанесла поражение Камиле Оссорио из Колумбии. Это были новости спорта.
1: В среду, 5 августа, в Архангельске плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди. В Великом Новгороде без осадков плюс 25, плюс 27. В Уфе плюс 25, плюс 27, без осадков. В Самаре без осадков плюс 26, плюс 28. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 26, плюс 28. Во Владимире плюс 26, плюс 28, без осадков. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 33, плюс 35. В Сочи плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 23, плюс 25. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. Сейчас в столице 19 градусов тепла.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Миграция динозавров.
4: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
1: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы точного времени.
6: 8 часов 12 минут, 17 секунд точная московская, среда, 5 августа, в эфирной студии Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
7: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. А также заходите в наши каналы в Максе и в Телеграме, смотрите прямую видеотрансляцию. Ну и, конечно же, самые свежие новости читайте на вести.ру, а трансляции также можно смотреть на смотрим.ру. А сейчас поговорим о политической обстановке, наверное, главная политическая тема этой недели – и она пока не сходит на нет, это, конечно, миграционный кризис в Испании, в испанской Сеуте, буквально суета в Сеуте.
1: Политическая карта.
6: Ну и суета вокруг Сеуты, потому что уж какой переполох начался в Евросоюзе. И каждый пытается уязвить и указать Мадриду на его место в дружном сообществе европейском.
7: Ну, кстати, в этом нет и сарказма, потому что вопреки ожиданиям, вот этим спорам, да, и громким заявлениям, накануне состоялась экстренная встреча министров внутренних дел ЕС по событиям в Сеуте, и эта встреча прошла довольно гладко. Накануне медиа сообщали, что Испания готовится отбивать очередные, собственно, нападки на себя, особенно со стороны Италии. Но по итогам обсуждения Мадриду была высказана поддержка, а также одобрение того, насколько быстро испанским властям удалось этот кризис погасить. Даже Италия, которая резко критиковала Испанию в последние несколько дней, заметно смягчила тон. И итальянский министр на встрече заявлял, что решение Рима вести контроль на границах никаким образом не является мерой, направленной против Испании или любого другого партнера. В общем, интересно, что консенсус какой-то официально, по крайней мере, публично страны достигли, но внутри-то видно, что не все так гладко.
6: Именно. Та же Италия приостановила действия Шенгена с Испанией, да, и ввела погранконтроль для прибывающих из-за миграционного кризиса в Сеуте. Можно назвать это обычные фильтрационные мероприятия. Ну а что? Логично, с одной стороны. А с другой стороны, сразу вспоминается Италия, которая выхлебывала от беженцев через Лампедузу, да, несколько лет назад. Уж кому, как не Италии, понимать и знать все эти проблемы и масштаб проблемы.
7: Вот, кстати, глава испанского МВД сообщил, что 70 из 72 тысяч прорвавшихся в Сеуту мигрантов уже возвращены в Марокко, а также указал, что никакой угрозы шенгенской зоне этот прорыв не представлял. И он говорит, что не было никакой возможности для каких-либо вторичных перемещений, так как город находится на побережье Северной Африки, и для того, чтобы попасть оттуда в континентальную Европу, нужно как минимум пересечь Гибралтарский пролив.
6: Ну, что касается упомянутой Лампедузы, по-прежнему на лодках и катерах по 1000 нелегалов в день добираются они до Европы через Лампедузу. Африканские мигранты продолжают штурмовать Лампедузу. Честно говоря, мы давненько этот топоним не произносили в этой проблематике.
7: Да, но тем не менее сотни мигрантов по-прежнему выстраиваются в очереди за бесплатной едой возле мечети в Сеуте, где уже несколько дней нуждающимся раздают готовое горячее питание. Эту ситуацию, мигрантский кризис, обсудим декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев присоединяется к нашей беседе. Павел, доброе утро.
8: Татьяна, Кирилл, да, присоединился. Доброе утро.
6: Доброе утро.
7: Рады вам. Ну вот, собственно, что происходит и как вы оцениваете результаты экстренной встречи министров МВД стран Евросоюза? Почему вдруг вместо нападок Испания, ну, по крайней мере, в публичном поле получила поддержку?
8: Ну, вы, собственно, много чего уже рассказали совершенно правильно, как быстро этот кризис возник, буквально за один день, как мы помним, десятки тысяч нелегалов преодолели границу. Причем это произошло, кстати, очень символично в государственный праздник в Марокко, день трона, да, и по всей видимости, как считается, здесь есть какая-то невидимая рука чья-то. Ну, кто-то говорит, что Соединенных Штатов и Израиля, которые через свои спецслужбы, через мессенджеры, значит, начали управлять потоками людей и тех, кого опрашивали из мигрантов. Почему вы, собственно говоря, присоединились к этому движению и двинулись в сторону Сеута? Они говорят, ну все побежали, я побежал, все поплыли, и я поплыл. Вот. Но это как бы считается, что причина связана с тем, что Испания не оказала должной поддержки, там не предоставила воздушное пространство в том, что было связано с операцией против Исламской Республики Иран. Ну это один из как бы вариантов. А второй вариант, что все-таки люди, как вы правильно и Лампедуза вспомнили, стремятся в Европу за символами лучшей жизни, жизни более качественной, где у них гарантированно есть работа. Они, собственно, вот эти нелегалы, они так и рассказывали. Мы нормальные, хорошие люди, мы просто хотим лучшего для себя и для своих семей. Ну и обратим внимание, что это, естественно, учитывая обстоятельства, произошедшего 99,9% это мужчины. Ну, потому что женщины водное пространство и колючую проволоку вряд ли смогли преодолеть. Ну, как мы знаем, там еще уже больше 70 человек погибшими. Ну, и вот как
7: больше 90 так... даже.
8: А, больше 90, да. Вот спасибо, что вы поправляете. Значит, ну и как быстро он разразился, так и Испания отрапортовала, что уже огромное число нелегалов выдворено, отправлено в освояси. То есть им объяснили, что, значит, то, к чему они так стремятся, легкая легализация, там, натурализация, это им не светит. Вот. Плюс проблемы с элементарно с питанием, с пресной водой, которая резко подорожала на месте вот в этом испанском эксклаве. Поэтому, да, несолоно хлебавшие двинулись назад. Ну и вот то, что Кирилл в самом начале сказал, что там ряд стран сразу с таким злорадством восприняли, я имею в виду члены Европейского Союза, произошедшее, это как раз демонстрация истинных умонастроений в Европе, потому что мы постепенно приходим к ситуации, когда будем наблюдать так называемую Европу разных скоростей. Уровень жизни разный, возможности разные, ну и, соответственно, что могут себе позволить одни, не могут позволить другие, поэтому нарастание вот этих противоречий, оно будет только усугубляться, и не исключено, что частично, а может быть, глядишь, там и полностью в отношении некоторых категорий граждан шенгенская зона будет больше, не будет больше такой транспарентной, как она была до этого.
6: Павел, а вот еще что к мысли-то пришло. В свое время не однажды старушка-европушка пыталась себе сделать единую армию Евросоюза. Так им не единую армию нужно делать, а внятную миграционную.
7: Так они пытались, видишь, у них есть пакт о миграции и убежище, который вступил в силу в середине июня этого года. Принят он был еще в 24-м, и он как раз призван ужесточить контроль за нелегальной миграцией, установить единые правила для всех стран Евросоюза. Но по итогу, получается, Павел, он не работает.
8: Дорогие, уважаемые коллеги и друзья, уже слишком поздно. Вот я вам докладываю, когда я только закончил школу, и перед поступлением в университет я изучал немецкий язык, нас возили по программам обмена в Германию. И одно из занятий, или одна из тем, которые нас учили, была как раз тема политики мультикультурализма. По-немецки это называется даже жаргонно таким разговорным языком мультикульти. Вот Меркель очень это пропагандировала, исповедовала. И расчет был на то, что вот эта политика мультикультурализма, Европа большой плавильный котел, который всех переплавит, все ассимилируют, кто бы ни приехал. И посмотрите, что за эти годы произошло. Берлин стал турецким, с турецкими кварталами и с депутатами, выдвигающимися в Бундестаг. Про Париж я молчу, с количеством арабов. Это не Париж Виктора Гюго, да, которым там можно было вдохновляться и воодушевляться. Поэтому Европа уже на сегодняшний день под гнетом миграции, которая целенаправленно вот эти десятилетия как политика национальная и не считающаяся с интересами отдельно взятых стран-членов Европейского Союза проводилась. Естественно, сейчас они себя загнали в такую ситуацию, что, значит, приезжают мигранты, говорят, топают ножкой, говорит, вы мне должны выплачивать тут бесконечные социальные пособия.
6: А ваши баварские сосиски из свинины меня раздражают, они не халяльные. Вот
8: да,
6: так вот,
8: уберите,
6: да.
8: Они не халяльные. Вот.
6: Перепахиваются традиционные ценности некоторых европейских стран. Спасибо большое, Павел. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве, доктор политических наук, профессор был с нами на связи.
7: Да, вот, кстати, очень тонко подметил Павел по поводу Парижа не Гюго, а Париж скорее Мишеля Уэль, да, мы помним, была очень модная книга лет 10 назад, наверное, называлась «Покорность», и там как раз таки самый известный, наверное, французский писатель современности говорит о том, как президентом Франции становится мусульманин, и там очень жесткие законы, да, то есть женщина больше не имеет права на образование, например, ну, то есть там вот такая антиутопия, наверное, но действительно она все больше похожа на реальные выпуски новостей.
6: Действительно. Далее обсуждаем, с нами на связи профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов. Марат Фатович, здравствуйте.
9: Доброе утро, здравствуйте.
6: Да, ну как вам вообще вся эта история с миграционным кризисом новейшим, да? И теперь вот вновь говорят о том, что и на Лампедузе неспокойно, вновь пошел трафик мигрантов. Сеута, Лампедуза, что дальше? Устоит ли Шенген?
9: Шенген устоит, но только с границами. Нет, давайте первое скажем, что на самом деле в том, что есть люди, которых мы называем турками, арабами, марокканцами, исповедующими ислам, ничего плохого нет. Дело в том, кто приезжает в Европу.
7: Конечно, но это не та рабочая сила, на которую надеялись, когда говорили о мультикультурализме, что при этом образованные, активные, значит, и поднимут экономику Германии, Испании, Франции, Италии, это будет из демографических проблем, значит, большое классное решение по привлечению рабочей силы.
9: Да, конечно, потому что люди, которые состоявшиеся, у которых хорошая работа, хорошее социальное положение, они остаются в своих странах. В Европу перемещаются те, кого можно, наверное, называть неудачниками. То есть это не религиозный, не национальный признак. Это признак такого социального неблагополучия. Да? И, соответственно, человек, который не может зарабатывать нормально у себя в стране, но часто и экономическое положение тяжелое достаточно, он начинает искать, где бы ему просто давали денег. И вот Европа предложила этот чудный вариант, переезжайте к нам, там более того, то, что касается Германии. Они же очень надеялись, то, что будут смешанные семьи, и так и получилось. То есть человек, который приезжал из Африки, он женился на немке, у них была смешанная семья, и зачастую немка-то работала, а он нет. Вот в чем проблема. Вот в чем была ошибка, на самом деле, того, что еще началось при Меркель. Ведь то, что касается Германии, вот вы сказали, что в Берлине есть турецкие районы. А первым-то, на самом деле, турецким городом на территории ФРГ стал Гамбург. Там очень многие люди не говорят на немецком. И вот как раз провал вот этой политики мультикультурности, он заключается в том, что не были выработаны программы ассимиляции и программы защиты и идентификации немцев как людей, которые живут в своей стране, а все остальные там гости. Ну, через какое-то время они получают там, конечно, гражданство, но, в принципе, мы еще понимаем, что человек, который приехал из Турции, он останется в первую очередь, конечно, турком по своей культуре. Вот его сын, дочь или через поколение, тем более внук, они могут уже сказать, что да, мы немцы. Но для этого должны быть отдельные программы правительства.
6: И понуждение к занятости, да, потому что только 2/3 турецких мигрантов в Гамбурге, я нашел данные, были трудоустроены. И они составляют примерно 1/5 от всех жителей. То есть мы имеем что в данном случае? Целый анклав, да, целый миллионный город внутри Германии, важнейший порт, так скажем, город, федеральная земля, и живет по собственным законам внутри Германии.
9: Конечно, это же ужасная ситуация. Ну вот представьте, если бы это было в России. Вот у них там на 5 фермеров приходится 3 мигранта, которые не работают. То есть эти 5 фермеров, они помимо своих семей и налогов, да, в общем, содержание семьи и выплаты налогов, они еще содержат вот этих ребят, которым заниматься-то нечего.
7: Ну и немцы часто как раз-таки об этом рассказывают.
9: Получил деньги. Да, остальное время, вот чем ему заниматься? Ну и начинаются все вот эти криминальные истории.
7: Хорошо, а что будет дальше с миграционной политикой Евросоюза, учитывая, что сейчас страны Европы готовятся к уходу Эммануэля Макрона с поста президента Франции в следующем году, он уже не сможет баллотироваться, и преемника у него нет, преемника Курса, я имею в виду.
6: И своего. Каковы шансы Марин Ле Пен, которая ратует за усиление контроля над границами?
9: Шансы Марин Ле Пен огромные. Именно поэтому ей и вернули через судебное решение право избираться. Потому что французская элита поняла, что им нужен свой Трамп. Им нужен национальный лидер, который перестанет заигрывать с глобалистами. И ну хоть как-то вытащить экономику Франции. У них есть свой ресурс. Они не разрушили атомные станции, но у них нет нефти и газа. Они смотрят на Германию, у которых нет теперь атомных станций, нет дешевого газа и нефти из России, и видят, что происходит с промышленностью. Немцы тащат их, на самом деле, на путь милитаризации, но даже Макрон в последнее время присел чуть-чуть. То есть он-то уже хромая утка, все это понимают. Фактически в апреле, в мае будут выборы следующего года президента, и он понимает, что у Марин Ле Пен огромные шансы. Ну и элита ему это подсказала. Давай-ка, парень, чуть-чуть присядь и не шебурши тут.
7: Да, ну, в общем, интересный будет 2027 в Париже. Ну и уже, наверное, начинается. Спасибо, Марат. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Ну вот, кстати, в 2025 году число мигрантов в странах Евросоюза превысило 64 миллиона человек. За год рост на 2 миллиона людей.
1: Mm-hmm.
10: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
11: Здорово, кожаные мешки!
12: Гарик Харламов.
11: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
13: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
14: Magic people, voodoo people.
11: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
15: 6+.

0: сигналы точного времени.
1: 8:31:10 точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. И сейчас важная уже внутренняя новость российская. Важна она для тех детей, которые остались без попечения родителей, да, без взрослых. Так вот, в чем дело? Хотят помочь тем родителям, будущим родителям, я бы сказал, детей, которые хотят оформить опеку над детьми. Так вот, это оформление с каждым годом стараются как-то упростить, сделать комфортнее, сделать понятнее. И сейчас новая инициатива от Минздрава, которая предлагает изменить порядок прохождения освидетельствования для приемных родителей. То есть сделать его чуть проще.
2: Чуть проще и понятнее, да, потому что все это должно быть без сучка и задоринки. Опять же, теперь справка о здоровье в электронном виде, как я понимаю, да, будет тем, кто желает усыновить или взять под опеку ребенка, который остался без родителей. Как все это должно работать и насколько это все грамотно?
1: Да, вот Минздрав накануне опубликовал инициативы для общественного обсуждения, и там проект приказа, да, который меняет вот этот порядок для приемных родителей, усыновителей, опекунов, а также форму заключения по его итогам. Вот среди основных изменений это прежде всего скорость принятия решения, да, вот только комиссия установила, что с вами все в порядке, например, да, будущий опекун, да, проходит медкомиссию и говорит, все хорошо. Тут же в течение одного рабочего дня в Федеральном реестре электронных медицинских документов должен появиться документ, справка о том, что комиссия признала вас здоровым для того, чтобы вы стали усыновителем. Начать предлагают, кроме того, с упрощения процедуры регистрации. Для прохождения медицинского освидетельствования человек должен будет предъявить только паспорт. А вот работник поликлиники внесет все необходимые данные в медицинскую информационную систему и медкарты. А после этого желающий взять на воспитание ребенка будет направлен к врачу-терапевту или фельдшеру. То есть все это сделается очень быстро.
2: Но у нас же электронное государство, у нас целая федеральная программа, чуть не сказал нацпроект, я могу ошибаться. И слава богу, что все это должно быть именно так организовано. С 1 марта вступает в силу приказ.
1: Да, но сейчас этот процесс гораздо сложнее, он даже описан достаточно сложно, потому что нужно пройти метасвидетельствование, лабораторные, рентгенографические исследования, ну и, кроме того, целый большой список врачей. Терапевт, инфекционист, онколог, фтизиатр, хирург, психиатр-нарколог. Также нужно сдать кровь, в общем, разные анализы там, на гепатит, определение антител к ВИЧ, да, к самым разным исследованиям, флюорография, в общем, полная большая диспансеризация.
2: Чекап,
1: да, сути. Ну, диспансеризация у нас проходит очень быстро, и в течение там одного дня, ну, иногда два, да, у нас даже один официальный выходной есть для этого раз в год, ну, кого-то там раз в три года. А в реальности, вот пока ты получишь направление ко всем этим врачам, пройдет очень много времени.
2: Пройдет очень много времени. Как все это должно работать? Что меняется? Директор наставнического центра приемных родителей, общественный деятель Александр Гизалов поможет нам разобраться. Александр Самедович, здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе утро. Доброе.
1: Как вам инициатива Минздрава и что она действительно может изменить?
3: Ну, во-первых, хорошо, что это происходит, потому что действительно, так скажем, барьеры должны сниматься, и приемный родитель должен ощущать внимание государства к тому, что он хочет взять ребенка из детского дома и, так сказать, осчастливить его, принять приемную семью. Это надо было сделать еще раньше, лет 5-7 назад, даже, может быть, 10. Но то, что сейчас это происходит, это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, есть, как бы, так сказать, такая мина замедленного действия, которая называется срок этой справки. Это раз. Второе. Пока родители ищут, значит, ребенка в базе данных, ездят по регионам, значит, справка тоже устаревает. А учитывая, что сегодня в базе данных не так много детей, искать приходится несколько лет. Вот сейчас, буквально вчера, моя знакомая взяла двух девочек из детского дома, маленьких 4 и 5 лет. Значит, ей потребовалось 2 года, чтобы добиться этой цели. Там есть вопросы к работе органов опеки, которые, значит, смотрят не на медицинскую справку, смотрят не на, значит, освидетельствование, а смотрят на совсем другие вещи, на которые они, по идее, смотреть не должны. Вот, поэтому справка хорошо, значит, скорость хорошо, но другие процедуры пока что не дают такой возможности, значит, как можно быстрее помочь ребенку, именно ребенку из детского дома обрести семью, а приемному родителю стать счастливым родителем. Вот такой момент.
2: Понятно. Скажите, а вот у меня тут такая мысль за кадром родилась. А если вот я прохожу ежегодный чекап, да, всех врачей и так далее, все исследования, могу ли я, что называется, часть этих исследований зачесть к тому, что вот мне нужно провести, если я готовлюсь стать приемным родителем?
3: Ну, там есть определенный срок этой справки, поэтому... Вернее, даже ряда, значит, показателей, которые все равно нужно будет перепроходить. Поэтому тут не зачтется, потому что потом это все, ведь в том числе, значит, эти документы подаются в органы опеки, у кого-то в суд, кто идет на, значит, на усыновление, допустим, да, то, значит, получается так, что если... уже просрочилась справка, и надо еще раз сдавать, то придется сдавать еще раз. Но это как бы тут ничего не поделаешь. Это вопросы к здоровью человека, который будет принимать ребенка из детского дома, и, соответственно, все вот эти вот...
1: Это большая ответственность, безусловно. Александр Самедович, хотелось бы понять, вот сегодня насколько сложно, вы уже коснулись этой темы, взять опеку над ребенком, да, или усыновить ребенка, стать приемным родителем, и что на самом деле необходимо изменить, чтобы этот процесс был, ну, более простым, более прозрачным, понятным, может быть, быстрым?
3: Ну, во-первых, база данных не такая большая, это раз. Во-вторых, значит,
1: желающих взять данных, это, детей... конечно, наверное, хорошо, что не так много детей получается.
3: Да, это хорошо, но желающих больше. У нас ведь есть определенный перекос, ну, как бы в сознании приемных родителей. Большинство хотят взять детей от 0 до 3-4 лет. Соответственно, здесь вопрос, ну, такой, как бы, очередь большая, порядка 500 тысяч человек желают взять таких детей, и они практически не доходят до базы данных, они появляются там совсем коротко, и их сразу забирают, а остальные ожидают. Вот смотрите, 500 человек, это 1000 человек, да, находятся в ожидании, а справка медицинская, это у них время-то тикает. Некоторые ждут по 5, по 6 лет, вот, поэтому тут вопрос не к... к процедуре, которая позволяет взять ребенка из детского дома как можно быстрее, а в том, что детей стало как-то меньше в базе данных, и в основном желание на маленьких детей, да, то есть те, которые недавно родились. А с этим большая проблема, потому что у нас, ну, так устроено законодательство, кто первый подал документы, тот и является первоочередным, то есть в очереди стоит, да, тот является первоочередным человеком или там семьей, который может взять ребенка из детского дома. Ну, такая непростая, сложная тема, ну, вот она такая вот, какая есть.
2: Правильно ли я понимаю, что, собственно, начинать всем этим заниматься нужно с юридических аспектов, практически изучать законодательство и все вот эти вот процедурные моменты?
3: Ну, вы знаете, когда человек принимает решение или семья принимает решение, они заявляют об этом в органы опеки. Соответственно, органы опеки представляют документы, которые должен человек оформить, и потом поступить в школу приемных родителей, пройти их, получить заключение. Значит, опять же, заключение и от школы приемных родителей, и от органов опеки. И вот тут, как бы, ну, да скажем, вся вот эта процедура заканчивается, и возникает вопрос, а где брать, кого брать, в каком регионе брать. Хотя сейчас приемные родители могут брать в любом регионе. Для этого нужно просто встать на учет в том регионе, подать документы.
2: В общем, масса нюансов. Вопрос. Масса нюансов, да. Нюансов, спасибо.
3: Нюансов много, да.
2: Спасибо, Александр Самедович. Александр Гизалов, директор наставнического центра приемных родителей, общественный деятель, был с нами на связи. Минздрав предлагает изменения в порядок прохождения свидетельствования для приемных родителей. Приказ вступает в силу в марте будущего года.
0: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Думаю, многим из вас знакомо такое состояние, когда трудно сосредоточиться, мысли становятся медленными и тягучими, память подводит и появляется ощущение, будто в голове туман. Медики это состояние называют brain fog или мозговой туман. Это не отдельный диагноз, а совокупность когнитивных симптомов. Главные проявления – снижение концентрации, замедление мышления, трудности с запоминанием информации и ощущение ментальной усталости. Даже простые задачи могут требовать больше времени и усилий. У этого состояния несколько биологических механизмов. Один из них – хроническое воспаление низкой интенсивности. Иммунные сигналы влияют на работу нейронов и снижают пластичность мозга. При этом страдают области, отвечающие за внимание и память. Второй фактор – это нарушение энергетики мозга. Мозг потребляет около 20% всей энергии организма. Когда ухудшается утилизация глюкозы или работа митохондрий, нейроны получают меньше энергии для передачи сигналов. Важную роль играет и сон. Во время глубокого сна активируется глимфатическая система – механизм очистки мозга. Она удаляет продукты обмена и токсичные белки. При хроническом недосыпе этот процесс работает хуже. Это влияет на ясность мышления. Еще один фактор – постоянная информационная нагрузка. Мозг современного человека переключается между задачами, уведомлениями и потоками информации. А это перегружает системы внимания и снижает способность к длительной концентрации. Интересно, что мозговой туман часто сопровождает депрессию, тревожные расстройства, гормональные изменения, поствирусные состояния и дефицит некоторых микроэлементов. Мозг реагирует на перегрузку так же, как и тело, снижением производительности. Так что восстановление требует условий, в которых мозг может нормально работать. В попытках избавиться от неприятного тумана в голове люди зачастую ищут быстрый стимулятор – кофе или энергетик. Но подобные манипуляции только еще хуже расшатывают уставший организм. Лучший способ борьбы с таким состоянием – восстановление режима сна. Во время глубокого сна активируется механизм очистки мозга. Он удаляет продукты обмена и токсичные белки из нейронных сетей. Когда сон короткий или поверхностный, эта система работает хуже, и когнитивная ясность снижается. А еще нейроны очень чувствительны к колебаниям глюкозы. Резкие скачки сахара, нерегулярное питание и постоянный кофеин создают кратковременный подъем энергии, после которого наступает провал концентрации. Третье направление – снижение хронического воспаления. Воспалительные сигналы напрямую влияют на нейронные сети внимания и памяти. Они могут усиливаться из-за хронического стресса, недосыпа, некоторых заболеваний и нарушений микробиома кишечника. Поэтому подход к лечению всегда комплексный. Восстановление сна, стабилизация ритмов нервной системы, работа со стрессом, нормализация обмена веществ и, при необходимости, медикаментозная помощь. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы. Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
6: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
7: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
6: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
7: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
6: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
7: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
6: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
7: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
6: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мюллера?
7: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мювер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мювера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мювер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мювера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
6: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
7: Могу вас заверить, Мювер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мювер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мювер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мювер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мювер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мювер по выгодным условиям.
6: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мювер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
7: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мювер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, компактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация, потрясающе, всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль или сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
6: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про Мувер?
7: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите Мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, Мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как Мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли Мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте Мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
6: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя, Фаину Борисовну Полазник, за эту очень важную программу, и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
8: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайаны Ривз и Брэнфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазового сезона Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала «Даунбит».
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Российский ПВО за ночь сбило 475 беспилотников. Рубио назвал главную цель США на Ближнем Востоке. Далее подробности. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, а также три судна в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны России. Был нанесен удар по автоматизированному складу «Эпицентр» по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения, а также комплектующих для производства беспилотников. Также целями российских военных стали логистические центры МЛП «Чайка» и «Транслогистик», терминал «Бровары» и «Рабин Украины», инновационный терминал и логистический центр «Новой почты», которые задействованы для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Южнее Одессы потоплены три сухогруза, которые доставляли на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили за ночь над регионами России 475 беспилотников ВСУ. Такую статистику приводит Минобороны. Ведомстве уточнили, что ликвидация дронов проводилась с 8 вечера 4 августа до 8 утра 5 августа. Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края. Кроме того, украинские дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первоочередной задачей Вашингтона на Ближнем Востоке является возобновление судоходства через Ормузский пролив, однако главной стратегической целью остается отказ Ирана от ядерного оружия. По словам Рубио, денуклеаризация Ирана должна стать предметом итогового соглашения между сторонами.
2: У них никогда не будет ядерного оружия. Президент ясно дал это понять. Денуклеаризация Ирана – это конечная сделка. Что касается проливов, они открыты. Прямо сейчас через них проходят суда с нефтью. Я думаю, что в ходе переговоров между Оманом и Ираном, в которых мы участвуем, обсуждается вопрос, как можно обеспечить безопасный проход судов в краткие сроки.
1: Как сообщает CNN, США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков за время конфликта с Ираном. Запасы американских боеприпасов находятся на опасно низком уровне, предупредили в военном командовании страны.

0: 30-го года деятельности агентства. Фокусируемся на 5 направлениях, и очень важно, что каждое из направлений, а также участвует в достижении национальных целей, обозначенных президентом и утвержденных правительством Российской Федерации. А мы работаем по направлению повышения качества жизни наших граждан, и здесь огромный тоже спектр проектов связан с демографией, с народосбережением, с программами по поддержке семьи и рождаемости, поддержке многодетных. С регионами проводим совместные стратегические сессии по доработке их региональных программ по поддержке семьи и многодетности. Очень важно, что у нас сегодня, Михаил Владимирович, есть четкое разделение социальных мер поддержки и демографических мер поддержки. И в части демографических мер поддержки регионы уходят от критерия нуждаемости, тем самым демонстрируя, показывая важность для государства, для региона, политики, направленные на поддержку рождения ребенка и особенно поддержку многодетных семей. Подключаются здесь компании, корпоративный сектор, которые достраивают в том числе региональные меры поддержки своими корпоративными мерами поддержки. И уже, как вы знаете, тоже по результатам статистического анализа уже есть первые результаты. У нас по итогам 2025 года показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область. Их программы, региональные программы, которые дополнили, безусловно, федеральные меры поддержки, которые утверждены правительством Российской Федерации в части поддержки семей.
1: На встрече с Чупшевой Михаил Мишустин также отметил активное участие ОСИ в работе по развитию туризма в России. Заметное космическое событие произойдет сегодня на Луне. Как ожидается, вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, использовавшейся для запуска двух коммерческих лунных модулей, столкнется с поверхностью спутника Земли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA и представителей SpaceX. По расчетам, столкновение произойдет в районе кратера Эйнштейна на видимой части диска. Ракета стартовала к Луне в январе 2025 года с двумя посадочными модулями. Первая ступень после запуска вернулась на Землю, а вторая вывела аппараты на траекторию полета к Луне. Завтра в Москве жарко, днем до плюс 30, местами дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, такая же погода ожидается и в пятницу.
2: В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. Под утро 16-19, дневное время плюс 27-30. В пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки почвенно-дождевых облаков, прошумят ливни, прогремят грозы. В ночное время 18-21, а в середине дня плюс 29-32. Ну и выходные посвежеют, но до уровня идеального комфорта. По ночам плюс 12-15 и в дневные часы плюс 23-26.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире. Надежда Трифонова стала бронзовым призером в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Елизавета Кузина здесь финишировала на 9-м месте. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол армейца Матеуса Риса железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от крыльев Советов 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился Владимир Хубулов. У самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинеду. «Родина» разгромила «Рубин» 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над «Акроном» 4-0. Алакун Лиалусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Футбольный «Бешикташ» начал переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника москвичей Матвея Кисляка. Турецкие СМИ утверждают, что стамбульский клуб предложил столичной команде 20 миллионов евро за игрока, а также проценты от любой последующей продажи Кисляка. Но ЦСКА потребовал за футболиста 40 миллионов евро. Андрей Рублев не сумел преодолеть барьер второго круга на теннисном турнире в Монреале. Россиянин в трех сетах потерпел поражение от представителя Китая Шань Цзю.

0: ограничения. Это были новости спорта.
1: Вопросом размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В среду, 5 августа, в Мурманске плюс 11, плюс 13, кратковременные дожди, в Петрозаводске без осадков плюс 19, плюс 21, в Сыктывкаре плюс 18, плюс 20, небольшие дожди, в Кирове плюс 23, плюс 25, без осадков, в Казани плюс 26, плюс 28, без осадков, в Пензе плюс 26, плюс 28, без осадков, в Туле плюс 27, плюс 29, без осадков. В Волгограде плюс 32, плюс 34 без осадков. В Краснодаре плюс 32, плюс 34 кратковременные дожди. Гроза. В Симферополе плюс 30, плюс 32 без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем плюс 23, плюс 25. В Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. Сейчас в столице 21 градус тепла.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
4: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
5: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
6: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы точного времени.
8: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу на часах 9 часов 12 минут и 27 секунд на календаре 5 августа. Середина рабочей недели, среда. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова, все это утро вместе с вами.
9: Здравствуйте, ждем ваших сообщений 8-925-222-99-92. Сейчас, наверное, их будет несколько как минимум, потому что у нас на повестке дня...
1: Жилкомхоз.
8: На повестке дня Жилкомхоз, и обсудим новости, связанные со строительством частных домов для постоянного проживания, не продачи сейчас речь. Так в чем история? Медиа пишут, что власти усилят контроль за застройщиками загородного жилья. Собственно, контроль этот за застройщиками будет ужесточен, потому что правительство поддержало законопроект, позволяющий регионам проверять данные, которые компании размещают в единой информационной системе жилищного строительства. И документ могут рассмотреть уже в осеннюю сессию Государственной Думы. Ну и, по сути, новый федеральный закон, если он будет принят, должен повысить прозрачность рынка индивидуального жилищного строительства.
9: И позволит также властям эффективнее реагировать на различные нарушения.
8: Да, как местные минимум. Власти будут отслеживать достоверность, актуальность сведений, контролировать проектно-сметную документацию, перемещение финансов, тот же ход стройки, потому что застройщики часто затягивают внесение изменения данных, загружают неполную, недостоверную информацию, ну и, по-русски говоря, просто кидают людей, да, берут предоплату, ставят, забивают 4 сваи, да, и, собственно... уходят.
9: И были таковы. С нами на связи главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба этой организации Светлана Калинина. Светлана Викторовна, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Тема очень горячая, очень важная. Особенно, знаете, частные дома сейчас популярны. У нас все-таки и после ковида все поняли, что это намного надежнее, чем вот эти человейники, да, как сейчас строят. И, конечно, люди стали брать огромные кредиты и с надеждой, что дом быстрее возведется, дом свой можно потом подстроить, достроить, расширить. И побежали все заключать договора с организациями. И забыли, что надо проверять всех и каждого, ну, потому что ловкачи у нас есть в каждой сфере. И пошло очень много недостроев. Люди ждут уже и по 5 лет, и по 4, и по 6. Очень много жалоб, и людей кидают. И на сегодняшний день у нас, получается, недострои в многоквартирных домах или взяли под большой контроль. И здесь ситуация более-менее выравнивается. И обманутых дольщиков мы стали меньше. А вот с частными домами оказалась проблема. Во-первых, законодательно они были не защищены. Строятся, берут ипотеку, вкладывают деньги. Сельская ипотека. У нас же очень много сейчас льготных ипотек, которые и программ по разным министерствам. И вот туда побежали все те, офертные строительные организации, которые и решили на нас заработать деньги. Поэтому надо ужесточить требования, надо помочь людям правильно вести контроль, потому что мы с вами хотим, у нас глаза горят, мы хотим свой частный дом. И только специалисты могут оценивать, где правильно, где неправильно, где организация с законными документами, а где просто пришли с ручкой и с карандашом, с блокнотиком. Поэтому такая история, она есть, да, и таких случаев все больше и больше у нас в стране.
8: Да, смотрите, подрядчиков обязали раскрывать информацию о себе, о проектах домов, о банке, где открыт эскроу-счет. Но в перечень полномочий, например, региональных органов власти не был включен контроль за соблюдением подрядчиками порядка и сроков размещения информации и сведений необходимых.
10: Это проектная документация, которую они должны размещать, как на многоквартирных домах. Помните, мы с вами говорили, что сроки, когда приедет подрядчик, когда забьет 2 сваи, когда 4, когда он начнет планировать работы, когда он будет подводить коммуникации и будет ли подводить коммуникации, потому что это тоже, камень преткновения. Дом коробку поставили, а все остальное потом начинают уже только сам собственник вести, который покупает это жилье, то есть сдают без коммуникации. Оказалось, в договоре не было прописано. Вот эти мелкие нюансы юридические должны просматривать специалисты. Мы поэтому и говорим, что помогать людям должны специалисты. И мы это с вами в каждой передаче объясняем. Что врач, он должен просто лечить людей. Учитель учить, а строители или технадзор должен контролировать любой вид строительства. Потому что мы все-таки хотим увидеть, такую дисциплинированную такую сферу строительную, когда аферистам нечего будет здесь делать в нашей стране.
9: Вы знаете, сразу вспоминается, когда эскроу-счета для многоквартирных домов вводились. Это был июль 2019 года. Но тогда же не было бума индивидуального жилищного строительства, да? И никому вроде бы тогда не приходило в голову, что тут будут жулить, тут будут, что-то такие какие-то схематозы применять.
10: А знаете почему? У нас были маленькие садовые домики. Просто маленькие. И вдруг случился ковид. Как раз этот период. И когда люди все семьями на удаленку поехали в эти маленькие домишки, и там стало неудобно. И все решили, что нужны дома, чтобы была возможность на природе и работать, и жить. И потом удаленка это прижилась. И люди поняли, что они хотят больших жилых своих частных строений, что это надежнее, чем просто сидеть в квартире в четырех стеночках. И хотят свой сад, хотят свою лужайку. И на этой волне и понеслась бумовская история строительства частных домов. И потом стали у людей, к хорошему привыкаешь быстро, и хочется развивать это хорошее. Конечно, сфера строительная, она не сидела просто ждать, они решили, что на этом тоже можно зарабатывать. Как однажды мне сказала одна подрядная организация, лохов можно найти везде. Слово, что мы не честно идем работать, а пошли зарабатывать, надо прекращать это безобразие. Поэтому чем быстрее мы сделаем эти документы, мы уже говорим о том со всем экспертным сообществом, что это надо было сделать еще и в 2021 году сразу, и бьем об этом тревогу. И когда прямая линия президента нам показала огромное количество запросов, что и тут обманутых людей стало еще больше, чем в многоквартирных домах, то понятно, что стали вести этот документ. Большое сопротивление строительной сферы сейчас к этому вопросу, очень большое. Потому что все ринулись в частный бизнес, строительство, частный дом — это маленькие строительные организации в большей своей степени. И бесконтрольность, конечно. Потому что не поставишь каждому частному дому по одному технадзору, который будет это контролировать.
8: Который будет за этим следить, действительно.
10: Да,
8: и необходимо бороться с просрочкой ввода жилья, и уровень которых в регионах достаточно высок. Но теоретически мы же помним, да, и многие люди до сих пор уверены, что за исполнением обязательств застройщиков следят банки, которые, значит, выдают кредиты, ипотеку, им интересно, но они же этого не делают.
10: Нет, но дело в том, что я хочу сказать. Знаете, у нас готовка к зиме многоквартирных домов, да, тоже ведется на бумажках. Никто не выходит. Так же и здесь. Но кто туда ходит и смотрит, на какой стадии это строительство любого банкира. Мы туда не выгоняем. А вот когда будут видеонаблюдения, когда будет обязательное требование, что за всем за этим можно следить из кабинета и даже из Москвы, да, или там из министерства, что это должно быть прозрачная история, когда мы открываем и видим, сколько кому перечислили денег. Ну, потому что банки тоже свои же подрядные организации делают, и скроу считают из своего кармана, в карман своего родственника, который начинает заниматься строительством. Такая же история тоже есть. И вот эта вот сговорная система, что где отмыть, на каком человеке деньги, она продолжается. И опять же, долгострои стали, теперь у нас забитые сваи, стоят все поля, и в сельских местностях, и в садовых товариществах, и они продолжают увеличиваться. Поэтому не надо давать возможность, нам нужны четкие документы, нужны четкие ограничения, и, конечно, будем, опять же, в реестре недобросовестных и подрядчиков в том числе, и банковскую сферу тоже убирать. И это очень важно. Для людей сейчас это очень надо.
9: Да, безусловно. Спасибо, Светлана Викторовна. Светлана Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, была с нами на связи.
8: Продолжим обсуждать эту историю, потому что действительно бум у нас ИЖС в России начался после ковида, и люди, в том числе и многодетные семьи, предпочитают, естественно, собственный дом, потому что на эти деньги и квартиру нормальную не купишь, больше площади, да, и стеснен в любом случае четырьмя стенами, как говорили, а здесь есть и свой участок, можно огород, да, приусадебное хозяйство какое-то вести. И, естественно, люди хотят свои дома, но так часто получается и во время бума, что маленькие вот эти строительные организации забивали сваи и пропадали, и люди оставались долгами, причем с эскроу счетов частично деньги-то снимались за выполненные работы, то есть подписывались какие-то левые акты, компании приходили с этими левыми актами и забирали деньги, и люди оставались долгами, без дома, в общем, таких людей на самом деле немало. Вот как не попасть в эту ловушку, да, и насколько сейчас индивидуальное жилищное строительство популярно, и как оно меняет систему вообще домоуправления и нашего жилкомхоза?
9: Да, как мы все защищены в этой истории. Генеральный директор строительной компании РСС Никита Смирнов присоединяется к разговору. Никита, здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброе утро.
8: Да, ну давайте начнем с того, что индивидуальное жилищное строительство действительно до сих пор один из самых популярных форматов жилья.
11: Конечно. ИЖС набирает обороты по сей день, и вот на территории Санкт-Петербурга, Ленобласти и Московской области мы видим прям бум постоянный. Есть определенные трудности для девелоперов, для развития новых поселков, но тем не менее они все равно появляются, люди выезжают за город. Люди поняли, что за город – это реальная жизнь, что жить в муравейниках – это не так уж и классно. Вот. И мы, так сказать, на острие этого находимся и видим, что да, это тема, как модно говорить, на хайпе. Люди любят за город. Но есть определенные трудности, есть определенные страхи у людей перед этим переездом.
8: Особенно да, вот страх, я нашла, кстати, цифры. В первом полугодии 2026 года спрос на загородные дома вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. И вот, за первые пять месяцев 2026 года россияне получили 42 тысячи кредитов на строительство и покупку готовых домов на сумму 226 миллиардов рублей. То есть рынок-то на самом деле расширяется, и он становится достаточно большим.
11: Да, все верно. Но есть трудности как и при строительстве, так и при покупке загородных домов уже готовых. Конечно, вот государство очень сильно помогло, разработав и семейную ипотеку. Это очень классный инструмент. Также очень здорово, что разработали эскроу-счета. Если что, вы обсуждали вот перед этим мошеннические схемы, которые были заказчиками, да, со стороны подрядчиков, банков и так далее. Эскроу-счет сократил это в разы. Но появились и другие проблемы, связанные со скроу-счетом. То есть по-прежнему остались недострои, но их причина другая. Все мы знаем, что, допустим, застройщики многоквартирных домов очень сильно жалуются при приемке квартир. Очень тяжело бывает сдать людям квартиру. Есть разные причины. По причине того, что плохо сделали, а есть причина, что слишком, ну, скажем так, вытягивают из застройщиков деньги. Да, не будем, так сказать, прямо будем говорить об этом. То же самое происходит и в ИЖС. Огромное количество подрядчиков по всей России обанкротилось, хотя не являлись недобросовестными по причине потребительского терроризма.
9: Да вы что? А что это такое?
11: Потребительский терроризм – это термин, который родился с многоквартирными домами. Это когда люди специально, намеренно, уже согласованно с юристами, приходят к застройщику с целью именно заработать на этом. То есть задача принять квартиру, она вторична, первоначально нужно вытащить денег. Потому что там, ну, докапываются совсем уже до мелочей, но объективно сейчас очень много дел в судах находится. Люди начинают строить, допустим, дом, уже зная, что они пойдут в суд с подрядчиком. И, к сожалению, сейчас нету третьей стороны, которая бы могла объективно сказать, кроме суда, конечно же, которая бы могла сказать, прав подрядчик или прав заказчик. Мы со своей стороны предлагали вести некую службу заказчика со стороны банка при оформлении ипотечного продукта, но пока это находится в разработке, банк это понимает, министерство сам это тоже обсуждает, это видит, потому что это по всей России происходит. Но пока решение какого-то единого не принято. То есть если какие-то послабления есть для застройщиков многоквартирных домов, то для ИЖС никакой нормативной базы по сей день нету. Потому что, ну, продукт пилотный, и пока этого не ввели. Вот, есть такая проблема.
9: Да. Никита, вот важно еще узнать, как реализован механизм льготной семейной ипотеки под ИЖС. 6% ведь лакомая ставка сейчас. Но я так понимаю, что не все желающие могли бы.
11: Ну, это семейная ипотека, да, то есть наличие детей необходимо, одного ребенка или двух. Сейчас обсуждается изменение этой ипотеки, оно должно было быть вот 1 июля, но оно не произошло, мы ждем его в сентябре, там будет такая дифференцированная ставка, то есть там один ребенок одна ставка, двое детей две ставки, другая ставка, трое детей другая ставка вообще. Пока этого не случилось, пока для всех 6%. Все, в принципе, оформляется довольно быстро. Сбербанк, Дом РФ, это ключевые банки, с которыми мы сотрудничаем в этом направлении. В принципе, человек, который приходит без участка, без ипотеки, без всего, в течение месяца выходит на сделку уже с оформленным участком, выбранным проектом, подготовленной сметой, и все, там, грубо говоря, через 30 дней ему начинают уже строить.
8: Хорошо, так, ну, принципе, смотрите, а в законодательстве, касаемо ИЖС, что необходимо еще дополнить, изменить или конкретизировать, чтобы защитить и покупателя, и застройщика, потому что застройщик тоже берет на себя риски порой, да, потому что строит-то он через эскроу.
11: Все верно. По поводу вот потребительского терроризма я уже озвучил, да, то есть нужно разрабатывать норму точно, иначе мало слишком подрядчиков останется. Вот, есть еще один момент, который не оптимизирован. Очень большую нагрузку сделали на девелоперов, то есть застройщиков загородных. Сейчас на них повесили, как сказать, нагрузку социальную, такую же, как на многоквартирные дома. Но экономика поселка и экономика многоквартирного квартала разные абсолютно. Если застройщик, который строит там несколько корпусов, там 12-этажных домов, может построить себе там детский садик или какую-то школу хотя бы небольшую, то когда вы строите поселок, у вас нет такой рентабельности, нет такого денежного даже оборота в принципе, чтобы строить такие учреждения. Но государство теперь от нас требует этого. Поэтому тут будет вопрос по комплексному развитию территории. Также есть проблема в том, что компании, которые занимаются продажей домов, готовых, будь то или подстройку, все время у людей есть непонимание, и весь рынок из-за этого, скажем так, путается из-за комплектации дома. Есть, если вы слышали в строительстве такое понятие, холодный контур, теплый контур, с инженеркой, под ключ.
9: Да, конечно.
11: Вот, и людям, когда озвучивают эти стоимости, они путаются, им сказали 3 миллиона, они такие, о, у нас дом стоит 3 миллиона, но они не понимают, что это не дом, а просто коробка, в которой жить нельзя.
9: Каркас.
11: И за счет этого происходит, может быть, не мошеннические схемы, но введение в заблуждение, намеренное заказчиком путем озвучивания дешевой цены, они их привлекают, там, застройщики или девелоперы, а потом люди только после покупки или после строительства
9: осознают, что стоимость намного больше, намного сложнее и намного затратнее. Спасибо. Никита, генеральный директор строительной компании РСС, Никита Смирнов был у нас в эфире.
8: 8-925-222-99-92 это наш мессенджер, также наши каналы в Максе и в Телеграм. Заходите, подписывайтесь, смотрите трансляцию.
12: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
13: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
7: Точного времени.
9: 9 часов 31 минута, 8 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
8: Доброе утро. Мессенджер мы вот только озвучивали. Заходите в наши каналы в Максе, в наш канал в Телеграме, в ВК. Ну, в общем, есть мы везде. Читайте самые свежие новости на вести.ру. Ну, а сейчас поговорим об экологии, о нашем будущем, наверное, и о нашем настоящем, потому что сейчас проходит в России эксперимент. Никакие экологические инициативы мы не оставляем, в том числе и современные. И мусор, тема мусора достаточно остро стоит в России. Ну, никто не хочет у себя под окнами контейнеры, да, большие свалки. Никто не хочет мусоросжигающие заводы у себя под окнами. А вот мусороперерабатывающие заводы – это, наверное, объективно самое правильное будущее. Да? Переработка, вторичка. Что делать с мусором? Не вывозить же его куда-то, не засорять. Мы же не Бангладеш, мы все-таки достаточно развитое государство, да, и у нас людей поменьше. Ну и природу мы так загадить не можем себе позволить. У нас есть какая-то социальная ответственность. Ну вот в порядке эксперимента в России сейчас перерабатывают много чего, и в частности текстиль. И еще с прошлого года во многих городах-миллионниках, во многих крупных городах начался эксперимент по сбору текстиля, да, для дальнейшей переработки. Вот с июля 2025 года по июнь 2026 в российских регионах установили 5500 специализированных закрытых контейнеров для сбора текстиля, который затем отправляется на переработку. И с начала года удалось собрать и направить более 3000 тонн текстиля. Об этом сообщает российский экологический оператор. Сумма солидная, да, пока, ну, надо с чего-то начинать, но уже хорошо.
9: Действительно, неплохо, что сдать и как сдать, да, в каком виде. Я так понимаю, что это должны быть вещи, которые уже мы носить не можем, да?
8: Да, безусловно, и которые нельзя отдать, например, на благотворительность, то есть это уже рваные вещи,
9: это другие
8: старые,
9: контейнеры.
8: Да. И, собственно, в Санкт-Петербурге собирают, в Московской области, в Москве, в Ленинградской области, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Новгород. И из контейнеров, вот из этих городов, текстиль отправляется в Ивановскую область, где после сортировки его перерабатывают во вторичное волокно для производства нити или в обтирочные материалы. То есть в дальнейшем все наши кофточки, юбочки, джинсы обретают вторую жизнь.
9: Это хорошо. Но я так понимаю, что это другие контейнеры от тех, которые стоят, в том числе вот у меня во дворе, контейнеры для, условно говоря, второй жизни ваших вещей, да, в хорошем состоянии. Бывает даже и новое что-то мы туда можем положить. Обувь, вещи – это другое направление. А здесь сугубо переработка.
8: Как собирают текстиль, как вообще это все работает в России, как оценивают, собственно, в российском экологическом операторе этот эксперимент, давайте попробуем выяснить. Пресс-секретарь российского экологического оператора Светлана Резун с нами на связи. Светлана Николаевна, доброе утро.
14: Да, доброе утро.
9: Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о проекте.
14: Ну, во-первых, я бы хотела вас немножечко поправить, потому что вот вы сказали, что сдаете одежду в какой-то отдельный еще контейнер. Все-таки все контейнеры, которые у нас расставлены для сбора текстильных отходов, так или иначе сначала проходят обработку, то есть весь текстиль пересматривают, и все, что можно сразу отдать, допустим, в... Ну, там, допустим, нуждающиеся семьи, да, или какие-то ночлежки, или еще что-то, то есть вещи, которые еще пригодны, их, конечно же, отбирают. Вот. А все, что непригодно, далее направляется на переработку. У нас в стране пока, к сожалению, не такое большое количество заводов по переработке текстильных отходов, но, тем не менее, это направление развивается, и мощности уже позволяют некий объем перерабатывать, вот вы уже сказали, да, в специальные нити и волокно, которое далее используется для изготовления новых материалов, новых тканей. Проект, который запущен российским экологическим оператором совместно с компанией LeaderTex, это проект, скажем, почему пилотный, да, почему экспериментальный, потому что компания ставит инфраструктуру, те самые баки для приема текстильных отходов, то есть это старая одежда. Не обязательно, что она совсем в плохом, непригодном состоянии, это может быть еще и ненужная одежда. Да, к сожалению, в эпоху нашу, когда мы все гонимся, да, за новыми вещами, нам хочется каких-то постоянных обновок.
8: Да, миллионы тонн одежды ежегодно оказываются на свалке.
14: Да, конечно.
8: Это быстрая мода.
14: Да, это на самом деле большая проблема, и чтобы вот эта самая одежда не оказывалась просто потом где-то на свалках, где-то не гнила, да, на полигонах, а вот придумали такие контейнеры, куда можно сдать эту одежду, где эта одежда отберется, да, где ее просмотрят, насколько она пригодна еще для носки, а где она непригодна, ее направят на переработку на завод в Ивановской области. Вот в Ивановской области создан еще в 23-м году большой эко-кластер для переработки именно текстиля. Вот. Поэтому мы надеемся, что этот проект будет продолжаться. Мы уже видим большой интерес со стороны населения. В Москве продолжают расстанавливать такие вот баки. То есть сейчас они есть в Западном округе Москвы. Уже идет установка в Юго-Западном, Южном, Юго-Восточном. И мы планируем, что эти баки появятся во всех административных округах Москвы. Вот. В Московской области они также расставляются. То есть мы видим, что где у нас самый большой объем, да, это города-миллионники. Конечно, хочется, чтобы весь текстиль, который уже непригоден, попадал все-таки на переработку, а не оказывался на полигонах.
8: Да, вот по вашим данным, как раз-таки нашла, правда, за 2024 год, 16 килограммов ненужного текстиля в течение года каждый горожанин выбрасывает.
14: Да, все верно. Все верно. И это действительно большая проблема, потому что текстиль очень сложно отделить для переработки, если вы выбрасываете его вместе с другими отходами. То есть если вы выбрасываете одежду с какими-то остатками еды, да, то есть это мокрые отходы, которые портят ткань, и в дальнейшем эту ткань невозможно отобрать и, соответственно, переработать. А вот такие баки, да, специализированные, они позволяют отобрать текстиль, чтобы его дальше использовать повторно. Кстати говоря, не только баки LeaderTex, да, у нас существуют. У нас на самом деле огромное количество проектов по России, которые осуществляет именно сбор текстильных отходов, то есть старой одежды, обуви. Это и благотворительный фонд «Второе дыхание», с которым мы тоже активно работаем и знаем, что они добросовестные и точно передают, ну, скажем, неподходящую, непригодную ткань для переработки. Mm-hmm. Да, это в том числе такие проекты, как «Экотекстиль», благотворительный фонд «Лепта», проект «Вещь добра», проект «Спасибо», благотворительный шкаф.
9: Там, добрые вещи.
14: Не просто вещи. Да, добрые вещи,
8: да, второе дыхание
14: еще есть. Это все, это все благотворительные проекты, которые тоже передают ненужные, ну, то есть непригодные вещи на переработку. То есть их цель — отобрать то, что еще можно использовать, а остальное передать уже, опять-таки, это все сводится пока что в Ивановской области на переработку.
9: Ну и опять же, об осознанном потреблении сразу хочется поговорить немножечко. 16 килограммов текстиля в год каждый человек производит. Колоссальное количество.
8: Не производит, а выбрасывает на свалку.
9: Производит в виде мусора, я хотел сказать. Да? А если мы хотя бы снизимся вдвое в этой ситуации, мы, в общем-то, ну, во-первых, станем более экологически ответственными, снизим нагрузку на собственный бюджет, в конце концов, потому что это же вещи, это расходы. Ну и, в общем,
14: конечно.
9: Благодаря чему этого можно добиться? Помогите понять.
14: На самом деле все начинается персонально с каждого из нас. Вот если вы, например, пойдете и расскажете своим друзьям о том, что, слушай, давай-ка будем как-то сокращать покупки, да, одежды новой.
8: Удалить приложение на маркетплейсе.
14: Да-да-да, ну... Какие-то такие простые шаги, просто объяснять, что пока не существует таких объемов переработки, да, таких мощностей, то стоит, конечно, сократить потребление. Конечно, мы не можем призывать там, элементарно бизнес, да, к сокращению объема производства, ну, потому что все-таки бизнес на этом живет. Но мы можем объяснить людям, что необходимо контролировать свое потребление. Это касается не только одежды, да, это касается в том числе и других видов товаров. То есть элементарно обращать внимание на то, что вы покупаете, в какой упаковке. Можете ли вы купить этот товар без упаковки? Это тоже сократит именно вот количество тех отходов, которые попадают потом, да, в мусорный бак. Ну и, конечно же, обращать внимание на то, куда и как вы выбрасываете эти отходы. То есть смотреть. Сейчас, на самом деле, достаточно активна расстановка баков для отдельного сбора отходов осуществляется по регионам, поэтому обращайте внимание, где у вас находится в вашем городе, там, в вашем поселении баки или, возможно, даже экоцентры, которые принимают различные фракции, будь то отдельно старая одежда или какие-то зубные щетки, да, или
8: будь то пластик. Вот, кстати, новые данные, конечно, что жители Москвы за первые 6 месяцев собрали более почти 3000 тонн пластиковой и стеклянной тары с помощью специальных контейнеров «Колокол». Есть такие контейнеры желто-зеленого, по-моему, цвета в Москве. И вот туда люди отправляли крышечки, бутылочки. Ну, в общем, почти 3000 тонн собрали. А что касается переработки, вообще... Насколько интересно перерабатывать текстиль с точки зрения там, наших предприятий, и кому нужно вот это вот второе дыхание наших бывших вещей? Вот кто покупает эти нити, куда это все идет?
14: Ой, ну, знаете, здесь можно говорить о разных видах производства. Ну, я вам приведу банальный пример. Вы обращали внимание на то, какие ткани используются в строительной отрасли? Ну, то есть какие-то постилочные материалы, какие-то материалы для утепления, те же перчатки, например, рабочие, да, это все не первичный материал, это все вторичка. И достаточно большой объем таких материалов необходим. И, конечно, это вот первое, куда у нас идут те самые волокна, переработанные из старой одежды. То есть мы не используем для вот такой отрасли какие-то новые материалы, мы используем именно вторичку. Это такой банальный пример, скажем так, да. Ну, также можно сказать, что у нас неплохо развивается апсайклинг. Если вы обратите внимание, многие молодые дизайнеры
8: выпускают целые коллекции, да.
14: Да, да, да, да, это становится модно, и это тоже прививает культуру осознанного потребления, показываем, что из старой одежды можно создать какую-то новую вещь, почему нет.
9: Да,
14: вот еще поэтому, очень... на самом деле, интерес присутствует.
9: Еще очень много у нас дома, у каждого же ведь есть такой ящичек со старыми девайсами, старые телефоны, старые плееры, все это тоже нужно куда-то сдавать, ведь правда?
14: Конечно, на самом деле у нас существует карта, называется она «Уберу», у которой есть и приложение в том числе, и в ней можно посмотреть точки приема, пункты приема, где можно сдать старую технику, одежду, пластик, ну, вообще, на самом деле, различные виды отходов.
9: И получить в обмен какие-то приятные, хорошие книги, как было раньше, помните, в Советском Союзе. Спасибо, Светлана Николаевна. Пресс-секретарь российского экологического оператора Светлана Резун была с нами на связи. Мы говорили о том, как старые вещи обретают новую жизнь, где можно сдать и каков объем этого текстиля, куда он идет, как перерабатывается. 8-925-222-99-92.
15: Радио России.
16: Поезд надежды и его участники. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
17: У меня в классе мальчик есть, и для мальчика взяли девочку из детдома. И к нему так поменялось отношение, что его начали оскорблять, унижать. Когда жили в Тюмени, все знали, что вот они у меня приемные, и никто на это не обращал внимания.
16: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
18: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
16: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. На правах рекламы.
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
20: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
19: Ну а к чему может привести развитие артроза?
20: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
19: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
20: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
19: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
20: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
19: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
20: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
19: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
20: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
19: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
20: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
19: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
20: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
19: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
20: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
19: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
21: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
22: С 5 класса мечтала о своей группе.
21: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ФСБ задержало россиянина, который планировал по заданию СБУ поджечь военкомат. ВС России поразили склад ГСМ, а также логистический центр в Черниговской области. СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на логистический центр в Тульской области. Далее подробности. Российские военные нанесли массированный удар по объектам, которые связаны с украинской армией, транспортно-логистическим центром в Киеве и Киевской области, а также судам в районе Одессы. Об этом заявила Минобороны. В частности, в Киеве нанесен удар по логистическим центрам эпицентра МЛП «Чайка», транспортно-логистическому центру «Транслогистик», инновационному терминалу и логистическому центру. Они были задействованы для хранения и распределения комплектующих для дронов ВСУ, товаров двойного назначения, производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. В Киевской области нанесены удары по логистическому центру «Терминал Бровары», транспортно-логистическому центру «Бровары Рабин Украина» и логистическому центру «Бровары», где распределялись и хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, в том числе иностранного производства. В Черниговской области расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» Вооруженных сил России поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты», а также газокомпрессорную станцию в Полтавской области. Кроме того, с вечера понедельника расчетами реактивных БПЛА «Геран-4 «Сикер» в акватории Черного моря были поражены 5 морских судов типа «Сухогруз», которые использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ. Суда были поражены точными попаданиями БПЛА на рейде в порту Николаев, а также в Черноморской оперативной зоне восточнее и южнее Одессы. Также Минобороны сообщает, что за ночь силы российской ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после украинской атаки на логистический центр в Тульской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в среду вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие. Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будет назначены судебные экспертизы. Как отметила Петренко, устанавливаются конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям. Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным службы, подозреваемый по своей воле установил сотрудничество с представителем СБУ, после чего, согласно его заданиям, нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти России. В дальнейшем куратор предложил

0: которых он называет социал-демократами. Речь, в частности, о мэре Нью-Йорка Захране Мамдани и кандидате на пост главы Вашингтона Джанис Льюис Джордж. По словам Трампа, приход к власти в городе социалиста или коммуниста неизбежно приводит к распространению преступности, а также грязи и мусору на улицах. Они разрушат США, уверен глава Белого дома. Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий. Премьер-министр в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. Глава агентства рассказал о работе по развитию креативных индустрий. В свою очередь, премьер вспомнил прошедшую в июне международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой приняли участие главы правительств стран СНГ.
1: Хочу вспомнить, совсем недавно мы собирались с представителями стран СНГ, премьер-министрами, на конференцию по креативной индустрии. Это очень такая смежная тема, и очень хорошие провели ряд, так сказать, в том числе и таких стратегических сессий. Мне кажется, тоже мы могли бы вовлекать наших коллег из стран Евразес в эту тему более активно.
0: Михаил Мишустин 6-7 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чалпон-Ате, сообщает пресс-служба Кабинета министров. По ее данным, ожидается, что в заседании примут также участие делегации государств-наблюдателей при ЕАЭС. В 2026 году в органах Союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Республика Казахстан. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7000 рублей в день. Об этом сообщает социальный фонд на платформе МАКС. Уточняется, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля. Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873 рубля. В ведомстве напомнили, что информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно посмотреть на портале госуслуг в разделе «Здоровье». Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол армейца Матеуса Рейса железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от крыльев Советов 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился Владимир Хубулов. А у самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинеду. Родина разгромила «Рубин» 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над «Акроном» 4-0. Алакунли Алусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Футбольный «Бешикташ» начал переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника москвичей Матвея Кисляка. Турецкие СМИ утверждают, что стамбульский клуб предложил столичной команде 20 миллионов евро за игрока, а также проценты от любой последующей продажи Кисляка. Но ЦСКА потребовал за футболиста 40 миллионов евро. Футбольный «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Флуминенсе» Эркулесу. Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Санкт-Петербурга переключился на этого игрока после провала переговоров с хавбеком «Ботафого» Данила. Нападающий футбольного «Спартака» Левай Гарсия этот сезон проведет на правах аренды в греческом Панатинаикосе. Соглашение предусматривает право выкупа прав на форварда сборной Тринидада и Тобаго. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода. В среду, 5 августа, в Вологде плюс 22, плюс 24, без осадков. В Калининграде вечером дождь, гроза, плюс 30, плюс 32. В Перми плюс 23, плюс 25, без осадков. В Оренбурге плюс 27, плюс 29, без осадков. В Ярославле плюс 25, плюс 27, без осадков. В Воронеже плюс 31, плюс 33, без осадков. В Сочи

27, плюс 29, кратковременные дожди, гроза в Нальчике, плюс 28, плюс 30, кратковременные дожди, гроза в Ялте, без осадков, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве, плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. Сейчас в столице 24 градуса тепла.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она родилась смешной, ранимой и очень умной. Что, согласитесь, для девочки не очень хорошо. Но вся ее жизнь стала прямым доказательством того, что минус на минус дает большой плюс. Я всей души в нашей студии приветствую дерзкую, красивую актрису театра и кино, камеди-женщину на все времена Елену Борщеву. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте. Уже страшно.
1: Да. Это правда, что вы научились читать в 5 лет, и одна из первых книг была «Большая медицинская энциклопедия».
2: Да, это действительно так. Моя бабушка Валентина Ивановна Борщева была врачом, очень известным в Нальчике, заслуженным. И у нас дома было очень много медицинской литературы. Конечно, мне было интересно рассматривать картинки, прежде всего, строение человека. Вот я прям помню, как меня удивило, что кожа из стольких слоев состоит.
1: А сколько там слоев?
2: Ну, много там, эпидермис, жировой слой и так далее. И я действительно прям зачитывалась. И когда меня спрашивают, кем бы я могла стать, если бы не лингвистом, и если бы не комиком и актрисой, то я бы, наверное, стала бы врачом, опять же, если бы не моя бабушка, которая меня вовремя отговорила от этой профессии. И династии у нас не получилось.
1: Но с чувством юмора у вас хорошо, так что...
2: У врачей у всех, кстати, тоже очень хорошо.
1: Вот я про это говорю, да.
2: Я всегда убеждаюсь в этом.
1: Хорошо. Это правда, что в детстве ты очень расстраивалась, что тебе не доверяют роль Снегурочки?
2: Да, это была моя боль. И мама, конечно же, призывала меня к спокойствию, да, и говорила: Леночка, ну ты же темненькая, ну какая Снегурочка? Снегурочка, она же из снега. Зато я была, например, шамаханской царицей.
1: Это правда, что в институте у тебя было прозвище «Индеец»?
2: Да, правда. И когда я поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет, это был такой период хиппи, где-то вот вперемешку с рейвом, да, то есть у меня были такие клетчатые джинсы, джинсовая такая рубашка на выпуск, черные волосы, да, на пробор, вот так вот.
1: Такой Чингачгук большой.
2: Да, Чингачгук, то есть тоже какие-то серьги там с перьями и так далее, ну, то есть я не удивлялась, что меня так называли.
1: И напоследок, это правда, что как-то тебе предложили сыграть роль трупа?
2: Да. Да, на эту тему я потом написала целый стендап.
1: Да ладно?
2: Да. В итоге я отказалась от этой роли.
1: Такая глубокая роль.
2: Да, глубокая была роль. И, потому что, меня возмутило.
1: Да меня тоже возмутило.
2: Да, а что там играть? Это просто вспомнить, как я 1 января провела. Все.
1: Это уже начало хорошего стендапа новогоднего.
2: Да.
1: Ну, хорошо, переходим к делу. Елена Борщева. Значит, мама Татьяна Витальевна родилась в Перми.
2: Угу.
1: А как она попала в Нальчик?
2: Так же, как и в Пермь. Ну, то есть, изначально мои, скажем, родственники, предки со стороны мамы, они из Краснодарского края.
1: Ух ты!
2: Адыгея, вот. И у меня такой вот родовой дом, он до сих пор еще есть. То есть, в половине дома вот жила сестра, сейчас там живет дядя. И там, да, жил мой вот прадед, который герой Великой Отечественной войны.
1: Да ладно?
2: Да, именно там. А вот бабушка как раз-таки моя вышла замуж за дедушку, а он был инженер-строитель. И, собственно, вот и его по долгу службы...
1: Занесло, да?
2: Да-да-да. Она могла и родиться на Камчатке, например. То есть они жили долгое время на Камчатке, они жили в Перми. Тетя моя родилась в Кунгу. И потом они уже поехали строить Нальчик.
1: Угу.
2: Да, вот мой дедушка построил роддом, например, в Нальчике.
1: В котором ты родилась, да?
2: Ну да, получается так. И, соответственно, уже, да, в Нальчике и осели.
1: Слушай, но ведь Нальчик — это мусульманский город, по большому счету.
2: Да, сейчас, конечно, да, преобладает мусульманство, но также развито православие.
1: Угу. Но никогда не было никаких трений по этому поводу в наше советское время?
2: В советское время не так, скажем, все делали акцент на религии, поэтому именно на почве религии никогда такого не было.
1: Мама ведь хотела стать актрисой.
2: Мама хотела действительно стать актрисой, и когда она поехала поступать в Москву, она даже там пыталась пойти в какой-то вуз театральный, но все ее попытки были жестко пресечены бабушкой, которая сказала: нет, ни в коем случае. Да. Да. И так как она пошла, в итоге поступила в Тимирязевскую академию сельскохозяйственную, и там до нее училась моя вот бабушкина сестра, двоюродная.
1: Ты у тебя все агрономы?
2: Да, у меня все, и папа же тоже.
1: Ну, в принципе, агроном. А папе мы еще поговорим. Да. Кстати, Лена, ну ты у нас стендапер, по большому счету. Но я видел тебя в нескольких сериалах, и ты очень хорошо стала играть. А ты училась?
2: Да, когда я уже, скажем, завязала с женским шоу, да, мне стали предлагать и сниматься в фильмах, и играть в спектаклях. И я помню, что мне предложили спектакль, наверное, был резкий, это был очень быстрый ввод в этот спектакль. И я ввелась, да, но там роль была... Я не постоянно находилась на сцене, я выходила во втором акте.
1: Кто партнеры были?
2: Андрей Львович Ургант.
1: Ого!
2: Да, как раз играла его молодую жену.
1: Так, вот старый ловелас.
2: Да, но все равно, несмотря на то, что роль была не такая большая, да, я почувствовала, что мне, конечно, не хватает мастерства, что существование театральное, оно отличается, конечно же, да, и от эстрады, и от кино. И я начала вот посещать разные курсы, да, ходила на такие курсы для профессиональных актеров, а потом решила и, скажем, получить диплом и пошла, да, в высшую школу сценических искусств Константина Аркадьевича Райкина.
1: Угу.
2: И там прошла профпереподготовку. Там, конечно, тоже много я оттуда вынесла. И,
1: я представляю, очень, как по тебе там проходились.
2: Да. Выход из зоны комфорта был жесткий, особенно когда я показывала страуса. Да, но я очень счастлива, благодарна, что вот так сложилась, скажем, судьба, что удалось поучиться у такого мэтра, у Константина Аркадьевича.
1: Да, конечно, он жесткий, но талантливый.
2: Да.
1: Но вернемся к детству. Я так понимаю, что долгое время в твоем доме не было мужского плеча, была бабушка, была мама, а потом появился отчим. Правильно я понимаю?
2: Да.
1: А кто нашел отчима для мамы?
2: Хочу сказать так, что я искала, конечно, упорно и отчаянно отчима.
1: Серьезно?
2: Да. Я, лет так, наверное, с 5 маме говорю: мама. Ну, просто она как-то сказала, что ей нравится Михаил Боярский. Я сделала вывод, что ей нравятся усатые. Вот. И значит, когда только я видела любого усатого мужика на улице, я кричала, говорю: мама, вот, смотри, жених твой идет. Я действительно искала, но именно моего отчима, Николай Васильевич Беленко, привет передаю сердечный, да, они, скажем, нашли друг друга, их познакомили, но самое интересное, что я с ним познакомилась до того, как познакомилась моя мама. Он оказался моим тренером по плаванию, который сначала научил меня плавать, а только спустя 2-3 года они познакомились с мамой.
1: Самостоятельно?
2: Да, без моего участия вообще.
1: Ого. Так, ну а потом, когда они тебе принесли маленькую Веру, девочку, сестреночку, как ты к этому отнеслась?
2: Я была безумно рада.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: На самом деле просила маму, наверное, лет с 9-10, говорю: я хочу сестренку или братика, мне все равно кого. Принеси мне, принеси, роди мне. Вот, поэтому я действительно счастлива была, и я нянчилась, да, ну, наверное, не столько, сколько я бы нянчилась, если бы это случилось, когда мне было 10, потому что все все-таки 13,5 лет, да, у меня уже другие интересы появились, подружки, друзья, прогулки, вот, но все равно какое-то время, да, уделила сестре.
1: А скажи мне, то есть этот опыт тебе помог потом, когда у тебя родились свои дочки?
2: Ну, немного помог, да, я что вынесла из этого, что, да, надо укачивать и найти, значит, что-то, что ребенку, ну, по цветам заинтересует. У нас дома, да, была такая фотообои «Осень», вот, моей сестре Вере, Вера, тебе привет тоже, ей нравилась осень. Не знаю, как сейчас. Но она, кстати, осенью родилась, может, еще поэтому.
1: И поэтому ты так раз ее подвинул к этим обоям. Да. Сиди и не ори. Как в школе училась?
2: Я была отличницей.
1: Ой, я представляю, как тебя ненавидели все. Высокая, наверное, на первую партию.
2: На первую партию, потому что я еще очки носила.
1: Ой, мама, дорогая папа-космонавт.
2: В общем, все, полный набор.
1: Руку тянула?
2: Конечно.
1: Темно устраивали, нет?
2: Нет, нет.
1: Нет? А скажи мне, вообще вот в последнее время очень часто говорят о насилии в школе. Как-то буллинг?
2: Да.
1: А у тебя было это?
2: Ну, тогда мы таких слов не знали.
1: Да я тоже не знал.
2: Да, но да, было, конечно. И чувствовала себя, скажем так, изгоем, да. Ну, у нас какая-то, у нас такие вот были, скажем, в классе группировки, да, то есть там группа мальчиков, группа девочек, там группа крутых девочек, группа крутых мальчиков.
1: Ну, да.
2: Ну, и мы изгои, нас там было четверо. Ну, хоть не одна я,
1: ну,
2: да, и это тоже.
1: И чего, мочили?
2: Ну, где-то игнорировали, где-то смеялись, где-то там даже дошло до, ну, там как-то жестко толкнули меня, я упала, ударилась головой о парту. Вот так, такая история была.
1: Скажи мне, а когда ты поняла, что можешь вызывать действительно улыбку и смех у людей?
2: Я поняла, что я могу вызывать улыбку и смех, наверное, когда я начала играть в КВН.
1: Угу. И это в Пятигорске уже.
2: Да, это уже было в Пятигорске. И действительно, для меня это было очень удивительно. Тем более, что я, ну, на тот момент не сильно вообще разбиралась в юморе, особо не смотрела КВН, не знала...
1: Молодец.
2: Не знала какие-то другие команды. Ну, то есть я практически с нуля туда попала. И поэтому я думаю, а что все смеются-то?
1: Да.
2: Неужели это смешно? Ну, где-то мне даже, где-то меня что-то обижало как-то, да. А потом настал момент, когда вот после каких-то игр, да, уже в региональных лигах ко мне подходили там какие-то ужасные девочки.
1: Ужасные, да?
2: Да, и благодарили, что «Елена, спасибо вам за вашу самоиронию». Вот, и когда я это все вот прочувствовала, поняла, что вот, вот он, вот для чего я была избрана.
1: Да.
2: Это моя миссия.
1: Это была очень смешная.
2: Да, спасибо.
1: Да нет, не за что. Гадать умеешь?
2: Ну, когда-то этим занималась, сейчас не приветствую.
1: У тебя сейчас сколько фамилий?
2: Ну, в паспорте одна, мужа.
1: Так, ага, дальше, в паспорте одна фамилия.
2: Да.
1: Значит, на сцене другая фамилия.
2: Да.
1: А Санта-Мария Герра?
2: Ну, это тоже один из псевдонимов.
1: Ага.
2: Вот, который сейчас принадлежит ТНТ.
1: Да ладно?
2: Еще лет на 50, наверное. Да.
1: Вот я смотрю, что ты очень честный человек, и мне это очень нравится. И на самом деле видно, что ты не играешь, что ты живешь на сцене. Ты, в принципе, говоришь то, что думаешь. Тебя часто предавали?
2: Меня предавали. Сказать часто или не часто, надеюсь, наверное, все-таки не часто. И это радует. Но были, конечно, такие болезненные, скажем, предательства, которые немножко так... снизили мою доверчивость, да, и как-то научили не так сильно доверять людям, вот. Но я все равно не могу ничего с собой поделать, и все равно продолжаю оставаться очень открытым человеком.
1: Ты же ангел. Как они могли тебя обмануть, негодяи?
2: Ну, тут, скажем, всегда человек думает прежде всего о себе, и они тоже думали прежде всего о себе. Ну, либо решили, что так будет правильно, я не знаю.
1: Ну да. Ну, как говорится, и бог с ними.
2: Да.
1: Так, Лена, скажи, пожалуйста, если я захочу пойти в театр, куплю себе новый костюм, и, может быть, даже куплю вот цветы. Кстати, ты какие цветы любишь?
2: Я люблю розы.
1: Розы. Хорошо. Вот смотри, если я пойду на спектакль с розами, с твоим участием, что я могу увидеть на сцене?
2: На сцене?
1: Да.
2: На сцене можешь увидеть меня.
1: Так.
2: В абсолютно новом, необычном образе. Например, с рыжими волосами.
1: Ого, брюнетка, так.
2: И где-то, конечно же, обязательно будет смешно.
1: Ну, это понятно.
2: Понятно, да. Вот.
1: Страшно интересно.
2: Ну, и, да, ну и твою любимую «Искренность» тоже увидишь.
1: А что это за пьеса?
2: Это пьеса «И истринские ведьмы».
1: Как?
2: «И истринские ведьмы». От слова ИИ, угу. Искусственный интеллект.
1: То есть не зря я спросил по поводу «Умеешь ли ты гадать?»
2: Да, я там играю, моя героиня Лиля, она тарологиня, да, а это значит каждая вторая женщина в России, потому что сейчас все просто помешались, да, на этом таро. У меня даже и стендап тоже на эту тему есть, что, говорит, скоро, говорит, у каждого будет свой персональный таролог. Вот там три героини, которые сами, скажем, гадают, сами там помогают женщинам, да, но сами одинокие, сами ищут любовь. И они пробуют создать себе идеального мужчину с помощью искусственного интеллекта. Ну а что из этого выходит, собственно,
1: да,
2: знаете, на спектаклях?
1: Театр, сцена. Зачем принимать участие в этих реалити-шоу? Там, где над тобой глумятся, издеваются.
2: Да.
1: Ты срываешься.
2: Да.
1: Вот в ЮАР ездила?
2: Да.
1: Сорвалась там?
2: Сорвалась.
1: Ну вот видишь...
2: Ну, да, это было, конечно, тяжелое такое испытание, прежде всего психологическое, психологически тяжелое. И, конечно, когда я туда ехала, я особо, ну, как бы не представляла, на что я конкретно
1: подписалась,
2: да, и я, ну, про себя многое поняла, узнала, поняла, что я действительно подключаюсь и включаюсь. То есть многие могли как бы, ой, да это шоу, да, там, там
1: ну,
2: завтра
1: да.
2: все пройдет, ну, как-то легче к этому относились ко всему, а я как-то все это очень, да, на фоне голода еще, естественно, да, голодного истощения, я как-то это очень все близко к сердцу приняла.
1: Скажи мне, а какое впечатление на тебя произвела эта страна, победившего апартеида?
2: Ой, ЮАР меня просто на самом деле шокировала, потому что, ну, как бы, меня предупреждали, что там достаточно опасно. Но я думаю, ну, там, Кейптаун, там, я просто смотрела там эти видео, фото, думаю, ну, это же такая красота, такой город тоже многонациональный, что-то может быть опасно. Когда я приехала туда, я прямо вот почувствовала, я это все увидела. А мне тоже рассказали, там, сюда не ходи, туда не ходи. Грубо говоря, даже вот днем туристический автобус не надо было выходить на остановки даунтаун в центре города. То есть, говорит, нельзя туда. Ну, потому что сразу на меня накинулись, значит, какие-то люди, ну, как попрошайки, да, и так далее.
1: Угу.
2: Потом меня пытались развести, значит, выманив у меня там карточку. Ну, то есть, я еще, скажем, хорошо отделалась от этого всего. То есть, там даже при свете бела дня что такое происходит, а когда темнеет, так вообще все передвигаются только на авто.
1: Вот
2: и
1: так.
2: Еще меня шокировало то, что там очень все равно классовое неравенство. То есть, целые, говорят, эти живут здесь, эти живут здесь.
1: То
2: это магазин для
1: расовые,
2: белых,
1: да?
2: Да, это магазин...
1: Да, да.
2: Ну да. Вот. Несмотря на то, что это как бы вот страна, победившая апартеид.
1: Слушай, кстати, возвращаясь к папе, который живет в Панаме, ведь он панамский коммунист?
2: Да.
1: Ого!
2: Да, он даже когда приезжал в Россию, он тут искал, говорит, мне нужно передать письмо от партии Панамы.
1: Так?
2: Партии России.
1: Серьезно?
2: Да, и мы с ним ездили тут по всей Москве, искали офисы, да, наши. Он говорит, вам головной офис. Кстати, ты знаешь, что где-то в районе Цветного бульвара есть офис, ну, головной офис коммунистической партии, где просто мозаика на, не знаю, там, на весь дом Владимира Ильича. Прямо во дворах, да.
1: Я живу там недалеко просто. Скажи мне, а тебя никогда не хотели заманить в какую-нибудь партию?
2: Ну, после того, как узнали, что у меня папа коммунист, меня пытались коммунисты, да, заманить. Я сказала, говорю, я вне политики.
1: Вот глядя в твои глаза, у меня большое подозрение, что ты пишешь стихи. О чем ты их пишешь?
2: В последнее время, на самом деле, практически не пишу, только на заказ.
1: О, даже так?
2: Да, ну, когда какой-нибудь корпоративчик, там надо что-то написать. Но вообще, когда писала, ну, писала про себя, про какую-то тоже про неразделенную любовь, про счастливую любовь. Ну, и что-то с юмором тоже рождалось у меня. Все равно, скажем, нужна муза, озарение, какая-то, не знаю, какая-то ситуация, какая-то причина, чтобы это сподвигло написать.
1: Тяжело быть актрисой? Ну, только честно.
2: Скорее да, чем нет. Но это, скажем, любимое дело моей жизни, и я бы ни на что это не променяла. И когда у меня сейчас вот дочка поступала, тоже, она тоже решила выбрать актерскую профессию, я тоже с ней серьезно поговорила, рассказала обо всех минусах. И говорю, ты все еще хочешь? Она, да, я хочу. Я говорю, ну тогда, пожалуйста.
1: Вот, Машечка, иди.
2: Ну, поддержала, потому что ничего не оставалось, да, потому что я помню историю моей мамы, которая, да, запретили пойти в актрисы.
1: То есть ты не жалеешь о том, что в свое время не поехала в круиз на 8 месяцев,
2: да.
1: А пошла играть в команду КВН.
2: Да.
1: Как мамань поживает Татьяна Витальевна?
2: Мамочке все хорошо. Она также живет в Нальчике. Рядом живет как раз моя сестричка Вера, мои племянники.
1: Ой.
2: Да, то есть часто они там видятся. Я тоже по возможности приезжаю.
1: Как у тебя много родственников, смотри. И в Панаме, и в Нальчике.
2: Да, ну в Нальчике не так много, как в Панаме, конечно. Но все родные, любимые. Всегда радуюсь, когда получается, особенно по какому-то хорошему поводу. Да, тоже вот ездили Майкоп на свадьбу двоюродной сестры.
1: Как ты все успеваешь?
2: Ну вот как-то.
1: Вот так получается, да?
2: Как-то так успеваю.
1: Недавно 20 лет было, как вы вместе с Валерой. Господи, столько не живут. Это какая свадьба получается?
2: Фарфоровая.
1: Фарфоровая. Не возникало желания что-нибудь поменять в жизни? Или, как говорится, уже все?
2: Или кого-нибудь?
1: Да-да-да.
2: Ну, когда мы находимся в состоянии аффекта, в состоянии ссоры, конечно, возникали такие мысли. Да, но до чего-то серьезного, слава богу, не доходило, потому что, действительно, скажем, мы нашли друг друга, и многие, видя нас со стороны, говорят, что вы такие разные, но вы друг друга дополняете, вы похожи, как раз-таки юмор нас объединил, и... Мне с Валерой, очень классно, очень весело. И он тоже шутит, говорит, все, я поеду там в Беларусь, там без тебя один, я говорю. Подожди, говорю, как же так? Говорю, а кто же меня будет веселить? Он говорит, вот, я тебе нужен, чтобы я тебя веселил. Я говорю, ну, конечно, говорю, я тебя веселю, говорю, мы друг друга веселим. Так и живем.
1: Итак, Елена Борщева, у нас осталось мало времени, а хочется что-то услышать доброго, веселого нашим радиослушателям. Пожелания.
2: Пожелания. Угу. Дорогие слушатели Радио Россия.
1: Так.
2: Я желаю вам чаще улыбаться, потому что чем чаще вы улыбаетесь, тем вы счастливее, а значит и успешнее.
1: И все?
2: Кратко, сестра таланта.
1: Тоже дело хорошее. Дорогая Елена Борщева, я очень рад, что мы с тобой познакомились. Ты мне давно уже нравишься. Веселая, яркая, самобытная, независимая. Но есть тебе еще один большой-большой плюс. Ты действительно смешная девчонка. Так что почаще заставляй нас улыбаться.
2: Нет, спасибо. Действительно было очень интересно интервью.
1: Да.
2: Искренне, сразу.
1: Спасибо.
2: Чувствуется профессионал.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: У Александра Герцена, помнится, приводится курьезный пример, когда в официальных бумагах была написана полная белиберда. Цитирую. «Дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и об изгрызении плана оного мышами». Ну, как некоторые из вас уже догадались, суть дела-то была предельно ясной и понятной. Здание волосного правления просто пропало, вероятно, его разобрали, да? А все документы на него уничтожили мышки.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. И поговорим мы с вами сегодня об официальном деловом стиле, поскольку с нами в студии сегодня основатель юридической компании «Будущее право», член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Павел, ну вот часто вам приходится с такими перлами встречаться, или это все осталось там в прошлом?
2: Вы знаете, с поправкой на современность языка это продолжает нам встречаться в очень многих официальных документах, потому что от канцеляризмов сложно уйти законодателю, сложно уйти суду. Сейчас, наверное, будет обидно налоговикам, но налоговый кодекс, особенно он тяжело написан, правда. Там действительно 2, 3, 4 деепричастных оборота в одном предложении, потому что там сложные определения, которые, кроме тех, которые. Вот такие так, вот.
1: Подождите.
2: Очень сложные.
1: У немцев есть пословица, не помню, как она звучит в оригинале, но перевод такой, что закон — это сеть, в которой дурак запутан, путается, а умный всегда проскользнет. Так может быть, вот это вот нагромождение такое, чтобы можно было и так трактовать, и вот так трактовать, или еще как-то?
2: Не думаю. Нет? Потому что
1: почему?
2: Законы, если бы законы писали адвокаты, чтобы потом в них проныривать, может быть, но закон все-таки пишет власть, пишут депутаты, там есть люди политические, есть люди пишущие, да, которые квалифицированные юристы, они умеют писать, владеют юридической техникой, их задача, как раз наоборот, чтобы закон был качественным, применимым, и однозначно трактовал правовые категории. Дело просто в традициях. Сами традиции вот этого официального языка изменить достаточно сложно.
1: Откуда пошел вот этот вот такой жуткий какой-то...
2: Канцеляризм,
1: да.
2: Ну, вот это, знаете, я скажу так. Я, так как юрист, мы все учили римское право. А потом я еще из интереса читал разные римские документы, Дигеста Юстиниана, в частности, есть. И когда ты их читаешь, ты понимаешь, в принципе, наши эти канцеляризмы и даже латинизмы встречаются, да, у нас, они оттуда, из тех документов.
1: Павел, извините, но латынь... Простой, ясный, понятный язык. Но ведь у нас-то не латынь, у нас великий, могучий, у нас можно так запутать фразу.
2: Вы знаете,
1: латынь-то это при всем желании.
2: Вы знаете, я учил, сдавал латынь, юристы и медики. Но не самый простой язык. Ну, конечно, говоря, он не такой, наверное, сложный, как китайский, например. Но опять же, надо понимать, что мертвый язык, поэтому мы знаем то, что от него осталось. Может, он в реальности было сложнее. По поводу канцеляризмов, я думаю, власть, именно как законы, так и будут писать с таким канцелярским языком. Знаете почему? Потому что дело не в Российской Федерации. Я же читал другие правовые акты других стран, там, штатовские, европейские. Да, они, в принципе, все такие. Может, какие-то более человеческим языком написаны, но в целом все равно от этого не уйдешь. Здесь, я думаю, надо работать над тем, чтобы закон можно было объяснять людям. Вот это было бы здорово, потому что сейчас людям закон объясняют юристы, то есть человек, чтобы понять закон, нужно пойти к юристу, еще ему заплатить, и тот ему его объяснит. Это было бы замечательно, если бы, на каких-нибудь госуслугах человек мог бы ткнуть, так ему так объясняло государство, уже нормальным языком, государство же,
1: да.
2: Специалист.
1: Может, это значит, друг мой, что ты можешь сделать вот это, а вот это сделать не можешь.
2: Например. Вот в быту, не в законах, а вот на улице часто бывает, пишут там, производятся работы по демонтажу фасада такого-то здания, приносим извинения за доставленные неудобства. А бывает, пишут в таком духе, скоро здесь будет чисто и удобно, мы ремонтируем фасад, простите за неудобства, гораздо человечнее. И я заметил, что некоторые компании на это идут, но законодатель так написать не сможет, это будет огромный прогресс, это будет очень странно для него. Поэтому я думаю, мы останемся в дуальном поле, где законодатель продолжает жить в канцеляризмах, тем не менее, есть некий перевод.
1: Александр Сергеевич Пушкин по молодости пытался быть на службе. И его послали куда-то в Астрахань, по-моему, и там было нашествие саранчи, его заставили писать отчет. И он написал: Александр Сергеевич Пушкин, великий наш, прилетело, поела и снова улетела, и отправил. Вот. Простым человеческим языком. Все было понятно. А ведь можно было бы это завернуть-то, да, завитушками.
2: Можно было. Есть способы очеловечить язык, но это должна быть воля сверху. Потому что, например, в свое время, вот, допустим, суды сами писали свои судебные акты. А вот когда существовал Высший арбитражный суд, сейчас он поглощен Верховным судом Российской Федерации, там одно из последних вот его постановлений, там было написано, что стороны имеют право приносить суду проект судебного акта. Проект,
1: что это значит?
2: Ну, суд должен вынести решение.
1: Да, то есть они
2: и каждая из сторон может принести ему свой текст решения и сказать: вот суд, подпиши это решение.
1: Да.
2: Это революционно было, потому
1: Вообще,
2: ну, как бы так не принято. Суд должен сам, мол, писать.
1: Да, да, да,
2: а тут вот, пожалуйста, стороны как пишут, иск, отзыв на иск, возражение, это, по сути, есть то, что они хотят, чтобы вошло в решение. И суд, как правило, оттуда и переписывает решение,
1: конечно, да,
2: забирая доводы ему близкие, опровергая доводы ему не близкие, его внутреннему убеждению. И вот это было революционная вещь.
1: Это только у нас или где-то в международной практике?
2: Может быть, есть международная... Я не изучал, если это в международной практике. Может, и есть. Но я к чему? Такие прорывные вещи иногда случаются, и вполне возможно, что если бы была бы воля вот сверху, от законодателя или, может, там, от нашего, ну, так как от первых лиц государства, что вот пишите, понятно. Может быть, такая культура начала бы иметь место подобно тому, как в юридическом сообществе есть понятие legal design. Знаете, у нас понятие legal... Вот видите, опять я по-английски говорю, да? Вот видите, legal дизайн сложно перевести. Короче, это дизайн документов. То есть документ должен быть написан не только...
1: Оформление, скажем
2: так. Да, оформление. Там важные вещи заводятся в рамочки, что-то на полях, шрифты выделены, чтобы было удобно читать. Вот. Ну, вот такое вот есть. То есть такая культура есть. Правда, язык остается прежним. И вот если бы вот такой был вот не по форме, а по содержанию посыл от власти, то тогда бы это двинулось в эту сторону. Ну, понимаете, у страны много других забот.
1: Ну, я понимаю, поэтому... Павел, это все так. Вот то, что вы сейчас говорите, я бы назвал бы так. Культура оформления деловых документов, да, или официальных
2: документов. Тут культура содержания.
1: Мне почему-то кажется, что вот то, что нас сейчас очень здорово тормозит, ну, понятно, что без бюрократического аппарата не может существовать ни одно государство.
2: Да.
1: Это не обсуждается даже. Да, бюрократический аппарат необходим. Но, с другой стороны, излишняя такая гипербюрократизация – это же огромный тормоз. И вот какие-то реформы, как вот вы сейчас говорите, да, в области судопроизводства, они бы нам обеспечили такой хороший рывок.
2: Ну, а у нас реформы эти есть, знаете, в какой части? Вот, как правило, знаете, у человеческой психики есть такая особенность. Мы замечаем плохое, а к хорошему быстро привыкаем и воспринимаем его как должное.
1: Да,
2: вот у нас там 10 лет назад не было МФЦ. Например.
1: Да?
2: Или, допустим, вот я застал времена, когда, чтобы получить загранпаспорт, надо было в 5 утра приехать, и ты еще был не первым.
1: А сколько раз приходилось переписывать анкету, потому
2: что
1: там надо было ставить не точку, а тире.
2: Да, а теперь мы заходим через госуслуги, там нажимаем 3 кнопки. Ну, может, они там не самые удобные, эти госуслуги, хотя их стараются сделать.
1: Я помню, как мы сидели в очередях.
2: Да, понимаете, да? То есть, вот государство скорее пытается не над языком работать, а работать над какими-то функциональными вещами, они все-таки первичнее. Человек не ехал в очередь, а нажимал кнопки.
1: Кстати, извините, Павел, даже наши недоброжелатели не соглашаются с тем, что этого сейчас нет нигде больше в мире. Ни в одной другой стране нет такого уровня.
2: Я вам могу сказать, что я бывал в других странах, в Восточной Европе, в Латинской Америке, и жил там. И да, действительно, там есть электронные системы, но и банковские системы, но их банковская и вот эта система государственных услуг, она гораздо более отсталая, чем российская. Я это говорю как человек, который пользовался этими услугами и там, и знаю, о чем идет речь.
1: Ну что ж, Павел, спасибо вам большое за этот разговор. Мы с вами наметили только все-таки самое главное. Как мне кажется, что вот в культуре официального делопроизводства все-таки какие-то подвижки есть, и они очень позитивные. То есть, если дело пошло, значит, будем внимательно следить за тем, как оно будет развиваться. Основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации, Павел Катков был сегодня с нами в студии. Ну и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорых встреч в эфире. Всего доброго.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Дело в цифре.
1: Когда мы обсуждаем новейшие технологии, волей-неволей возникают некоторые спорные вопросы. Ну вот, например, если технологии — это технологичный болид, то, внимание, кто сидит за рулем? И есть ли у нас вообще карта дорог? Мы живем в эпоху, когда нейросети уже монтируют кино, пишут музыку, обучают и даже пытаются шутить. А современные режиссеры оказались на уникальном стыке. Они используют искусственный интеллект как инструмент, но при этом пытаются уловить в кадре то, что машине не подвластно. А что это? Душа, эмоция, та самая химия, из-за которой зритель плачет или смеется. А где проходит эта граница? И как все же на полную использовать новейшие технологии, но при этом избежать пластмассового эффекта? Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В нашей студии режиссер, продюсер, основатель фонда социального кино Михаил Комлев. Михаил,
2: здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Вы для себя ответ на этот вопрос нашли, как этого эффекта пластмассового избежать?
2: Ну, знаете, на сегодняшний день искусственный интеллект уже научился это делать. Он умеет подстраиваться под человека, под его потребности, под его, скажем так, те возможности, которые он имеет. Он пытается человеку сопереживать, он пытается человеку дать то, что человек ищет. И на сегодняшний день, к примеру, известны случаи, как в Японии женщина на 80 лет, которая потеряла сына, она не знает о том, что она потеряла, а ей родственники создали двойника цифрового с помощью искусственного интеллекта, и эта женщина каждый день общается со своим якобы сыном, который говорит, что я нахожусь на заработках и заработаю деньги, я вернусь. То есть это такое, как бы, ну, благое дело, можно сказать, да?
1: Ну, это и вопрос этики, понимаете, он-то не вернется.
2: Он не вернется, но тем самым, может быть, вот этой 80-летней женщины это помогает жить. А есть другой случай, когда искусственный интеллект становится равноправным, в кавычках, партнером другого человека. Вот есть, опять же, такой случай, как женщина вышла замуж за искусственный интеллект. Была реальная церемония в VR-очках. И вот она таким образом связала свою жизнь. Но это на грани безумия, с одной стороны.
1: Конечно, вряд ли они потомство потом будут.
2: Это самое главное, чего не получится. И третий момент, вот самый важный, это когда искусственный интеллект применяется во вред, и есть, условно говоря, люди, которые сидят, там, не знаю, искусственный интеллект советует психотропные различные вещества, а людей доводят до суицида, а люди действительно кончают жизнь самоубийством, потому что искусственный интеллект им это посоветовал, и уже есть сегодня такие случаи, к большим мировым компаниям уже есть иски родственников, которые пытаются разобраться, поэтому здесь вот вопрос этики, и очень важно про это говорить и не рассматривать искусственный интеллект как что-то такое, вау, это невероятно, это только польза, но мы обязательно должны помнить с вами и про кибербезопасность, и про те угрозы, которые несет искусственный интеллект, и по искажению информации. Как некоторые наши ученые говорят, в прошлом году было выявлено более 200 тысяч статей на дезинформации про медицину. Mm-hmm. Представьте человека, который учится в медицинском университете, приходит, пользуется этой информацией, потом он становится врачом и, например, лечит человека, как лечить язву. То, что ему там насоветовал искусственный интеллект. Mm-hmm. И что мы тогда получаем? То есть вот здесь очень важно контролировать эту историю.
1: Очень важно и здорово, что вы упомянули вопросы этики. Я так понимаю, что вы их затрагивали в этом сериале, в киберсериале «Искусственный интеллект будущего». А все-таки на ком лежит или должна лежать ответственность? Я знаю, что в России сейчас очень серьезно на законодательном уровне этот вопрос поднимается.
2: Да, и к 2027 году уже должна быть определенная законодательная база, которая будет помогать отвечать на этот вопрос. Здесь, конечно, важно смотреть, как мы используем искусственный интеллект. Но в первую очередь, наверное, тот человек, который несет эту информацию в свет, связанную с искусственным интеллектом, будь то разработчик, будь то какая-то большая крупная компания, или обычный человек, который, там, не знаю, плодит дипфейки, он должен отвечать за ту информацию, которую он как бы несет в свет. А если мы говорим про какую-то маленькую компанию или маленького человека, я считаю, что просто каждый человек должен отвечать за свои слова и за те действия, которые он делает. И вот наша основная задача — вот избежать этого потока большой информации, неправдоподобной, которая будет учиться, нейросетки будут учиться на этих данных, которые они получают, и все больше и больше плодить такой вот псевдоереси, которой человек в дальнейшем будет пользоваться как и в образовании, в медицине, в науке и в других как бы случаях. И может просто получиться так, что однажды человек уникальный, который обладал большими знаниями, потоком настоящих знаний, его знания превратятся, ну, как бы в ничто, потому что вот искусственный интеллект наплодил ереси. И в будущему человеку, там, через 50, через 100 лет будет очень сложно распознать, что было истиной, а что является ложь. Самое важное именно критическое мышление. И вот когда мы касаемся образования и как бы очень много общались со спикерами на эту тему, мы потому что проехали огромное количество самых ведущих университетов. Это у нас и Сириус, и Иннополис, и ЭТМО, МФТИ, НГУ и многие-многие другие университеты. Все в первую очередь говорят об одном. Критическое мышление человека. Это очень важно. И важно, чтобы человек в разных стрессовых ситуациях и не только всегда мыслил, мог донести правильно мысль и, соответственно, обладал достоверной информацией.
1: Мы говорили с вами в первой части нашей программы о киберугрозах и кибербезопасности. Сейчас я хочу спросить вас о вашем выступлении в Женеве. Во Дворце наций ООН проект вызвал огромный интерес у стран БРИКС, в том числе, да, насколько я вот осведомлен. Расскажите об этом и вообще интересно ваше ощущение, ну вот личное такое восприятие. Все же искусственный интеллект в международной повестке нас объединяет или это очередной такой виток высокотехнологичной гонки вооружений?
2: Вы знаете, очень интересный вопрос, спасибо. Спасибо за это. 30 апреля во Дворце нации, штаб-квартира ООН в Женеве, состоялась конференция «Создаем будущее сегодня», где говорили про искусственный интеллект, где говорили про цифровизацию и говорили в том числе на социальную тему про людей с особенностями развития. Среди участников как раз присутствовали Россия, Китай, Монголия и многие другие страны. И очень важно было именно подчеркнуть вещи кибербезопасности, которые сегодня стоят у нас, ну, на повестке, можно сказать, номер один. И вот, к примеру, записать несколько минут голоса из соцсетей, собрать фотографии из открытых источников. Этого достаточно, чтобы нейросеть научилась говорить чужим голосом и воспроизводить чужое лицо в реальном времени. Раньше для такой атаки требовалась команда специалистов, сегодня один человек и доступ к публичной языковой модели. Еще одна угроза, о которой редко говорят, это сами пользователи, потому что сотрудники очень часто получают различные фишинговые письма, фишинговые сайты, и они не могут определить, где есть правда. И, к примеру, некоторые люди, которые не обладают этими способностями, они могут нажать на кнопку и заразить полностью сервис всей большой компании. И вот мне очень нравится, как говорит один из экспертов нашего фильма, Дмитрий Гадарь, специалист по информационной безопасности. Считается, что искусственный интеллект, который способен к самосознанию, он сможет проводить самостоятельные кибератаки. И тогда рынок информационной безопасности перевернется навсегда. Потому что противодействовать такому виду искусственного интеллекта люди уже будут не в состоянии. И все это приведет к борьбе роботов. То есть люди будут подготавливать одних роботов и других роботов и следить за тем, как одни эффективно атакуют, а другие защищаются. И это произойдет не в какие-то 30 лет, даже не в 20-10, а по его прогнозу в ближайшие 5 лет. То есть вот это та история, которая нас ждет. И это сценарий не голливудского блокбастера. Это прогноз, который сегодня уже обсуждается в крупных компаниях, которые отвечают за сильный искусственный интеллект. И есть еще один наш интересный герой, тоже по кибербезопасности, раз мы эту тему затронули. Валерий Баулин, специалист по информационной безопасности, герой нашего фильма, считает, что искусственный интеллект в руках злоумышленника — это скорее кибероружие, с которым нам всем предстоит столкнуться. И мы будем работать в формате борьбы одного искусственного интеллекта с другим, но мы уверены, что наш искусственный интеллект окажется сильнее. И вот здесь интересная такая мысль. На чьей стороне будет победа в этой невидимой битве? Покажет время. Но одно ясно уже сейчас. Следующее десятилетие станет временем, когда искусственный интеллект перестанет быть инструментом в руках человека и превратится в самостоятельного игрока. Вот это тот сценарий, который нас может ожидать,
1: да,
2: в ближайшее время.
1: Да, это на самом деле очень интересные такие размышления, и мне приходилось несколько документальных таких фильмов и интервью смотреть на эту тему, в том числе с западными специалистами, которые высказывают подобного рода опасения, и это все никак какое-то футуристическое будущее в рамках там десятилетия, а это вот в рамках лет, которые в ближайшее время нас ожидают. Другое дело, как нам подготовиться к этому. Вот вы для себя, как автор фильма, как режиссер, ответили на этот вопрос в фильме? Как человеку, простому обывателю, на которого лавина вот этой всей высокотехнологичной истории просто обрушилась, как ему подготовиться? Не знаю, психологически, морально, физически, технически, как к этому можно подготовиться?
2: Ну, смотрите, в первую очередь человек должен очень четко анализировать ту ситуацию и ту историю, которая происходит. Здесь, опять же, мы говорим про критическое мышление. То есть не вестись на панику, когда кажется, что мир рушится, все плохо. Это же касается и кибермошенников, которые пользуются доверием человека. Они же вызывают человека на некую эмоцию, да, чтобы человек быстро совершил некое действие. Сообщил код, не знаю, там перевел какие-то деньги, передал какие-то ценности другому человеку. И человек в этом стрессе, ему кажется, что он спасает некий мир, нашу, скажем так, большую, великую Россию, он готов вот эти действия совершить. Но человек должен помнить, что если его там 250 тысяч лет никто не просил это сделать, то сейчас вряд ли там кто-то от государства, от больших чиновников попросит его совершить некие действия. То есть критическое мышление. Если человек, получая некую информацию, умеет ее анализировать, умеет с кем-то правильно посоветоваться и принять правильное решение, то все будет хорошо. Это первое. И второе, самое важное, это, безусловно, пользуйтесь искусственным интеллектом. Проверяйте ту информацию, которую вы получаете. Даже иногда бывает, что с искусственным интеллектом, когда ты общаешься, и если какая-то информация тебе кажется неправдоподобной, ты задаешь ему еще какой-нибудь такой вопрос: скажи, ты сейчас сказал правду или ты меня обманул? И он шутливо может ответить, что я вот здесь вот где-то вас немного обманул. То есть главное — сохранять спокойствие и критическое мышление.
1: Спасибо вам большое, Михаил, и за вашу работу, и за ваше творчество, и за то, что пришли к нам в студию. Режиссер, продюсер, основатель фонда социального кино Михаил Комлев был у нас в гостях. Благодарю за разговор.
2: Спасибо.
1: Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
3: Дело в цифре. Радио России.
4: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
5: Здорово, кожаные мешки!
6: Гарик Харламов.
5: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
7: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
8: Magic people, voodoo people!
5: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
9: 6+.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
10: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России ударили по складу ГСМ и логистическому центру Новой почты. ФСБ задержал россиянина при попытке поджечь военкомат в Калужской области. Минобороны объяснил увеличение штатной численности вооруженных сил. Далее подробности. Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве терминал и логистический центр Новой почты. По данным Минобороны, это крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также в Киеве были поражены логистический центр МЛП «Чайка», задействованные для хранения комплектующих для дронов большой и средней дальности, транспортно-логистический центр «Транслогистик», где производили БПЛА, также хранили материально-технические средства в интересах ВСУ, логистический центр «Эпицентр», где хранили и осуществляли доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов. Помимо этого, российская армия нанесла удары по логистическим и транспортно-логистическим центрам в Киевской области. Тем временем расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр Новой почты в Черниговской области, а также газокомпрессорную станцию в Полтавской области. Кроме того, Минобороны России сообщила об ударах по трем судам с военными грузами у Одессы. Оперативники ФСБ задержали злоумышленника, который по заданию СБУ готовился поджечь военкомат в Калужской области. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержанный 22-летний россиянин, он сам вышел на контакт с представителем Службы безопасности Украины. Сначала, выполняя его задание, молодой человек нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти России. Потом куратор предложил поджечь военкомат. Об этом задержанный сам рассказал на допросе.
2: На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования по подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны Российской Федерации. В ходе реализации оперативной разработки преступная деятельность блокирована на этапе приготовления к преступлению.
1: Оперативный сотрудник ФСБ отметил, что украинские кураторы применяют в отношении завербованных спецслужбами Киева россиян тактику постепенного усложнения заданий.
3: Я познакомился с человеком по имени Игорь. С ним мы общались примерно год, после чего Игорь представился СБУшником и предложил мне заработать денег. После чего он скинул следующее задание – поджечь военкомат. Я подготовил все необходимые... скинул мне еще инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Я подготовил все необходимые материалы и собирался совершить поджог военкомата.
1: Возбуждено дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Задержанный дает признательные показания. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что изменение боевого состава и численности вооруженных сил России, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. При этом специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. Увеличение штатной численности ВС России позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса. США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
4: Есть шанс, что сегодня или завтра

0: Число новых плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось более чем на 150 тысяч. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, благодаря соответствующему налоговому режиму москвичи активно осваивают разнообразные ниши IT-услуги и репетиторство, маркетинг и перевозки, а также другие специальности, требующие высокой квалификации. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. Июль 2026 года в России стал самым теплым с начала регулярных метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Левус. По его данным, в Москве аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Петербурге минус 0,1 градуса, а в масштабах всей страны прошедший июль стал самым теплым с 1891 года. Средняя температура июля превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Самым теплым прошедший месяц стал из-за очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Там среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2-3 градуса и более, в Тюменской области зафиксировано превышение на 4 градуса. Таким образом, на азиатской территории страны было жарко, а на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол армейца Матеуса Рейса железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от крыльев Советов 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился Владимир Хубулов, а у самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинеду. «Родина» разгромила «Рубин» 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Горебян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над «Акроном» 4-0. Алакун Лиалусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Футбольный клуб «Чита» снялся с розыгрыша Кубка России в матче второго раунда пути регионов. Команда должна была сыграть в Москве против Чертанова. Однако по финансовым причинам «Чита» прекратила участие в Кубке России. Диана Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто. Во втором раунде россиянка обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии. Следующей соперницей Шнайдер будет Анна Калинская. Она была сильнее американки Маккартни Кеслер. Также пробилась в третий круг турнира в Торонто Екатерина Александрова. В своем матче второго раунда она нанесла поражение Камиле Оссорио из Колумбии. Андрей Рублев не сумел преодолеть барьер второго круга на теннисном турнире в Монреале. Россиянин в трех сетах потерпел поражение от представителя Китая Шань Цзиньчена. Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. В среду, 5 августа, в Архангельске плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди, в Великом Новгороде без осадков плюс 25, плюс 27, в Уфе плюс 25, плюс 27 без осадков, в Самаре плюс 26, плюс 28 без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28 без осадков, во Владимире плюс 26, плюс 28 без осадков, в Краснодаре плюс 32, плюс 34, кратковременные дожди, гроза, в Ставрополе плюс 31, плюс 33 без осадков, в Севастополе плюс 30, плюс 32 без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. Сейчас в столице 25 градусов тепла.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость в студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Пришло время канала «Слушаем» и серьезного разговора на тему того, где что в стране происходит и как на это следует реагировать, друзья. Это канал «Слушаем». Ближайшие два часа мы с вами вместе. Меня зовут Дмитрий Чернов. И, соответственно, начинаю традиционно с напоминания о том, что у нас есть номер для ваших сообщений. 8-925-222-99-92. Сегодня он вам понадобится. Как, впрочем, и всегда. Но если не знаете, как им пользоваться, можете воспользоваться Макс-каналом Радио России, где уже анонс канала сегодняшней программы опубликован. Под ним можете оставлять сообщения. Суд обязал оплачивать ранний приход на работу как сверхурочное. Это очень и, наверное, даже крайне важное решение. Мы об этом чуть позже поговорим. И в том числе на примере того, чего это вдруг суд обязал руководителя оплачивать сверхурочное, которого заставили всего лишь на 10 минут раньше на работу приходить. И все ли подпадают под это определение? В России могут изменить порядок прохождения освидетельствования для приемных родителей, хочется сказать, наконец-то, потому что уж очень сильно забюрократизирована вся эта процедура. У нас сегодня автомобильная страничка, сразу 5 российских автомобильных марок в этом году в продаже появилось, некоторые из них я, например, смог даже потрогать руками своими и посидеть в салоне. Поговорим об этих автомобилях. Для электросамокатов готовятся серьезные изменения в правила дорожного движения. Ну и как будут штрафовать водителей с помощью беспилотников, как будет работать этот механизм, тоже обсудим. У нас московские новости, напомню, в конце каждого часа. В блок будет московских новостей в следующем часе. Поговорим про площадку ГТО на Воробьевых горах, в частности. Будут также другие новости, очень важные и интересные. А в этом часе вот что у нас ждет сегодня наших экспертов и наших слушателей. Местные жители в Краснодарском крае пытаются привлечь к ответственности владельца собак, которые находятся на самовыгуле, около 40 животных, представьте себе. И совершенно спокойно на это как никто не реагирует, видимо, опять до первой трагедии какой-то. Уже с сентября может заработать стандарт по защите прав застрахованных лиц в системе ОМС. Что это такое и как это будет работать все? Поговорим мы про доказательства ученых, что одна интенсивная тренировка в неделю помогает серьезно похудеть. Представьте себе и радуйтесь те, кто думал, что в спортзал нужно ходить ежедневно. И, конечно же, тоже московские новости. У нас будет одна из интересных новостей. Москвичка приехала на концерт «Лужники» с двумя детьми и погулять с детьми по территории после концерта захотела. В общей сложности провела несколько часов и в итоге заплатила более 8000 рублей за парковку. Что происходит? Хотим мы разобраться в отношении автовладельцев с детьми. Вот эта категория нас интересует сегодня. 8-925-222-99-92. Макс-канал Радио России. Подписывайтесь, заходите. Мой Макс-канал называется «Черновик». Тоже всех приглашаю. А мы начинаем, и начинаем мы с новости о лесных пожарах, которые действуют на территории, например, 11 районов Якутии. Огнем охвачены свыше 380 тысяч гектаров, сообщили об этом накануне в пресс-службе регионального управления МЧС России. На особом контроле находится сегодня село Эйк в Оленьекском районе. Там для защиты населенного пункта сейчас работают 129 человек, 17 единиц техники. В Надымском районе ввели ЧС из-за пожаров в лесах. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. И решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот в этом районе, в Надымском районе, зафиксировано 31 возгорание общей площадью почти 7 тысяч гектаров. Обстановка осложняется сухой, теплой и ветреной погодой в регионе. Есть сейчас данные о том, что прошло заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, и больше всех очагов сейчас возгорания в Красноселькубском районе, а наиболее крупные пожары в Пуровском и районе и Приуралье. Сейчас к тушению привлекают спасатели из Екатеринбурга, Иркутска, Архангельской, Тюменской областей, а также из Карелии. И борьба традиционно для этого времени года с огнем, конечно же, ведется. С нами на прямой связи Николай Шматков, эксперт направления «Народный фронт аналитика», член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства. Николай Михайлович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Первый вопрос. Насколько ситуация с лесными пожарами вообще по стране сегодня напряженная?
11: Ситуация очень напряженная. Ландшафтными пожарами. Ландшафтные пожары – это когда горит не только лес, когда горят поля, когда горят земли транспорта, энергетики и так далее. Охвачено уже более 5 миллионов гектар. И лесных земель пожарами пройдено более 2 миллионов гектар. И еще не конец лета, то есть цифры, они очень и очень серьезные и устрашающие, скажем так. И учитывая то, что и в Сибири, и в средней полосе России жаркая и ветреная погода, в общем-то, пожарная опасность, она сохраняется и пока нарастает.
10: Угу. Теряем в леса какого рода? Какая древесина сейчас исчезает? Что вообще с экологической точки зрения? На какой ущерб, насколько серьезный наносится?
11: Ущерб очень большой. Дело не только в древесине, но потому что древесина – это одна из очень многих полезностей леса. На самом деле лес – это гораздо больше, чем просто доски, чем просто бревна. Это и сдерживание климатических изменений, это поддерживание водного баланса, это сохранение биологического разнообразия и, конечно же, сохранение социальных функций леса, рекреационных и так далее. Угу. И вот это

0: Спасибо большое. Николай Шматков, эксперт направления «Народный фронт», аналитика, член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, был с нами на прямой связи. Ну а теперь в Краснодарский край давайте перенесемся. Там местные жители пытаются привлечь к ответственности владельца собак, которые выбегают на улицу и нападают на людей. На самовыгуле находится около 40 животных. Жители поселка Заречный, как сообщается, жалуются на соседа, который устроил в своем частном доме приют для животных. Порядка 40 собак не находятся на самовыгуле, на участке для них нет никаких условий, свора часто выбегает на улицу и нападает на людей, говорят жители. При этом пытались они обращаться и в местную администрацию, и в региональную прокуратуру, однако ситуация не меняется. Единственное, что было сделано в отношении хозяина приюта, выписан штраф в 1000 рублей, что, конечно, смешно. С нами на прямой связи Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Кирилл Викторович, вот смотрите, мы говорим часто о том, что, значит, собаки, которых владельцы выпускают на самовыгул так называемый, и невозможно совершенно, как об этом неоднократно говорилось, после того, как они на кого-то набросились, выяснить, кто их хозяин. Говорилось о том, что вот чипирование необходимо, и все в таком духе. Вот здесь, в поселке Заречный, известен конкретный владелец. Известен конкретный человек, конкретный человек, который устроил у себя собачий приют, выпускает этих собак, куда им вздумается, они там бегают, на людей нападают. И на это тоже никто никак не реагирует. Вот довольно странная ситуация. Как прокомментируете?
1: Дело в том, что мы уже в течение 3 лет стучимся во все двери, включая правительство Российской Федерации. СПЧ поднял этот вопрос, когда у нас пошли массовые трагедии, связанные с нападением собак. Да, и мы говорим о том, что у нас мы встречались с кинологами, даже встречались со специалистами, которые занимаются психологией собак, да, которые не просто их воспитывают. Мы встречались с ассоциациями собаководов, мы встречались со всеми. И пришли к одному выводу. Оказывается, все говорят одно и то же. Первое. Собака, особенно крупная собака, это оружие. И к ней подходить надо, в том числе содержанию, приобретению, как к оружию. Должны быть соответствующие разрешения. Во всем мире, на самом деле, на крупных собак даются определенные там лицензии, разрешения, по-разному называются.
0: Да.
1: Второе. Человек должен нести ответственность. Не собака убивает, да? Как и оружие, не оружие убивает. Убивает человека воспитание. Мы должны, в конце концов, выработать эту методику. Но заметьте, все истории, как у нас получилось, все списали на регионы. А регионы сами принимают решения. Да, в отношении собак, но в отношении бездомных и прочих. То есть почему не хотят ужесточить законодательство, хотя сами собаководы говорят о том, что должен быть порядок, нормальный собаковод. А вот то, что мы сегодня имеем, так называемые вот эти вот приюты, которые совершенно бесконтрольны, они же еще в квартирах есть, надо мной в квартире живут уже несколько собак, мало того, что это санитарий. Они же то же самое, они нападают, они являются агрессивными. И вопрос в том, что никто не может навести порядок в этой сфере. Или не хотят. Хотя государство уже давно говорит о том, что необходимо здесь принимать жесткие меры. Мы должны контролировать эту сферу. В том числе из гуманных соображений в отношении животных.
0: Да, по отношению к животным, допустим, все понятно. А вот как быть с этими нерадивыми владельцами этих самых животных? Ну вот здесь конкретная история. Вот человека оштрафовали, ему, значит, выписали один раз штраф на 1000 рублей. То есть понятно, что власти местные в этом поселке совершенно точно знают, кто этот гражданин, в чем его вина, но почему-то более серьезных мер к нему никак не применяются.
1: Значит, вопрос в том, что у нас должно быть однозначное законодательство, не трактовать, не просто подниматься. Если человек поднял палку, ударил человека, он несет уголовную ответственность жесткую. Если человек отпустил собаку, она покусала людей, нанесла им травмы, он должен нести уголовную ответственность. И, кстати, давайте мы вместе с вами посмотрим по поводу этой истории. Я обещаю подготовить запрос по поводу этой истории с коллегами.
0: Да.
1: Да, и посмотреть, какая будет реакция после вот этой всей этой истории. И почему, и разобраться, почему штраф 1000 рублей, когда люди получили травмы. Вот посмотрим, как это будет оцениваться.
0: Травмы, укусы, да и просто нападение собак, которые не закончились, к счастью, никакими серьезными проблемами для человека.

0: человека. В этом смысле все правильно. А как вы считаете, вот те предложения о чипировании, как быстро их, соответственно, хотелось бы, да, чтобы осенью уже давайте, как-то рассмотрели
1: давайте,
0: что-то?
1: Давайте технически говорить. Значит, по поводу чипированных собак у нас чипов не хватает. Вот, в этом проблема. В этом проблема, это просто техническая проблема. Ее можно было бы решить, но сегодня просто по понятным причинам мы ее решить технически не можем. Да, это задерживается. Давайте мы с вами все-таки установим жесткий контроль. Угу. Без чипирования можно установить жесткий контроль, поверьте мне. Чипирование – это одна из мер, тому же самых главных. И эту тему активно лоббировали после того, что поскольку это очень большие деньги. А вот вопрос в том, что если мы с вами говорим о том, что вот эти все предложения, которые были выработаны по поводу ужесточения контроля, по поводу ужесточения разрешения на содержание опасных пород, да, определение расширения понятия опасности собаки, в том числе исходя из ее размеров, да?
0: Да.
1: Вот мы тут же говорим, вот у меня собака, которая представляет угрозу только мне, моим близким, потому что она весит кило 200, да? Вот это моя собака. И я такой собак, что для города она оптимальна.
0: Спасибо. Спасибо большое. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Далее у нас новое слово. Слушаем, затем я к вам вернусь.
2: Русский язык. Новое слово.
3: «Как так вышло, что я стал функционалом?» – задал я вопрос в лоб. Котя вздохнул. «Я сам дал твое имя Ивановой», – мрачно сказал он. «Зачем?» «Ну, скучно мне было», – с тоской сказал Котя. «Хотелось, чтобы кто-то из друзей стал функционалом».
4: Когда мы слышим слово «функционал», то в первую очередь, ну, мне лично, приходят в голову какие-то слова со сходной финалей, типа дифференциал, интеграл, да, то есть какие-то термины из области математики, программирования, каких-то вот таких вот сфер знания, страшно далеких от повседневности. И действительно, слово «функционал» долгое время существовало, фиксировалось словарями терминов как очень узкоспециальный термин. Термин, которым оперировали математики. Это числовая функция, заданная на векторном пространстве. Как говорится, сходу и не выговоришь. Слово явно использовалось математиками и было страшно далеко от народа.
5: Тема сегодняшней лекции – модель внедрения готового программного обеспечения с существенной долей разрабатываемого функционала.
4: А дальше слово «функционал», так как оно коротенькое, небольшое, с учетом того, что мы люди ленивые, и выбирая между словами длинными и короткими, которые имеют, как нам кажется, одинаковое значение, мы ориентируемся на слова более лаконичные. Слово «функционал» в современном русском языке стало употребляться вместо слова «функциональность». То есть это набор возможных функций. А дальше уже не важно кого. Компьютера, устройства или сотрудника. Ну, достаточно странно было бы говорить, например, о функциональности сотрудника. Но можно говорить о наборе его должностных обязанностей, о наборе тех возможных действий, которые он совершает. Вместо того, чтобы использовать слово «функциональность», стали использовать слово «функционал». Безусловно, повлиял и английский язык здесь, но и законы, существующие в русском языке, тоже, думаю, оказали существенное влияние на то, что в языке менеджеров это слово очень широко употребляется.
6: Вот все говорят «функционал», «функционал», «мой функционал», «твой функционал», «у него должен быть функционал». А кто-нибудь задавал себе вопрос, а что такое вообще функционал? Функционал – это просто устойчиво повторяющийся набор работ.
2: Радио России.
7: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без клаксона, как без руля. 12+.
8: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
2: Слушаем.
0: Продолжаем, друзья. Есть еще интересные темы, интересные истории, интересные инициативы. Вот подать жалобу на медицинскую организацию станет проще. Уже с сентября может заработать стандарт по защите прав застрахованных лиц в системе ОМС. С внедрением этого стандарта реакция на каждую жалобу, как обещают, на каждую жалобу застрахованного будет быстрой и четкой, независимо от того, в какой страховой компании застрахован человек. А создание единого телефонного номера всех страховых медицинских организаций упростит для пациентов процесс подачи жалобы в случае спорных ситуаций, так как не нужно будет искать контакты своей страховой. По-моему, все очень здорово и, самое главное, должно быть удобно. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, с нами на прямой связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Разделяете ли вы мой оптимизм относительно того, как все должно будет заработать в сентябре?
9: На Всероссийском союзе страховщиков действительно жалоб на население много становится, и все больше есть такая статистика. И самое главное, большинство населения не совсем понимает роль и место страховых медицинских организаций. Потому что, собственно говоря,
0: пропадаете, Андрей Константинович, очень плохо слышно. Давайте мы попробуем вас перенабрать сейчас, да, потому что важная информация, приходится вот так вот как-то додумывать. Хочется получить определяющую, вполне себе исчерпывающую информацию. Как сейчас и как будет с сентября месяца. Еще раз напомню, что должен заработать стандарт единый по защите прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования на случай, что если вот вы жалуетесь на какие-то услуги медицинские, часто так бывает. И вот Андрей Константинович Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, вроде бы сейчас качество должно быть получше. Андрей Константинович, слышите меня? Как нам сегодня не везет со связью? Что ж вот поделать-то? Ну, хорошо. Давайте тогда что, отложим на следующий раз, наверное. Потому что, ну, действительно хочется знать, как это все действительно будет работать. И самое главное, на что надеяться пациентам. Вот сегодня в поликлиниках очень часто бывает так, что люди приходят, и я это совершенно точно знаю, не московский опыт, а в опыт других регионов, и врачи не принимают месяцами, и специалистов нет месяцами. И у нас есть обязательное медицинское страхование, а лечение необходимо вот сегодня уже, да, что называется, даже для некоторых вчера, а врачей нет. И никто за это вроде бы никакой ответственности не несет. А страховая компания разводит руками, говорит, а мы что можем сделать? А где мы вам врачей достанем? Ну, одна из страховых компаний, например, региональная. Так вот, конечно, необходима какая-то централизованная система в этом случае, чтобы было куда уж понадежнее жаловаться, уж чтобы, как говорится, уж пожаловался, так пожаловался. И чтобы эффект, самое главное, был. Чтобы врачи быстренько находились, и чтобы записывали к ним как можно быстрее. Людям необходима медицинская помощь. Они очень рады, что у них есть полис обязательного медицинского страхования, но одним полисом здоров не будешь, к сожалению. Врачей нужно где-то брать. Кстати говоря, по поводу образа жизни, вот дальше у нас будет разговор, Исследователи из школы общественного здравоохранения медицинского факультета университета Гонконга выяснили, что интервальная ходьба один раз в неделю помогает уменьшить количество жира в организме и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у взрослых с ожирением. Вообще новость звучала сенсационно. Ученые доказали пользу одной интенсивной тренировки в неделю для похудения. Означает ли это, что те, кто желает сбросить вес как можно эффективнее, как можно даже, наверное, быстрее, достаточно один раз в неделю хорошенечко, интенсивненько позаниматься? Давайте поприветствуем доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта Андрея Смоленского. Андрей Вадимович, здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
0: Сейчас многие, кто пытается бороться с лишним весом, говорят: да я вот занят, я постоянно на работе, в зал не успеваю, а надо несколько раз в неделю. И вот сейчас вроде бы, да, благодаря доказательствам вот этих вот ученых, новым открытиям, выясняется, что не надо ходить пару раз в неделю в спортзал, достаточно одного, но только интенсивно. А что такое интенсивно, кстати говоря? Пару часов так, чтобы 7 потов сошло?
10: Дело в том, что это в некоторой степени, на мой взгляд, популизм. Потому что, во-первых, это недоказательное исследование, о котором вы говорите. Угу. Эта идея вообще разработана была в Японии. Это интервальных тренировок, которые позволяют уменьшить, не так влиять на те самые 10 тысяч шагов, о которых говорит весь мир. Но вместе с тем это сложный очень вопрос, потому что за один раз в неделю невозможно изменить метаболизм, это улучшает. Безусловно, любая интенсивная тренировка, 30-минутная, которая предлагается, она небезопасна, как вы понимаете.
0: Да.
10: Для того, чтобы вообще безопасность любого начала требует легкого медицинского чекапа. Это мое 100% убеждение. То есть, если вы никогда ничего не делали, у вас есть избыточный вес, и тем более по ощущению, скорее всего, и сахарный диабет, то прежде всего сделайте чекап кардиологический, а потом начинайте высокоинтенсивные тренировки. Они будут полезны, но раз в неделю двигательная активность, этого мало, вне сомнения. Стоит чередовать с обычными нагрузками ходьбы простой. Может быть, вставленным раз в неделю в зале высокоинтенсивной тренировки. Это будет полезно. А такая панацея одноразовой недели, это не решает проблему 100%.
0: Вы сказали про эти самые пресловутые 10 тысяч шагов. Вроде бы и тоже были такие статьи, попадались мне здесь периодически, что 10 тысяч шагов – это тоже что-то такое довольно усредненное, что кому-то хватает там и 2 тысяч, кому-то и 10, и 15, и 16 тысяч в день мало. Здесь есть какая-то вообще золотая середина?
10: Золотая середина зависит от метаболических единиц нагрузки. Их разрабатывает весь мир. У меня был доклад на эту тему неоднократно по поводу, какая доля и в каком объеме метаболических единиц стоит тренироваться в неделю или в месяц и так далее. Эта зона должна быть рассчитана с учетом определенного стандарта, и поэтому 10 тысяч шагов может быть и многовато, может быть и 7,5 и 8. Но есть доказательства, что именно вот в этом диапазоне порядка 8 тысяч шагов уменьшается риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза сердца, что немаловажно. Это также касается, кстати, ряда онкологических заболеваний. Поэтому все-таки мне кажется, что системные подходы к тренировкам и ходьбе – это полезная модель. А интервальная тренировка, вне сомнения, хороша. В комплексе, возможно, даже с увеличением эстетических нагрузок.
0: Спасибо вам большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта ГЦОЛИВК, так это сокращенно называется. Я бы хотел еще, друзья, обратить ваше внимание на то, что Сиу Минфай, так зовут профессора и руководителя отдела кинезиологии Школы общественного здравоохранения, вот того самого университета Гонконга, сказал следующее. Хотя интервальные тренировки 3 раза в неделю остаются широко рекомендуемым подходом к терапевтическому лечению избыточного ожирения, наши результаты показывают, что интервальные тренировки 1 раз в неделю дают аналогичные преимущества и представляют собой практичную стратегию физических упражнений. То есть, по сути, господин Сиу Минфай подтвердил то же, что и сказал Андрей Смоленский. Что это значит, да, в сухом остатке? Говорю как человек, которому известны вот эти все интенсивные тренировки, и кто тоже успешно борется периодически, правда, с избыточным весом. Могу сказать одно, что это действительно работает. Я разные схемы проверял, но работает это при одном условии, что если у вас, а, есть желание, и, б, что вы не... Что если вы человек, который не под властен искушением различным. Ну, это означает, в общем, если уж совсем коротко говорить, если взялись за пару интенсивных тренировок в неделю хотя бы, то не надо думать, что я сейчас в спортзал сбегал, интенсивную тренировочку провел, поэтому могу торт съесть. Так это не работает. Работает это только вкупе с вашим стремлением, здоровым образом жизни, если вы понимаете, о чем я. Ну и, конечно же, при полном исключении, увы и ах, рафинированного сахара. Далее у нас хранитель времени Андрей Светенко. Слово. А затем я к вам вернусь. У нас московский блок впереди.
11: Андрей Светенко. Хранитель времени.
12: Летом 1751 года был напечатан первый том энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел, изданный Дени Дидро. Издание, вызвавшее переполох, гонение со стороны церкви, энциклопедия считается одним из фундаментальных трудов, ставших основой эпохи Просвещения во Франции. В нем впервые были сформулированы базовые социальные ценности, касающиеся производительных сил общества. Например, цитирую, «Люди, занимающиеся трудом и получающие паденную плату, составляют известную породу людей, наиболее многочисленную в стране. Участь этих людей должна составлять главную заботу хорошего правительства. Если бедствует паденщик, бедствует вся страна». Конец цитаты. 35 томов за 30 лет, проведенных авторами практически в подполье. В одной из экранизаций, посвященных деталям работы Дени Дидро над своей энциклопедией, присутствуют и сатирические нотки. Так философ сидит, работает над статьей «Этика», пишет, что это система предрассудков, ограничивающая права личности, и тут к нему в кабинет приходит дочь-подросток и сообщает, что собирается выйти замуж за одного из слуг. Дидро впадает в шок, начинает грозить и уговаривать, и ругаться и умолять. «Ну что же делать с текстом?» — пишет «Этика, смотри, мораль». Но когда дело доходит до тома на букву «М», ситуация в семье не меняется, даже наоборот, в смысле мезальянса ухудшается, и тогда Дидро пишет «Мораль, смотри, этика». Круг замкнулся. Кстати, слово «энциклопедия» от греческого «круг» — нечто, вбирающее в себя все наличествующее. И тут впору заметить, что энциклопедия — это не только Дидро. Над статьями трудились более десятка знаменитостей, включая Вольтера, Руссо, Д'Аламбера, Шарля, Луи Монтескье. Идейное единство авторов энциклопедии не мешало ей, однако, быть собранием самых разнообразных материалов. «Ваш труд – вавилонское столпотворение», – писал Вольтер Дидро. «Добро и зло, истина и ложь, серьезность и легкомыслие – все перемешано здесь. Есть статьи, автором которых верно был какой-нибудь завсегдатай будуаров, автором других – причетник. Самые страшные дерзости встречаются здесь с удручающими пошлостями». Конец цитаты. Более того, Мармонтель, редактор отдела литературы по этике и риторике, не смог возвыситься перед признанными ортодоксальными классиками. Однако успех энциклопедии был налицо. Первое издание было напечатано в 30 тысячах экземпляров. Издатель, затратив на печатание более 1000 евро, заработал 2,5. К 1774 году уже было 4 иностранных перевода энциклопедии. С вами был Андрей Светенко.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
11: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
14: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
15: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
14: Ну и своим чуть-чуть.
11: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
16: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
14: Потрясающе!
11: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
17: На правах рекламы.
18: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
19: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
18: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
19: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
18: И какие цилиндры перестают работать первыми?
19: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
18: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
19: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
18: Получается, это еще и потеря уверенности?
19: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
18: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
19: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
18: Пожалуй, нет.
19: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
18: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
19: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
18: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
19: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
18: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
19: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
18: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
19: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
18: Три, а не один?
19: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
18: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
19: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
18: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
19: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
18: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
19: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
18: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
19: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
18: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
19: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
18: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
19: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
18: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
19: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
18: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
19: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
18: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
20: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
21: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российская армия поразила логистические центры в Киеве и области. В Турции призвали принять меры для снижения напряженности в Черном море. Собянин заявил о более чем 100 тысячах москвичей-добровольцев в зоне СВО. Далее подробности. Российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны. Среди пораженных целей МЛП «Чайка» и «Эпицентр», которые отвечали за сортировку и доставку компонентов для производства БПЛА. Инновационный терминал, логистический центр «Новая почта», где находятся товары двойного назначения, в том числе для создания роботизированных комплексов и средств РЭП. Транслогистика, осуществляющая сборку беспилотников и хранение материально-технических средств для ВСУ, логистические центры, терминал «Бровары», «Рабин, Украина» и «Бровары» в Киевской области, используемые для распределения комплектующих для дронов. Кроме того, южнее Одессы бойцы атаковали 3 сухогруза с вооружением и военным имуществом, добавили в ведомстве. В Черниговской области российские БПЛА поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты», а в Полтавской области газокомпрессорную станцию. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Новые военно-строительные подразделения будут строить приоритетные и стратегические объекты на всей территории России для оперативного ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что изменения боевого состава и численности ВС России, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Штатная численность российской армии увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений. Для обеспечения ВСК квалифицированными специалистами воссоздан военный инженерно-технический университет Минобороны России. Он начнет свою деятельность с 1 сентября 2026 года для подготовки и переподготовки офицеров. Также прорабатывается вопрос сотрудничества с государственными строительными вузами о подготовке на их базе компетентных кадров. Действия украинских военных в Черном море стали угрозой для турецкого судоходства. Анкаре необходимо принять дополнительные меры по защите коммерческих судов. Об этом заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа. Он отметил, что Украина продолжает без всяких оснований атаковать беззащитные турецкие торговые суда. На подобные действия должна последовать более жесткая международная реакция, заявил турецкий военный. В минувший понедельник судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке дронов в Черном море. Пострадали 4 члена экипажа. Капитан судна рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием 6-7 беспилотников. Свыше 100 тысяч добровольцев из Москвы отправились в зону специальной военной операции. Об этом сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вестей».
2: Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО. Кроме того, мы активно помогаем оснащению материальными, техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства. Кроме того, Москва производит целую линейку медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектронику, без которого тоже невозможно ведение никаких военных операций.
1: По словам мэра столицы, Москва является крупнейшим в стране донором федерального бюджета. Поступления с территории города в федеральный бюджет от предприятий и граждан

0: всей души пожелать удачи, поздравить с этим ваших сотрудников и сказать, что необходимо и дальше работать над стратегическими идеями во благо нашей страны.
1: Михаил Мишустин отметил роль оси в развитии туризма в России. Средняя взвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3 миллиона 510 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат». А средняя цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1,17 миллиона рублей. Ранее в «Автостате» сообщили, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122 100 новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года. МЧС предупреждает об опасных ливнях. Сегодня на Северном Кавказе дожди могут вызвать подъем воды до опасных отметок в реках 5 регионов федерального округа: в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, с затруднением движения транспорта. Сильные дожди могут вызвать сход селей в горах. Кроме того, в этих регионах ожидаются грозы в сочетании с градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода. Спорт.
2: Микрофон у Виталий Павлов. Здравствуйте. Футбольный клуб «Чита» снялся с текущего розыгрыша Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В заявлении говорится, что достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно. Также в клубе отметили, что искали спонсоров и вели переговоры, но нынешние реалии не позволили этому осуществиться. Во втором раунде пути регионов Кубка России «Чита» должна была сыграть Чертаново. Петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется возможностью приобретения полузащитника бразильского «Флуминенса» Эркулеса, сообщает местная пресса. Отмечается, что сине-бело-голубые переключились на 25-летнего футболиста после отказа Данила покидать Ботафогу ради перехода в российский клуб. «Зенит» уже связался с «Флуминенсе», чтобы узнать о готовности Эркулеса переехать в Россию. Полузащитник выступает за команду из Рио-де-Жанейро с января 2025 года. Оценочная стоимость прав на футболиста составляет около 15 миллионов евро. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» заключил контракт с египетским нападающим Мухаммедом Салахом. Сейчас форвард прилетел в Турцию для подписания соглашения. Ранее в прессе говорилось о том, что 34-летний футболист согласовал с клубом двухлетний контракт. Предыдущим клубом Салаха был английский «Ливерпуль», который он покинул этим летом в качестве свободного агента. В составе британцев он выиграл 9 трофеев, включая 2 победы в чемпионате Англии, а также победу в Лиге чемпионов. Французский хореограф Роман Агенауэр поставит короткую программу трехкратным чемпионам России по фигурному катанию Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. Об этом сообщила журналист Майя Багрянцева. Байкова и Козловский уже прилетели в Монреаль, где тренирует Агенауэр. Они пробудут там неделю. Другая российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галямов, провели 2 недели на международных сборах в итальянском Бергамо. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов. Погода.
1: В среду, 5 августа, в Петрозаводске плюс 19, плюс 21, без осадков. В Сыктывкаре 18, плюс 20, небольшие дожди. В Перми плюс 23, плюс 25, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, без осадков. В Воронеже плюс 31, плюс 33, без осадков. Во Владикавказе плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди. В Симферополе плюс 30, плюс 32, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. Сейчас в Москве плюс 25.

В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Радио России.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Слушаем.
5: Ну, как говорится, едем дальше. Друзья, меня зовут Дмитрий Чернов. Канал «Слушаем». Второй час работы в прямом эфире «Радио России». И напоминаю вам, для обратной связи номер 8-925-222-99-92. Возможность для комментариев имеется у нас в Макс-канале «Радио России». Пожалуйста, заходите. Есть здесь пост с темами сегодняшнего канала «Слушаем», где можно оставлять все сообщения. Крайне важно помнить, что есть мой Макс-канал «Черновик». Туда тоже можно заходить, подписываться, участвовать в различных там опросах. Тоже комментировать, смотреть картинки, фотографии, участвовать в обсуждении тем. Но мы коротко давайте проговорю, о чем мы будем сегодня говорить в этом часе. О том, что обязал суд руководителей оплатить сверхурочные работнику, которого заставляли всего лишь на 10 минут пораньше приходить на работу. Часто ведь так бывает, да? Когда начальство говорит, ну ты на 10 минут пораньше приди, ничего страшного. Для эффективного, так сказать, труда. Вот один товарищ ходил-ходил вот так, потом подал в суд и выиграл дело, и начислили ему еще больше 100 тысяч за всю эту катавасию, как говорится. Порядок прохождения освидетельствования для приемных родителей меняется. У нас автомобильные новости в этом часе, у нас московские новости. В общем, всего будет интересно. Итак, крайне важное решение. Суд обязал руководителей оплатить сверхурочное работнику, которого заставляли приходить на работу на 10 минут раньше, а уходить на 10 минут позже. Получилось плюс 20 минут к рабочему дню. Вот теперь запомните все, кого заставляют вставать раньше, что это не бесплатно. И суд после всех, значит, изучений всего этого дела начислил гражданину, заставил начислить работодателя гражданину 104 тысячи рублей. Ровно столько, по мнению суда, составила задолженность работодателя за сверхурочную работу. Ну и компенсацию морального вреда тоже не забыли, еще 25 тысяч сверху, что называется. Вообще, надо понимать, что это важная история. Насколько, давайте спросим у доцента кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец с нами на прямой связи. Людмила Николаевна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Даже поговаривают, что это вот несколько, так сказать, переворачивает теперь историю взаимоотношений некоторых работодателей со своими подчиненными. Согласны вы с этим?
6: Ну, я согласна с тем, не согласна, что переворачивает. Это обычное явление. То есть у нас с давних времен есть такое понятие, хотя нет, это не закреплено в трудовом кодексе, такое понятие, как подготовительно-заключительное время. Это время на подготовку работника и подготовку рабочего места к рабочему процессу. То есть, да, переодевание, принять душ, померить, не знаю, там, температуру, включить компьютер, да, подготовить рабочее место и после себя, ну, как бы, да, подготовить рабочее место к окончанию работы. Это входит в рабочее время. Просто нет детализации в Трудовом кодексе, и нигде это официально не закреплено. И, кстати, до этого суды часто вставали на сторону работодателя, чтобы, да, не учитывая это время. Но здесь вот такой переломный момент, и, собственно говоря, это правильно. Потому что если работодатель не просто просит, а он требует и, более того, может наказать работника за то, что он пришел там не в 8.50, а в 9.00, да, хотя есть табель учета рабочего времени, а там у него стоит начало рабочего дня в 9.00. То есть, да, он должен и прийти к этому времени. А требовать прийти в 8.50, это уже в рабочее время должно 10 минут учитываться, как подготовительно-заключительное время.
5: Как говорили раньше, борзота. А вот если человек задерживается по своей воле, вот, скажем, ему нужно доделать там какую-то работу, что-то он не успевает, он задерживается, и некоторые даже специально раньше приходят на работу, чтобы успеть там что-то сделать, чтобы времени было побольше, это считается сверхурочными? Или это уже личная инициатива?
6: Нет. Только по решению работодателя, по согласованию с работником, издание приказа, да. И тогда это будет сверхурочная работа. А если работник по своей инициативе просто решил остаться, доделать что-то, никуда это не учитывается, и это личная инициатива работника. Но есть такое у нас понятие, как ненормированный рабочий день, да? Вот, и там, если у работника...
5: Но это надо в договор смотреть уже.
6: Да, прописан ненормированный рабочий день, то тогда работодатель может попросить работника остаться, доделать на работу.
5: Спасибо большое. Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова, была с нами на прямой связи. А Светлана из города Инта, Республика Коми, пишет: не могу найти ваш Макс-канал, Черновик Дмитрий. Да просто очень зайдите вот в Макс-канал Радио России. Здесь же есть у нас анонс радиоканала, и здесь наверху написано: в студии Дмитрий Чернов. Нажимайте, и сразу будет радость и веселье всем, кто найти что-то там не может. А вот Алексей Гвоздев всегда может найти нужную информацию для того, чтобы сказать нашим слушателям: вас не обманут. Слушаем.
0: Вас не обманут.
7: Здравствуйте. МВД посоветовал россиянам не публиковать в социальных сетях детальную информацию о себе и о своих близких. Ведомстве призывает не рассказывать о месте учебы и работы, а также не афишировать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете сведения о семье. А еще советуют не отвечать на сообщения от незнакомых пользователей, а также включить функцию «черный список» и уведомлять модераторов в соцсети о подозрительной активности, если незнакомец захочет вдруг с вами поговорить, обсудить ваши взгляды, осторожно выспрашивает личную информацию. Проверьте его. Посмотрите, где и когда его аккаунт был зарегистрирован, говорит полицейский. Если аккаунт совсем свежий, это особенно подозрительно. Но, в принципе, старайтесь игнорировать такую переписку. Позицию «я не могу уснуть, потому что в интернете кто-то не прав, и я сейчас это докажу» пора оставить в прошлом. Кроме того, что искусственный интеллект теперь помогает мошенникам, упрощаем работу, среди аферистов появилась профессия «доксинг». Это сбор данных о человеке из открытого информационного пространства, соцсетей, постов в интернете и так далее. Задача доксера относительно простая и не требует никаких специальных навыков. Он анализирует ту информацию, которую человек выкладывает о себе, и составляет профиль потенциального клиента злоумышленников. В досье входит финансовое положение человека. Если богатый, хвастается, значит, есть чем поживиться. А если у человека финансовые трудности, он ищет работу, значит, тоже интересен мошенникам. Такого клиента можно втянуть в преступные схемы, предложить подработку курьером, который собирает краденные драгоценности у обманутых, или дропером, который будет обналичивать или переводить с карты на карту деньги. Доксеры следят за графиками работы и отдыха. Отпуск не просто время, когда в квартире никого не будет, но и возможность вывести из равновесия, если сообщить, что дома, к примеру, прорвало трубу. Доксеры анализируют видео, хватит ли в них информации, чтобы можно было создать фальшивое сообщение с помощью искусственного интеллекта Deepfake. Изучают родственников, их возраст. Объектом атаки может стать не сам человек, а его родители или бабушки-дедушки. 100% защита от доксинга возможна, если вы в принципе не ведете соцсетей. Не публичный человек, но в современном мире это сделать не так просто. Не вы, так ваши коллеги по работе или друзья невольно выложат в сеть информацию о вас, о ваших питомцах. Заказывайте доставку еды или покупайте товары на маркетплейсах. Вот еще штрихи к вашему онлайн-портрету. Кстати, Центробанк России предложил обязать маркетплейсы участвовать в борьбе с мошенническими переводами без согласия клиентов. Мера включена в третий пакет антифрод-инициатив, потому что банки часто не видят реального получателя денег из-за посредничества платформ. Участие маркетплейсов поможет заполнить пробелы в данных о попытках несанкционированных переводов. А нам эксперты советуют соблюдать баланс и перед тем, как выложить в сеть какую-нибудь информацию или фотографию, посмотреть на нее не только глазами друзей, но и глазами потенциальных преступников. Не дайте мошенникам заработать.
0: Вас не обманут.
5: Минздрав предлагает изменения в порядок прохождения освидетельствования для приемных родителей. Желающие удочерить, усыновить или взять под опеку ребенка, оставшегося без родителей, смогут получить справку о состоянии здоровья в электронном виде. Ее должны будут оформить в день принятия решения врачебной комиссии. И вот с этим документом ознакомилась парламентская газета. И, конечно же, предлагают начать в Минздраве с упрощения процедуры регистрации. То есть для прохождения медицинского освидетельствования человек должен будет предъявить только паспорт. А работник поликлиники внести необходимые данные, медицинскую информационную систему и медицинскую карту. Вообще, насколько все это упрощает систему регистрации желающих усыновить детей? Насколько сегодня забюрократизирована вся эта история? Потому что очень много жалоб, например, было раньше. Я слышал об этом, много читал тоже. И что изменят данные предложения Минздрава? Давайте об этом поговорим со Светланой Строгановой, программным директором благотворительного фонда «Дети наши». Светлана Валерьевна, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, добрый день.
5: Важно понимать, да, что это может изменить, по крайней мере, некоторые расценивают эти предложения Минздрава как такой довольно серьезный шаг к упрощенной системе. Вы согласны с этим? И давайте для сравнения, да, как это сейчас происходит и что предлагает Минздрав изменить в этом отношении?
8: Да, ну смотрите, значит, путь кандидата на сегодняшний момент он такой. Значит, человек должен сам пройти несколько разных специалистов, которые находятся в разных местах. То есть это диспансеры, фтизиатр, это тут диспансер, да, психиатр, нарколог, это тоже два разных диспансера. В поликлинике, в специальной, не в своей по месту жительства, а есть несколько, ну, например, если в Москве, да, то там определенные по округам. Есть поликлиники, которые имеют право делать это освидетельствование. Вот, то есть он берет выписки своей по месту жительства поликлиники, пешком топает, значит, вот в эту поликлинику, там проходит тоже инфекциониста, других специалистов сдает мастер-анализ. То есть он бегает вот по кругу, собирает все эти бумажки, сносит все это в специально обученную поликлинику, которую назначают, и дальше там по результатам комиссии выдается вот это заключение. В принципе, ну, как бы, если взять сам отпуск, например, да, вот, то где-то за неделю, за полторы все это отбегать вполне себе реально, сдавая все эти анализы параллельно и везде. Это бесплатно делается, то есть никто не берет деньги, в отличие от, например, прохождения комиссии за там права или на оружие. Вот, здесь все бесплатно. Вот, но... Значит, дальше эту бумагу, справку, он должен опять же живьем приехать и взять в поликлинике. Что предлагается? Предлагается частично цифровизировать этот процесс, то есть это должна быть уже справка, не он должен прибежать не ногами, как бы, и бумагу эту взять и в опеку отнести, а это все будет в электронном виде на госуслугах. Это прекрасно, это минус один поход. Хорошо, если все же результаты вот этих вот его освидетельствований в разных диспансерах, они тоже будут где-то в одном месте, ну, в ЕМИАСе, например, храниться, куда будет доступ. То есть не нужно будет тоже вот этими бумагами ходить и все собирать. Потому что, например, из своей поликлиники нужно взять выписку от терапевта, какое здоровье и прочее, прочее. Но глобально, вот прям так, чтобы вот стало совсем легко, нет, потому что врачей все равно надо будет живьем человеку пройти. То есть это облегчение, безусловно, но не какое-то прям кардинальное.
5: Я правильно понимаю, что...
8: Хотя...
5: Да, продолжайте.
8: Я хотела сказать, что хотя в прошлом, вот я помню еще сколько-то там, много лет назад, лет 15 назад, эти справки вообще подделывали. Потом, ну, поскольку она довольно простого вида, потом они сделали единый реестр, то есть опека запрашивала поликлинику, а правда ли выданная эта справка, вот за каким-то номером поликлиника отвечала, то есть это все усложнялось. Сейчас, если это в цифровом виде, то есть, ну, как бы вот, то это, конечно же, облегчает и ускоряет вот эту и проверку, и предоставление справки. Например, как раньше было, справку о несудимости для кандидата в опекуны или усыновителя надо было заказывать в МВД и ждать месяц, даже больше. Сейчас опека это делает в течение там нескольких минут сама по электронному вот этому документообороту. Я думаю, что это будет примерно то же самое. То есть это ускорение, но не отмена прохождения всех медицинских комиссий.
5: Светлана здесь Валерьевна, понимать, а я правильно понимаю, что ситуация...
8: и прочим специалистам надо будет человек уже въехать.
5: Понятно. Светлана Валерьевна, смотрите, какой вопрос. Правильно ли мы понимаем, что ситуация с медицинскими справками это лишь одна грань вот всех этих проблем при желании усыновить ребенка? Есть еще куча других справок из других инстанций, не касающихся уже здоровья, а касающихся каких-то других, так сказать, сторон жизни претендента на роль отца или матери. Не слышит меня Светлана Валерьевна, судя по всему. Ну, хорошо.
8: Да, вот слышу, слышу, почему-то вы пропадали. Да, да, да.
5: Давайте еще
8: раз. Да, я на чем-то, видимо, нас разъединились. Да, то есть я говорю, что это облегчает именно предоставление бумажных вот этих носителей.
5: Это все понятно.
8: Ускорение проверки валидности, это... да, но побегать все равно...
5: Понятно. Это мы все услышали. Другой вопрос, еще раз повторю, но теперь уже вкратце. Помимо справок о медицинском здоровье, что еще нужно собрать претенденту на усыновление? Какие другие справки? Еще какие инстанции нужно пройти?
8: Да. Вообще у нас один из самых простых вот этих вот квестов, да, по собиранию документов. Первое и самое главное, это нужно пройти школу приемных родителей, выдается сертификат, он бессрочный. То есть вы один раз прошли ШПР, и это с вами на всю жизнь. Сертификат, он не сгорает, как, например, медицина, которая действительно полгода только, да, вот эта справка о свидетельстве.
5: Понятно.
8: Вот. Дальше нужен подтвержденный доход за 12 месяцев или справка с места работы НДФЛ-2, или если у вас там самозанятость или ИП, то это налоговая декларация за последние 12 месяцев, что есть достаточный доход. Справку о несудимости непосредственно запрашивает уже сама опека. Сейчас это облегчение, ничего не нужно собирать.
5: Да.
8: Вот. И документы о прописке или о регистрации. И далее уже со всеми этими документами опека приходит к вам на дом, осматривает условия жизни, делает автосмотр жилья и в течение 15 дней выдает заключение о возможности быть опекуном или усыновителем. То есть на самом деле документы довольно простые, довольно понятные, нет никаких странностей, то есть там какой-нибудь родословный или автобиографии уже не надо. Весь список четко зарегламентирован законом.
5: Спасибо, все понятно. Спасибо большое. Светлана Строганова, программный директор благотворительного фонда «Дети наши», была с нами на прямой связи. Так, пишет нам Маруся. Ведущие, в нашем районе Москвы очень много жителей южных республик. И уже не раз наблюдаю, что в их семьях появились дети россиян. Девочки, яркие блондинки. И это не одна семья. Очень волнительно, что это. Не одна я это увидела. Детки 4-5 лет. Ну, вполне возможно, что усыновили, удочерили детей. А вы подойдите, поинтересуйтесь, Марусь. А чего вы стесняетесь-то, если вас это беспокоит? Подойдите, спросите. Ваши дети, а может быть, приехали в гости. А может быть, они у них друзья детей, так сказать, гостят. Что же такого в этом? Пока ничего страшного здесь не видно. И вообще непонятно... ваше волнение относительно этого всего. У нас автомобильные новости через минуту. Поговорим мы про «Волгу», «Джеланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Это не просто слова, как могло бы показаться, с помощью которого мы вызываем автомобильных духов. Это, друзья, марки и автомобили, которые появились в продаже только в этом году. Поговорим об этом чуть позже с экспертом.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радость или грусть нас ждут потом.
11: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
12: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
13: И можем, и нет.
14: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.
5: Итак, давайте к автомобилям. Начали в России продаваться машины 5 новых российских марок в этом году. Это «Волга», это «Джиланд», это «Умо», это «Атом» и это «Эстео». Еще раз обращаю внимание, новых российских марок. Возникает вопрос, ну, насколько и у каких из этих марок конкретно есть шансы закрепиться в верхних строчках рейтинга продаж. Расскажу вкратце немножечко о своем опыте. Буквально позавчерашнем мне удалось посидеть в салоне «Волги» К50, К40. Посмотрел я на эти новые «Волги». Вспомнил старые добрые автомобили «Джили» и «Манджеро», и «Атлас». Понял, что велика роль смены шильдика на автомобиле, потому что чувствуешь себя, садишься в автомобиль, понимаешь, что ты в российской «Волге» находишься, а не в каком-нибудь «Манджеро». С нами на прямой связи Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, приветствую вас.
15: Дмитрий, рад слышать, здравствуйте.
5: Взаимно. Ну, что скажете? Вот вопрос, смотрите, вопрос такой. Я из всех 5 марок названных, еще раз скажу вам, что смог пока только «Волгу», как говорится, пощупать в деле. Что касается других моделей, как считаете, у кого больше всего шансов закрепиться в верхних строчках рейтинга продаж по итогам года?
15: Ну, я только что подключился к эфиру, я так понимаю, вы говорите про новые российские бренды, если я правильно уловил.
5: «Волга», «Джиланд», «Ума», «Атом» и «Эстео». Пять красивых слов.
15: Понятно, да. Ну, смотрите, у нас «Теннет» лидирует в этом списке, вполне очевидно, потому что им каким-то волшебным образом удалось переключить, я бы так сказал, внимание покупателей с «Черри» на точно такие же «Теннеты», которые принципиально отличаются от «Черри» только тем, что кузова свариваются, окрашиваются на заводе в Калуге. Угу. И причем из штамповки пока еще привозной, то есть компонентов российских считаете, что нет.
5: Так.
15: И раз, это номер один. Второе, это, наверное, будет относительно популярным «Джеланд». Почему? Потому что, ну, это из той же бодейки разливается, черевской, да, то есть был G-Cool, у нас их много ездит, J7, J6, вот сейчас, соответственно, появился Джеланд. Их уже делают на бывшем заводе General Motors, я, кстати, там был полтора назад, в начале июня.
5: Так.
15: И, честно говоря, удивился с какой скоростью наши совместно с китайцами, без китайцев ничего бы не сделали, естественно, но тем не менее модернизировали производство. То есть этот же завод в свое время выкупил в 2021 году Hyundai, присовокупил к своему питерскому заводу, и они начали там реконструкцию. И фактически, ну, там вырвали оборудование, потому что хотели другое поставить. И вот холдингу АГР этот завод достался частично вот просто со взломанными полами. И они с огромной скоростью, ну, потому что там вот начали реконструкцию, но только начали. И, соответственно, они уже под свое производство полностью, вот новый цех сварки, модернизировали окраску, модернизировали сборку. И вот, кстати говоря, насчет попробовать. Я вот сейчас, прямо сейчас езжу на Джеланде J6, на первой полноприводной машине. Они начали делать сначала переднеприводные. Я их на конвейере видел, а вот сейчас на полноприводной. На «Волгах» я, естественно, поездил еще на этапе, когда их даже не начали продавать. Я на Петербургский международный экономический форум мотался на черной «Волге» на седане, на S50. Конечно, много наездил на К50, которая «Манджаро». «Волга» просто дороже, как и Чили, Манджаро, да, и C50, поэтому они, конечно, не будут в таких объемах продаваться, как Tenet, но они хотят до конца года что-то 25-30 тысяч машин продать.
5: Слушайте,
15: это
5: но
15: тоже немало.
5: Там по цене получается вообще как-то не совсем оправданная цена, как мне показалось. Ну, потому что если раньше можно было тот же самый Манджаро там за 2700, например, преспокойно себе купить, то сейчас...
15: Ну, это вы хватанули времена, когда их таможили с по льготному утилю. По 2700 давно таких машин уже нет. Оно было, было.
5: Но теперь-то у нас своя «Волга».
15: Да, так вот, ни одной машины нет и не будет, которую мы переводим на российское производство, чтобы она подешевела.
5: Как грустно.
15: Но это касается не только автомобиля, это касается любого товара. Просто в массе своей ваши слушатели тоже недоумевают, и меня этими вопросами закидывают. Вопрос очевидный, и вы его задаете. Почему? Какого фига машина российского производства стоит столько же, ну, там плюс-минус 50 тысяч рублей, не будем считать, да, сколько машины такие же китайские, которые привозят, потому что Китай собрать
5: конечно,
15: дешевле.
5: Конечно.
15: Потому что привезти сюда цельную машину дешевле, чем вести машинокомплект. Здесь надо содержать завод, платить зарплату и так далее. Поэтому экономия на утилизборе, которая есть, да, она вся сжирается вот этими расходами. Поэтому мы имеем что? Организацию производства здесь пока только сварку и окраску, что тоже неплохо. Но для покупателя реальной выгоды, конечно, нет.
5: И здесь возникает вопрос, да, что нам необходимо как можно быстрее рынок насыщать собственными автомобилями, а мы пока стараемся изо всех сил превратить средства передвижения обратно в роскошь. Есть такое у меня убеждение почему-то.
15: Ну, давайте честно, перед государством, перед любым, я вот так скажу, не стоит задача превращать автомобиль в предмет в авторучку. Ни в одном государстве. И в нашем тоже. И не надо себя обманывать. И самое главное, что при том объеме рынка, который у нас есть, а в этом году мы выйдем на 1 300 000, примерно как в прошлом году.
5: Да.
15: Но при таких объемах вы не сделаете автомобиль намного дешевле. Вот там, в Китае, при их объемах
5: тогда,
15: это можно,
5: тогда,
15: но не
5: Максим,
15: при нашем.
5: Тогда предлагаю вам сейчас посмотреть на другие средства передвижения и немножко о них поговорить. У нас есть еще пара минут.
15: Вы меня не пересадите на электросамокат, но давайте, хорошо.
5: Но сам иногда, я честно скажу, сам иногда самокатами пользуюсь электрическими, потому что для меня это очень удобное по перемещению, да, средство для от метро до работы. Так вот, смотрите, предложили самокатчиков и электровелосипедистов все-таки обязать получать водительские права. Как вы думаете, жизнеспособно ли это предложение на горизонте ближайшего года?
15: Ну, если мы отмотаем на 60-70 лет назад, что-то подобное было, когда даже на велосипеды ставили номерные знаки, такие небольшие велосипедные. Были даже такие в ходу некоторое время удостоверения, что-то вроде прав удостоверения велосипедиста. Они везде, потому что это все как тогда вообще, даже ПДД в регионах были немножко свои, разные, хотя близкие. Я предложил это еще года 3-4 назад, я был первым. Тогда активно стали об этом, обо всем говорить. Я говорил, ребят, давайте мы либо от всех электровелосипедов, самокатчиков отстанем, но всех это не устраивает. Либо давайте тогда по жесткачу сразу решим, чтобы не отрубать любимой собаке хвост по кусочкам. Давайте один раз отрежем, раз это необходимо, и скажем, ребят, если у вас не детский электросамокат и не детский электровелосипед, вы должны как минимум иметь любое водительское удостоверение. Мы можем ввести новую категорию и выдавать их даже в школах, да, но если у тебя нет вообще никакого, либо выданного в школе, либо мопедной категории, мотоциклетной, автомобильной, хоть тракторной, ну хоть какой-нибудь, если ты вообще не петришь в ПДД и не понимаешь степени ответственности, нечего тебе на тротуаре, на электросамокате и на проезжей части делать. На закрытых территориях, как на электромашинках, катаются в парках, катайся. Где-то еще разрешено, катайся, а так нет. Но мы любим себя немножко помучить, надо поиздеваться над собой, надо дать людям покалечить себя, голову себе разбить на этих электросамокатах, штраф нахватать. Ну, вот мы к этому все равно придем.
5: Спасибо большое. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Ну, вообще, надо добавить, это, я считаю, необходимым коротенько, что уже до 1 ноября будет внесен в правительство проект новых поправок в ПДД и смежных законов, касающихся электросамокатов. Любопытно, что придуман способ посчитать не только прокатные самокаты для того, чтобы все правилам подчинялись, но и весь гигантский парк частных СИМ в стране, частных средств индивидуальной мобильности. Далее у нас Михаил Предтеченский, песня по случаю, ну, а затем вернусь к вам, и московский блок еще ждет.
10: Песня по случаю.
13: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В начале августа 1981 года на экраны вышел мультфильм «Пластилиновая ворона», изменивший наше представление об анимационном кино, поскольку все герои были слеплены из пластилина. Ну а создал его Александр Татарский, замечательный художник и режиссер-мультипликатор. Он из творческой семьи. Отец был артистом цирка и сценаристом, родом из Киева. Окончил киноведческий факультет Института театра и кино. Впрочем, кинокритиком так и не стал. Еще когда учился в институте, окончил курсы художников-мультипликаторов. И по этой специальности работал на студии «Киев-научфильм». Как-то в 1979-м был в командировке в Москве на телевидении. Близилась Олимпиада 80. Нужно было снять анимационные заставки ко всем видам спорта, а ничего путного не выходило. «Да ладно, я это сделаю одной левой», — сказал тогда коллегам Татарский. И действительно, вышло замечательно. В награду ему предложили снять любой мультипликационный фильм на только что созданной студии анимационных лент в объединении «Экран» на телевидении. Татарский, недолго думая, решил обратиться к самому популярному детскому писателю Эдуарду Успенскому. У автора «Чебурашки» нашлось стихотворение «А может быть ворона, а может быть собака». А еще два сюжета в этом мультипликационном альманахе были сняты по стихотворениям Александра Кушнера о картинах и Авсея Дриза «Игра». Режиссер нашел неординарное решение – делать картинку из пластилина, чтобы подчеркнуть игру в неопределенность, которая была в текстах. На создание мультфильма ушло около 800 килограмм советского пластилина, который из-за блеклых цветов пришлось раскрашивать красками. Ну а музыку написал приятель Татарского, молодой композитор Григорий Гладков. Кстати, свое стихотворение «А может быть ворона» Успенский специально для песни переписал за 5 минут, а Гладкову понадобилось не более получаса, чтобы родилась вот эта знаменитая мелодия. Кстати, исполнили песню Александр Левинбук и Лев Шемелов.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: У микрофона Кирилл Лушников
4: и Юлия Содикова.
3: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
5: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
3: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
6: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
4: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
9: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-5. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
8: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
9: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
8: А какие еще возможности лечения существуют?
9: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
10: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
9: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
10: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
9: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
9: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
10: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
9: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
9: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
10: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
11: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин провел встречу с руководством Минобороны России. Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по объектам, связанным с ВСУ. ЦИК провел жеребьевку по размещению партии в бюллетене на выборах в Госдуму. Далее подробности. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны России объявил, что все службы тыла ведомства будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен Валерий Солодчук.
2: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, ну и принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич.
1: Также глава государства сообщил, что Андрей Иванаев возглавит группировку войск «Центр», исполняющим обязанности начальника группировки «Восток», назначен Петр Болгарев. Новым родом войск, войсками беспилотных систем, будет руководить Денис Лямин. В пригороде Киева сообщают о задымлении после масштабного пожара. Продукты горения в высоких концентрациях присутствуют в воздухе в городе Бровары, сообщают местные власти. Результаты анализов свидетельствуют о превышении предельно допустимых уровней диоксида азота. Жителям рекомендовали меньше находиться на открытом воздухе, закрывать окна или завешивать их увлажненной тканью. Утром в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о пожарах на складских помещениях в трех районах Киевской области, где ранее прогремели взрывы. По информации спасательной службы, в Броварах возникли масштабные пожары. Как сообщило Министерство обороны России, армия прошлой ночью нанесла массированный удар по объектам, связанным с армией Украины. В Киеве целями стали логистические центры, эпицентр, транслогистик и МЛП «Чайка», которые были задействованы для хранения комплектующих для дронов ВСУ, в том числе иностранных, и для производства беспилотников. В Киевской области нанесены удары по логистическому центру «Рабин Украина», сортировочному комплексу компании «Новая почта», также поражен логистический центр «Терминал Бровары». «Если не будет мирной жизни, мы не достигнем успеха на фронте», — об этом заявил мэр Москвы и лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вестей», отвечая на вопрос о тратах на украшение мостов и запуске новых инфраструктурных проектов в Москве. Собянин отметил, что современная экономика строится иначе.
3: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно.
1: Собянин подчеркнул, что город активно помогает оснащению материальными и техническими средствами для цели СВО. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства, добавил Собянин. Партия парламентского большинства «Единая Россия» будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Таков результат жеребьевки, которая проходит в Центризбиркоме России. За «Единороссами» расположились «Яблоко» и ЛДПР. Четвертое место в бюллетене получила партия «Прямой демократии», пятое – «Зеленые», шестое – «Справедливая Россия». «Родина» седьмая, на восьмой строчке КПРФ, на девятой

0: Избирательная комиссия. Я всем желаю успеха на выборах, именно того успеха, который каждая ваша партия, каждый из вас заслуживает. Пусть он будет адекватен тому, на что вы рассчитываете, и тому, как вас оценивают избиратели. Ну, вот этот красивый прозрачный барабан.
1: Сфера, наверное, будет точнее всего
0: сфера,
1: это назвать.
0: Да, в виде сферы, да. Я хочу пожелать, чтобы каждый вытащил именно тот шарик, о котором мечтает. Может быть такое чудо? Не знаю, но давайте попробуем.
1: Будет большая конкуренция, я боюсь. Все мечтают, как правило, судя по всему, об одном и том же.
0: Но конкуренция-то всегда хорошо. Это никому не дает расслабиться и ведет нас к развитию.
2: Выборы в Думу пройдут с 18 по 20 сентября.
3: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Российский пловец Владимир Муратов финишировал 15-м в заплыве на 5 километров на открытой воде на чемпионате Европы. Победу в итоге одержал немецкий спортсмен Флориан Вельброк, второе место у венгра Давида Бетлехема, третье занял Григорио Пальтиньери из Италии. Вратарь Дарья Гредзен подписала контракт с клубом североамериканской профессиональной женской хоккейной лиги Миннесота. Соглашение с россиянкой рассчитано на 1 год. Ранее сообщалось, что Гредзен стала единственной россиянкой, выбранной на драфте этой лиги. Гредзен 22 года, с 2019-го она выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером женской хоккейной лиги. В прошлом году Анна Шохина и Фануза Кадирова подписали соглашение с «Оттавой», став первыми россиянками в новой лиге. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в среду проведет встречу с высокопоставленными чиновниками организации, сообщается в прессе. Стоит напомнить, что в Марокко в марте 2027 года пройдут выборы главы ФИФА. Ранее газета «Телеграф» сообщала, что Союз Европейских футбольных ассоциаций намерен отстранить Инфантино от должности президента ФИФА путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку. Причиной стали намерения Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Российские волейболистки после допуска к международным соревнованиям смогут начать путь к Олимпийским играм 2028 года. Об этом заявила волейболистка сборной России Арина Федоровцева в интервью ТАСС. Уверена, что все игроки будут максимально мотивированы и сделают все возможное, чтобы достойно представить Россию на международной арене, добавила Федоровцева. Стоит напомнить, что мужская и женская сборная России по волейболу выступят в следующем розыгрыше Лиги наций. Мужская команда отказалась от выступления на чемпионате мира в Польше в 2027 году, а по поводу участия женской сборной на чемпионате мира в США и Канаде переговоры еще продолжаются. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
2: Погода. В четверг, 6 августа, в Петропавловске-Камчатском +23, +25 без осадков, во Владивостоке +23, +25 без осадков, в Екатеринбурге +17, +19 без осадков, в Тюмени +18, +20 без существенных осадков, в Омске +22, +24 без осадков, в Красноярске +28, +30, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске +20, +22, возможен небольшой дождь. В Калининграде +23, +25, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Днем +24, +26. В Москве переменная облачность. Днем +28, +30. Сейчас в столице 26 градусов тепла.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава муниципального района Троицко-Печорский, руководитель администрации Ефим Грибов, проведет прямую линию в социальных сетях. Эфир состоится сегодня, 5 августа, в 20 часов в официальных сообществах Центра управления регионом Республики Коми администрации муниципального района Троицко-Печорский. Жители могут задать свои вопросы через комментарии к трансляции и платформу обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В ходе прямой линии будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы – состояние жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий, ремонт и содержание дорог, обеспечение жизнедеятельности отдаленных населения.

0: населенных пунктов. Все поступившие вопросы будут взяты в работу органами власти. По каждому вопросу жители получат ответ. Новости культуры. В Коми приедут шеф-повара из Москвы, чтобы изучать нашу национальную кухню и создавать новые вкусовые сочетания. Как сообщил в социальных сетях глава региона Ростислав Гольштейн, с 14 по 21 августа в республике пройдет масштабный гастрокемп. Шеф-поваров отвезут в фермерские хозяйства, познакомят с рыбаками и охотниками, покажут нашу природу и дикоросы. Адаптировать старинные технологии под современную подачу и переосмысливать рецепты они будут на территории Финно-Угорского этнопарка. В год 105-летия Республики Коми и год села телепроект «Асмувылан» телерадиокомпании «Комигор» совместно с региональным брендом «На своей земле» запускают конкурс для своих подписчиков в социальной сети ВКонтакте. Условия участия очень простые. Подписывайтесь на страницы ГТРК «Комигор» и бренда «На своей земле». Оставляйте под постом о розыгрыше свои искренние и оригинальные комментарии, отражающие вашу любовь к родному краю с хэштегами «Асмувылан» и «На своей земле». Расскажите о том, что делает эту землю особенной для вас, о людях, о природе, о традициях, о любимом деле. Дополняйте свой рассказ фото или видео. Самые яркие и проникновенные истории будут отмечены эксклюзивными призами от вышеупомянутого бренда, созданными с любовью к северу. Итоги будут подведены 23 августа на площадке «На своей земле» на 6-й выставке достижений и возможностей Республики Коми. Не просто места для хранения, а немые свидетели жизни прошлых поколений. В зефирном зале Центра культурных инициатив «Югор» работает уникальная выставка Дианы Бачевич «Тайники памяти». Центральное место в экспозиции занимают старинные сундуки. У каждого своя неповторимая история. Все они были восстановлены и заново расписаны автором. При этом художница – мастер по традиционной росписи по дереву, но на сундуках – ее собственные рисунки. Примечательно, что эти изделия – результат не только творческого порыва Дианы, но и неравнодушия людей. Именно они не сжигают и не выбрасывают на свалку старинные предметы, а передают их в музеи или приносят на реставрацию таким мастерам, отмечает специалист отдела организации проектов Центра «Югор» Лилия Терегулова.
1: Многие люди после этой выставки приходят, и сейчас вот недавно женщина приходила и говорит: «Какие сундуки! Ах, как же мне жаль, что мы выкинули!» Очень часто сейчас люди, покупая новые старые дома себе, как раз-таки от этих сундуков избавляются. А современная молодежь, она уже от сундуков не избавляется, она их реставрирует и прекрасно вписывает в образ. И вот здесь как раз пример того, как это можно сделать красиво, сохраняя уважение к старине.
0: В Музее Победы подвели итоги отборочного этапа всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы», старт которого был дан в Международный день поэзии 21 марта, сообщает пресс-служба. Финалистами стали 85 юных исполнителей из 32 регионов, в числе которых и 14-летняя Софья Цивунина из Республики Коми. Теперь юные таланты примут участие в финале, который пройдет в Музее Победы 30 августа. Несколько объектов Республики Коми попали в подборку самых живописных и малоизвестных локаций серебряного ожерелья России. В числе первых оказались Седютский каньон и Параськины озера – локации, доступные для относительно легкого посещения и производящие впечатление не только живописными видами. Еще два объекта – турбаза-приют Монорага и озеро Санты в Национальном парке Юга-2. То, что Коми отметили в федеральном проекте – это признание нашего уникального природного и культурного потенциала. Мы продолжаем развивать туризм, чтобы каждый путешественник мог найти маршрут по душе, от доступных экскурсий до серьезных экспедиций, отмечают в Агентстве по туризму республики. Гипотезу об образовании шаровой молнии выдвинул академик РАН, научный руководитель Коми научного центра Асхаб Асхабов. В России появление атмосферного электричества рассматривали Георг Рихман и Михаил Ломоносов. В целом, по словам нашего ученого, на сегодня гипотез несколько сотен, однако к универсальному объяснению научные умы так и не пришли. Его же исследования привели к версии образования особых молекул воды, наполненных энергией.
2: Это частицы, которые образуются перед конденсацией или перекристаллизацией, но еще не образовались готовые частицы. Это такое, так сказать, неравновесное промежуточное состояние. И вот эта энергия, которая должна была выделиться из их образования, она остается в этих квотеронах в качестве запасенной энергии.
0: Впервые об исследовании шаровых молний ученый написал в «Вестнике геонаук» в прошлом году. Нынешний материал вышел в июльском номере журнала. Метеорологи республики дали прогноз на август. Каким же будет в Коме последний месяц лета? Месячная сумма осадков составит 80-120% от средних многолетних значений. В отдельных районах – 160%. Весь август погодные условия будут определяться воздействиями и циклонов, и полей повышенного атмосферного давления с преобладанием в первой половине месяца дождей. В целом, температура ожидается близкой к климатической норме. Лишь в отдельные дни первой декады и в середине второй выше. Днем в пределах 17-23 градусов, при похолодании в пределах 14. Ночью ожидается от 6 до 11 градусов. В отдельные ночи в третьей декаде велика вероятность заморозков. Вы слушали новости.
3: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,08 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 6 августа, по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 9 градусов, днем плюс 14, плюс 19. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление существенно не изменится. 7 и 8 августа ожидается прохладная погода. 7 августа с небольшими дождями. 8 августа под влиянием циклона с запада ожидаются дожди, местами сильные, в большинстве районов с грозой.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Эфирин Миянкат.
4: Сегодня из нашего фонда прозвучит передача, посвященная писателю-журналисту, одного из председателей Республиканского радио Илье Ивановичу Пустину.
5: Пожалуй, ни один век в истории нашей страны, а может быть и мира, не вместил в себя столько событий, как век 20-й. А они, эти события, создавали и ломали человеческие судьбы, поднимали на гребень славы людей, которые в иных обстоятельствах, в других исторических условиях остались, может быть, заметными только в памяти немногих людей, которые были рядом. Как бы мы ни относились сегодня к событиям 20 века, революциям, войнам, масштабным государственным делам, которые шли далеко не во благо всем, все же именно они определили жизненный путь многих оставшихся в истории людей. В истории коми республики таких немало. В истории коми литературы и журналистики осталось имя Ильи Ивановича Пыстина, или Вапыса, как он себя называл по коми. Тогда еще это было очень распространено среди коми-интеллигенции. Осталось его имя и в истории нашей компании «Коми-Гор», ведь его фотография расположена на стенде, на котором размещены фотоизображения председателей с самого начала радиокомитета, а потом и телерадиокомпании. Шестой председатель, таким по счету он пришел в тогдашний радиокомитет. А еще он был опытным партийным работником. А еще он был мужем и отцом четверых детей. Именно отцом он был Кларе Ильиничне Пыстиной. А с ней мы сегодня будем беседовать. Сама Клара Ильинична также немало лет жизни отдала коми-телевидению. Что же запомнила об Илье Ивановиче его дочь, которой было всего 8 лет, год смерти отца? Ведь прожил он немного, всего 43 года. А в этом месяце ему исполнилось бы 100 лет.
6: Естественно, что для меня его значение как писателя, как журналиста, я не представляла совершенно. А вот теперь, когда пришло время, и я познакомилась с архивными материалами. Мама сдала их после смерти отца, и вот они пролежали 56 лет, и я их открыла, и как будто я познакомилась с новым человеком. Я настолько как-то ощутила его, какой он был и писатель, и журналист, и человек, и общественный деятель. Вот поэтому я решила сейчас рассказать о нем немного. 5 лет назад, когда исполнилось 95 лет со дня его рождения, приглашали в Троицко-Печорск меня, и там проходил вечер памяти отца. Собрались родственники, одноклассники, односельчане, учителя, члены национального клуба «Парма» и коми-землячества. К сожалению, тогда поехать не смогла, мама болела. И прислали мне видеозапись с этого вечера. Посмотрела, как люди вспоминают о нем. Библиотекарь делала очень широкий обзор произведений его и читательское мнение о нем. И вот мне так было жалко, что я не попала на этот вечер. А самое главное, на том вечере выступала, нашли старшую дочь моего отца, мы с ней не были знакомы, потому что она была дочь от первого брака, и всю жизнь стремилась она, оказывается, познакомиться с отцом, ей не удалось, и он очень рано умер, а потом мы стали переписываться, и это была такая удивительная женщина, Галина ее звали, такая прекрасная женщина. Мы так хотели встретиться, переписывались. Она писала о своих впечатлениях, о своем детстве, о своем желании видеть отца. А я хотела после Нового года приехать. Потом договорились, что приеду весной. И в марте она умерла. Очень жалею, что не произошло этой встречи. Но мы встретились с ее дочерью, с семьей ее дочери Верой. И теперь дружим, переписываемся и встречаемся. И это прекрасно, то, что вот мы обрели друг друга после таких, ну, совершенно долгих лет. На этом вечере Елизавета Ивановна Милетина рассказывала биографию отца. Оказывается, она является названной племянницей отца. Дело в том, что в раннем детстве, лет 5-6, мать моего отца вышла замуж в другую деревню и оставила отца. И вот его усыновил родственник в какой-то степени, у них там, говорят, круговая родня. У них там многочисленный род пищиков, вот они принадлежат, эти пыстины. Фамилия матери отца была Попова, а отец Иван Демидович Пыстин вот усыновил отца. И потом, через 7 лет, он усыновил еще одного мальчика, тоже какого-то родственника, Ивана. Вот Елизавета Ивановна как раз и дочь этого Ивана. И она со слов отца рассказывала об отце. Значит, Илью взяла на усыновление уважаемая в семье бездетная чета Пыстиных, Иван Демидович с женой. Всю свою заботу и внимание отдали приемному сыну. Мальчик оказался на редкость смышленым, рано научился читать и страстно полюбил книгу.
5: В 8-летнем возрасте он начал посещать занятия Троицко-Печорского земского училища. Эта школа давала начальное образование. Закончив ее почти с отличием, Илья не смог учиться дальше, ведь в крестьянской семье это было редкостью. Приемный отец часто брал на охоту и рыбалку. Дома он помогал матери ухаживать за скотиной. Впоследствии он писал родным:
6: «Часто вспоминаю жизнь дома, на Печоре, на охоте, на рыбалке, на сенокосе. Как давно все это было, а я был охотник, рыбак, извозчик, лесоруб, крестьянин». В 19-м году Иван Демидович усыновил еще одного ребенка Ивана, и Илья становится за старшего. Чтобы прокормить семью, приемный отец все чаще уходит на охоту в тайгу, промышлять пушных зверей, птиц, рыбачить, и берет с собой уже младшего, а за старшего остается Илья. Его оставляют хозяйничать вместе с приемной матерью. Она ему приходится, кстати, родственницей, и, как выражался сам Илья, родня идет в круговую, на каком уровне неизвестно, но по линии рода пищиков. Днем занят делами, выполняет поручения матери, зато вечер и ночь в его распоряжении. Скрытно от родителей, зажигая лучины, то на чердаке, то в подполье, он много читает, делает наброски. Благо, на эти дни его жизни пришлась революция, гражданская война, кровавые события мятежа в селе Троицко-Печорск, рождение комсомольских ячеек на Печоре. Пытливый ум, смекалка подростка, он жадно воспринимал и впитывал все происходящее. Еще подростком Илья начал записывать свои впечатления, отдельные эпизоды, связанные с историческими событиями в селе.
5: Историю творили они сами, молодое поколение 20-х годов. Жизнь Ильи Пыстина развивалась стремительно. В 24-м году вступает в ряды комсомола, и тут его организаторские способности пригодились. Его умение красиво и аргументированно говорить, выходить победителем в любом споре. Исполняется его мечта о дальнейшей учебе. Его отправляют на курсы в облсовпартшколу. Ему всего 18 лет, но жизнь кипит. Он работает районным организатором комсомола в Троицко-Печорском районе, комсомольским секретарем в селе Богородск. С перерывами он заканчивает трехгодичную совпартшколу.
6: Где бы он ни учился, он везде учился отлично. Он очень умный юноша был. В 1928 году Илья Пыстин вступает в члены ВКПБ и назначается секретарем партячейки Усть-Куломского уезда. Еще работая комсомольским вожаком, а затем и партработником, он много ездит по району, по селам, деревням республики, занимается организаторскими делами. Здесь он приметил трудолюбивую, жизнерадостную девушку из деревни Кадей Акулину, полюбил ее, и вскоре они сошлись. Появилась в 1929 году дочь Галина. В этом же 1929 году Илью Пыстина вызывают в Сыктывкар, где он становится слушателем Коми областной совпартшколы и после окончания которой работает в газете «Верледзич», комиздате и журнале «Ударник». Акулину с дочерью вызывают в город Сыктывкар, но она не решается оставить родные места, отчий дом, и они вскоре расстаются. Очень много писем он писал. Галина Ильинична вот расскажет о том, что он вызывал их в Сыктывкар, но так они не стали вместе. Впоследствии Илья Иванович вступает в брак в Кирове с Анастасией Георгиевной Крепышевой. В 1931-33 годах Коми обком партии командирует Илью Пыстина в распоряжении Московского комитета ВКПБ для работы в качестве заведующего Коми секции Центрального издательства народов СССР. В 1933-34 годах он является редактором издательства ЦК ВКПБ «Партииздат». Одновременно учится на вечернем отделении Института Красной Профессуры на курсах редакторов при ЦК партии. В 1934 году он возвращается в Сыктывкар, работает заведующим Коми Госиздата, а с 1936 по 1938 год он в Москве, является курсантом редакторов-переводчиков, и затем его направляют директором Кировского областного издательства.
5: В издательстве он проработал до начала войны. Сразу же вступив в ряды Красной армии, он воевал 3 года, из-за ранения был демобилизован. И тут он недолго работает в радиокомитете при Совете министров Коми СССР председателем и одновременно учится в высшей партийной школе. В 1951 году его назначают ответственным редактором журнала «Войвы Кучев», ведь кроме журналистской работы он известен как автор рассказов и знаменитой в то время пьесы «Бушкала Войас» «Грозовые годы». Всего несколько месяцев он работал в журнале. В октябре этого же года скончался за рабочим столом. Осталась вдовой жена с 4 детьми, а дочь Галина от первого брака так и не смогла увидеть отца. Сейчас живых остались только Клара Ильинична Пыстина и ее сестра. Дочерний долг она и старается выполнить, работая над архивными материалами.
6: В 40 папках помещаются и опубликованные, и неопубликованные рассказы, повести отца, пьесы, радиопьесы. Есть те рассказы, которые в 3 экземплярах, например, и на коми-языке есть, и на русском языке есть. Есть машинописные, есть рукописные. Ну, например, рассказы такие, как «Колым», «Пежар», «О Суворове», «Вашся Ягын» в прежнем бару, «Письме», «Шепкась Йилысь Мойт», отрывки неизвестного рассказа, повесть «Бесстрашные сердца» о партизанах, 4-актная радиопьеса с критическими замечаниями писателей Вежова, Конюхова, Геннадия Федорова. Есть еще 3 варианта на коми-языке. Радиомонтаж пьесы «Май колхозен» на коми-языке. Самая большая, наверное, работа его последних лет – это «Грозовые годы». И вот наброски схемы этой пьесы и на русском языке есть. 2 варианта. Один из вариантов назывался «Ультиматум» на коми-языке. Черновые варианты в нескольких тоже на коми-языке. Потом вместе с переводчиком Глебовым, с тем самым, который переводил в свое время пьесу Дьяконова «Свадьба с приданым», вот отец тоже с ним несколько лет работал, и они перевели эту пьесу «Бушкала Войас» на русский язык. Последний год его жизни уже она была готова полностью к изданию, и Глебов договорился в издательстве «Искусство», что она будет издана на русском языке. И потом 3 или 4 московских театра возьмут ее к постановке. Но, к сожалению, этот год оказался вот таким последним в его жизни, трагическим. Он сильно очень болел, то лето, осень, и умер. И никто после его смерти уже не занимался его наследием. И в Москве это не было издано. Он очень много был в командировках. Я помню, что мы почти не видели его дома. И когда он приезжал из командировок, он рассказывал и, видимо, это впечатление привозил. Тогда было такое явление, как уполномоченный. На сенокос, на лесозаготовки, в леспромхозы посылали. Еще его посылали от обкома партии. И вот он там кем он был, в качестве кого он там был, уполномоченный, я трудно представляю, но он очень много отчетов писал, вот есть такой один отчет в обком партии, в котором он полностью рассказывает, как обстоит дело и с обеспечением людей в леспромхозе, и с обеспечением провизией, и транспортом, и жильем. И в этом чувствовалась его вот такая человеческая забота. Он вскрывал недостатки в организации. У отца был характер очень прямой, и он никогда не скрывал вот таких вещей, когда было пьянство, когда была нерадивость, когда люди могли попраздновать и не выполнить свои условия, когда не заботились о рабочих. Вот он все это потом в своих отчетах отражал. И вот один такой отчет я прочитала, и мне как-то стало ясно, что он ездил туда не каким-то чиновником равнодушным, а человеком очень заинтересованным. И кроме того, еще как писатель-то, он какие-то впечатления выносил из этого. И пытался их как-то применить потом и изложить в своих произведениях. И вот одна из пьес его, радиопьес, была посвящена механизации лесозаготовок. Я прочитала несколько критических замечаний, когда обсуждалась его пьеса писателями, и его покритиковали за то, что он увлекается слишком технологической стороной, когда он подробно описывал, как сушилка эта работает для того, чтобы увеличить производительность труда. Но это, наверное, понятно на этапе создания произведения, и, видимо, он потом учел, и ему предложили как можно больше уделять внимание развитию характеров, чтобы они стали живыми, полнокровными такими образами. И вот это чувствовалось, что он над этим работает. Эта пьеса также существовала и на русском, и на коми языке. Я вот сейчас посмотрела, сейчас я читаю Юшкова, первый том на русском языке, то, что вышло. У него четырехтомник на коми и трехтомник на русском вышло. И, конечно, с удовольствием я читаю, потому что очень интересно знать такого писателя. И интересная еще такая вещь. Мама у нас русская. И все дети в семье с отцом общались очень мало, и поэтому мы, конечно, в семье-то у нас не научились коми-языку. И когда отец умер, брат Вова, когда подрос, он очень хотел тоже прочитать. Он взял один из рассказов и пытался его перевести. Вооружился словарем и сказал, что я как бы сделал подстрочный перевод, а сложить слова в предложение очень трудно. И это понятно, потому что на языке коми очень много таких образных идиоматических выражений, свойственных только именно этому народу, и которые знает именно этот народ. Я вот и с коми людьми говорила, многими тоже говорят, что это действительно сделать перевод, это очень неоднозначно, как, наверное, с любого языка на другой любой язык. И так мы и не читали. Единственное, что вот «Грозовые годы», оказывается, я посмотрела в 70-х годах пьесу «Грозовые годы» в исполнении Эжвинского народного театра, режиссер Гений Дмитриевич Горчаков. И я когда с ним сейчас связалась и спросила: «Вы ставили эту пьесу? Как же вы, где же вы нашли русский перевод?» А я, говорит, сам сделал этот перевод. Это очень интересная вещь. Но он этот перевод сейчас, по-моему, не сохранил. Говорит, что я когда ставил эту пьесу, сначала я в Обьячево ставил с народным театром на коми-языке, потом поставил с этим же театром на коми-языке, но иностранцы у нас говорили на русском языке, как на иностранном языке. А вот в последний раз в Эжве он уже поставил на русском языке, и я посмотрела эту пьесу, и помню, что вот впервые я познакомилась и узнала и не только об истории этих мест, тех, которые описаны в пьесе, но и с теми характерами, о которых, в общем-то, я наслышана была, на слуху была. Когда отец писал, вот, например, пьесу о лесозаготовителях, он отрывки ее читал маме. Не то, что он ее там мнение особенное какое-то, она ведь не была человеком литературным, но он всегда советовался с ней, читал и делился. И я помню, что я заскочила, помню, как-то в комнату он читает, и там была такая сцена, что персонажи какую-то песню поют. Тут я выскочила и со своим языком несдержанным и сказала: «У Дьяконова тоже все песни поют, и у тебя тоже все песни поют». Тут меня из комнаты скорее выгнали, и больше моего мнения не спрашивали. Но, в общем-то, я помню, что вот этот эпизод был, и такие вещи были. А вообще я отца помню, как сидит все время стук пишущей машинки. Он все время печатал, печатал, печатал. Потому что тут он и когда в радиокомитете работал, и журналистикой занимался, и все время не переставал работать над произведениями. Когда я связалась с Центральной библиотекой Троицко-Печорска, и они сказали, что сейчас к столетию они объявили конкурс среди читателей, чтобы на лучший отзыв о произведениях отца. Мне так это интересно, будут отзывы какие-то, читают там. Там работает клуб «Парма», краеведческий клуб «Парма», который собирает о своих односельчанах очень много материалов, и в том числе об отце. И это, конечно, очень приятно. Несколько лет тому назад в журнале «Арт» Галина Васильевна Бутырева помогла опубликовать фронтовые дневники отца. Очень долго они лежали под спудом, как говорится. Мама их не давала. Почему? Я потом очень удивлялась, и когда их опубликовали, такой был резонанс. Очень многие подходили ко мне, литературные критики, и мои друзья, и работники музея, говорили, что исключительно интересный материал, в котором виден человек, фронтовик, писатель, который прошел войну до 44 года, до контузии он там был. И был он капитаном, он заботился о своих солдатах, он участвовал в боях, он создавал фронтовую газету. И эпизоды, которые описаны там, ну, действительно, зачастую были боевыми. И вот это высказывание, которое там присутствует в этом дневнике, не все тетради дошли до 42-го года только. Он критически очень высказывался, например, о действиях некоторых наших офицеров, которые вели себя недостойно даже во фронтовой обстановке и в быту, и в житейском таком отношении, меркантильном. Он иногда критически и очень положительно оценивал тактику или действия немецких военных, потому что ставил как бы в пример, почему у нас такое разгильдяйство, а почему вот у них вот такая дисциплина и такие вот есть вещи, которые нам бы можно было взять на вооружение. Я теперь поняла, что, конечно, мама очень боялась, ведь времена-то были такие, что высказаться, например, в этом отношении тогда было очень сложно. А потом уже прошли времена, когда сейчас уж все можно сказать.
5: Прошло 100 лет со дня рождения Ильи Пыстина. Активная творческая жизнь пришлась на 30-40-е годы. Чем интересно сегодня его произведение? Ведь время и люди очень сильно отличаются, если сравнивать с тем периодом. Но настоящий художник может оставить художественное описание того времени, яркие рассказы о современниках.
6: На фоне того, что сейчас интерес даже к истории спадает, на слуху и на виду вот такие какие-то пиарные вещи, когда все стараются, ну, показать какие-то реалити-шоу. Вот такая, как мне сказала переводчица Нина Александровна Обрезкова, когда ее попросила перевести «Белый год» повесть, она сказала, что, конечно же, Илья Пыстин – это традиционный писатель эпохи соцреализма. Правильно, он вырос в эту эпоху, она его вскормила, она его воспитала, она ему дала культурный его уровень. И поэтому, конечно, он интересен как представитель вот этого социалистического реализма. Он описывал совершенно нелицеприятно, очень честно, очень подробно те события, которые происходили. И как, наверное, история нашей республики. Наверняка он свое место должен занять в литературе и в культуре республики. А сегодня он так мало успел. В 28-м году он начал писать. 4 года войны, год совпартшколы и до 51-го года. Нескромно было бы сказать, что он действительно... Тем более, что я не знаю коми языка и не знаю, насколько он как... коми-писатель интересен, хотя слышала я высказывание, что у него и язык очень интересный, и образы он создает интересные. Ну, какое-то, наверное, свое место он должен занять.
5: Моя собеседница была совсем маленькой девочкой, когда умер отец. Конечно же, она не могла знать его как писателя и общественного деятеля. Едва ли он принимал большое участие в ее воспитании. И все же, давно зная Клару Ильиничну, можно сказать, что они очень похожи. Принципиальность, прямота, может, и не самые удобные черты характера, но это присуще многим коми-людям.
6: Мама-то в первую очередь отвечала, что я упрямство отцова взяла, вот эту прямоту, это нелицеприятие. Это да, это и мне тоже и в жизни мешало, и ему очень мешало, и были такие моменты, которые ему очень мешало. Но я, например, конечно, дай бог, если что-то людям, может быть, напомнит об отце, может быть, те, кто меня знают, журналисты, в которой среде я работала очень много. И, конечно, я бы хотела гордиться, что могла перенять какие-то его черты лица. Не думаю, конечно, и недостатков очень много во мне, но все-таки отец есть отец. Мама говорила, отцова много в тебе. И, между прочим, мама у Гали тоже отмечала, что отцова много. Но что у нас? Острый язык, юмор. Да, я очень много любила тоже дать характеристику, может быть, нелицеприятную. От этого и сама страдала, и людям было плохо. Я поняла с годами, что этого не нужно делать, конечно. Надо мягче быть. Вот. Галина тоже говорит, внешне была на отца похожа. Фотографиям я видела уже ее в пожилом возрасте, гораздо старше. Что еще интересно? Мы, конечно, храним память об отце. У нас в семье есть его внук Илья, и у Веры тоже есть сын Илья.
5: Не всякая дочь или сын могут выполнить дочерний сыновний долг, оставить память об отце. Клара Ильинична тоже долго не решалась на это. Думала, что это должны сделать коллеги отца, ныне живущие писатели.
6: Я очень долго не решалась. Я думала, что по своей наивности думала, что должны, ну, коллеги его, нынешние писатели, как-то о нем вспомнить. Но потом мне вот подсказали, что надо, наверное, взяться и самой вспомнить. Я сначала действительно не решалась, потому что какие мои впечатления? Девчонки. Старшая была в семье, но все-таки девчонка, которая и отца-то мало спрашивала. Тогда и не было моды поинтересоваться, как ты на фронте воевал, что было, и он не рассказывал. Это потом уже начались фронтовые рассказы, там многие ветеранов приглашали. И я думала, что я просто ничего не смогу вспомнить. И первый раз вот Беляев меня просил, Геннадий, я чуть-чуть повспоминала, а потом, когда вот в архиве побыла, нахлынули, многие эпизоды вспомнились, и я о них рассказываю. Опять в журнале «Арт» в этом году у меня эти воспоминания есть более подробные. И они как бы слились с тем, что я узнала о нем уже как о взрослом, как о большом для меня большом человеке, отце для меня с большой буквы. И поэтому, конечно, я очень рада, что вот предоставлена такая возможность мне и в журналах, и на радио, и телевидение мне хотят помочь. И я бы хотела, конечно, чтобы все-таки память об отце осталась. Мы жили на Кирова 26, это над парком. Отец, когда началась война, они были в Кирове. Мы родились с Ниной тогда, довоенные были девочки.
5: Хотя и немного запомнила Клара Ильинична о своем отце, все же очень дороги именно воспоминания близких людей. Ведь они могут рассказать о том, чего никто другой не мог видеть. Часто такие воспоминания дают яркое представление о человеке, гораздо более сильное, чем многие воспоминания соратников и коллег.
6: И когда началась война, он сказал маме, «Увезу тебя в Сыктывкар, немцы туда никогда не придут». И бабушка, и мама поехали в Сыктывкар, а он уже был на приемном пункте. Приехали сюда, в Сыктывкар, и вот на Кирова 26 дали там комнату. Они приехали летом, белые ночи, очень устали, хотят спать, а ночь не наступает. И они вот приехали, и там очень долго не могли приспособиться. Потом бабушка забрала Нину, решили так, Нина будет у бабушки, а я буду с мамой. И мама работала, она была по профессии стенографистка, и в обкоме партии. И тоже дневала-ночевала, ведь режим-то тогда сталинский был, очень много ночью. Я ходила в садик, и вот в этом доме жила, он когда вернулся с войны, я помню этот момент, когда он приехал, нет, наверное, все-таки мы в Кирове его встретили с войны, а здесь он вернулся с одной из командировок. Приехал вечером, сидим в комнате, жили тогда трудно, конечно, и продуктов было мало, и стоит сахарница. Мама мне не разрешала, я была сластена, мама мне не разрешала. Она вышла в кухню, и отец мне открыл сахарницу, и я стала ложками запихивать сахарный песок себе в рот и жевать его. Он научил меня читать в 5 лет, показал буквы как-то я быстро, и я стала очень много читать. Покупал он хорошие книги, а надо сказать, что он, когда был редактором кировского издательства, он очень большую библиотеку создал и перевез потом в Сыктывкар ее. У нас была прекрасная библиотека, правда, я до многого не дошла. В 1946 году был страшный пожар, этот дом трехэтажный полыхал, и у нас все пропало. Все, что мы выбрасывали, сразу же все уносили люди, и все бесследно пропало. Библиотека, вещи, все-все-все. В чем были, вот мы остались. И мы у Улитина переночевали несколько, а потом мы переехали в дом на Ленина 33, где отец сначала, он недостроен был, отец его много дней топил, доканчивал ремонт, и потом мы в этом доме вот жили долгое время, там он и умер. С этого двора его и хоронили. Народу собралось очень много, где-то фотография даже есть. Провожали его. Тяжелые эти были дни.
5: Я и сама так много узнала о человеке, о котором раньше вспоминала нечасто. Конечно, знала как писателя, и больше ничего. А тут, ко всему прочему, еще и информация о том, как он создавал комсомольскую ячейку в селе Богородск, откуда я родом. И сразу становится ближе, понятнее человек, как действительно тесен мир. Думаю, наш разговор хоть немного помог нынешним молодым людям представить мир 30-40-х годов, увидеть человека того времени живым, улыбающимся, страдающим. И все же не только время определяет судьбу человека. Сам человек тоже может повлиять хоть немного на ход времени. Если это, конечно, сильный, умный, мужественный, талантливый человек. И все это о нем, Илье Ивановиче Пыстине, или в Апысе, коми-человеке и коми-писателе. Настоящем журналисте.

0: Вести Комигор.
1: Студия Екатерина Спиридонова, Корак Зенывиль Торьес. Онже клас кызым нас бур поводя, считая ведьму водит и счастлы пожарлон, ижит ыд ясын заптыны пеймы сэслы кырым. Уже смуна республика состав тачым предприятиясын. Ичкама урчатым шес мата джин ведьясы. Щенашсы вычыма квайты мангагар процент. Щилысы с неунай чажыкна, но сэс заптыны арадис. Колана шес мата квайты ман процент эмнин. Турун. Пышти да, шижим чур стонна. Водьма чаны сыкты в кулам денда и жива район яса умыс яс. Кывкуты шмиштерствун, быдлун, вижеданы шер пазбаршас. Сын вечкадлы Сергей Елдин, ветладла предприятия сас, медым места вылын, дон явны уж яссы. Республикан бурмаданы шижим пос, куимыс сыктывкарщани мылдына мунанынын. Сыктывкар пузла крутая туйкостын, джонталаны эжвайон вуджанын. Шуйгаладурыс ужясы помалысны, ужасны вечкадлас. Пусы сэща юг жедасны, лышедасны гырыш пужяслы сигнализация. Став торшы свычыма, кык ямызда свит процентсы. Шуыма эштады ноябр шырыч, индам трасан бурмаданы чыч чыртас ювымын вуджанын. Ужанин, сыны мыдары, медводжу ужалисны, вечкыдла дурас, дашлунус эчажыкна. Но помавны урчитыма воджик октябр помач. Куза бьювоман посы вырмыда съежа омасы смы чертас влас и заводит сны чыч вечкыд бокчанис. Бергадыма витат юкан уджясы, тырвые вочтасны таво. Кулам дин нем дин мы страсан джунталаны кулам ювоман вуджанын. Пумовны индама таво. Ярига матыс чанынын. Вульмаданы ухта ювовса постая. Воща мог ясын. Лышедны вечкыт бокса да эштедны ставса локтан воща октябрь бір ялуна. Усвавом харягинской туйкостын бурмаданы турун ёль ювовты мунанын. Сен и ужалы архангельскыш оумыс. Бергадыма кык ямзда спортсентыш унджык индам. Наставна свочтыны локтан тылыш помощь. Съежа трасан джунталаны евся виз ю пос оумысыз архангельскыш. Дашлыныз шижиндас процентыш эчар. Но машинаясы светланынен. Здайтны урчитыма тылыш да джун мыштикымын. Коми республикален котер проект черти войс мате куим шо везем. Та е баласа котер тесне юралыш Ростислав Эльштейнлан корам черти. Медым ол шас вермесны везины ас мыл пяс олас ног бурмада могыш туяс джонталам. Итуве эрдяс пелькадам коммунальны оумасын мыча дяс бырыдан проект яслыдын эм бытса оумынчамин яскат ячамаяс. Пашка джика Татьяна Кинева.
2: Ешва со строителен або не тишочан эрт, та чесолу ча языков могулята могуч челяди свайлены карыч, щерпасы веже могуч волонтер Владислава Шлегель вощис ачис вочмасчин. Кыко сайн колис карса депутаты слышедны шочан парк эновтым муюканын, петкалыс дач бала, но ошкана кывяс вылын отцыгыс помощис.
3: Есть такая огромная территория, она просто пустует. Почему бы ее не было устроить? Вот здесь вот у нас кусты постоянно растут. Буквально месяц назад вот здесь как бы вырубили кусты, да? Но даже вот мусор, он так вот и валяются, эти ветки, они уже гниют здесь, как будто бы никому дела нет.
2: Волонтер Петкалы Парклыч проект. Мута сынечка позже слышит на челядь лишойчанин, спортан вынчич числы эрд и вещик пон ясен гуляйтан да велатан юка. Кыжи самын кывлис проект Илышкоми Республика Сакотыр пыржы эстис ас вызем. Уджа дашнин пырочина и эжвас администрация, кыс еще отсавны мупасиман да отсавны шедедны щем. Эндам участок из унапатера керкаястын ышынюлын. Владислава Шлегельдан мывпуштым турист, ишка отсалис бурмадын оласнок, некамын чур смортлыш, от гектарыжда муюканы свочасын расчалым.
1: Миян регионын таво содис туй вежясын не минуча лыт погимитым аяслан. Содис өти да джинпов, тыт чуман унжы клои доймаламаз. Кызвын помкас правила ясторкалым. Бурмы подын сэчамин яссы вужыш яссыз. Эс кутны водя моз вешкамны муныш техника улы. И туй крестащанын яссын погибнитыш подаз таво абуна. Уналан лышадесны тория эмбор кы крымын вужанынса югжедан сэчамыз коми. Пашта куимшу сайнен Сыктывкар ухта Даушинскын. Кутасны пуктавны вожа. Ту ясын немену чаяс чинта могыш нышта вежаны светофор яслыш уджаланно. Суфтадан выльяс справила я сторкал щаса с кысканы кывкутаме, да сэйч водя. Мунанын ясын лёг суам я с чинтам выла республикан вичмадама вид миллиард шайт. Джонталасны счёт дас километр машина ветланын. Хижмчо кыж метр пос яс, дас куим километр пода туй. Югжедасны вид километр трасса пылын яс. Таштынынин локтан вокежла уж яс выла балаяс, и там угыш торьедама щё квайтымын миллион шайт. Ижва районын витчишыны ужалы шасыз. Дашыш бочны комын квайт мортыз. Куджи пышти став шикца район ясын. Коляны пыр ыджыджык арлы дэс. Вешкадлы шасыз зылыны кольчадны вайны томуловыз. Юнджыкасы колыны белыды шазда бурдады шасы вазены ыджыт нажыт каяс. Шыма отсык оланын. Дерт меставы саул шасыз ос пукавны вешшары. Войтырыс ужаш. Лышадыны бытшама ас мыршанын. Ос тыр мне велчанин ясен детсад ясен вещка лишьяс улич пелька дыш мичмы дышьяс меду на ваканшиас юршиктас и жван цеща красноборын карта юлен диюрын няша бажын да щеляюрын. Та я воон комин шемья ясла да олама ясла сиджа шикца ясла отсагвила ловичка дама миллиард да джин саяшайт. Торья тырт шетасны чужанынын ужалыш яслы. Вич местынин республикаса правительство лон премиес уна челядя вид медбур шемьялы. Нышта эти котырлы тачам же шем войс уж династия шерти. Дон бочтык отсашиш яс социальны ужалыш яс мунаны воча ытка арлда яслы. Вермы там войтырлы щекыда ол щемьяслы, подкадланы налы пец, пелькадыны оланын, уцащыны градьерын. Вупанчым шаню сэчам тыждышам шымыртыма щурс квачо саяс. Некучам щем куд ясы щтавыла эз вичмадны. Мог ясын, вичны щикца яслыш джонь вичалында ышадны вочмащыны оламас. Сотта бурбычыш яс вайлисынын таво диспансеризация выла квайтымын вид арыс верседжік шыйца маты шүрс нөлші олышыз. Тачым түждан шымыртыма дас куим район. Гортаныз бұд шама момыдым. Шетыма куим шүрс мортлы. Нышта ескот балая шырти. Кат кежлы шетші уч да нажыт катор. А пыр катша мыршанын верміні аджыны торя тачым ярмангаясын. Таву навылы волыз маты квайт шүрс морт. Тавылын ставыз. Аджышылтыч.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 6 августа, по республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 9 градусов, днем плюс 14, плюс 19. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление существенно не изменится. 7 и 8 августа ожидается прохладная погода. 7 августа с небольшими дождями. 8 августа под влиянием циклона с запада ожидаются дожди, местами сильные, в большинстве районов с грозой.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны. Регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом. И Еврокомиссия объявила о продолжении использования Евросоюзом средств, получаемых от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел встречу с руководством Министерства обороны. Ее темой стало совершенствование структуры ведомства. Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солочука главой службы тыла. Как отметил глава государства, Солочук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества.
3: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Вот совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
2: Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
3: Разумеется, группировка «Центр» одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. И я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
2: Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. А исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки «Восток» в зоне СВО вызывают самые высокие оценки. Подразделения российских войск за минувшие сутки установили контроль над селом Рыжевка в Харьковской области и поселком Зарница в Запорожской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Контроль над селом Рыжевка расширяет полосу безопасности в Сумской области, отмечают российские военные. Также российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения ударных БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 1083 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом. Вертикально интегрированные нефтяные компании постепенно обеспечат их нефтепродуктами, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на внутреннем топливном рынке.
4: Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Часть заправок либо закрыта, либо работает в ограниченном режиме. И в таком ручном штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня были доложены на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний.
2: Новак также отметил, что все необходимые аграриям объемы топлива на август были выделены нефтяным компаниям. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о продолжении использования Евросоюзом средств, получаемых от замороженных в ЕС российских активов.

0: Отмечается, что это пятый по счету подобный перевод средств Киеву после выплаты четвертого транша в марте этого года. И следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Голкипер казанского хоккейного клуба «Акбарс» Амир Мефтахов стал игроком «Шанхай Дрэгонс» в результате обмена, сообщила пресс-служба китайского клуба. Казанцы получили за 26-летнего игрока денежную компенсацию. Контракт с вратарем рассчитан до конца сезона 27-28. Мефтахов – воспитанник «Акбарса». В сезоне 24-25 он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ и помог команде одержать 13 побед. В прошлом сезоне Мефтахов выступал в американской хоккейной лиге за Чикаго, так что сейчас он вернулся в Россию. Стали известны участники Суперкубка баскетбольной единой лиги ВТБ. Помимо четырех российских грандов – московского ЦСКА, казанского Уникса, краснодарского Локомотива Кубань и петербургского Зенита – в этом турнире примут участие два зарубежных клуба. На этот раз ими стали турецкий Анадолу Эфес и боснийская Игакея. Турнир пройдет на ВТБ-арене в Москве с 17 по 20 сентября. Стоит напомнить, что в прошлом году соревнования проводились в Белграде. Победителем предыдущего розыгрыша Суперкубка стал московский ЦСКА. Чемпионка мира 2010 года в составе сборной России по волейболу Татьяна Кошелева стала спортивным директором итальянского клуба «Мегабокс». Об этом она сообщила в своих соцсетях. Кошелевой 37 лет, она выступала за «Мегабокс» с 2021 по 2024 год, а также выступала за ряд российских клубов. Вместе с российской сборной она стала двукратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером мирового гран-при. «Мегабокс» же выступает в высшем дивизионе чемпионата Италии. Таиландский футболист погиб в результате удара молнии во время матча на юге Таиланда. Еще 9 игроков получили ранения. Инцидент произошел 4 августа в ходе регионального турнира «Голок FA Cup 2026», в котором также принимали участие спортсмены из Малайзии. Погибшим оказался 24-летний таиландский футболист Сафван Аве. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
0: Погода. Во Владивостоке 6 августа пасмурно, плюс 26, в Хабаровске небольшой дождь, плюс 31, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 22, в Чите ясно, плюс 24, в Улан-Удэ малооблачно, плюс 31, в Иркутске переменная облачность, плюс 31, в Симферополе ясно, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть третья.
3: Можно?
4: Наконец-то вы пришли!
5: Мы заждались вас!
3: Признаться, мне и самому не терпится продолжить нашу историю.
5: А вы не забыли свое зеркало?
3: Ну что ты, я никогда не забываю то, чего другие ждут с нетерпением. Это все равно, что обмануть.
5: А можно... Можно я сам наклоню его?
3: Попробуй.
5: Ага.
4: Ничего нет. Вернее, есть, но только эта комната и мы.
5: Ну почему? Я же делаю точно как вы.
3: Не огорчайся, всему свое время. Наша душа – тончайший инструмент, и лишь при определенном его настрою рождаются импульсы, способные влиять на окружающий мир. Вам нужно еще немножко потрудиться, чтобы накопить ощущения и наполнить некий невидимый сосуд своими и только своими мыслями и чувствами. И тогда все получится. А пока садитесь-ка ко мне поближе и продолжим. На чем, кстати, мы прервали наш рассказ?
4: На том, что раздался пушечный выстрел.
3: Верно. И тут же возникает изображение группы военных. В ней с полдюжины человек, но некоторые выделяются как деталями одежды, так и более независимым поведением. Очевидно, это генералы.

0: Да, это генералы. Также и среди генералов выделяется один, детали одежды которого и независимость поведения особенно значительны.
1: Да.
0: Нам представляется, что действие происходит в крепости. Имеются арки в толстых стенах, и в пролетах арок видна балюстрада, имеется мощенный булыжником двор, имеется широкая каменная лестница. После первого пушечного выстрела сразу же следует второй.
2: И третий.
0: Это произнес генерал, о котором мы сказали, что он наиболее выделяется в группе. Будем называть его первым. Генерал Караска. Один из генералов, будем называть его вторым, с наружностью чревоугодника, брюхатый и рыхлый, рукоплещет толстыми ладонями, адресуя это одобрение первому.
3: Великолепно! Я нахожу, что ваш замысел... Да, это великолепно!
4: Я только исполнил просьбу целой гильдии купцов. Они просили в случае удачного исхода дела оповестить их троекратным залпом.
5: Многие испугаются в городе.
0: Это в разговор вступил третий генерал. Он старый, с висячим носом.
4: Ну и пусть пугаются.
5: Ну, знаете ли, в такое тревожное время, когда...
3: Ну, я не понимаю вас, генерал, не понимаю. Генералу Караске даны диктаторские полномочия, а вы вмешиваетесь.
4: Оставьте его, он на меня обижен. Не дуйтесь, не дуйтесь. Я не заплатил ему карточного долга, вот он и дуется. Отдам, отдам, генерал.
5: Это очень большой долг.
4: Не больше вашего носа. Идемте.
5: Куда же?
4: Туда, к офицерам.
3: Но сперва... Разрешите вас на минутку?
4: Ну что?
3: Сегодня я устраиваю дома, ну, если угодно, торжественный ужин. И вы оказали бы мне честь, если бы пришли.
4: Посмотрим, посмотрим.
3: А я велел повесить над огнем фазанов, которые...
4: Как бы нас всех сегодня не повесили над огнем. Ну, как, господа офицеры?
6: Да здравствует генерал Караска!
7: Генерал Караска!
6: Генерал Караска!
8: Да здравствует генерал Караска!
4: Благодарю вас. Господа, сегодня, как вам известно, схвачен вожак черни Проспер. Об этом довольно громко сказали сейчас пушки. Голуби летают до сих пор.
3: А из голубей, кстати, приготовляется такое рагу, что...
4: Фу-фу-фу-фу, да перестаньте вы.
3: Простите, простите.
4: Вам, конечно, интересно узнать, как он был взят?
7: Так точно!
4: Снимаю, понимаю. Итак, мы знали, что где-то есть заброшенная каменоломня, в которой куется оружие для восстания. Она подготовляла восстание. Чернь. Вожак ее, оружейник Просперо, вместе с другими оружейниками и кузнецами работал в этой каменоломне. Я говорю «работал», хотя назвать работой изготовления оружия против нас, по крайней мере, смешно. Ну, черт с ним, для краткости. Недавно... Благодаря, не скрою, предательству, стало известно, где расположена каменоломня и как в нее проникнуть. Был послан отряд, который и взял Проспера живьем. Это стоило жертв, так как оружейник, обладая большой физической силой, уничтожил многих из отряда. Как бы там ни было, сейчас он у нас в руках. В связи с этим можно сказать, что подготовка Оставлявшееся восстание обезглавлено. Это большая наша победа. Тем более, что и другой любимец черни, тоже участвовавший в подготовке восстания, площадной актер, канатоходец, хоть и ускользнул от пришедших его арестовать, он ушел по канату, но, безусловно, будет схвачен, так как спасается сейчас от погони по карнизам и крышам, каковая акробатика долго продолжаться не может. Победу, господа, надо закрепить. Это поручается вам.
3: Слушаюсь.
4: Возьмите солдат и идите туда, где чернь. В этот грязный и кровожадный муравейник.
1: Слушаюсь.
4: Вы отборная молодежь и знаете, что делать. Сейте ужас! Ну, помогите же мне! Я не могу крикнуть одной глоткой с достаточной силой.
9: Сейте ужас! Сейте ужас! Сейте ужас!
4: Угу. Вот все, что я хотел вам сказать.
3: О, блестящая речь! Это сельте ужас! Это да, да, великолепно! Определить так сжато образ действий. Для этого надо быть генералом Караской.
4: Ой. Ну, ладно. Вы, кажется, издали неприличный звук.
3: Да нет, только икнул.
4: Смотрите, а то при главнокомандующем. Ну, что я вижу?
3: А? Что?
10: Навстречу им несколько солдат ведут, очевидно, арестованного. Это высокий, худощавый, бледный человек с длинными волосами, не спадающими на кружевной воротничок, в черном плаще, в черном головном уборе и вообще изысканно одетый. Он все время в экзальтации, заламывает тонкие руки в кольцах, откидывая волосы, принимает картинные позы.
4: Гроссус, боже мой!
11: Да-да! Да что вы мне хватаете?
4: Отпустите!
11: Подумайте, арестовали.
4: Ну, мой дорогой, если и к вам в театр не пускают без билета, то тем более, чтобы войти сюда.
11: Остроумно, остроумно, душка, душка. Представьте же меня этим милым генералом.
4: Это артист Гроссус, господа.
3: Будем знакомы, будем.
11: И все? Такое куцое приветствие? О, какой ужас! Боже мой, не знают! Не знают! Надо покидать сцену. Какой ужас, генерал! Какой ужас!
4: Ну, не отчаивайтесь. Это люди военные, им не до театра. И потом, выработанные вкусы, Гроссус. Вот этот генерал с брюхом предпочитает, чем идти в театр, вкусно поужинать. А этот... С огурцом вместо носа.
12: Не фамильярничайте.
4: Он дуется по вечерам в карты. Так что требовать от ней...
11: Не требую, не требую. И прощаю вас, генералы. Прощаю, прощаю. И я люблю поужинать. Боже мой, в блеске свечей, когда тонкая музыка и цветы, цветы. А что касается карт, я хочу вас обнять, генерал.
13: О, ну не стоит.
11: Карты, карты, как я люблю карты. Это игра с судьбой, это взлеты и падения. Ничего не может быть лучше, ничего. Да к тому же я очень хорош, когда играю в карты. Правда, генерал? Ведь вы видели, когда в блеске свечей я протягиваю мою руку в перстнях за каким-нибудь валетом с алым сердцем в углу. Это так красиво, так красиво.
4: Ну, хорошо, Гроссус, хорошо. Давайте-ка цель визита, сами понимаете, я очень занят.
11: Комично. Я, кстати, к вам за карточным долгом.
4: Не так уж комично. Завтра. Завтра отдам, завтра.
11: Не обманите меня, генерал. Ведь ради этого я ворвался сюда, рискуя жизнью. Завтра именины моего друга, я...
4: Понятно, понятно. Подарок. Завтра.
12: А мне?
4: И вам завтра.
11: Тоже карточный долг. Товарищи по несчастью!
12: Ох, он меня уже давно кормит завтраками. Нет, к черту! Дайте слово! Сейчас вы облечены высоким саном и слово главнокомандующего!
10: Генерал Караска, сняв рукавицу, протягивает генералу руку. тот с размахом жмет ее.
12: Вот это другое дело. Фух, я бы даже выпил стаканчик.
4: Потом выпьем, дружище. Некогда, некогда. Идите, Гроциус. Я вам дам провожатого, а то вас задержат. Офицер Бомбаст.
1: Слушаюсь.
4: До свидания.
1: А, как же...
4: Ну что еще, Гроциус, что?
1: А мне слово? Слово главнокомандующего?
4: Слово главнокомандующего.
1: Да здравствует главнокомандующий. Вот теперь я могу идти. Кстати, играю сегодня Проспера. Очаровательная пантомима перед началом спектакля, в которой...
12: Проспера? Ой, не могу.
1: Что за хохот, генерал? Что за хохот?
12: Вы играете Просперу? Да он дрался с 40 солдатами. Один. Это герой, а вы цыпленок.
1: Так я высмеиваю героя. Я изображаю его жалким. И потом, вы не верите в талант. Я бы мог сыграть его и героем.
4: Бомбаст, схватите его.
1: Слушаюсь. Что? Что? Что такое?
4: Генерал?
12: Да?
4: Перед лицом офицеров и вот генерала, перед лицом главнокомандующего, вы осмелились назвать предводителя оборванцев героем. Я к вам хорошо относился, генерал. Мы пили вино с вами и играли в карты. И я хочу избавить вас от зрелища плачущей жены и детей, которые, услышав, что вас приговорили к смерти... Словом, все понятно. Вот вам пистолет. Выстрелите себе в лоб.
12: Генерал, вы шутите?
4: Вот. Я даже взвел вам курок. Ну, скорее. Что я вижу? Остекленевшие от ужаса глаза. Отвисшая челюсть. Да, вы не герой. Ну что же, я вам помогу.
12: Подлец! Подлец! Убил, чтобы не отдавать долга!
4: Фу, какая гадость! Весь пропах мелом, свечами и старыми картами.
12: Ничего, ничего. Мы встретимся с тобой. В аду.
4: Ну, а теперь вы.
1: Мне не надо долго. Не отдавайте, не отдавайте.
4: Да что вы придаете значение бреду трупа? Причем здесь долг? Я казнил его, как изменника. Изменник также и вы, Гроциус. И вы назвали оружейника героем. Даже дважды. Поскольку вы человек не военный, и кроме того, как он выразился, цыпленок, то предлагать вам покончить с собой даже нет смысла. Поэтому...
1: Не надо! Пощадите! Я...
10: Гроциус вырывается из рук офицера, ошалело бежит, не разбирая пути, проносится сквозь арку, имея впереди себя балюстраду. Ударяется об нее сходу и, вышибив кусок, падает в реку.
13: Утонул! Смотрите, утонул! Один плащ плывет. Вот так потеха!
4: Пойдемте, пойдемте, господа, посмотрим, что в городе.
10: Слышите? Звучит вальс. Где-то танцуют, но мы пока не видим танцующих. Пока мы видим только стремящихся туда, к вальсу, парами и в одиночку. Они бегут по мосту, переброшенному через канал, по аллеям, по каменным лестничкам. Ясный вечер перешел в, конечно, более темную, но все же ясную ночь. Особенно свежими кажутся на фоне ясного неба фонари, огни в окнах.
14: Ух, а кое-где взлетают и ракеты. Ай, как красиво!
10: Реплики, произносимые на ходу, щелканье каблучков, пение скрипок там под танцующими, а также звуки музыкальных инструментов, пущенных в ход любителями в окнах и на балконах. Все вместе образует возбужденный праздничный шум.
14: Мой любимый вальс! Как хорошо!
15: Танцевать! Всю ночь танцевать!
16: Постойте, папа, постойте. Пойдемте вместе, прелестное дитя, пойдемте вместе и...
15: Вы упали прямо в такт! Ну!
10: Теперь мы видим танцующих. Они танцуют под деревьями, сквозь которые светят фонари. Танцами дирижирует чрезвычайно нарядно одетый молодой человек в шелку, кружевах, в драгоценных камнях. Мы будем называть его «Раз-два-трис». Дирижирует он отнюдь не карикатурно. Мастерски, весь в ритме вальса, чуть не взлетая над кружащимися, и дирижируя, поет.

0: Его избранница – жеманная, расфуфыренная старуха. Вероятно, он ее целует под общее оживление. Но мы этого не видим, так как появляется другое изображение. Ну, теперь ты.
1: А какая-то толстая, рассерженная дама идет за таким же толстым господином.
2: Все в ожерельях! Ну, все в ожерельях! А я не пойду, не пойду.
3: Но ведь проданы ожерелья! Проданы! Если ты будешь капризничать...
2: Не пойду, не пойду. Вот сяду на землю прямо тут, вот так. Все в ожерельях, а я...
3: Ну и сиди, а я пойду.
2: Подлец! Подлец! Подлец!
4: Есть ожерелье?
2: Где?
4: У мясника в лавке. Индюшачьи!
2: Что? Нахал? Нахал!
5: Постой, постой, мальчик, постой! Да. Иди к нам!
0: Мальчика подозвала одна из цветочниц, которые стоят чуть в стороне от танцующих.
5: Расскажи, что знаешь. Ну, что? Что?
4: Пробежал по карнизу театра!
5: Пробежал по карнизу театра!
4: Уйдет! Он уйдет от них!
5: Дай-то бог! Дай-то бог!
1: А о ком они говорят? Я что-то запуталась.
0: О том, за кого волнуется и переживает всей душой. И это все, что я пока могу сказать. История наша летит так стремительно, и в ней так много разных людей, что я не успеваю сосредоточиться. Нет, мне нужно собраться с мыслями.
6: Третью часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, генерал Караска Андрей Ташков, второй генерал Сергей Кутасов, третий генерал Андрей Ярославцев, офицеры Алексей Мишаков, Вячеслав Шолохов, Илья Ильин и Александр Пахомов. Гроциус Александр Пожаров. Раз-два-трис Андрей Кочетков. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Илья Ильин, Михаил Шкловский, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина, к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня о будущем сельского хозяйства. Оно, несомненно, будет цифровым, когда на поля выйдут дроны и агророботы. Человек лишь будет издалека присматривать за работой этой системы и корректировать ее. Однако для управления такой системой понадобятся вводные данные о растениях на полях, об их самочувствии и об их развитии. И коль скоро у нас век цифровизации, желательно, чтобы эти данные тоже собирал и вводил не человек. Нужен автоматический мониторинг ситуации в поле, на плантации, на грядке и в теплице. Причем мониторинг ситуации не в целом. Это ведь просто. Поставил в поле градусник, воткнул в почву измеритель влажности, и вот тебе весь мониторинг. Нет, нам нужна информация о самочувствии каждого растения. Как оно растет, как зреют плоды, не донимают ли его болезни, вредители, сорняки, распадаются ли яды, химикаты, чтобы к моменту сбора урожая рассосаться до разрешения нормы. Все это надо будет знать агророботу, чтобы правильно действовать и в конце сезона отчитаться перед хозяином высоким урожаем. А это значит, что растения нужно оснащать датчиками, которые будут постоянно и автоматически передавать данные о пульсе и давлении в центр управления. Искусственный интеллект эти данные обработает и скорректирует работу всего цифрового хозяйства, всех роботов. Ну, а человеку, то есть хозяину, эти данные тоже нужны, чтобы контролировать работу электронных помощников в полях. Пока что цифровое сельское хозяйство находится в зачаточном состоянии. Но будущее надо ведь готовить, поэтому инженеры уже конструируют и создают датчики и даже добиваются некоторых успехов. Но есть трудности. Во-первых, прикрепленный датчик не должен мешать газообмену и блокировать солнечный свет, иначе он вмешается в работу листочка и получит неверные данные. Да и прикрепить датчик к растению задача, скажу вам, совсем нетривиальная. Но инженеры-конструкторы находят выход из положения. Возьмем для начала датчики, которые измеряют скорость роста листьев и побегов. Эти датчики измеряют механические напряжения, причем не в листьях и не в стеблях, а в самом датчике, который по мере роста листочка или стебля начинает растягиваться. Первые датчики механических напряжений представляли собой графен-хитозановые чернила. Их наносили тонкой кисточкой на эластичную подложку и крепили на растении. Листья и стебель росли, датчик растягивался, и при этом изменялось его электросопротивление. Однако графен-хитозановые чернила все же темные, они перекрывают доступ света к листочку, поэтому инженеры сделали следующее поколение датчиков. Его изготовили полностью из органических полимеров. На подложку из силикона положили тончайший слой истокопроводящего полимера. Никаких чернил, и все абсолютно прозрачно. Измерения подтвердили особенность, о которой знали физиологи. Листья растут только ночью, а днем в них накапливаются продукты фотосинтеза. При этом всего за четверо суток датчик растянулся, то есть удлинился на треть. И не очевидно, что такой датчик не прорвется и прослужит долго. Однако этой неприятности можно избежать, если датчик не приклеивать к листочку, а закреплять на стебле. Например, ленту из пористого графена, покрытую со всех сторон силиконом, просто обматывают вокруг стебля, скажем, помидора. У такой гибкой ленты электросопротивление зависит от радиуса ее закрутки. Заодно эта графеновая лента дает информацию о воде в почве. Измерения показали, что если дыхание растения более интенсивно, чем подвод воды через корни, то стебель съеживается, а если наоборот, расширяется. И все это фиксирует графеновая лента. Есть и другой датчик. Он позволяет дистанционно следить за ростом плода. Он похож на мягкий сантиметр, которым мы измеряем талию. Это лента с рисками, которые плотно обхватывают кабачок. Только в случае растений в эту ленту встроен оптический датчик, кусочек эластичной резинки, на которую нанесен электропроводящий слой из чешуек, графита и углеродных нанотрубок. По мере того, как кабачок набирает вес, становится толще, резинка растягивается, риски сдвигаются, и датчик фиксирует это движение. Кабачок не умеет втягивать живот, поэтому данные о размере его талии, снятые датчиком, будут вполне объективными. Измеритель талии у кабачка тоже испытали в полях. И оказалось, что плод кабачка растет вовсе не непрерывно, как могло бы показаться, а короткими скачками. Скачок длится минуты, а потом плод замирает на часы, отдыхает. Когда плод перестает расти, он начинает зреть. Ну, для каких-то культур это хорошо, там, скажем, для арбуза. А вот для кабачка не очень. Плод с мягкими семечками гораздо лучше и вкуснее, чем со зрелыми твердыми. Да и куст не истощается созреванием. Интересную информацию можно получить, измеряя температуру листьев. Она отличается от температуры окружающей среды, поскольку в листочке идет множество бурных биохимических процессов, важнейший из которых – это фотосинтез. А еще через открытые устья листа постоянно испаряется вода и охлаждает тем самым растение. И вот если связать данные о температуре листа с интенсивностью фотосинтеза и водообмена, можно получить исчерпывающую информацию о самочувствии растения. Наблюдение за растениями, конечно, не может обойтись без химического анализа, потому что от содержания азота, калия, натрия, фосфора, магния, кальция, бора, ну, в общем, различных микро- и макроэлементов зависит и урожай, и вообще-то вся жизнь растения. Для прецизионного автоматизированного земледелия сведения о составе соков, насыщенности их питательными веществами и маркерами стресса нужно собирать непосредственно в поле. То есть и забор образца, и анализ должны идти прямо на растение, на его стебли или листочки. Задача сложная, но, знаете, решаемая. И кое-что уже сделали. Инженеры сконструировали накладку с полыми микроиголками. Их напечатали на 3D-принтере. На листочке растения крепят эту накладку с микроиголками, они впиваются в листочек и берут пробу сока на анализ. Причем растение вообще-то, собственно, и не чувствует вот эти уколы, поскольку это микроиголочки. Сок поступает в полость иголок, а из них в миниатюрный электрохимический анализатор. Он-то и измеряет содержание глюкозы, перекиси водорода, кислотность, соотношение калия и натрия, некоторых нелетучих растительных гормонов. И все прямо на месте, на самом растении в поле. А между тем список веществ, которые хорошо было бы определять в соке растений на поле, он вообще-то большой. Например, при атаке насекомых выделяется метанол. При засухе и повреждении поверхностного покрова – альфа-пинен. Окислительный стресс дает выброс оксида азота. Перегрев – изопрены и монотерпенов. При созревании выделяется этилен. А если растение подцепило какую-нибудь заразу, то оно начинает выделять сложные вещества с ароматическими мотивами и так далее, и так далее, и так далее. С мониторингом остатков ядохимикатов ситуация еще более сложная. Пока что есть только флуоресцентная метка. Она светится, если на листьях растения есть следы гербицидов. А когда гербициды распадаются и бесследно исчезают, метка затухает, то есть перестает светиться. По-моему, очень наглядно, и я бы даже сказала, красиво растение светится в полях. Как видите, фантазия разработчиков бьет ключом. Задач много, но инженеры постепенно их решают, раскалывают как орешки. Так что, когда дело дойдет до цифрового сельского хозяйства, измерительная аппаратура будет готова, не сомневаюсь.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: В Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
4: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы – добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры, и она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
3: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
4: По большому счету, да.
3: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
4: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
3: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
4: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
3: Подождите, это все из-за того, что кишечник плохо работает?
4: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
3: Звучит не слишком приятно.
4: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
3: То есть один процесс цепляет другой?
4: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
3: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
4: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
3: И как же быть? Оставить все как есть?
4: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
3: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
4: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
3: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
4: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
3: А такое возможно?
4: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
3: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
4: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен в России и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
3: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
4: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
3: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
4: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
4: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Севидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203» и узнайте, как это сделать.
3: Это здорово. Спасибо вам большое.
4: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Севидал подходит практически всем взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
3: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
4: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
3: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Севидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Встречаем утро бодро и легко.
6: А это не вредно?
7: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
8: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
9: Да, да, что мы выяснили.
10: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
11: Сколько не соли на нас, получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
12: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
13: Какая выхитная.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны. Два села в зоне СВО за сутки перешли под контроль российских войск. И жаркая погода сохранится в столичном регионе до выходных. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солчука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.
2: Ну и, наконец, всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавить ее в будущем недалеком.
1: А исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки «Восток» в зоне СВО вызывают самые высокие оценки.
2: Исполняющим обязанности командующего Восточного военного округа, мы, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте, работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет так же эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. Добавлю, что Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солчука заместителем министра обороны России, а генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, говорится в указе главы государства. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Рыжовка Сумской области, а группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и освободила Зорницу в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Цеха производства и места хранения ударных БПЛА. Также за сутки ударом были подвергнуты пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах, сообщает Российское оборонное ведомство. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. В первую тройку избирательного бюллетеня вошли «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. Следом идут партия «Прямой демократии», «Зеленый», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Согласно регламенту проведения жеребьевки, представители партии доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политических партий. Открыла церемонию глава Центра избиркома Элла Памфилова.
3: Уважаемые участники избирательной вот этой важной кампании для выборов, я приветствую вас от имени всех моих коллег по Центральной избирательной комиссии. Я всем желаю успеха на выборах, именно того успеха, который каждая ваша партия, каждый из вас заслуживает. Пусть он будет адекватен тому, на что вы рассчитываете, и тому, как вас оценивают избиратели. Ну вот этот красивый прозрачный барабан.
4: Сфера, наверное, будет точнее всего
3: сфера,
4: это назвать.
3: Да, в виде сферы, да. Я хочу пожелать, чтобы каждый вытащил именно тот шарик, о котором мечтает. Может быть такое чудо? Не знаю, но давайте попробуем.
4: Будет большая конкуренция, я боюсь. Ну, все мечтают, как правило, судя по всему, об одном и том же.
3: Но конкуренция-то всегда хорошо. Это никому не дает расслабиться и ведет нас к развитию.
1: Владимир Путин, напомню, назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября.

0: 2029 года. Оценочная стоимость прав на футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро. УЕФА пока не планирует добиваться отставки Джани Инфантино с поста президента ФИФА, сообщает французская пресса. Несмотря на неприятие плана Инфантино о продаже прав на чемпионат мира, члены УЕФА не обсуждали объявление вотума недоверия главе ФИФА. При этом регламент Международной футбольной федерации предусматривает возможность проведения внеочередного конгресса, если об этом попросят 20% ассоциаций членов. УЕФА же занимает 26% мест в Совете. Ожидается, что швейцарец останется на своем посту как минимум до следующих выборов президента ФИФА, запланированных на март 2027 года. Они пройдут в Марокко. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Недавно клуб помещал форварда в список отказов, но оттуда ни одна команда забирать игрока не стала из-за тяжелого в финансовом плане контракта. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что контракт с 32-летним хоккеистом подпишет челябинский «Трактор». Прошлый сезон Сошников начинал в Новосибирской Сибири, а затем перебрался в «Адмирал». На его счету 24 очка по итогам 51 матча регулярного чемпионата. Российские фигуристы и тренеры для международных стартов получат олимпийки бирюзового цвета без национальной символики. Об этом сообщают РИА Новости. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Первым стартом для россиян станет этап гран-при среди юниоров, который состоится с 20 по 22 августа. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 31. В Твери небольшой дождь, плюс 29. В Ярославле небольшой дождь, плюс 27. В Тамбове ясно, плюс 30. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 31. В Смоленске небольшой дождь и плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: 83 года назад в Мексике началась Великая зеленая революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Почему ваша компания впервые за долгие годы заговорила о новом качестве продовольствия? Есть ли реальные проблемы или это просто маркетинговый ход?
1: Очень хороший вопрос. Мы всегда реагируем на проблемы, в первую очередь. Как таковой маркетинг, он у нас где-то далеко на заднем плане. Проблема заключается в чем? Вот вы сейчас озвучили хорошую тему, как Барлаух стал основателем зеленой революции, которая в большой мере позволила накормить человечество. Вот на наш взгляд, сейчас человечество подошло к другой серьезной проблеме – скрытый голод нутрициентов. Вот что такое человек? Это 6 основных элементов, которые составляют 98,5%. То есть 1,5%, а если вот средний человек там 70 килограмм, то есть 400 грамм – это что-то другое, потому что 6 элементов – это экзоскелет и вода. А если мы посмотрим, а жизнь-то из чего берется? Оказывается, вот эти 400 грамм – это и есть наша жизнь.
0: А что в этих 400 граммах?
1: У человека

0: человека 38 в среднем триллиона клеток, а в каждой клетке больше 40 миллионов белковых молекул. Идут обменные, окислительные процессы, передаются сигналы, и все это оказывается за счет вот этих микронутриентов. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, и баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Там только 9 элементов основных, и дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
1: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Потребности предприятий агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам совещания главы ведомства Ольги Лут с представителями Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и региональных органов управления агропромышленного комплекса. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для обеспечения стабильной работы растениеводства, животноводства и пищеводства. Промышленности. Сейчас главное своевременно довести ресурсы до места. Вместе с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов и по закреплению сельхозпроизводителей за какими-то конкретными нефтебазами и АЗС. Татарстан не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и входит в число лидеров России по многим направлениям. Китай занял первое место по закупкам льна и гороха из Татарстана. В этом году отправлено уже 7 контейнерных поездов, сообщили в компании «Август Агро», продающей собственную агропродукцию. Зерно продолжает активно покупать ближневосточные страны, включая Египет и Саудовскую Аравию. Выросли поставки российской агропромышленной продукции и в Турцию. Первое место занимает пшеница, экспорт которой в эту страну увеличился в 4 с лишним раза. Робота, способного без помощи человека собирать клубнику на плантациях и многоуровневых теплицах, представила на международной промышленной выставке «Иннопром» студенческая команда Санкт-Петербургского электротехнического университета. Машину оснастили шаговыми моторами, платами управления, редукторами, компьютерным зрением и научили выстраивать с помощью алгоритмов 3D-картину для перемещения. Робот сам понимает, какую ягоду снимать и на какое расстояние к ней приблизиться, а какую пока лучше оставить, пусть дозревает. Новый агрегат может пригодиться и в других секторах экономики. В частности, робот готов решать задачи складской логистики и сортировки товаров. Пока, правда, грузоподъемность оставляет желать лучшего, не превышает 1 килограмма, но проект будет совершенствоваться.
3: Крестьянская застава.
1: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
0: У нас компания занимается селекцией овощных культур для открытого грунта. Проблема очень важная и хорошо, что осознаваемая на уровне государства. Официально объявлено, что нутрициология стала частью медицины. Во-первых, нутрициологи приравнены по статусу к врачам. Миннауки объявило, что они начали готовить программы вот со следующего года нутрициологов, причем как высшего профиля, так и в колледжах, открытой специальности. Это говорит о том, что проблема действительно серьезная, и она понимается и в масштабах государства.
1: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Может ли прийти к врачу здоровый человек и узнать, как ему питаться, чтобы не заболеть в будущем? Врач-диетолог при лечебном стационаре его, конечно, не примет и перенаправит к консультанту-нутрициологу. Послушаем руководителя консультативно-диагностического центра фитпитания и биотехнологии, заведующего отделом экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук Екатерину Бурляеву.
5: К нам обращаются пациенты, которые на сегодняшний день не имеют каких-либо заболеваний, но, допустим, они озабочены своей генетикой, своей предрасположенностью к тем или иным заболеваниям. На сегодняшний день есть возможность проходить генетическое тестирование, определить, к каким заболеваниям есть генетическая предрасположенность. Есть возможность различными другими методиками, в том числе анкетированиями, понимать, какие возможны у человека риски по заболеваниям. Если мы с вами вспомним своих родственников, наверняка вы несколько человек, я уверена, а может быть и несколько десятков человек, тоже вспомните, у кого есть проблемы с суставами. Тот же остеопороз. Или люди готовятся к замене коленного сустава, к замене тазобедренного сустава. И понятно, что если мама у человека страдала таким заболеванием, то человек тоже будет задумываться, а что же мне сделать вот сейчас, на этом этапе, для того, чтобы в будущем у меня такого заболевания не было. Или, к примеру, камни в желчном пузыре, у родителей был удален желчный пузырь в связи с калькулезным холециститом. Человек задумывается, а как же мне нужно сейчас питаться, чтобы такого у меня не было. Камни в почках, к примеру. Это все те заболевания, которые, в общем-то, могут быть скорректированы питанием вот на данном этапе, для того, чтобы оно не развилось в будущем.
4: Понятно, что не все наши болячки можно предотвратить, изменив рацион. Человеку далекому от медицины иной раз и не разобраться, от чего у него пучит живот, болят локти или резко повышается утомляемость. Новое направление медицины – нутрициология – неотделимо от просвещения нас, здоровых граждан, не желающих стать больными.
5: На сегодняшний день активно проводятся обучающие программы, в том числе и различные симпозиумы, какие-то конференции, именно для населения, не для профессионалов, в отношении формирования приверженности к здоровому образу жизни. Очень хорошую поддержку в этом отношении оказывает Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, а именно образовательный кластер «Здоровое питание», где созданы различные направленности циклы обучения как для специалистов, так и не для специалистов, для населения по здоровому питанию. Создан, например, сайт «Здоровое питание РФ». Роспотребнадзор совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии. Абсолютно доступный сайт для каждого человека, кто пользуется интернетом. Может обратиться и понять принципы здорового питания, понять, какие заболевания могут возникнуть у человека, если не соблюдает принципы здорового питания. То есть, конечно, образовательная политика сейчас очень активно ведется.
1: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
0: Мы поняли, что вопрос снятия вот этого голода нутрициентов можно еще другими методами. Ну, естественно, в первую очередь, само минеральное питание. И у нас вот где-то в течение 2 лет сейчас установились очень хорошие партнерские отношения с кафедрой агрохимии Тимирязевской академии, которая как раз решает такую проблему совместно с Министерством сельского хозяйства, значит, пока на 2 элементах, на цинке и йоде, за счет специального минерального питания.
1: Почему именно эти 2 элемента выбраны в качестве главных?
0: Ну, потому что тот же цинк, начиная с иммунитета, заканчивая зрением, и даже более того, вот последние факты мы узнали, что вот задержка речи у детей тоже в какой-то мере связано с дефицитом цинка того же. Ну, а про йод, наверное, говорить не надо. Это щитовидка, это такой мощнейший регулятор как раз организма, который, если начинает давать сбои, это вплоть до полного расстройства организма, как раз всех функционалов. Поэтому эти 2 элемента сейчас взяты в основу. И что важно, опять же, это дает возможность расширять пул наших участников, потому что многие, понимая эту проблему, причем вот такие серьезнейшие компании России, как ФосАгро, Буйский химический завод, они сейчас включились вот в эту программу с Тимирязевской академией и разрабатывают специальные удобрения, во-первых, с необходимым содержанием цинка и йода и необходимых форм для усвоения. оказывается на скорость накопления, на скорость развития и роста растений. Огромное влияние оказывает свет, его спектр. Это тоже такой, ну, хороший механизм регулирования, накопления нужных для организма веществ.
1: Но искусственный свет, он ведь только в теплицах бывает?
0: Да. Он только в теплицах, но как раз мы же знаем, это мировая тенденция, никуда мы от нее не уйдем. То есть выращивание овощей, в том числе в искусственных условиях, вышло на очень большой уровень, даже в нашей России. Мы сейчас вышли на довольно приличный объем, уже около 2 миллионов тонн овощей выращивается в тепличных комбинатах. И наверняка будут развиваться и дальше.
3: Наука.
4: Фортификация – это укрепление местности перед боем. Но есть биофортификация – процесс обогащения растений нужными нам свойствами. Причем не на фабрике, а прямо в теплицах и парниках. В лаборатории Тимирязевской академии эти фортификационные сооружения для растений выглядят так. Контейнеры с овощами, куда снизу по трубочкам подаются питательные элементы, а сверху вместо солнца светят специальные лампы. Рассказывает заведующий кафедрой агрономической и биологической химии и радиологии Тимирязевской академии Алексей Налиухин.
6: Мы первый этап наших экспериментов проводим не в полях и даже не в теплицах, а в строго контролируемых условиях. Потому что у растений, так же как и у человека, и у животных, существует гомеостаз. Определенное содержание должна быть и концентрация макро- и микронутриентов. И как только эта концентрация будет превышена, растение будет испытывать токсикоз, что в итоге приведет к снижению урожайности. Да, и не только урожайности, но и показатели качества. Поэтому мы говорим лишь в основном о тех элементах, которые без проблем можно содержание повысить в плодах. Это в первую очередь селен и йод. Исследования показали, что их содержание можно повысить, ну, как минимум на порядок, что делает эту продукцию уже обогащенной. А что значит обогащенной? Это значит продукция, которая содержит как минимум 20% от суточной потребности человека в 100 граммах овощей. То есть, съев, грубо говоря, помидор, мы можем 20% от суточной потребности селена с вами закрыть.
4: Селен – прекрасный антиоксидант. Он благотворно влияет на щитовидку и, между прочим, снижает риск развития онкозаболеваний. А важности йода для детского организма и напоминать не нужно. Не правда ли заманчиво получать ценные микроэлементы прямо, что называется, с прилавка? Но пока ученые делают лишь первые шаги в этом направлении.
6: Для этого мы создаем разные концентрации питательного раствора, то есть селен вносим в разных дозах, в разные фазы, смотрим механизмы, причем в том числе и молекулярные механизмы, используя молекулярно-генетические методы, как этот селен поглощается, как перераспределяется этот селен по стеблям, листьям растений, и дальше уже попадает в плоды, как он накапливается, сколько времени он сохраняется. Важно, чтобы он находился в плодах не в ионной форме, а в органических. Вот, и попадая в организм человека, коэффициент усвоения этого селена, он будет гораздо выше, чем мы будем применять те же БАДы, купленные в аптеке.
1: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
0: Еще один мощнейший инструмент – это наша работа с компаниями, которые разрабатывают и внедряют биопрепараты. Это Башинком и агробиотехнология. Опять же, вот работая с партнером, мы увидели убедительнейшие результаты, что системное использование биопрепаратов как раз вот прямо, можно сказать, существенно увеличивает накопление всех вот этих микроэлементов. Причем это соответствует мировой тенденции. То есть мы знаем, что Европа вот уже отказалась или вот-вот откажется от химии. Мир тоже понимает, куда эта химия привела. И выращивание с помощью биопрепаратов – это однозначно мировой тренд. Тем более, что он так хорошо работает на накопление микронутриентов. Они вообще посчитали вот использование их препаратов, у них прям программа есть, польза 800%. То есть суммарно на 800% количество, ну, порядка 20 микроэлементов накапливается больше, чем на 800%.
3: Из первых рук.
7: Мир изменился. Я чувствую это в воде. Чувствую в земле. Ощущаю в воздухе.
4: Мир изменился не только в волшебном Средиземье. Он изменился и в нашей реальной природе. Пшеничные поля, фруктовые сады, грядки с ягодами покрыты невидимым слоем химических препаратов.
8: В России 40 обработок на яблонях за сезон. И это мы называем диетическим продуктом, даем детям. Мы даем детям бананы. Бананы перед тем, как придут в Россию, перед отгрузкой обрабатываются, прямо опрыскиваются в ящиках фунгицидами химическими, чтобы доехали. Они никуда не исчезают. Они распадаются на продукты полураспада. Вопрос, насколько они токсичны, никто не проверяет. Взять те же самые томаты. Их безжалостно обрабатывают фунгицидами и инсектицидами каждую неделю. С одной стороны поле идет опрыскивающая техника, с другой стороны женщины собирают томаты в ящики. Где-то посередине плюс-минус они пересекаются. Все, что они собрали, и все, что, так сказать, они там после опрыскивателя, тут же все это происходит, и все тут же поступает к нам на прилавок. К сожалению, фермеры не понимают, насколько это опасно для потребителей. И для них, прежде всего, это их бизнес.
4: По словам генерального директора компании «Агробиотехнологии» Дениса Морозова, проверки на остаточное количество химии в продуктах сельского хозяйства не отражают всей полноты картины.
8: Если вы запросите Россельхознадзор, ребята, а на что вы проверяете? Вот согласно ГОСТу, соответственно, проверяют на нитраты, гексахлорциклогексан, ДДТ, на то, чего нет. Они выведены из оборота еще в прошлом веке. Взять сканирующий хроматограф, который бы определил, какие там есть ДВшки.
9: ДВшки – это что имеется?
8: Ну, действующее вещество пестицидов. Это никто не делает.
4: Не будем углубляться в недра высокой химии. Но по аналогии, принцип ее действия на зерновые и плодовые такой же, как у медицинских антибиотиков, которые нам прописывает врач, обязательно добавляя в рецепт пробиотики для защиты кишечника. В сельском хозяйстве такого нет. Химия убивает и плохое, и хорошее. Но есть альтернатива.
8: Биологические средства защиты растений – это подсмотренный у природы механизм регуляции. На каждую болезнь, на каждый микроб, который является возбудителем той или иной болезни растений, есть группа конкурентов. К примеру, в природе есть такие грибы, как триходерма харзианум, баверия бассиана, метаризиум и другие, бацилус субтилис, псевдомонас флюоресенс. Это микробы, которые так или иначе участвуют в том, что они сдерживают болезни и насекомых. Вот возьмем бацилус субтилис, семенная палочка. Почему сенная? Потому что, когда скашивается трава, соответственно, в этом растворе, ну, если поместить ее, увлажнить и так далее, там будет ее достаточно большое количество, поэтому названа сенной палочкой. Ее проверяли в разных лабораториях по всему миру, она безопасна. Ну, выделяет сельскохозяйственные антибиотики, ферменты, у нее конкурентные есть преимущества, да, она является антагонистом того же фузариума, той же альтернарии, того же питиума и так далее, то есть вот целого набора возбудителей болезни, вот где находятся клетки Bacillus subtilis, да, туда уже вблизи не будет клеток фитопатогенов, возбудителей болезни.
4: Лечить подобное подобным, предлагал Гиппократ. Сегодня ученые научились и убивать, ну или точнее вытеснять подобное подобным. Например, плохие грибы, тот же бич садоводов фузариум, грибами хорошими.
8: Фузариум подавляет токсинами иммунитет, заходит в клетку и начинает, соответственно, ее использовать для своих нужд, для размножения. В итоге клетки погибают, он пытается проникнуть в это растение и так далее, и так далее. Если взять грибную микрофлору, тот же триходерма, да, у нее больше упор на ферменты. У триходермы нету. Генетически отсутствует возможность выделять токсины, чтобы проникнуть в растение, в клетку. Но триходерма в больших количествах, которые мы вносим в виде препаратов, она занимает эту экологическую нишу, не допускает к корневой системе растения фитопатогена, и, соответственно, корневая система остается чистой. Биологические препараты прекрасно сдерживают практически все болезни и вредители. К сожалению, нету еще альтернативы гербицидам против сорных трав. Есть попытки, есть отдельные образцы препаратов, которые воздействуют на один или два вида сорных растений, но пока до препаратов, которые будут коммерчески выгодными, пока еще, к сожалению, далеко. Поэтому биопрепараты прекрасно замещают химические фунгициды и химические инсектициды. Этим надо пользоваться.
1: А какова все-таки, на ваш взгляд, на взгляд селекционера, так сказать, одного из наших селекционных гуру, я не побоюсь этого сравнения, какова тенденция? У нас выращивание овощей будет преобладать все-таки грунтовые или тепличные?
0: Ну, опять, если подходить системно, в России отрасль овощеводства, она состоит из трех независимых самостоятельных частей. Первая часть – тепличные комбинаты, зимние тепличные комбинаты, где все регулируется понятно и ясно. Это открытый грунт. Открытый грунт и пленочные теплицы. Они идут для нас в одной группе, потому что там используются как раз одни и те же селекционные разработки. И третья группа – это ЛПХ. Причем, если мы посмотрим, то это практически три разные рынка. Разные продукты, абсолютно, значит, с разными характеристиками селекционной разработки должны быть. Значит, если для тепличных комбинатов это именно здесь самый высокий уровень селекции, тут выжимается максимум биологического потенциала, хоть огурца, хоть томата. То есть сейчас вообще не проблема получить урожай больше 200 килограмм в год с 1 метра квадратного. То есть это буквально там 15 лет назад это фантастика считалась.
1: Да, фантастика была.
0: Дальше. Открытый грунт. Он тоже с хорошими результатами. Но здесь опять свои сорта и гибриды, своя селекция. Здесь свой потребитель и, естественно, свой продукт. И третья группа – это овощеводы-любители. Для них отдельно ведется селекция. У них свои требования, у них свой продукт. Это маленький пакетик. Другой подход. То есть, если в первом нужна максимальная урожайность, во втором тоже, в принципе, урожайности технологические, то третье – это качество, вкус и та же польза. Но нужно отдать должное, в том числе и иностранной селекции, они, увидев наш такой человеческий подход, тоже перестраиваются и тоже делают сейчас вкусные овощи. Но вот такой открытой программы полезности – я еще не слышал, чтобы вот кто-то так системно озаботился этим вопросом и рассматривал овощи как один из важнейших инструментов вот влияния на здоровье и долголетие человека.
1: Агробизнес не может брать на себя функции государства. Государство не может действовать в отрыве от интересов агробизнеса. Это улица с двухсторонним движением. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Говорят, что она была первой русской кинозвездой, что большая часть ее фильмов потеряна, что ушла из жизни совсем молодой. Вера Холодная, королева экрана. Вера Васильевна Лепченко родилась в Полтаве в семье учителя словесности. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала в Москву к богатой бабушке Екатерине Владимировне. Здесь Вера поступила в частную гимназию, а спустя год и в балетное училище при Большом театре. Однако властная бабушка, выступавшая против артистической карьеры внучки, заставила ее вернуться в гимназию. Практически сразу после ее окончания, в 17, она вышла замуж за юриста Владимира Холодного, блестящего молодого человека, читавшего ей стихи Гумилева и увлекавшегося новым в то время видом спорта – автогонками. Говорят, что невеста на свадьбе была чуть грустна. Она почему-то была уверена, что такое счастье не может быть долгим. В 1911 у них родилась дочь Евгения, а через 2 года в семье появилась еще одна дочка – Нонна.
10: из воспоминаний дочери актрисы Евгении Холодной. Насколько я могу вспомнить, наша квартира в Москве была большой. Вывезшая нас впоследствии в 1920 году в Константинополь, наша тетка Надежда Васильевна Левченко говорила, что в квартире было 6 комнат. На Тверскую выходили окна столовой, гостиной и будуара. Так как мы жили в центре Москвы, мама часто ходила гулять с нами в Кремль. Мы доходили до Китай-города, шли мимо Большого театра, рассматривали витрины с модными платьями. Мама неплохо играла на пианино и иногда с пафосом декламировала в кругу друзей, собиравшихся у нас, хотя театр как таковой ее не привлекал. Зато с большим вниманием слушала она разговоры о новом виде искусства – кинематографе.
9: Шла Первая мировая война. Муж Холодной находился на линии фронта. И вот как-то раз в дверь ее московской квартиры постучали. На пороге стоял длинный, худой, нескладный незнакомец. Он вернулся с войны, где служил братом милосердия в передвижном госпитале, и привез Вере письмо с фронта от мужа. Солдата звали Александр Вертинский.
11: Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
9: Эту песню, которую Владимир Высоцкий исполнил в фильме «Место встречи изменить нельзя», Вертинский в свое время посвятил Холодной.
12: Из книги Александра Вертинского «Дорогой длинной». Я был, конечно, неравнодушен к Вере. Часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской и был, в общем, свой человек у них. Повстречав ее как-то на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась. И я привез ее на кинофабрику Ханжонкова, где время от времени подрабатывал. Вера всегда помнила, что я впервые толкнул ее на тот путь, на котором из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой.

0: эту песню Вертинский посвятил Вере Холодной, когда она уже была известна всей России. Первым на молодую голубоглазую девушку с меланхолическим лицом обратил внимание режиссер Владимир Бауэр. Говорят, что, увидев ее, он воскликнул: «Я нашел сокровище». Он предложил Вере главную роль в мелодраме «Песнь торжествующей любви» по повести Тургенева, где она сыграла юную девушку Елену, влюбившуюся в музыканта Евгения. Следом вышел еще один фильм «Пламя неба», а Вера Холодная буквально загипнотизировала всю Россию. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. В Харькове во время столпотворения в кинотеатре были разбиты все окна, двери сорваны с петель, а чтобы утихомирить толпу, штурмовавшую зал, был вызван отряд конных драгун. И подобный ажиотаж творился по всей стране. Благодаря Вере Холодной люди неожиданно открыли для себя кино. Ее имя на афише гарантировало максимальные кассовые сборы.
1: Из воспоминаний режиссера Алексея Каплера. В то время мы жили в дачном поселке под Киевом, и там был сарай, в котором показывали свежие кинокартины, как правило, по праздничным дням. Там шли то заграничные, то отечественные ленты. Одни посещались меньше, другие больше. Но когда объявлялась новая картина с участием Веры Холодной, у входа с утра собиралась за билетами толпа. Ленту с Верой Холодной крутили с утра до вечера, и не только в воскресенье, но всю неделю, пока все население поселка ее не пересмотрит. А многие поклонники «Королевы экрана» смотрели картину раз по пять, а то и больше. Я относился к мелодрамам с большим пренебрежением. Но однажды все-таки нехотя, из полубрезгливого любопытства, сходил на один фильм с Верой Холодной. И был навеки покорен ею. И даже расплакался от наплыва чувств.
0: Она была не только красива, но и очень обаятельна, потрясающе фотогенична. Особенно хороши были ее глаза. На черно-белой пленке они казались серыми, но на самом деле они были бутылочно-зеленого цвета. Кино тогда снимали быстро. Говорят, что она снялась более чем в 80 фильмах, по другим данным в 40. До нас сквозь войны и революции дошло всего 8. Самые известные из них – «Сказки любви дорогой», «У камина», «Молчи, грусть, молчи». Все это довольно банальные истории о роковых страстях, как правило, из жизни аристократии. Но благодаря удивительной магии Веры Холодной они имели грандиозный успех. В журналах даже печатали подборки стихотворений, посвященных первой суперзвезде российского кино.
2: Вы ангорская кошечка, статуэтка японская. Вы капризная девочка с синевой очей. Вы такая вся хрупкая, как игрушка саксонская. Вы Мадонна из мрамора в ореоле кудрей. Наталья Литвак. Киногазета, 1916 год.
0: Впрочем, следующий год был уже революционным, поворотным. Хотя поначалу об этом мало кто догадывался. Фильмы «Холодной» по-прежнему были очень популярны. Особенно понравилась зрителям драма «Последнее танго», снятая по мотивам популярного танго «Под небом знойной Аргентины». В Москве было неспокойно. Начиналась гражданская война. Съемки очередного фильма «Княжна Тараканова» должны были пройти в Одессе, куда и отправилась семья актрисы.
2: Из воспоминаний Евгении Холодной. В мае 1918 года студия выхлопотала для мамы вагон. И спешно попрощавшись со знакомыми и друзьями, мы выехали. Наш вагон доехал до нейтральной зоны, где кончалась совдепия. Мне очень хотелось спать, но нам пришлось идти пешком по ухабам, трястись в каких-то телегах и подводах до того места, где начиналась еще нетронутая революцией прежняя Россия с ее регулярным железнодорожным движением и нормальной жизнью. Вскоре мы сели опять на поезд и проснулись уже в Одессе.
0: В это время ей много раз предлагали уехать в Европу и даже в Голливуд, но она говорила, что теперь расстаться с Россией, пусть измученной и истерзанной, больно и преступно, и она этого не сделает. В 1919-м в Одессе она снималась в своем последнем фильме «Дама с камелиями». По трагическому совпадению она рано ушла из жизни, как и Маргарита, героиня этой пьесы Дюма. В то время в Одессе вспыхнула эпидемия испанки. Лечить эту болезнь, нынче обычный грипп, в то время еще не научились. Она прожила только 26 лет и снималась всего 4 года. С тех пор прошло более столетия, но образ Веры Холодной и по сей день является источником вдохновения для кинематографистов. Можно, например, вспомнить фильм Никиты Михалкова «Раба любви», прототипом героини которого послужила именно Вера Холодная.
3: «Взгляд с экрана. Легенды советского кино». «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривза и Брэнфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазовой сезона Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала Downbeat.
3: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, Таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
8: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты Таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло Таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло Таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
7: А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты Таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12, 8-800-301-12-12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Спешите, количество комплектов ограничено.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник. для суставов.
7: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
3: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр микрофона представляет.
9: Что вам нужно? Зачем вы пришли? Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
3: Мартин Чезлвит уезжает в Америку. Радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
9: Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались.
10: Нет.
3: Молодой наследник отправляется в другую страну в поисках новой жизни. Но что ждет его вдали от дома? Сбудутся ли его самые смелые надежды? И хватит ли сил пройти испытания, которые приготовила судьба?
11: Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
9: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
3: Слушайте радиопостановку «Мартин Чезлвит уезжает в Америку» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин объявил о ряде назначений в Министерстве обороны. Проведено перераспределение обязанностей трех заместителей главы Министерства обороны и подразделений российских войск. За сутки установили контроль над селом Рыжевкой, поселком Зорница. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел встречу с руководством Министерства обороны. Ее темой стало совершенствование структуры ведомства. Президент назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Как отметил глава государства, Солодчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества.
2: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Вот совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солодчук Валерий Николаевич.
1: Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, а исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Булгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» вооруженных сил России в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки «Восток» в зоне СВО вызывают самые высокие оценки. Министерство обороны России сообщает, что проведено перераспределение обязанностей трех заместителей главы военного ведомства. Как заявили в Министерстве обороны, эта работа направлена на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. По предложению главы военного ведомства Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. Там отметили, что замглавы военного ведомства Александр Санчик в соответствии с новым распределением обязанностей будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. В свою очередь, заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение вооруженных сил по решению министра обороны, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники, информировали в Министерстве обороны. Кроме того, ведомство сообщает, что генерал-полковник Андрей Иванаев начинает работу на должности командующего войсками Центрального военного округа, Петр Болгарев на должности исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем вооруженных сил России назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа, говорится в сообщении оборонного ведомства. Подразделения российских войск за минувшие сутки установили контроль над селом Рыжевка в Харьковской области и поселком Зорница в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Контроль над селом Рыжевка расширяет полосу безопасности в Сумской области, отмечают российские военные. Южная группировка войск за сутки улучшила положение в зоне СВО, нанесла удары по украинским войскам в ДНР, в том числе в районе Славянска и Краматорска. Также российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения ударных беспилотников. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Пилоты пропавшего в понедельник в Приангарье самолета «Сесна» найдены. Они живы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Экипаж пропавшего в Иркутской области самолета вышел на связь. Летчики пропавшего самолета находятся в 90 километрах от Бодайбо. За ними вылетел вертолет. Самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенные время и не вернулся к месту вылета. На борту находились 2 человека. Сегодня в Москве переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до плюс 29 градусов. Такая жаркая погода сохранится до выходных, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня, благодаря антициклону, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду, температура воздуха плюс 26-29, показания барометра будут слабо падать, составит 749 миллиметров ртутного столба.
1: Завтра в Москве также жарко, днем до плюс 30, местами пройдут дожди. По словам синоптика, такая же погода ожидается и в пятницу. Гидрометцентр тем временем сообщает, что оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать до 18 часов пятницы 7 августа. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: Микрофон Виталий Павлов. Здравствуйте. Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго раунда пути регионов Кубка России по футболу. Три игры состоят.

0: 24-25 он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ и помог команде одержать 13 побед. В прошлом сезоне Мифтахов выступал в американской хоккейной лиге за Чикаго. Сейчас он вернулся в континентальную хоккейную лигу. Стали известны участники Суперкубка баскетбольной единой лиги ВТБ. Помимо четырех российских грандов – московского ЦСКА, казанского Уникса, краснодарского Локомотива Кубань и петербургского Зенита – в этом турнире примут участие два зарубежных клуба. На этот раз ими стали турецкий Анадолу Эфес и боснийская Ига Кея. Турнир пройдет на ВТБ-арене в Москве с 17 по 20 сентября. Стоит напомнить, что в прошлом году соревнования проводились в Белграде. Победителем предыдущего суперкубка стал московский ЦСКА. Французский хореограф Ромен Агенауэр поставит короткую программу трехкратным чемпионам России по фигурному катанию Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. Об этом сообщила журналист Майя Багрянцева. Байкова и Козловский уже прилетели в Монреаль, где тренирует Агенауэр. Они пробудут там неделю. Другая российская пара Анастасия Мишина и Александр Галямов провели две недели на международных сборах в итальянском Бергамо. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 29. В Великом Новгороде малооблачно, плюс 28. В Челябинске небольшой дождь, плюс 23. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 30. В Краснодаре ясно, плюс 34. В Майкопе ясно, плюс 32. В Донецке малооблачно, плюс 36. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
12: Да, мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа действительно на волнах Радио России произойдет.

0: Звучит программа «Разное время». Вы можете стать участниками этой программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы отправите нам текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, высказать свои мысли, задать какие-то вопросы. Так что не стесняйтесь. Также нас можно не только слушать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио Россия», на Максе, в ВКонтакте идет прямая видеотрансляция, так что присоединяйтесь. Это наверняка будет интересно, так как зачастую наши материалы сопровождаются фотографиями или, соответственно, какими-то видео, может быть, материалами. Так что
1: да, выбирайте платформу по душе, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, для вас подготовили самые резонансные новости, чтобы вы знали, чем живет страна. И начинаем же мы, конечно же, с Тульской области. Атака беспилотников и все подробности у нашего корреспондента Тула Елена Черепанова, главный редактор Тульской службы новостей, у нас на связи. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена.
2: Коллеги, здравствуйте. Ну, к сожалению, мы с вами по такому неприятному поводу сегодня связываемся. Честно говоря, уже пару дней назад я думала, ну, в Туле же такой находится, в Тульской области такой большой сортировочный центр «Валберес» находится. И было страшновато, честно говоря. Все понимали, что, наверное, не обойдет это нас страной. И вот действительно в ночь с 4 августа на 5 сегодня под утро, где-то часа в 4 утра, появились первые сообщения. Ну, сначала были сообщения о опасности БПЛА. Сначала ракетная опасность была, потом атака БПЛА. Потом пришли сообщения о том, что один дрон попал как раз в складской комплекс в Валберес в Алексине, и там начался большой пожар. Пожар был достаточно сильный, потому что вот я сегодня утром в 9 проезжала по центру Тулы. Это до Алексина примерно 40 минут езды. И мы видели вот этот столб дыма. Сначала я думала, что это такое красивое облако. Но потом до меня дошло, что это не облако, это дым. И те, кто жил поближе, они делились видео более страшными. Это отдельная тема, конечно, видео, потому что губернатор, помимо того, что обещал, что происходит, он очень просил Туликов не снимать. И не выкладывать никакие фотографии в сеть. На самом деле, не могу сказать, что их много было, потому что из других городов до меня докатывалось большее количество фотографий и видео, поэтому есть надежда, что коллективы и жители Алексина чуть более ответственные. Но все равно все видели этот пожар, все успели увидеть.
0: Да, дело в том, что Алексин – это город моего лета, что называется. Я все время ездил к бабушке и жил там подолгу, и неплохо знаю Алексин, но до того времени, что называется, я не знал, что у них построен вот этот центр был как раз, хотя знал, что очень много алексинцев там работают. Ну, здесь вроде бы как удалось...
2: Не только алексинцы.
0: Да.
2: Огромное количество туликов и жителей других городов области приезжали туда работать, и вот я встретила новость, одну из первых в Туле, что людей успели эвакуировать до начала атаки, и спасибо за это, потому что была бы большая трагедия.
0: Конечно.
2: Помимо того, что она уже есть, были бы человеческие жертвы.
1: Елена, но это практически какая-то беспрецедентная атака. Над регионом уничтожили 107 вражеских дронов.
0: Да, действительно.
2: Да, это рекордное количество. На самом деле у нас вот эта цифра около 100, она не первый раз возникает в нашем регионе, но 107 – это действительно очень много. И известно о повреждениях двух домов в Веневском районе, а также двух предприятий в Узловой и Новомосковске. То есть атака была с разных сторон. Просто Валберес, конечно, об этом все говорят.
0: Ну, понятно, это ярко.
2: Все привыкли за покупками туда бегать. Но плюс еще и производственные предприятия пострадали. Пострадал в результате атаки на Валберес.
0: Ну, тем не менее, хотя, да, скажем...
2: Пожар локализован.
0: И Следственный комитет вроде бы возбудил, да, уже дело по этому факту и дал оценку этому террористическому акту. Как бы вот понятно, что такие времена, вот живем таким образом. Спасибо, спасибо. Елена Черепанова, главный редактор Тульской службы новостей, была у нас на связи, рассказала, что происходит в Алексине, да, куда массовый, скажем так, налет беспилотников состоялся.
3: Большая страна, разное время.
0: Вот еще беда, да, которая тоже не оставляет регион. Это Ямал вошел в число самых горящих регионов страны. В Россельхозе назвали обстановку с природными пожарами на Ямале сложной. Злата Ростов готова нам рассказать, как же развивается ситуация и есть ли угроза жилым постройкам.
1: Здравствуйте, Злата.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги. Да, действительно, у нас очень напряженная обстановка, она сохраняется. На сегодняшнее утро это 195 лесных пожаров. Времени практически нет, надо бежать тушить, поэтому будем быстро. Угу. Более подробно о ситуации. Буквально вчера губернатор собирал все экстренные службы. Давайте дадим слово Дмитрию Арцюхову для того, чтобы понять ситуацию.
0: Слушаем.
3: Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по поводу горения в лесах. Мы побьем рекорды последних лет по количеству пожаров, по объему охваченной территории. К счастью, пока они все далеки от населенных пунктов, от объектов экономики. Тем не менее, поступают из ряда наших городов, поселков жалобы на дым в случае соответствующего ветра. Ситуацию держим на контроле. Помимо наших постоянных сил и средств Ямал-Спаса, которые задействованы в тушении, привлекаем межрегиональную поддержку. К нам прибыли спасатели из Иркутска, отработали уже коллеги из Архангельской области. В стране пожары, как ни странно, происходят сейчас самые активные на севере. Это наш регион, север Красноярского края, Якутия. Поэтому из других регионов есть возможность профессиональных спасателей привлекать. Большой объем работы за этот летний сезон проведен. В июне было у нас ЧС. По горению мы в первой половине июля прекратили. И сейчас опять ввели режим ЧС, который позволяет более активно противодействовать стихии.
0: Злата, а какая погода у вас стоит сейчас?
2: Вы знаете, у нас нормально, у нас, во-первых, было лето. Оно было нормально жарким. То есть, если в Москве среднесуточная температура была плюс 18, мы имели плюс 31. Надо понимать, что в отсутствии кислорода практически, это действительно ужас, что за жара. Шарик, правда, было и так ничего, но пожар, мы знаем, где более плотная остановка, и об этом сейчас нам расскажет Гавриил Сердюков, первый заместитель директора аварийно-спасательной службы Ямала.
4: Самая сложная у нас обстановка на территории Красносинкупского района. На тушение пожаров задействовано более 280 человек. Очень важным фактором, который влияет на распространение пожаров, это, конечно же, грозовые явления, которые проходили у нас на территории автономного округа. Практически 98% это пожары, возникшие вследствие грозовых явлений. Ну и, конечно же, это ветровая нагрузка, так как ветер способствует очень быстрому распространению природного пожара на более значительной площади. Оперативная обстановка меняется буквально каждый час. За вчерашний день было зафиксировано 10 термических точек. Сегодня вот с утра на проверке уже находится 7 термических точек. Работают самолеты у нас по мониторингу. У нас работают вертолеты по обслуживанию. Ежедневно задействовано от 6 до 8 вертолетов Ми-8 МТВ, которые работают как с водосливным устройством, так и по переброске групп на местах. На тушение пожаров на территории автономного округа задействовано свыше 500 человек.
0: Да, Злат, продолжайте.
2: Да, вот если быть точнее, то 820 человек привлечены, есть специалисты из других регионов, они активно привлекаются к работе, приезжают в свои командировки, да, и отрабатывают, собственно, тушение этих лесных пожаров. Не, пока нельзя сказать, что ситуация прям близится к завершению какому-то, но, тем не менее, все экстренные службы в боевую готовность приведены, как мы слышали, да, в том числе и слово губернатора, жилым массивам ничего не угрожает, и людям тоже, ну, если, конечно, это не окунаться в эпицентр.
0: Ну, наверное, только разве что дым, да? Вот,
2: дым доходит, конечно, до поселков, везде и до городов, но что поделать, приходится и в этих условиях тоже работать. Я думаю, что к сентябрю уже ситуация точно будет более-менее нормализована.
0: Ждете?
2: Вот хотелось бы дождей, да, в Лихарде вчера был дождик, все очень сильно обрадовались, конечно, хотели отправить туда, где больше горения, но пока еще нет. Привлекаем, наверное, уже можно и шаманов привлечь, и, в общем,
0: кто обладает такой способностью,
2: было бы неплохо, да. Но пока вертолеты Ми-8 справляются и вылетают со сбросом воды везде-где. Надо отметить, что,
0: наши герои,
2: средствами... Да, пока невозможно бороться, но все, что можно делать с воздуха, да. Поэтому добро пожаловать, если кто-то обладает вот такими десантными способностями к тушению пожаров на Ямал.
0: Да, мне всегда интересно смотреть на то, как они вот их высаживаются, и какими-то вот насосами от велосипедов все это тоже. Но, тем не менее, видимо, такая технология, которая позволяет останавливать пламя.
1: Но так или иначе, мы видим, что год от года ситуация все равно улучшается, лучше выявляются пожары, да и, в принципе, работа с населениями, тот самый пресловутый человеческий фактор, все-таки чуть реже встречается. Да. Не скажем, что редко, но, тем не менее, люди стали задумываться, особенно после таких каких-то масштабных возгораний и масштабных трагедий, все-таки пришло понимание, что с огнем нужно обращаться
2: аккуратнее.
1: Необходимо
2: соблюдать, что те люди, которые приносят памятки, не просто так этим занимаются, а все-таки работают на благо и в том числе спасают жизни в первую очередь этих людей, которые живут на Ямале, если мы уж говорим в данном случае о Ямале, да?
0: Да, спасибо.
2: Поэтому будем следить за развитием событий вместе с вами.
0: Вам поручаем следить за развитием этих событий. Злата Ростова с Ямала была у нас на связи, а мы идем дальше.
5: Большая страна, разное время.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Ну а мы идем дальше и переносимся вместе с вами в Ульяновск. Более 7 тысяч семей участников СВО находятся на социальном сопровождении и пользуются мерами поддержки в Ульяновской области. Как эта система работает, узнаем у нашего корреспондента. Наталья Козина уже у нас на связи из Ульяновска. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья.
6: Мария и Борис, здравствуйте. Вот это очень важно подчеркнуть, что в Ульяновской области создана сеть специализированных социально-реабилитационных услуг и для бойцов СВО, их семей и родителей. Социальное сопровождение – это так называемый третий этап. Первые два – это лечение, за которое отвечает Министерство здравоохранения, а вот третий этап, он как раз относится уже к Министерству социального развития. Так вот, в сеть ульяновских специализированных учреждений входит реабилитационный центр имени доктора Чучкалова в Ульяновске. И здесь уже получили необходимые услуги 3000 бойцов и их родных. Реабилитационный центр «Сосновый Бор» в Вишкаемском районе. Реабилитационный центр «Волжские просторы» в городе Новоульяновске. Здесь и бойцы, и семьи, и родители проходят курсы социально-медицинской и психологической реабилитации с круглосуточным пребыванием или в формате дневного посещения. И вот мой первый собеседник, министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков, уточнил, что помощь оказывается разная. Слушаем.
7: Помощь предоставляется не только в реабилитационных центрах, но и по месту проживания человека. На текущий момент социальные услуги получают 12 демобилизованных участников специальной военной операции. 5 из них обслуживаются социальными работниками на дому. 3 человека получают услуги по системе долговременного ухода на дому. Специалисты помогают им соблюдать правила личной гигиены, менять положение тела, выполнять медицинские рекомендации, а также поддерживать память, внимание и другие повседневные навыки. Еще 4 человека получили во временное пользование технические средства реабилитации. Это кресла-коляски, трости, ходунки, костыли и матрацы.
0: Понятно.
6: А вот на каком оборудовании бойцам СВО и их семьям оказывается реабилитационная помощь? Угу. Марина Латышева, директор реабилитационного центра имени доктора Чучкалова, где, напомню, 3000 семей уже прошли и получили необходимые услуги, вот она перечислила это оборудование. И вот какое оно.
0: Давайте послушаем.
8: Кислородная капсула, углекислые ванны, иммерсионная ванна – это разработки отечественные, которые производились для космонавтов, а сейчас служат именно для реабилитации после тяжелых ранений. Для тех, кто у нас не может встать на свои ноги пока, у нас закуплены экзоскелеты, активно применяются в повседневной практике. У нас более 1000 наименований на пике технологического прогресса. Конечно, очень трогательные такие моменты, когда к нам приезжает боец на коляске после тяжелого ранения, а в результате проведенных мероприятий с применением ЛФК, с применением оборудования, уходят они у нас, ну уж не скажу, что танцуют, но, по крайней мере, не в коляске. Вот это просто до слез вдохновляет.
0: Да, вот это действительно очень яркий момент, когда человек становится на ноги, пусть палочкой, пусть еще каким-то образом, но тем не менее, во-первых, для него это очень важно, потому что это действительно заново начать жить, ходить. И я так
6: и для родных, да, конечно.
1: Да, и получать да. контроль над
6: ситуацией. Действительно, так сказала Латышова, да, ага. слез, да, слез.
0: Да, да.
6: Все это трогательно видеть. Вот моя следующая собеседница, Анна Матвей, она вдова. Муж Дмитрий погиб на СВО в сентябре 24 года. В семье двое детей. Сыну 8 лет и дочери 10 лет. И все это время семья окружена вниманием и заботой. А вот как вы оцениваете эту поддержку? Спросила я у Анны. И она вот что ответила.
0: Слушаем. Нет, у нас, да, две пленки было.
1: Наталья, если можно, перескажите, пожалуйста, как состоялась ваша беседа?

0: Да.
1: Бесплатные проездные билеты, у них бесплатное питание в школе, компенсации ЖКХ в размере 60% от начисленной суммы семья получает. Ну, то есть, действительно, и вот это все проводится именно со стороны Министерства социального развития, не говоря уже про другие министерства. Министерство культуры на праздники приглашает,
0: на
1: музеи,
0: концерты,
1: ну и так далее, и тому подобное.
0: Это все...
1: Вот, если у нас есть возможность еще одну пленочку послушать...
0: Нет, у нас, к сожалению, уже время практически вышло, так что мы пожелаем бойцам, ветеранам...
2: Стойкости, успешного восстановления и успешной адаптации...
0: Да, членам семьи терпения, конечно же.
2: Да. Мы благодарим нашего корреспондента из Ульяновска. У нас была на связи Наталья Козина. Говорили мы о том, что более 7 тысяч семей участников СВО находятся на социальном сопровождении и пользуются мерами поддержки в Ульяновской области.
0: Да, и в каждой области, в каждом регионе свои, некоторые есть отличия в этих программах, но тем не менее они все на замечательном оборудовании делаются.
2: Да, так или иначе, работа ведется очень активно по разным областям поддержки ветеранов СВО и их семей, и мы, конечно же, не устаем рассказывать об этом в наших программах. После небольшой паузы вернемся в студию.
3: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
4: Кожаные мешки.
5: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
5: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
6: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Большая страна, разное время.
0: Мария Тарабаева, Борис Петухов продолжают программу «Разное время». Сейчас мы отправимся в Крым, чтобы поговорить о ценах на бензин, естественно, потому что сейчас именно там самая высокая стоимость, и были проблемы с доступностью. Но вот глава Республики Крым Сергей Аксенов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым принял решение о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка
2: полуострова. И будем разговаривать с нашим корреспондентом, как же это будет все-таки осуществляться, и действительно ли вот та самая цена, которую обещают зафиксировать, она будет реальной, она будет доступна для жителей полуострова. У нас на связи Ольга Кириллова из Крыма. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга.
9: Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый день.
0: Да, расскажите, как обстановка сейчас в Крыму, вот по всему Крыму, потому что мы вчера с Севастополем говорили на эту тему, более-менее представляем и трехзначные, так скажем,
2: ценник, да.
0: Ценник, да, и прочее, прочее, но тем не менее, как в общем по республике состоят дела?
9: Ну, наконец-то, действительно, вот все, что анонсировалось, да, это мера поддержки, субсидирование стоимости, это произошло, накануне это анонсировалось, и как-то аккуратно вчера первый день, да, когда эта мера должна была действовать, аккуратно бензин стал появляться, но надо сказать, что к этому моменту уже создана масса таких действующих чатов между водителями, там, где описывается картина, и она гораздо более актуальная, чем на официальных ресурсах. Я имею в виду информацию о наличии бензина и топлива, да, то есть чтобы люди могли быстро видеть, перемещаться, быстро понимать и все-таки этим пользоваться. Это же продолжилось все это обсуждение, в том числе и новой цены, скажем так. Речь идет о 92-м бензине, то есть мы понимаем, да, что все-таки это не все виды топлива, а вот конкретно...
0: Минимум,
9: да, 92-й.
0: Минимум, что называется.
9: Да. Ну да, да. Но с другой стороны, это востребованное топливо, потому что и вот
0: сельскохозяйственная техника,
9: да,
0: наверное,
9: небольшие, да, небольшие какие-то автомобили, которые перевозками занимаются, то есть все, что там обслуживает малый бизнес, это все как раз о нем и для него. Если, конечно, не газ-техника, да, переоборудованная машина. Поэтому, что касается бензина, он появился ненадолго. Надо сказать, что все равно вылавливать эту информацию, приезжаешь, допустим, уже говорят, что нет, уже закончился. То есть нельзя сказать, что это превратилось в какую-то систему, куда ты можешь, когда ты можешь приехать и заправиться там 92-м именно по цене 100 рублей. Мы не можем сейчас говорить о том, как это будет дальше, будет ли это точно так же точечно. Да. Но пока что это нельзя назвать такой системой, которая регулирует сама себя. И
0: тем не менее, заправиться можно, да? Не только я имею
9: заправиться
0: в виду.
9: Можно, но как лотерея, да. Точно так же, как ты заправлялся, когда, например, бензин появлялся ненадолго на каких-то автозаправочных станциях. То есть это не носит системный характер. Вот. И эти все ситуации, ну, это понятно, что мы это видим, и описывается это все в группах, когда это необходимо, люди получают информацию там. Вот, поэтому...
2: Ольга, скажите, пожалуйста, вот во время как раз начала проблем с топливом, когда мы понимали, что и цены, особенно у перекупщиков, уходили в космос и так далее, все-таки говорили, что цены на ряд продуктов на полуострове повысились. И сейчас каким образом обстоят дела и ощущается ли какое-то повышение цен? Или, наоборот, может быть, снижение до нормы?
9: Я не знаю, что есть норма. У нас государство регулирует только там ограниченную группу социально важных товаров.
0: Не,
9: да,
0: ну,
9: там,
0: наверное, овощи, фрукты подешевле стали все-таки. Август.
9: Нет, они не стали. Да? Нет, не стали. И люди говорят, что, в общем-то, в этом году как-то все цены не падают. Обычно же, понимаете, это сезон, ты каждую неделю видишь, что ценник снижается там на овощи, на фрукты. Сейчас этой ситуации пока нет. Снижение крайне медленное. Вот. И, в общем-то, мы понимаем, что овощи, это которые выращиваются внутри региона, поэтому они зависимы от доставки, а доставка – это снова бензин. Вот. Поэтому таким вот образом... Но в нашей ситуации следует понимать, что в Крыму нет заправок, например, «Газпрома» или там... Здесь не представлены интересы
2: крупных
9: государства,
2: сетей.
9: Поскольку... Да, крупных сетей ладно, но государство утратило все эти возможности и монополии, поэтому то, что мы сейчас имеем, это вот результат как раз этой ситуации. Поэтому для того, чтобы выравнивать ценник, вот я слышала сегодня заявление вице-премьера Новака, да, о том, что у нас остались проблемы в регионах с заправками, которые независимые. Да. А что понимать под словом независимые? Они все независимые, потому что государство не регулирует эту ситуацию, правильно?
0: Поэтому
9: очевидно, речь идет о чем? О том, чтобы их тоже соблазнить какими-то субсидиями. Вопрос в том, что на материке можно продать этот бензин, там тоже есть дефицит. А вести его по сложной и опасной логистике люди не хотят ни с субсидиями, ни без них. Вот в этом есть проблема. Поэтому как бы экономические законы не работают так, как они должны были работать, потому что куда сбыть есть, куда сбыть, а везти сюда, рисковать, это, ну, вы же знаете, это все такие факты известные, что отказываются водители везти просто сюда.
0: А те, кто везут, они, конечно, включают все риски в стоимость, получается.
2: Ну,
9: конечно.
2: Иначе, будем надеяться, что каким-то образом ситуация стабилизируется. Над этим, я уверена, работают. Мы благодарим нашего корреспондента из Крыма. У нас на связи была Ольга Кириллова. Говорили мы о доступности и об уровне цен на топливо на полуострове. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Ну, а мы движемся дальше.
8: Большая страна, разное время.
0: И отправляемся мы на берега Амура.
2: Да.
0: Да, в Благовещенске. Более 7,5 километров вдоль Амура. Благовещенская набережная претендует на всероссийский рекорд. Ну, я вначале хотел бы сказать немножко. Мы помним, как проходила битва набережных. Да?
2: Битва набережных, да, звучит.
0: Да. Каждый город стремился сделать отличную набережную. Вот на Волге города соревновались, у кого красивее, у кого интереснее, а еще и у кого длиннее, оказывается, тоже. И вот совсем на другом берегу, так скажем, берегу нашей страны, да, в Благовещенске, столица Приморья может стать городом с самой протяженной речной набережной в стране. Любовь Ломака расскажет нам, во-первых, о замерах, во-вторых, о том, чем она замечательна, эта набережная, и вообще все подробности. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, слушатели. Да, хочу рассказать про нашу набережную, немножко о цифрах. Вот вы уже упомянули, что измерили нашу набережную с помощью специального прибора от точки А до точки Б, то есть вот сколько она длится. 7,5 километров, и в шагах это 10,5 тысяч шагов получилось. Набережная немного, она не прямая, вот извилистая, но идет вот вдоль Амура. Чем примечательно? Да тем, что Благовещенск, он единственный административный центр субъекта России, который находится на государственной границе. У нас Китай за речкой. Вот перед разговором с вами вдохновилась, проехала на велосипеде полностью нашу набережную. Это мое любимое занятие, потому что, ну, это очень красиво.
0: И там есть отдельные дорожки для велосипедистов.
7: Да, вот полностью, сколько длится набережная, столько длится велодорожка параллельно пешеходные дорожки. И все это с видом на Китай. Вечером зрелище неописуемое. Вот призываю, если есть возможность, посмотреть в интернете фото, видео, как выглядит наша набережная и Китай с другой стороны. Вот киберпанк, как его себе представляете, вот он в этом виде и есть.
0: Надо сказать, что там город Хэйхэ находится на той стороне, да, и я...
7: Все верно, Хэйхэ.
0: Был почти 20 лет назад в Благовещенске.
2: Воспоминания.
0: И, естественно, первая достопримечательность — это Китай, и вечером, естественно, состоялись фейерверки просто фантастические во всем Благовещенске. Сработали сигнализации автомобильной.
7: Это любимая шутка, вот что есть посмотреть в Благовещенске, Китай.
0: Да. Но тем не менее вдоль
7: набережную построили, но она развивается дальше. Строят площадки, спортивных площадок их вот уйма. И появятся еще новые и для баскетбола, и для волейбола, пляжного футбола, для роллеров. Ну, велодорожку уже назвали. И таких площадок несколько по пути следования набережной. Плюс это архитектурные формы, которые появляются. Одна из последних, которую открыли, это памятник Чехову. Антон Павлович путешествовал по Дальнему Востоку, бывал в Благовещенске, очень тепло отзывался.
0: Да.
7: Соответственно, поставили его на набережную. Он говорил о береге Амура. И вот сейчас символично стоит он на берегу Амура. Ну, еще о географии хотела сказать. У нас же еще есть река Зея, которая впадает в Амур. И у Зеи тоже есть своя набережная. И уже звучат планы, чтобы эти набережные соединить. Ну, пока только планы, никаких документов нет. Но это все-таки озвучивается. Это было бы здорово, если бы их соединили. Потому что там тоже есть велодорожка.
0: Нет, ну, конечно, вот эти все пространства. Тем более там наверняка художники какие-нибудь, музыканты собираются.
2: Творческие люди.
7: Уличных музыкантов, их тоже полно. И они уже так, знаете, много лет, каждый уже свое место забронировал. Ты знаешь, что там будет барабанщик. А здесь
2: даже
7: дядечка
2: так?
7: С электрогитарой.
0: Да. Да, у них еще и свои места есть, соответственно. Но я так понимаю, что эта набережная появилась на свет благодаря целой комплексной программе, да, развития.
7: Да, конечно. Она начала появляться постепенно, поэтапно ее делали с 2010 года, и участок за участком делали. И есть две огромные локации, которые вот вдоль набережной, ну, вот эти территории, так вот их назовем вообще, Золотая миля и Серебряная миля. И вот эти территории еще продолжают застраиваться. Серебряная миля находится в конце набережной, туда уже дальше, к Китаю. И Золотая миля в центре города, где площадь Ленина находится. Там уже построили самый большой сухой фонтан, аллею фонтанов построили. Здорово. Центр российско-китайской дружбы, о котором мы так давно мы тоже разговаривали. Строится канатная дорога, она там же на Золотой Миле находится. Угу. Уже вот в этом году обещают запустить канатную дорогу.
0: В Китай?
7: В Китай, да. Угу. Через Амур.
0: Да, вот это интересно.
2: Масштабный проект. Да. Мне кажется, все ждут реализации, и насколько это упростит и взаимодействие двух стран, да и туристам будет еще интереснее и с одной, и с другой стороны. В общем-то, будем следить за этой ситуацией. Надеюсь, что в самом скором времени мы поговорим уже о реализации этого проекта.
0: Да, интересно, что не самый большой город нашей страны, тем не менее, обладатель книги рекордов по протяжению набережной, главной прогулочной зоны, такой вот действительно пешеходный. И 10 тысяч шагов, это как раз вот, насколько я знаю, у меня есть знакомый.
2: Норма?
0: Знакомый, который по часам все смотрит, сколько еще надо пройти.
2: Я по телефону смотрю. На самом деле, даже больше получается, если до работы и обратно доехать. Такой вот секрет раскрою. Так что, на самом деле, эта норма легко достигается. И как приятно, что можно эту норму, что называется, нашагать по набережной.
0: С видом на Китай.
2: Да, мне кажется, это прекрасно. Мы благодарим Спасибо. Нашего корреспондента. Любовь Ломака из Благовещенска была с нами на связи. Говорили мы о том, что столица Преамурья может стать городом с самой протяженной речной набережной в стране.
0: Да, и остальным городам стоит подумать. Что какая-то...
2: Мне кажется, что немногие могут нацелиться на такой же рекорд. Ну, может быть, кто-то и хотел бы, но...
0: Не, ну просто у нас столько городов, где набережные очень большие, может, не оформленные, но тем не менее, например, Волгоград тот же самый.
2: Ну, кстати, в Самаре тоже очень большая. Да. Но, с другой стороны, я все-таки уповаю на то, чтобы все набережные были ухожены. Да? И неважно, рекордсмены они или нет. Именно. Главное, чтобы людям было удобно. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио России. У нас еще очень много интересного.
10: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
11: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
12: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
10: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.

0: на правах рекламы.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
2: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
1: Но цифры действительно пугают.
2: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
1: Но почему это происходит?
2: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
2: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
2: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
4: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
4: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
4: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
4: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
4: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве обороны. Вооруженные силы России поразили военный объект Украины. И оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве из-за сильной жары. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск Центра Валерия Солчука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку Центр. Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одной из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотной системы России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.
2: Ну и, наконец, всем хорошо известно, что нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем, в недалеком.
1: А исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Булгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки. Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. Добавлю, что Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солчука заместителя министра обороны России, генерал-полковника Андрея Иванаева, командующим войсками Центрального военного округа, говорится в указе главы государства. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Рыжевка Сумской области, а группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и освободила Зорницу в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения ударных БПЛА. Также за сутки ударом были подвергнуты пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах, сообщает Российское оборонное ведомство. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей, но попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Владимир Путин отметил, что Шуваев активно включился в работу на посту в Рио главы региона.
3: Ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваю с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то там неисправности в любом месте. Также обращаю внимание на элементы безопасности, это самое первое, потому что за крайние 2 недели участились атаки и обстрелы. Вот, но за взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород». Мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием.
1: Владимир Путин также отметил необходимость увеличения количества врачей в Белгородской области. Это первая встреча в Рио губернатора региона с президентом после назначения. 13 мая Путин принял отставку Гладкова с поста главы Белгородской области и своим указом назначил Шуваева в Рио губернатора. Выборы на этот пост пройдут в единый день голосования 20 сентября. Гендиректора компании-создателя дрона «Упырь» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины, сообщили РИА Новости. В оперативных службах следователями возбуждено уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом. Пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Другой источник подтвердил РИА Новости информацию о том, что пострадал гендиректор «Урал-дрон-завода» Ткачук. Он жив и находится в реанимации, добавил собеседник агентства. Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и области из-за сильной жары. Об этом сообщили сегодня в гидрометцентре. Оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий, продержится до 18 часов пятницы 7 августа. Ожидается, что в дневные часы температура воздуха в столице может подниматься до 30-32 градусов. Ранее в гидрометцентре пояснили, что погоду в столичном регионе определяет Балтийский антициклон, разрушение которого в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
4: Спорт. У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. В составе отечественной команды выступали Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место заняла сборная Испании, третье место осталось у команды Италии. На счету российских спортсменов стало 12 медалей на этом чемпионате Европы. Отечественные атлеты завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с голкипером из Словакии Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон, отмечается в пресс-службе клуба. В прошлом сезоне 32-летний вратарь провел 28 матчей, его процент отраженных бросков составил 90%.

0: Мирала, где за 30 матчей забросил одну шайбу и отдал 7 результативных передач. Всего в КХЛ у защитника 152 матча и 27 баллов за результативность. Российские фигуристы и тренеры для международных стартов получат олимпийки бирюзового цвета без национальной символики. Об этом сообщили РИА Новости. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Первым стартом для россиян станет этап Гран-при среди юниоров, который пройдет с 20 по 22 августа в китайском Сиане. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
1: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 15, в Архангельске переменная облачность, плюс 20, в Вологде небольшой дождь, плюс 25, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 20, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 18, в Элисте малооблачно, плюс 35, в Махачкале небольшой дождь, плюс 29, в Херсоне малооблачный, плюс 37. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем, температура ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
10: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». У нас еще целый час эфира. Тоже очень интересные новости. Я очень надеюсь, для вас будут. И вы узнаете что-то новое. Так что присоединяйтесь к нашей аудитории. По телефону 8-925-222-99-92 вы можете послать текстовое сообщение на наш чат, и самое интересное мы обязательно прочтем.
11: Да, также не забывайте, что у нас есть видеотрансляция нашего эфира, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в мессенджере «Макс» или в телеграм-канале «Радио России». Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый, и в самом начале часа мы с вами отправимся в Приморье. Там хотят штрафовать родителей за детей без присмотра на пляжах на 500 000 рублей.

0: И вот так вот, ни много, да, ни мало. Да. Сразу, чтобы было чувствительно. Все подробности у нашего корреспондента. Ольга Журман у нас на связи из Владивостока. Ольга, доброй ночи.
1: Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну да, нынче в Приморском крае просто беда-беда с гибелью людей на воде. С начала лета при купании погибли 18 человек, из них 6 детей и подростков от 5 до 18 лет. И, увы, это больше, чем в прошлом году. Ну вот, несколько, 3-4 примера. Первый такой случай произошел очень рано еще, до купального сезона, 10 мая. В техническом водоеме утонула девочка. 27 мая в пруду в Находке утонул 5-летний ребенок. 8 июня, купаясь на надувном матрасе на водохранилище, пропал 9-летний мальчик. 19 июля на реке течением унесло 11-летнего мальчика. А он был на реке вместе с дедушкой. Но это не спасло от трагедии. В общем, как говорят специалисты, просматривается тенденция. Дети гибнут преимущественно в пресных водоемах, на реках, там, не справляясь с течением, в затопленных карьерах, озерах, а взрослые в море. Ну, специалисты МЧС считают, что основная причина в элементарном несоблюдении правил безопасности на воде. Вторая – в купании там, где запрещено. Ведь запрещено не просто так. Где-то со дна бьет холодный ключ, и разница температур может напугать ребенка. Есть опасные протоки и излучины на реках, где скорость течения увеличивается. Есть в водоемах невидимые камни и валуны, ударится о которых, ну, пара пустяков.
1: И ну вот да, а где-то, а где-то, где-то и проволока какая-то, где-то еще что-то. Если...
2: И сети, да, да. В море водоросли. В общем, местные власти увеличили число рейдов на местах для купания. И пусть эти рейды проходят даже с правоохранительными органами, но они же постоянно не находятся у моря,
1: ну, конечно, и у озера. Конечно. Сотрудников
2: и вот
1: не хватит.
2: Прозвучала инициатива повысить штрафы для, кавычки, беспечных родителей до 500 тысяч рублей. Речь идет именно о штрафе за оставление ребенка без присмотра. Пока это просто идея. Она официально не оформлена. Ну, вообще, введение таких мер – это не прерогатива региональных властей. Предложение еще нужно согласовать с федеральным законодательством. Ну, раз есть инициатива, значит, наверное, она будет проанализирована и обсуждена со всех сторон.
1: Ну, во всяком случае, да, на нее обратили внимание, с одной стороны. С другой стороны, сумма, конечно, как мне кажется…
0: Космическая.
1: Да, космическая.
2: Космическая сумма. Может ли семья, живущая в сельской местности, например, заплатить 100 миллионов за недостаточное внимание к ребенку?
1: Но с другой стороны, она может обеспечить это, безопасность этого ребенка, ну да, хотя бы одного взрослого, собрать несколько детей и одного взрослого к ним приставить, чтобы он за ними присматривал. Наверное, это...
2: Да, но все дело в организации детского отдыха даже в деревнях, получается. Ну, наверное, разберутся юристы в этой идее. Но речь ведь идет не собственно о наказании. Власти пытаются принять иные меры. Например, третий год у нас реализуется программа «Плавание для всех». Детей в возрасте от 6 до 12 обучают основам безопасного поведения на воде. В пришкольных лагерях даже существуют каркасные бассейны для обучения детей плаванию. Ну, видите, это, видимо, мало помогает. Видимо, нужны какие-то другие меры. Больше всего воспитательного характера, контроля, ну и так далее. Правда, вот так вот обстоят дела на сегодня.
1: Ну, понятно.
2: Но, правда, водоемы не единственная потенциальная опасность для детей. Ну, вот, например, по словам детского хирурга Марии Гавриловой, летом дети часто получают травмы при катании на самокатах, электросамокатах, велосипедах, мопедах. Увы, бывают и трагические
1: эпизоды. И тоже роль родителей очень велика в данном случае, потому что зачастую они сами покупают вот эти вот опасные мопеды,
2: да,
1: и прочие, прочие.
2: И не объясняют,
1: да, как ими пользоваться. И 13-летние, и 15-летние.
0: Да, иногда просто очень рано, очень рано. И, в общем-то, как будто бы родители совершенно не контролируют ситуацию, а потом мы уже говорим о неких трагических случаях. В общем-то, как будто бы этой проблемы проблеме нужно уделять больше внимания.
1: С родителем надо общаться, с родителем надо говорить, действительно. Спасибо большое, Ольге Журман, мы говорим. Действительно, вот такие примеры, которые она перечислила, это действительно, это не открытое море даже, это какие-то вот... как они называются, карьеры или еще что-то в этом роде.
0: Водоемы, в общем, любые водоемы, это на самом деле, скажем так, источник все-таки потенциальной опасности, особенно если ребенок остается один, и особенно если он не знает или правил безопасности на воде, или не умеет плавать, на что тоже нужно, между прочим, родителям обратить внимание. Мы благодарим нашего корреспондента из Владивостока. У нас на связи была Ольга Журман, а мы переходим к разговору с экспертом. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области, Сергей Викторович Щетинин у нас на связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мария Борисовна,
1: здравствуйте. Здравствуйте, действительно.
0: Ну вот смотрите, с одной стороны, у нас есть статистика по трагическим случаям. И в ряде регионов нашей страны действительно она хуже, чем прошлогодняя. С другой стороны, есть инициатива. Вот такой штраф до 500 тысяч рублей, который, естественно, он неподъемный не для одной семьи.
1: Ну да.
0: А условно говоря, сказал тебе ребенок, подросток, что он пошел гулять с друзьями или поехал на велосипеде, а сам поехал купаться. Вот попробуй ты проверь, что называется. Как быть? Вот получается, что существенные штрафы для родителей — это же не выход?
3: Ну, абсолютно правы. Угу. Но, с другой стороны, человеческая жизнь, она бесценна. И никакими деньгами, если что-то происходит, уже помочь нельзя. К сожалению, это... Дети — это очень такой уязвимый слой нашего народа, нашего населения. Угу. И за ними нужно очень большое внимание. Ну, прям категорическое. Если вы с семьей или с кем-то идете на воду отдыхать, то отдых — это для детей, а не для вас. То есть вы должны быть постоянно на чеку и постоянно смотреть за своими детьми. Естественно, купаться можно только в определенных для купания местах. Вот, к сожалению, дети гибнут в тех местах, которые не предназначены для купания. Ни в коем случае там купаться нельзя. Вот за это штрафовать, конечно, нужно. Но сумма 500 тысяч, ну, правильно сказала корреспондент, что ну для какой семьи это подъемная сумма? Да. Ну, это понятно, из ряда абсурда. Возможно, так.
1: С другой стороны, все равно это должна быть какая-то, ну, более-менее значимая сумма, чтобы родители задумались об этом, если они еще не задумались. Но вот почему современные родители действительно не уделяют такого внимания, ну, например, научить плавать ребенка? Это же, в общем, с одной стороны, задача непростая, а с другой стороны, насколько сразу легче станет уже и ребенку, и родителю видеть, как ребенок плавает?
3: Научить плавать, безусловно, можно и нужно, и обязаны мы это сделать. Тем более президент в свое время, где-то года 4 назад, была программа именно президентская по обучению населению плаванием. Угу. Выделялись деньги определенные, строились бассейны. И сейчас, на мой взгляд, это продолжение получилось, все-таки развитие эта история, и в многих населенных пунктах и школах построены бассейны, и там дети занимаются. Но опять же, мы знаем, что наш ребенок умеет плавать, но и камни, коряги, проволока и все остальное. Тина зацепился, ну, и, к сожалению, мы его потеряли.
1: Что, да, видите? То, что в опасных местах этого делать нельзя. Но, с другой стороны, да, везде есть таблички, что здесь купаться нельзя. Но, тем не менее, люди игнорируют их, и дети в том числе. И как вот это проконтролировать-то?
3: Ну, вот на самом деле довольно просто, с одной стороны. С другой стороны, изучайте.
0: У нас есть какие-то проблемы со связью, мы попробуем сейчас ее наладить. Пока, дорогие радиослушатели, напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. И вопрос такой: знаете ли вы о правилах безопасности на воде и купаетесь ли вы только в разрешенных местах или, в принципе, любая речка?
1: А главное, объясняете ли вашим детям, что здесь можно купаться, здесь нельзя купаться, и предупреждать их обо всех, во-первых, опасностях, а во-вторых, учить, как себя вести, если вот такая ситуация вдруг случится.
0: 8-925-222-9992. Пожалуйста, отправляйте нам свои сообщения. Говорим мы сегодня о безопасности на воде, о том, можно ли штрафами каким-то образом родителей смотивировать все-таки заниматься со своими детьми и объяснять им правила безопасности и, в общем-то, не отпускать их на берег опасных водоемов.
1: Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, какую ответственность ответственность сейчас несут родители вообще, если есть такая ответственность?
3: Вот в Московской области есть правило безопасного поведения на воде, обеспечение безопасности на воде. Там есть штраф. Ну, разный штраф есть. 5, 15, 20, 50, есть 100 тысяч. Есть. Ну, это физически. Но они есть, эти штрафы. На сегодняшний день они физически закреплены и юридически закреплены. И если человек для себя нарушает правила, купается в неустановленном месте, ну, его можно привлечь в соответствии с административным кодексом и с него взять этот штраф.
1: Но для этого нужно специально, опять же, да, чтобы приехали, специально наблюдали, специально выявили, да, что ребенок заброшенный, что тоже крайне сложно сделать. Вот здесь, наверное, роль каких-то волонтеров велика, если таковые есть, вот в местах массового купания, которые бы...
0: Мне кажется, в массовых местах массового купания, извини, Борь, перебила тебя, все-таки есть спасатели и есть кому приглядеть. А вот когда у тебя под боком речка, и что там в ней, какое там дно, есть там какая-то арматура, которую кто-нибудь выкинул, или она откуда-нибудь там приплыла, я не знаю. И вот в чем опасность-то. В том, что мы привыкли, что та самая речка, которая, ой, да мы там купались еще там, когда, еще не знаю, когда.
1: Деды купались.
0: Да, и в общем-то все нормально было. Но сейчас уже как будто бы это не работает история. Сергей Викторович.
3: Да, не работает. Вот сейчас могу сказать одно. По Московской области у нас почти 200 с лишним пожарно-спасательных частей в ежедневном порядке выделяют людей для того, чтобы контролировать, мониторить те места, где купаются люди. Понятно, физически вытащить и запретить там находиться в воде мы не можем. У нас нет таких полномочий. Но мы берем с собой листовки, мы берем с собой убедительных людей и начинаем рассказывать детям, родителям, что так нельзя делать. Даем листовку, почитайте, рассказываем, какие чрезвычайные ситуации были, сколько здесь вот на этом водоеме конкретно утонуло людей, детей и так далее. Знаете, это довольно так...
1: Отрезвляет, да.
3: Но тем не менее... Конечно, но опять же, отрезвляет кого? Да. Те люди, которые...
1: Ну, которые ответственные, да.
3: Да, да.
1: Но тем не менее, надо еще и знать, как, например, помочь ребенку, который тонет. Это тоже же непросто.
3: Ну, смотрите, момент довольно такой, очень деликатный. Мы имеем несколько смертей таких же детей, которые видели, что тонут их друзья, родные, близкие, кинулись их спасать. Сами, не умея плавать и не обладая навыками спасания в воде. И сами, к сожалению, погибают. Поэтому, если вы очень хорошо плаваете, уже тренировали ту позицию, которая называется... самому погибнуть. Поэтому нужно взвешивать, а еще лучше тренироваться, учиться плавать и в случае необходимости прийти на помощь.
1: Ну да, там же необходимо еще и какие-то реанимационные сделать действия, но это тоже
0: мне
1: очень
0: кажется,
1: важно.
0: Мне кажется, самый базовый навык, который должны родители, должны об этом задумываться, кто еще не задумался, что детей нужно учить плавать. Это нужно делать с самого, не знаю, юного детства, чтобы ты понимал, что у тебя ребенок умеет держаться на воде. Да. И приходит понимание, мне кажется, и потом у ребенка, во-первых, понимание своих собственных сил, он понимает в процессе занятий, сколько он может проплыть, при каких условиях и так далее. А у нас как будто бы, в общем-то, плавание — это хорошо, там, оздоровление и так далее, но некоторые или задумываются об этом достаточно поздно, либо не задумываются вообще, потому что родители сами, допустим, не умеют плавать. Но, тем не менее, мы понимаем, что отдых на воде у нас — это неотъемлемая часть любого лета.
1: Сейчас большое количество всякого рода матрасов, сапов и прочих-прочих, на которых дети, да, размещаются, их уносят.
0: Да, а между тем плавать они не умеют, а должны. Сергей Викторович, мы вот как раз о занятиях плаванием. Может быть, нужна какая-то комплексная программа, и прям с раннего возраста, либо родителям просто нужно проявить свою инициативу?
1: Нет,
0: как
1: ну
0: быть?
1: В тех школах, где есть бассейны, наверняка детей научат плавать, да?
3: Ну, на своем примере. Я своих детей отдавал в секцию, возили, учили плавать, естественно. В школе, в детском садике и так далее. Начинать нужно с детского сада. Повторюсь еще раз, была президентская программа, выделялись деньги. Надо посмотреть в своем населенном пункте, городе, скорее всего, был такой бассейн, и он и есть. То есть просто нужно захотеть и сделать. Вот это очень важно. Но то, что вы не успели сказать, значит, да. Правила оказания первой помощи при утоплении. То же самое. Есть секции, есть в интернете масса всяких организаций, которые обучают правилам оказания первой помощи. Вот каждый человек обязан владеть навыками, потому что всякое в этой жизни может быть. Тем более с нами, со своими близкими. И вы вдруг окажетесь не готовы. Поэтому вот такой призыв. Обращайте внимание на вот такие моменты, как умение оказывать первую помощь. Посмотреть вокруг. Есть ли табличка? Купаться только в отведенном месте. Контролировать своих детей. Ни в коем случае не выпивать. Вот мы, к сожалению, имеем проблему, что люди напились, бросили детей, забыли их. Вот так даже было.
1: Зачастую,
3: а дети сами себе представлены. Поэтому штрафовать, безусловно, да. Ну, наверное, не такие большие суммы, но нужно. На мой взгляд, да, нужно.
1: Да, надо действительно этим заниматься. Это серьезная проблема, потому что становится все теплее, и буквально каждый водоем сразу привлекает внимание. Особенно детей, особенно без присмотра, что называется. Спасибо большое.
0: Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта, заслуженный спасатель России, был у нас на связи, член Общественной палаты Московской области Сергей Викторович Щетинин. Говорили мы о безопасности на воде, стоит ли штрафовать родителей и вообще какую они ответственность несут за детей. Мне кажется, самая главная мысль была озвучена в самом начале нашего разговора, что если вы идете на воду куда-то, да, из водоема отдыхать с детьми,
1: не отдыхать.
0: То вы, да, идете не отдыхать, вы идете все-таки присматривать за детьми и, в общем-то, оберегать их жизнь и здоровье. После небольшой паузы вернемся в студию, не переключайтесь.
4: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
5: Здорово! Кожаные мешки! Нет, для вас не сказка, а чистая правда.
6: Гарик Харламов.
7: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
6: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
8: Magic people, voodoo people!
5: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
9: 6+.

0: Большая страна, разное время.
1: Мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы отправимся в Мурманск, Заполярный круг, где очень интересная, новация введена. В торговых центрах Мурманска появились точки экспресс-скрининга здоровья с использованием искусственного интеллекта. Вот.
2: Как это будет работать, узнаем у Марии Пашенковой, корреспондент «Комсомольской правды». У нас на связи Мурманск. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Значит, вот решили вот таким образом.
2: Идешь за покупками, параллельно.
1: Где еще, что называется, собрать тех самых людей, которые вроде с одной стороны озадачены своим здоровьем, а с другой стороны ничего для этого не делают?
3: Да, все верно. У нас сейчас в Минздраве говорят, что проверить свое здоровье стало не сложнее, чем сходить за продуктами. Угу. Это действительно так. У нас в 3 торговых центрах, самых крупных и популярных, появились такие пункты экспресс-скрининга. Это буквально несколько, даже, наверное, не минут, иногда счет на секунды идет. Приходишь, и тебе говорят все самое интересное. И у нас, немножко сделаю ремарку, еще есть палатки здоровья, они работают на улицах, в самых людных местах, и там, например, скажут, ЭКГ это уже привычно, давление привычно, а вот какая у тебя масса костной ткани или мышечной ткани, это уже что-то звучит поновее. И в пунктах экспресс-скрининга там еще все это интереснее и круче. Используется искусственный интеллект, система GigaDoc. Она используется далеко не везде. Мы один из первых регионов.
1: Да, пилотный проект.
3: Да, потестировать. И, наверное, прежде чем я расскажу какие-то еще подробности, давайте дадим слово эксперту. Это у нас заместитель министра здравоохранения в Мурманской области Дарья Пушкарева, которая точно знает, а зачем идти в такие экспресс-пункты скрининга.
1: Слушаем.
4: Вот человек может оценить таким скринингом состояние свое сегодняшнее. И там очень интересно, потому что оцениваются основные показатели, которые мы хотим увидеть, чтобы дать понять человеку, что есть повод обратиться в организацию медицинскую, пройти дополнительные исследования. Там несколько основных показателей. То есть вообще показатели там 16, но на что направлены? То есть большая часть показателей – это оценка сердца, показатели сосудов, липидный обмен, очень важный холестерин, другие специальные названия, липопротеиды сложные. Ну, в общем, смысл в том, что дать возможность оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний напрямую. Это инфаркты и инсульты.
1: Вот как. А как же это действует непосредственно? Человек что, к чему-то прикасается, до чего-то дотрагивается? Как это все работает?
3: Да, сейчас я еще маленькую вставочку сделаю. Вот помимо того, что было сказано, лично меня заинтересовало это уровень усталости и уровень стресса. Мне кажется, что это актуально не только северянам, но и всем людям.
2: Вот так вот идет человек на распродажу, что-то не купил, там не досталось ему, и все, вот он стресс.
3: Либо, наоборот, купила и сказали, что уровень стресса упал. А там стоят специальные такие панели, к которым подходишь, и при помощи специалистов они консультируют тебя, делают скрининг твоего лица и другие замеры, и буквально в несколько минут все выдают. И там работают, конечно, консультанты, врачи, которые все подскажут, расскажут, и выдадут на руки, что самое, наверное, важное, это результаты. То есть ты не уйдешь в голове, держа, что там с твоим организмом,
1: задумался.
3: Данные. И если что-то выглядит максимально не очень хорошо, тебе сразу же помогут
1: повод пойти к врачу,
3: на диспансеризацию. Ну, в первую очередь на диспансеризацию. У нас, кстати, в Мурманской области эту диспансеризацию разыгрывают машину. Чем не повод совместить приятное с очень приятным.
1: Да, заманивают людей, да, чтобы на самом деле они сами узнали о своем здоровье. Ну, вот так вот мы устроены, к сожалению.
2: Ну, с другой стороны, если это стимул для кого-то пройти диспансеризацию, то почему бы и нет? Все равно от этого сплошная польза. Ты, получается, точно победил один раз, потому что проверил свое здоровье и понял, если есть с чем поработать специалистом. А второе, может быть, и автомобиль выиграл. Ну, почему нет? Тогда и двойная удача.
1: Мария, это бесплатная услуга?
3: Да, это абсолютно бесплатно. В первую очередь ориентируются, конечно, на тех северян, кому уже есть 18 лет, но... Наши вот эти пункты экспресс-скрининга вызвали невероятный какой-то ажиотаж подростков. Они туда идут, правда, им это интересно. Ну, их тоже, конечно,
1: но они любят ходить в торговые центры, да. Тут новые развлечения.
3: Да, и они целевая аудитория. Ну, а вдруг еще приведут, например, самим понравится, они приведут бабушку. И уже сами будут ей показывать, или дедушку своего.
1: Тем более, это не больно, да, никаким образом.
3: Да, это даже очень быстро и приятно. Вот буквально по пути в торговый центр за продуктами.
1: Мария, спасибо большое. Мария Пашенкова была у нас на связи из Мурманска, рассказала, что в торговых центрах города появились точки экспресс-скрининга здоровья с использованием искусственного интеллекта. Вот такая интересная новость.
0: Большая страна, разное время.
1: А сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту из Тверской области. Андрей Собынин уже не первый день хочет выйти к нам и рассказать о том, как прошел фестиваль уличной клоунады «Карандаш-фест». И, к сожалению, трагические обстоятельства не позволяли этого делать в предыдущие дни. Вот сегодня он выходит на связь, мы его не прерываем. Он нам рассказывает, что в городе Старица Тверской области прошел главный российский фестиваль уличной клоунады «Карандаш-фест». Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте. Да, это второй фестиваль. Первый прошел в прошлом году. И на этот раз он прошел с большим размахом. Проходил целых два дня. Ну вот основной день был как раз в субботу, прошлого 1 августа. И начался он с кавалькады по набережной Волги. Что это такое? Это когда все артисты, а их около 300, и к ней присоединились различные там детские студии, наши тверские театры, тверские артисты, торжественно и ярко прошлись по набережной Волги. И давайте послушаем, как это вообще происходило. Давайте. Это можно услышать и прочувствовать.
6: Если ты меня не услышишь, значит, наступил фестиваль карандаша.
7: А что в чемодане?
8: Клякса.
7: Живая? Страшно, страшно, да.
9: Они спектакли варьете. Они яркие и тоже немножко бродячие и уличные.
10: Сегодня перед вами
11: удивляя чудеса.
10: Свой родной стоят, друзья, богатырская семья.
12: 40 удивительных номеров.
1: Да, весело, видимо, было в Старице, я так понимаю, такой парад алле, когда все участники этого фестиваля прошли вот таким вот маршем, да, познакомились.
5: Да, да, и к ним присоединились, на самом деле, еще и зрители, тоже многие из них ярко одеты, и все это было, погода была прекрасная, жаркая, потом у нас жара, к счастью, спала. В общем, это было очень яркое, красочное зрелище. И вот как раз нам удалось пообщаться с различными театрами. То есть, это, на самом деле, это многие из них, это ведущие артисты, которые работают в жанре клоунады уже 30 лет, 20, 40 лет. Вот нам удалось,
1: давайте,
5: например,
1: пообщаться
5: с разными артистами. Давайте их послушаем, да.
13: Любить посмеяться. Пока это чувство в народе есть, будут востребованы клоуны. Потому что клоуны – это мастера смеха. Всю жизнь этому посвящают.
7: А сколько лет вы уже занимаетесь?
13: 79-го года прошлого века. Технология – это хорошо, а с другой стороны, чем клоун старше, тем он лучше.
14: Здесь рождается новое чудо. В будущем, я надеюсь, что это будет уровня фестиваля «Авиньон» или же «Бёрнинг Мэн». Но только наш, российский, советский. Улица, театр, цирк. Все жанры. Это искусство без рамок.
7: И этим, наверное, оно привлекательно.
14: Конечно. У нас задача одна, чтобы зритель секунду окунулся в детство.
15: Коллективу в этом году будет 35 лет. Нашему театру «Комик Трес». Мы работаем во всех жанрах. Эстрады, как бы кабаре, клоунада, кукольные театры. У нас есть спектакль 2 сейчас, уличных спектаклей 4. И летом у нас сезон уличных спектаклей. Осенью у нас маленький театрик, мы играем свои спектакли, уже другие. Смысл этих всех фестивалей – привлечь молодежь к искусству, к жанру вообще, просто чтобы глаза загорелись, чтобы они увидели мастеров.
1: А насколько зрителей много было, Андрей?
5: Ой, знаете, по разным оценкам, где-то около 10 тысяч зрителей было. На самом деле, они хотели 15 тысяч зрителей, но там были некоторые ограничения, которые надо было соблюдать.
1: Ага.
5: Вот. А потом планировали 5 тысяч зрителей, но на самом деле пришло около 10 тысяч зрителей. На самом деле популярность фестиваля растет. И насчет зрителей. Там многие зрители не просто пришли, они тоже создали свои такие клоунские, яркие, интересные наряды. И вот давайте послушаем Викторию и Наталью, которые воссоздали образ кукол-неваляшек из советских мультиков. Помните,
1: интересно.
8: С точки зрения контента все прикольно. Немножко организация хромает, но ладно. Мы первый раз и очень прикольно.
16: А что вас впечатлило?
8: Все открытые, все очень легко идут на контакт. Вообще дружелюбные, очень, да. Даже если бука-бука-бука идет, все равно такое улыбается.
16: А как вы наряды подбирали?
8: Никак, мы сами сшили все. Подумали, кем мы будем не валяшками.
16: А, вы не валяшки?
8: Да, они милашки, куклы не валяшки, куклы не валяшки, яркие рубашки.
1: Вот как. А что, да, же, вот что же зрители увидели вот на этих, скажем так, состязаниях?
5: Они увидели, да, на самом деле, множество различных спектаклей. Например, спектакль «Бременские музыканты», спектакль «Богатыри», о котором как раз в том числе упоминали вот наши мастера, которых мы уже послушали. Mm-hmm. Там были музыкальные концерты, например, этно-авангардного акапелло-бенда «Поканки», джаз-бенда «Харенькой оркестр». Завершил вообще весь фестиваль молодежной такой инди-группы «Рубеж веков». Ну, на самом деле, было работало в две сцены, большая и малая. Uh-huh. На самом деле, когда там предыдущие наши зрители сказали, что организация хромает, это они, наверное, имели в виду тот факт, что было две сцены, всего не охватить. Ну, наверное, главный день, который я бы отметил, это потому что из Москвы организовали платный трансфер, то есть денежку платишь, тебя на автобусе привозят, вот, а из Твери не организовали. Хотя, казалось бы, там всего час езды, и, наверное, предприниматели бы с удовольствием бы свои автобусы...
1: На самом деле, да, да. Пару бантов завязать, и поехали, и действительно все.
5: Да, и можно совершенно, да. Поэтому кто добирался как мог, но...
2: Ну, на самом деле, но это действительно видно масштаб. Да, да. Во-первых, около 10 тысяч гостей. Но это же какое большое количество гостей. 300 артистов, 13 клоун-театров.
1: Попробуй, да, уследить за всем. Да.
2: Потрясающе. Мне кажется, там действительно у людей разбегались глаза, что называется, что смотреть сейчас и на кого смотреть сейчас.
1: Вот я предлагаю послушать сейчас самих жителей Твери, да, их впечатления.
5: Да, давайте. Бог, Алексей и Анастасия тоже рассказывают свои впечатления.
17: Хороший фестиваль, все очень
18: ярко.
17: Здорово.
18: И самое интересное, что даже гости пытаются стать частью этого действия. Вот я нарядилась.
16: Что у вас за наряд такой?
18: Я открыла сегодня гардероб и поняла, что мне под этот фестиваль подходит все. Я думаю, господи, это не комплимент для женщин. Но тем не менее, я вот надела такую шляпу, как будто меня кусает за голову акула. У меня вот нос клоунский, наконец-то появился повод его выголить. Включаем по цирку, и наконец-то стали появляться вот такие движухи, которые создают вот это вот цирковое сказочное волшебное настроение детское.
17: У нас такие вот разноцветные футболки клевые. Парики, естественно, конечно, здесь главные герои — это клоуны. Клоуны, кстати, топовые со всей России, самые лучшие клоуны. И очень приятно, что это все на Тверской земле происходит у нас.
1: Да, было, наверное, достаточно трудно артистов от зрителей отличить, потому что зрители тоже пришли подготовленные, что называется.
5: Кстати, насчет зрителей хочу сказать, что в этот же день отмечал Старица свое 729-летие, и организаторы фестиваля раздали бесплатно жителям, ну, через администрацию местно 1000 билетов, ну, накануне заранее. Так что многие жители, кто хотели бесплатно поучаствовать, хотя билеты-то не очень дорогие, учитывая насыщенную программу, но можно было бесплатно получить билет, 1000 человек. Ну и плюс там параллельно проводили мероприятия в городском саду, чисто бесплатные тоже концерты
1: Давайте, Андрей, завершим все-таки перспективами этого фестиваля.
5: Да, как перспективу, давайте послушаем Андрея Солдаткина, это генеральный продюсер «Карандаш-Фест», он расскажет о будущем фестиваля, что его ждет.
19: Все будут думать о том, а как оно может быть третий. И я честно надеюсь, что будет и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой. И так вот, насколько хватит у нас сил.
1: Да, огромное спасибо. Мы завидуем Андрею Собынину.
2: Из Твери, да.
1: Из Твери, за то, что он посетил такое веселое мероприятие. Это действительно очень
2: вообще
1: интересно.
2: Потрясающий размах. И я думаю, что в следующем году действительно будет еще лучше.
1: И
2: тем
1: там
2: более
1: всем
2: у города такой
1: юбилей. Не хватает улыбки, не хватает хорошего настроения.
2: Может быть, и сами мы съездим, кто знает.
0: Радио России. Поезд надежды и его участники. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
20: У меня в классе мальчик есть, и для мальчика взяли девочку выйти дома. И к нему так поменялось отношение, его начали оскорблять, унижать. Когда жили в Тюмени, все знали, что вот они у меня приемные, и никто на это не обращал внимания.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
21: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
21: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Большая страна, разное время.
1: На самом деле здесь как бы прозвучал джингл «Отдыхаем в России», как мы все хорошо помним. Но вот о чем мы хотели сегодня поговорить. Это в Волгоградской области разработали автомаршрут «Казаки и реки».
2: Очень интересно. Во-первых, я очень люблю Волгоград и Волгоградскую область. Это прям моя остановочка.
1: Больше того, ты туда отправляешься буквально на днях.
2: Ну, может быть, да, и так случится, кто знает. По крайней мере, будем на это надеяться. Так или иначе, в Волгоградской области разработали автомаршрут «Казаки и реки». Узнаем, что же это за маршрут, где он будет проходить, что можно будет увидеть. У нас на связи Никита Воронов из Волгограда. Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Ну, программа, по-моему, очень обширная, судя по даже географическим названиям.
22: Да, конечно, программа очень обширная, рад всех слышать. Ну, вообще, Волгоградская область – это место для самых разных путешествий. У нас, знаете, есть все тут, от глубоких погружений в великое прошлое до отдыха на природе, от семейных поездок до активных приключений. То есть тут можно найти отдых на любой вкус, было бы желание. Вообще, для тех, кто ищет связь с историей, наш регион предлагает маршруты, наполненные смыслом. Например, вот создали автомобильный маршрут «Казаки и реки». Вообще, он размещен в открытом доступе в социальной сети на странице Центра развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области. То есть, давайте вспомним, если еще не так давно были бумажные путеводители, когда подчеркивали в них там карандашом интересные места.
1: Карты разные, да, разворачивали, огромные.
22: Сегодня уже способы получения информации изменились. На смену стопкам листовок пришли удобные цифровые решения, можно так, наверное, это назвать. Поэтому с маршрутом можно полностью уже ознакомиться в интернете. Этот маршрут, он создан специально для тех, кто любит планировать поездку в своем ритме и путешествовать на личном автомобиле. То есть он не предполагает организованного трансфера.
1: Ну, такие нет какого-то... сегодня, да, как раз и пользуются популярностью, скорее всего, когда на личном автомобиле.
2: Мне кажется, уже каждый второй автопутешественник теперь по стране, поэтому, наоборот, это сплошная польза и очень интересно. Продолжайте, пожалуйста.
22: Ну, потому что, конечно, тут нет какого-то жесткого графика автобуса или группы, за которую нужно еще поспеть, да, на какой-то очередной остановке. Тут и сам себе хозяин, то есть свобода передвижения, возможности подстраивать программу под себя. В маршруте собраны ключевые точки, которые помогут погрузиться в атмосферу казачьего быта. Если проехать по маршруту от города Урюпинск Волгоградской области до самого Волгограда. Урюпинск, это так, если на карту посмотреть, ну, получается, самый северный район Волгоградской области именно.
1: Многие до сих пор не верят в существование этого города как такового.
22: Да, есть же такой анекдот. Брошу все и уеду в Урюпинск.
1: На самом деле это город, да, при том достаточно, в котором живут интересные люди, которые занимаются и сельским хозяйством, и много чем, и всегда рады гостям.
22: В Урюпинске вообще в большом почете казачьи традиции, народные промыслы. И, кстати, козы, которые являются символом города. Там установлен памятник козе. Такое трепетное отношение вот связано с тем, что разводили пуховых коз в этих краях издавна. Это было основным способом народного промысла и источником дохода. Дальше, если вот от Урюпинска проехать по направлению в Волгоград, можно заехать в Алексеевский район, где в станице Алексеевской установлен скульптурный ансамбль, состоящий из трех казаков, которые, вот, возвращаясь со службы, остановились на короткий привал. Прототипами этих казаков стали местные жители. Ну и дальше по Волгоградской области можно от Урюпинска и Алексеевского района ехать в сторону Волгограда. Я вообще, кстати, напомню, что Волгоградская область в совокупности – это Эстония и Латвия вместе взятые. Поэтому тут территория большая, много точек, которые требуют посещения. И вот о том, какие еще элементы дают возможность погрузиться в атмосферу казачьего быта, сейчас расскажет начальник отдела государственного регулирования туристской деятельности Комитета экономической политики и развития Волгоградской области Ольга Бондарь.
3: Каждый район предлагает что-то особенное, что позволяет познакомиться с традициями бытом казаков в разных форматах. Например, в Урюпинском районе можно познакомиться с традициями пуховязания, попробовать свои силы в этом ремесле. А Ливыкинский городок регулярно проводит мастер-классы по гончарному, кузнечному делу, изготовлению народных кукол. В казачьем подворье в Нованинском районе экскурсанты могут сфотографироваться в казачьих интерьерах, в нарядах. В Лавлинском районе, в музее казачьего быта, можно попробовать себя в верховой езде. Ну, то есть каждый элемент программы, он в интерактивном формате погружает как раз-таки в атмосферу казачьего быта.
1: Да, вот в том-то и дело, что здесь есть своеобразие еще, это казачий быт дополнительно, это значит действительно побыть немножко в местах, где живут казаки, вот нарядиться, если кто-то может быть...
2: Узнать самое главное про традиции, вообще проникнуться этими традициями, вот мне кажется, это одно из
1: кто-то может и на лошадь сгромоздиться, если умеет, да, и тоже проскакать, но тем более, что действительно вот одни названия вот этих городов и сел... Это просто вот красотища. Просто...
2: Никита, продолжайте, пожалуйста. Да.
22: При этом вот этот маршрут «Казаки и реки», он не оставляет путешественника наедине с вопросами, а куда дальше, где здесь остановиться, потому что в нем уже продумано, где можно разместиться на ночевку и перекусить тоже, в том числе как раз-таки вот с этим казачьим колоритом. То есть есть такая статья вот с этим маршрутом, где подробно размещена вся информация, которую можно вот к размышлению брать и понимать дальше, где вот останавливаться. И что касается вот как раз-таки гастрономической составляющей, тоже сейчас подробнее расскажет Ольга Бондарь.
1: Слушаем.
3: Для удобства туристов на маршруте предусмотрены рекомендованные объекты питания. Среди них представлены в том числе и те, которые предлагают тематическое меню. Это и обед казака, пышки с каймаком, узвар, ну и другие блюда нашей местной локальной кухни.
1: Ну, так или иначе, без гастрономической составляющей мы не обошлись.
2: Меня поражает, на самом деле, комплексность этого маршрута, потому что это действительно, ну, не то чтобы что-то новое, но что-то настолько нужное автопутешественникам, что вот, я не знаю, кто не путешествовал на автомобиле, наверное, не поймет. Но, тем не менее, если ты вот знаешь какие-то основные достопримечательности, основные пункты назначения, тем не менее, все равно у тебя присутствует некая растерянность, особенно если путешествуешь с детьми, где поесть, где остановиться и так далее. И вот если эти вопросы уже заранее, собственно говоря, в какой-то мере решили за тебя, это очень удобно.
1: Да, и не забываем, что путь проходит вдоль берегов рек живописных. Хопер, Бузулук, Медведица
2: и Ловля,
1: Дон и Волга. Ну, казалось бы, что еще? Вот просто ехать и смотреть в окно, это просто замечательно, как мне
2: только
1: кажется.
2: Только водителю рулить и не посмотреть.
1: Да. Ну, можно поменяться, да, со временем. Ну, действительно, я так понимаю, что вот человек, который, семья, скорее, да, которая отправится в это путешествие, оно, во-первых, напитается духом казачьим, да, ну, в какой-то мере поймет, как они живут, этот интересный народ, действительно.
2: И познакомиться со страницами нашей истории, что очень важно.
1: Да, потому что и всегда казаки были на переднем крае обороны нашей Родины, и это все осталось в их песнях, которые они, конечно же, споют, я думаю. И мы, в общем, завидуем.
2: Вообще это замечательно, потому что мы так понимаем, что вообще Волгоградская область очень богата маршрутами, и теперь, собственно говоря, вместе с этим их стало аж 334.
22: Да, конечно, такие маршруты, они увеличиваются, потому что есть еще, например, вот серферы Волжских степей, тоже автомобильный маршрут по Волгоградской области. Он начинается с берега Волги в Краснослободске, природный парк Волго-Ахтубинская пойма. Это один из немногих районов Волги, сохранивший первозданный вид. Остальные участки изменили Волжский ГЭС, потому что... тоже, да, Волжская ГЭС у нас установлена, которая регулирует вот воду. Там пляж Бобры, также у нас Волга сейчас, температура теплая, по крайней мере, каждые выходные.
2: Жарко.
22: Могу по своему опыту сказать, что купаемся, плаваем в Волге. Актоба тоже сейчас, Волжская ГЭС увеличила свои сбросы воды, следовательно, и Актоба тоже увеличила свои масштабы.
2: Никита, к сожалению, да, время заканчивается.
1: Спасибо огромное.
2: Никита Воронов был у нас на связи из Волгограда. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, путешествуйте по нашей большой, прекрасной стране. И Волгоградская область — это один из самых замечательных пунктов на карте. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас.
1: Всего самого доброго, берегите себя.
2: До новых встреч в эфире.
21: Разное время. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
2: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин объявил о ряде назначений в Министерстве обороны. Подразделения российских войск за сутки установили контроль над селом Рыжевка и поселком Зорница. И свыше 100 тысяч добровольцев из Москвы отправились в зону СВО. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел встречу с руководством Министерства обороны. Ее темой стало совершенствование структуры ведомства. Президент назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солочука главой службы тыла. Глава государства выразил надежду, что Солочук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества.
2: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
1: Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающей задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, а исполняющий обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил президент, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки. Подразделения российских войск за минувшие сутки установили контроль над селом Рыжевка в Харьковской области и поселком Зорница в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Контроль над селом Рыжевка расширяет полосу безопасности в Сумской области, отмечают российские военные. Южная группировка войск за сутки улучшила положение в зоне СВО, нанесла удары по украинским войскам в ДНР, в том числе в районе Славянска и Краматорска. Также вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения ударных беспилотников. Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» производства США и 1083 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Свыше 100 тысяч добровольцев из Москвы отправились в зону специальной военной операции. Об этом сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вестей».
3: Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО. Кроме того, мы активно помогаем оснащению материальными, техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства. Кроме того, Москва производит целую линейку медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектронику, без которого тоже невозможно ведение никаких военных операций.
1: Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. В первую тройку избирательного бюллетеня вошли «Единая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». Следом идут партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, партия пенсионеров и коммунисты России и «Новые люди». Согласно регламенту проведения жеребьевки, представители партии доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политических партий. В завершении процедуры жеребьевки члены Центра избиркома подписали протокол, о чем сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
4: Протокол мы с вами подписали по итогам жеребьевки. У нас в повестке дня единственный вопрос о порядке размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Коллеги, есть какие-то предложения другие, кроме того, утвердить КОЗА. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно всеми 15 членами Центральной избирательной комиссии, в том числе и теми, кто представляет наши парламентские партии. На этом наше заседание завершается. Я всех благодарю. Еще раз хочу сказать, в первую очередь я желаю успехов нашим избирателям, чтобы они каждый нашел свою партию, которая будет адекватно выражать их позицию.
1: Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе более чем на 2,5 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые, больше только у сборной Италии. В плавании на открытой воде на чемпионате Европы сегодня состоялись заплывы на 5 километров в реке Сена. У женщин лучшей из представительниц России стала Екатерина Сорокина, которая заняла 7-е место, у мужчин Владимир Муратов был 15-м. Футбол. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила супруга футболиста Ирина Подшибякина. Для него мечта попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, сообщила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Сегодня состоялись товарищеские матчи с участием грандов европейского футбола. «Ювентус» победил «Челси» 1-0. «Милан» и «Интер» сыграли в ничью 1-1.

Орске небольшой дождь, плюс 24. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 21. В Кургане пасмурно, плюс 24. Во Владимире небольшой дождь, плюс 28. В Нижнем Новгороде переменная облачность, плюс 28. В Ростове-на-Дону малооблачные, плюс 36. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 19, днем плюс 30. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я давно мечтал пригласить в студию к нам палеореконструктора Романа Евсеева, человека крайне известного в кругах биологов и палеонтологов. Я бы сказал, что ведущего и самого лучшего палеореконструктора нашей страны, и не только. И хотел задать ему вполне логичный вопрос, который мне тысячу раз задают и радиослушатели, и телезрители, и вообще просто знакомые люди. Каким образом палеореконструкторы занимаются реконструкцией, найдя, скажем, одну кость, один зуб, там, я не знаю, один позвонок, и в результате получается такая вот реконструкция огромная. Ну, вот про эндрюсарха меня спрашивали. Ну, я думаю, Роман, вы расскажете, про кого вам удобнее рассказывать, как вы делаете свои замечательные художественные реконструкции, которые я бы повесил в Эрмитаже, конечно, но еще поработать, я думаю, вам придется какое-то время, чтобы этого достичь. Итак, рассказывайте, как это вот у вас выходит?
3: Ну, скажем так, по одной кости и по зубу животное все сразу не восстанавливает. Вот. Хотя-то можно и определить его родство. Угу. Святы хорошо определят, кому, например, принадлежит отдельная кость. Лошади, там, допустим, медведи. Угу. Вот. Ну, также по зубам, соответственно.
2: Вот. Ну, а каким образом, вот, скажем, это родство определяется? Это форма какая-то, да, или что это такое?
3: Это особенности строения этой самой кости. Угу. Вот. Строение самой кости, анатомия, морфология, гребни, крепление мускулатуры. Вот там вот все выдаешь, будь то хоть лошадь или, к примеру, медведь.
2: Так, с этим понятно. И дальше что происходит?
3: Вот дальше, к примеру, по кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, там, не знаю, каким еще, рылось ли оно в земле.
2: Это по строению, по как бы состоянию, да, по изношенности, да, да, или радиоизотопные анализы какие-то?
3: Нет, это по строению самой кости. Угу. Вот. Более того, даже есть у полуводных животных, у них также часто развиты эти самые гребни мускулатуры. Угу. И есть еще такая вещь, как утолщение, утяжеление стенок костей.
2: Но это если мы берем кости конечностей, да, вот утолщение костей, угу. Пахиостоз называется, да, это у полуводных животных, да, скажем, там, вот из современных, у бегемотов, да, мы можем это наблюдать.
3: Да, у бегемотов, у сиреновых такое есть.
2: А, у сиреновых, да, точно. Да. То есть это для того, чтобы животное не выбрасывало, да, за счет положительной плавучести наверх.
3: Да, чтобы хорошо, спокойно погружалось в воду, в свою среду.
2: Хорошо, вот если вы можете определить как бы, ну это же, наверное, уже какой-то следующий этап реконструкции, когда у вас более-менее есть полное представление о форме тела, вот как форма-то вот остального тела реконструируется? Ну, допустим, я нашел это с утолщением, какую-нибудь бедренную кость чью-то, да, дальше-то что, я должен понять, к кому она относится, так правильно, к какому виду?
3: Верно, да, там приходится уже посматривать, если нету полного скелета, там приходится уже посматривать и примерно прикидывать, как это все устроено у его ближайшей родни.
2: Ну, а скажите, вот вы родню определили, а как вы поймете, что это кость, допустим, молодой особи, а не какой-то старой?
3: У молодых особей там есть еще и хрящевой диск, вот.

0: между головкой костей и ее основным, скажем так, телом.
1: Угу.
0: То есть животное еще растет, у него кости еще формируются.
1: Ну а как вы определите, хищное это было животное или, скажем, всеядное, без зуба?
0: Имея всего лишь кости без зуба?
1: Да.
0: Ну вот, имея всего лишь кость, понятное дело, там, хотя, стоп, секундочку, есть еще такая вещь, как изотопный анализ самих костных останков.
1: Да, я спрашивал как раз про изотопный анализ.
0: Например, по изотопному анализу пещерный медведь, казалось бы, крупный, огромный медведь. Но пещерный медведь в значительной мере ел траву, как самая заправская корова.
1: Это оказалось по изотопному анализу, да?
0: Да.
1: Ну, а как вы реконструировали, скажем, вот от того, что он ел траву, его как-то внешний облик меняется или нет, вот с вашей точки зрения?
0: От того, что ел траву,
1: да.
0: Ну, это по одной кости, конечно, внешний облик вряд ли может сказать что-либо, только лишь по черепу.
1: По всему черепу, да?
0: Да. Что, к примеру, у того самого пещерного медведя, вот, у него, судя по черепу, были такие большие губы, нос большой приличный, так, чтобы эту самую траву и щипать.
1: А, понятно, то есть тут все вместе, ну, хорошо.
0: Угу.
1: А вот Эндрюсарх, допустим, да, у него там кусочек его кости найден, не помню какой, сами расскажите, вот он кто, получается?
0: Эндрюсарх, конечно, это зверь и поныне загадка, скажем так вот. Хотя и сейчас его переопределили как происходящее от где-то от самых начал парнокопытных, где-то там вот между свиньями и бегемотами.
1: Ага.
0: Вот. От него найден череп. Череп раскрошенный, конечно. Так, если был бы целый череп, там можно было бы точно определить, парнокопытный он или нет. Вот, есть такая слезная кость на черепе.
1: Угу.
0: У парнокопытных оно, как правило, простирается далеко вперед к носу. Вот таким же, по этой же самой кости определили, что древние четвероногие киты происходят именно от древних же парнокопытных.
1: Угу.
0: Ну, это не только по слезной кости, там еще другие свои черты. Вот, возвращаясь к нашему Эндрюсарху.
1: Это пакицеты, да, и индоцеты, да, вот древние.
0: Там сейчас, конечно, очень большой ряд их. Вот самый известный, конечно, пакицет, вот, и его потомок амбулоцет,
1: происходящий. Ага. Понятно. Они еще были более-менее...
0: Они еще могли бегать по суше, хотя они были полуводными. Вот. У них, что интересно, такие вот аналоги крокодилов в своей фауне были.
1: Амбулоцеты, да?
0: Ну да, и амбулоцеты, и пакицеты. У них глаза располагались как у того самого крокодила, вот вверху морды, ну, вверху головы. Если сидеть в воде, и что-нибудь высматривать оттуда.
1: А, понятно. Но вы-то реконструировали в свое время пакицета как такого бегающего волка, что ли, с рыбой во рту. Помню эту картинку прекрасно.
0: Ну да, у них по микроповреждениям на эмали зубов.
1: Да.
0: Вот. Они в основном, конечно, были рыбоядными, но если что, могли ухватить что-нибудь с берега, зазевавшееся.
1: То есть пакицет тоже все-таки был. Так у него ноги тогда должны быть короче, нет? Чем, так сказать, у волка?
0: Ну, у него не сильно-то и длинные ноги. Вот. Определили, что у него достаточно широко расставлены пальцы, скорее всего, там были
1: перепонки.
0: Перепонки, да. Вот. И учитывая, что он, скорее всего, жил, ну, много времени проводил в воде. Ну, и для сохранения энергии там должна быть, наверное, все-таки какая-то жировая прослойка у него.
1: А.
0: Тело обтекаемое, ну, как вот у выдры нынешней.
1: Понятно. То есть, если бы вы сейчас делали эту реконструкцию, вы бы его как бы немножечко помассивнее сделали и по коренасти?
0: Пожалуй, да.
1: Вот видите, как это все же совершенствуется, да, получается. Это я радиослушателям объясняю. Теперь я им быстренько объясню, почему я ухватился за Эндрюсарха, потому что, судя по всему, по этой самой косточке, это был самый головастый, во всяком случае, хищник или, скажем, всеядный всех времен и народов, млекопитающий, да, вот как я понимаю, да, его еще описывал Иван Ефремов в своих замечательных романах. В общем, загадочное животное, которое привлекает внимание и палеонтологов, и людей, которые реконструкциями занимаются, там, палеозоогеографов и так далее, тому подобное. Так вот, давайте к нему вернемся все-таки, к его голове.
0: Да,
1: как...
0: да,
1: рассказывайте.
0: У него очень крупный череп, он 83 сантиметра.
1: Угу.
0: То есть сам зверь, скорее всего, был величиной, ну, как бык.
1: А вот если с бегемотом сравнить, да, вот вы сказали, что кита парнокопытная, вот он находился между, да, между китами, свиньями и бегемотами.
0: Где-то там, где-то оттуда происходит.
1: А у бегемота размер черепа какой? Больше, чем у...
0: У бегемота, если я не ошибаюсь, ну, где-то в районе 80, может быть, сантиметров. Если я правильно помню, может быть, даже чуть-чуть меньше 80 сантиметров.
1: Угу. Ну, рассказывайте дальше про Эндрю Сарха.
0: Про нашего Эндрю Сарха. Вот. У него дробящего типа зубы. То есть, скорее всего, он, конечно, был всеядный и, скорее всего, очень полюбил падаль. Ну, то есть, добычи ему хватало. Вот. Что интересно, у него резцы второй пары преобразуются в дополнительные клыки.
1: То есть, он был... Я, кстати, посмотрел, череп бегемота где-то 60 сантиметров, то есть у него на 20...
0: Даже меньше, чем я оценивал. Ну, где-то мне говорили, что самые крупные самцы, рекорд с ним, там что-то под 80, может быть.
1: У бегемотов, да, ну, экстремальные. Ну, в природе все бывает, да, и это никто даже обсуждать не будет. Гиганты бывают, встречаются и такие, те, которые там чуть не по 5 тонн весят, огромные бегемоты. Так вот этот Эндрю Сарх, да, получается что, если у него с одной стороны вот были вот эти клыки, а клыки, они нужны для удержания жертвы, я так понимаю, да?
0: Ну да, в этом случае, скорее всего, так, чтобы вцепиться и держать.
1: А с другой стороны, у него были дробящие зубы, значит, он был очень эффективным утилизатором, то есть то, что он ловил, он съедал подчистую, получается.
0: Ну, там, скорее всего, как. Он вряд ли, конечно, охотился на сильно крупные вот добычи, а какое-нибудь больное животное, молодняк, вполне мог с таким справиться.
1: А он не был китом, на самом деле? Ну, как бы аналогом, вот крокодилом таким?
0: Вряд ли.
1: Почему?
0: Вот аналогом крокодила. Ну, хотя бы просто потому, что у него довольно низко расположенные глаза.
1: А, то есть он не мог смотреть из-под воды, да?
0: Ну, да. Хотя, конечно, морда у него такая длинная, вот, в общем, очень похожа на крокодила. Что интересно, у него широкий такой, не очень низко расположенный челюстный сустав, что позволяло ему широко разевать пасть. Вот. Ну, может быть, это и связано с тем, что нужно было задействовать свои зубы.
1: Ну, то есть это засадный охотник-то, наверное, да, был при таких размерах?
0: Возможно, да, возможно. И, кстати, что интересно, вот такие вот длинные морды, по крайней мере, у энтелодонтов,
1: да.
0: Вот есть тоже такие архаичные парнокопытные, тоже где-то между бегемотами и свиньями.
1: Их свиньями раньше считали, такие обычно как хищных свиней описывали.
0: Ну да, они, собственно, похожи на такого чудовищного бородавочника с наростными безобразными. И в такой длинной морде усматривают приспособление к продвижению где-то в густых прибрежных зарослях.
1: То есть это как бы как клином они эти заросли распихивали,
0: ну,
1: их,
0: да.
1: И могли прямо из этих самых зарослей кого-то схватить.
0: Ну да.
1: А это полуводные были животные или околоводные, что вот наука говорит?
0: Возможно, скорее всего, околоводные.
1: А почему? По изотопам, как это понял?
0: Ну, по тому, где они, собственно, найдены. Их найдено, собственно, немного. Вот. То есть у них, скорее всего, были свои огромные территории, ну, как и водится у крупных, скажем так, хищников, падальщиков. Ну, как у медведя, допустим. Вот у него своя большая территория, с которой он гоняет других.
1: Понятно. И она была около воды, да? Ну, как это установили-то?
0: То есть это определенно не лесной зверь. Вот. Лесные хищники, да и, в общем-то, лесные звери, они, ну, не очень большие.
1: Они не могут такого размера быть просто.
0: Ну, да-да-да. А больше всего еды как раз вот именно около водоемов.
1: То есть в такой интразональной растительности, да?
0: Там по лесным опушкам, около водоема, там и много добычи, почему бы там и не быть хищником.
1: Вот такого размера, да?
0: Угу.
1: Ну хорошо, с Эндрю Сархом мы разобрались. А есть еще вот такой вот интересный зверь, как плавающий ленивец. Каким образом его реконструировали? Как ленивца, наверное, понятно, вот, но как плавающего?
0: Это талосокнос. С ним интересная ситуация. Вот. Вроде бы с виду, ну, такой же обычный, в принципе, наземный ленивец,
1: да.
0: Вот, из своего семейства. Нотартериды был такой, среднеразмерный ленивец.
1: То есть тех, которые не на деревьях сидели, а ходили по земле, да, вымершие вот эти ленивцы?
0: Да. Бродящие. И надо заметить, что их в свое время было большое разнообразие. То есть то, что осталось от этих всех ленивцев, сегодняшние ленивцы, это, что называется, последний представитель.
1: Ну, капля в море. Два вида всего,
0: да.
1: Которые к разным веткам, кстати, относятся.
0: Угу.
1: То есть они от разных веток наземных ленивцев произошли.
0: Верно. Вроде посмотрели, ну, в принципе, ничем не примечательно, но найден в породах, в прибрежных породах, скажем так.
1: В Перу, по-моему, да, на побережье Перу.
0: Ну, да. Вот, рядом с морскими птицами, со всякой морской живностью. Начали высматривать, в чем дело.
1: Да, извините, Роман, там же китов огромное количество, да, находили,
0: да,
1: как
0: были,
1: раз
0: были.
1: Рядом, да, в этих местах.
0: Ну да, это был миоцен, очень большое разнообразие всяких животных, всяких удивительных экспериментов природы.
1: Так, ну и...
0: И посмотрели на его кости, а у него места прикрепления мускулатуры, вот, особенности анатомии хвоста, говорит о том, что он плавал. Более того, установили целый ряд видов, которые постепенно приобретали вот эти водоплавающие признаки, постепенно лезли за морской растительностью на мелководье.
1: Ну, а у него ведь наверняка тоже вот эти признаки утолщения костей должны быть, признаки пахиастоза.
0: Да, и утолщение костей, там еще есть такая вещь, как раздвоенные, если я правильно помню, раздвоенные позвонки хвостовые, как у выдры. И, в общем-то, крепление мускулатуры говорит о том, что он при плавании делал движение не сверх, как плавает нынешняя выдра.
1: Не галопирующие движения, да? У выдры движение на основе галопа.
0: Можно сказать и так, да.
1: А у Толосокнуса тоже на основе галопа?
0: Ну, примерно. Я не знаю насчет, конечно, галопа, но как пишут, что движение вот не сверх. То есть лапами отталкиваясь.
1: Ну, в вертикальной плавал плоскости точно.
0: Это... То есть, да, он плавал, виляя своим хвостом не сверх, ну и отталкивался задними лапами.
1: Ну, это однозначно. Биомеханики считают, что любое плавание дельфина и выдры на основе галоп. Там сложнее с котиками разными морскими, моржами и тюленями, но вот все остальные плавают галопом. И это даже можно посмотреть, как выдра плавает. Это заметно, что эта мускулатура развита значительно сильнее у них, а спина вот именно для того, чтобы такие вот движения совершать. Но это же не как бы не крокодил, который двигает хвостом из стороны в сторону, и у него, как у всех рептилий, такое рептильное движение в горизонтальной плоскости. А скажите, а что они там делали-то в воде, ленивцы?
0: Кормились водной растительностью, водорослями.
1: То есть они на бурых водорослях, что ли, там сидели? Или...
0: Ну, вот как нынешние эти самые галапагосские игуаны погружались в море и там щипали себе водоросли.
1: Тут возникает сразу вопрос, да, мы вот можем теоретически предположить, что бегемот ушел в воду по его поведению, понятно, что ну, ему там безопасней, он там отобьется практически от любого хищника. А что касается вот этих вод в Перу в то время, в миоцене, да, вы говорите, да, что там и на суше было навалом хищников разных, и в воде, и как спасался-то этот самый ленивец от тех и от других?
0: Ну, я так скажу, мы не очень-то и знаем, как они точно ушли в воду. Так получилось.
1: Ну, то есть цель была поиск пищевого ресурса дополнительного?
0: Скорее всего, поиск пищевых ресурсов.
1: Понятно. То есть это было движущей силой, но не защита от врагов. А кто им там угрожать-то мог?
0: Ну, в то время. Там, скажем так, вот с хищниками не очень, прямо сказать, было. Вот, тому времени...
1: В воде или...
0: Ну, на суше, если прямо скажем, на суше. Вот, там, в принципе, с хищниками да не очень-то было. Пока туда не попали... Настоящие кошки, собаки.
1: А фараракосы какие-нибудь страшные? Птицы?
0: Ну, разве что фараракосы.
1: А вот эти самые спарасодонты, сумчатые гиенты, пахиенпа?
0: Есть спарасодонты, но они к тому времени уже исходили на нет. Вот, там несколько раз менялась фауна. Скажем так, то саванны степи, то опять лес, то это, конечно, что-то на них не очень хорошо сказалось.
1: Понятно. Ну, то есть причудливая крайне вот эта вот фауна была в Южной Америке, в которой не было настоящих привычных нам хищников в то время.
0: Ну, да. И когда туда пришли кошки, они увидели, как говорится, крайне... Ну,
1: непуганных, да, толосокнусов.
0: Да, да, да. Или макроухений.
1: И макроухений, да, это такое копытное. Кстати, надо нашим радиослушателям пояснить, что в Южной Америке жили какие-то совершенно непонятные копытные, непонятно от кого произошедшие. То есть копытные их называли, потому что у них на ноге было копыто. Но копытом может обладать кто угодно, так же, как сами копытные могут этими копытами не обладать. Да, это всего лишь чашка на пальце ноги, преобразованная из ногтя. Да? Так вот, эти макроухении с верблюдоподобной внешностью, с хоботками, как у топиров, они вообще какие были копытные-то? Родственники какие-то вообще в летописи эволюционной у них есть?
0: Есть.
1: Но тангулята, да, они называются, по-моему?
0: Там,
1: да,
0: не, там крупная группа, вот, литоптерны.
1: А, литоптерны.
0: Вот, они происходят, там, судя по, так, как раз молекулярный анализ подъехал, и определили по протеомике, что ближайшие их родственники – это непарнокопытные. То есть нынешние носороги, лошади, топиры. Вот. Очень давно и общие предки и непарнокопытных, или литоптернов, распределились и на Южную Америку каким-то образом попали, и там дали свою ветку.
1: А, все понятно. То есть предок у лошадей, носорогов и тапиров и вот этих литоптернов был общий. Угу. Вот, Роман, ну давайте все-таки вернемся с того, с чего начали. Вот, допустим, у нас есть вот какие-то небольшие косточки, и мы описывали последовательно в разговоре с вами, как облик определяется, да? Угу. Вот давайте я буду животного, да, реконструируется. Вот давайте я буду перечислять, да, а вы мне будете править, да? Вот сначала вы находите кость, и вы определяете, к какой группе животных эта кость относилась, да? Это правильно?
0: Да, да, да, да.
1: Дальше, зная, чем, собственно, занималась эта группа животных, вы смотрите размеры и примерно в общих чертах представляете себе, как он выглядел.
0: Да.
1: В общих, да?
0: Верно. То есть по отдельной кости примерно линейно можно прикинуть животное. Вот. Хотя это немножко, конечно, вилами по воде, потому что пропорции несколько могут разниться, даже в том самом семействе.
1: А дальше? Вот вы представили, а точные детали?
0: В дальнейшем приходится ожидать находки более полных скелетов.
1: То есть вы в общих чертах представили, а дальше требуются некоторые дополнения, которые могут многое сказать.
0: Совершенно верно.
1: Ну, также вы совмещаете с анализом изотопным. И если повезет, то и анализом ДНК. Так это?
0: Да, стоит заметить еще, вот, что изучает еще и окружающую породу.
1: А, понятно.
0: Есть, да, да, да. То есть там ищут остатки растений, пыльцу. Угу. Вот, там, собственно, определяет, как образовалась эта порода, что это там было раньше. Будь она в пустыне, полупустыне образовалась, или где-нибудь в болотах образовалась.
1: Угу.
0: Так вот. И по этим косвенным данным можно примерно прикинуть так же, как выглядело и это самое животное.
1: Ну, допустим, да, если мы говорим о пустынях и о мелких животных, то у них с вероятностью 99,9% будут большие уши, чтобы испарять тепло.
0: Возможно. Это если мы говорим о млекопитающих.
1: О млекопитающих, ну да, естественно. Mm-hmm. Ну, кому интересны эти ящерицы, кроме герпетологов, Роман, да, нам же подавай вот млекопитающих. В основном.
0: Ну, в то же время динозавры интересны очень большой публике.
1: Да, понятно. Но не мне, скажем так. Вот. Мне как-то ближе млекопитающие. Потому что они не так популярны, а между тем количество форм, многообразие форм и вообще адаптации совершенно удивительных просто не с тем числа. Но давайте, да, напоследок два слова о холикотериях вообще. Вот как эта группа вымерших непарнокопытных, которые напоминали смесь ленивца, лошади, я не знаю кого еще, и жирафа, да, окапи, если можно так сказать. Вот с передними лапами, с крючками, а сзади были более-менее нормальные какие-то конечности у них. Ну вот как, какая эволюционная необходимость сформировала столь странное животное?
0: Это, надо сказать, не такая уж редкость. Подобных животных выдавали динозавры. Вот, я думаю, всем известны терезинозавры.
1: Да, вот, да. Любителям терезинозавров известны в основном. Но не уверен, что нашим радиослушателям.
0: Целая группа наземных ленивцев.
1: Да, вот как раз.
0: Да. То есть в свое время непарнокопытные, как бы сказать, в кавычках, решили, почему бы и нет.
1: То есть... Это были животные, которым было необходимо тянуться за листвой и держаться за нее руками, грубо говоря, да?
0: Да. То есть они опирались на дерево и перегибали ветки передними лапами.
1: Ну, удобнее же это хоботом делать.
0: Ну, с хоботом у них как-то не задалось.
1: А не задалось, вот не кажется ли вам, что тут очень важно отсчет стартовой позиции какой-то вот иметь? С чего стартовало животное, да? Ну, понятно... что хобот и это губа, сросшаяся с носом, вот эти мягкие подвижные губы, как у ламантинов, нос, да, срастается. У предков слонов, да, чтобы есть мягкую растительность. Ну и дальше пошло-поехало, видимо. Так у слонов было?
0: Ну, хобот, скорее всего, образовывался для того, чтобы выборочно есть эту самую мягкую растительность и аккуратненько ее срывать.
1: Понятно, ну мягкая, да, вот такая растительность где-то в болотах.
0: Угу.
1: А когда у тебя стартовые позиции, наверное, у непарнокопытных все-таки какие-то открытые были пространства, да?
0: У непарнокопытных, у них довольно разнообразное было. Даже в те самые древние времена они были довольно разнообразны. Угу. Вот. Например, у тапиров и у целого ряда носорогообразных у них хоботом задалось.
1: Ну да, а почему же у холикотериев тогда не задалось?
0: По-видимому, обошлись в свое время и передними лапами.
1: Все понятно. То есть стартовали с другой точки.
0: Но, стоит заметить, у них, судя по углублениям на черепах и по особенности строения морды, какая-то такая вот наподобие лосиной губы у них все-таки была.
1: Ага, подвижная губа у них была такая мясистая.
0: Да. То есть хоботообразная структура она не образовалась,
1: ага.
0: Вот, но вполне обошлись вот этой самой лосиной губой.
1: Все понятно. Спасибо, Роман. Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Романом Евсеевым, известнейшим нашим российским палеореконструктором. Мы говорили о том, как реконструируются животные, древние, вымершие. Роман, спасибо.
0: И вам спасибо.
1: Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Помните гайдаевский фильм «12 стульев»? Сценку, когда конопатый беспризорник бежит за Остапом Бендером, дядь, есть копеек, и тот протягивает ему яблоко со словами: «Может быть, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Памятник в натуральную величину, застывший в бронзе мальчик и великий комбинатор, стоит на том самом месте, где снималась эта сценка, в том самом городе, куда мы с вами отправляемся. Ну, есть там, правда, и другие памятники. Само собой, разумеется, Ленину. На просторной площади, в обрамлении очень интересной архитектурной застройки. И памятник Бурлаку. Ведь город иногда называют столицей бурлаков. Лежит он на берегу великой реки, часть которой стала морем. Ну, не знаю, как вам еще подсказать. Стоя на судоходной водной артерии, город богател, богател и особенно славился рыбой. Ну, как теперь скажут, был еще важным хабом на торговых зерновых путях. Два здания, старая зерновая биржа и новая, бесспорно выдающиеся архитектурные творения. Ну, не знаю, какие даже еще-то дать подсказки. А, вот! Город этот очень посещаем туристами и входит в ожерелье Золотого кольца. Ну, кто постарше, помнит серию небольших круглых значков «Города Золотого кольца». Был там и такой плоский кружочек, как старинная монета, в котором был изображен медведь, бодро шагающий секирой на плече, а под ногами, простите, под лапами у него голубая лента реки и две рыбки-стерлядочки. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы рассказываем вам о самых удивительных и интересных местах на карте моей Великой России. Сегодня мы отправляемся в Рыбинск. Как вы поняли, именно возле этого города разлилось Рыбинское водохранилище, которое и называют морем. Глубины, правда, там не морские, но вода до горизонта, как на море полагается. А моя собеседница Оксана Сергеевна Гожалимова, заместитель директора Рыбинского музея-заповедника. Ну, конечно же, первый вопрос про рыбу, давшую имя городу. Сейчас ее, конечно, на Волге значительно меньше, чем в старину, но пока еще есть.
2: Мы платили налог царскому столу в виде рыбы, стерляди, ситрину, белуху, белорыбицу.
1: Но это все красная рыба. Ну, не в смысле красная по цвету, как лосось, а красная, значит, дорогая. Конечно, рыбы простой, доступной бедному люду. Тут тоже хватало сом, лещ, судак, чехонь, вобла. Но рыбаку памятник, правда, не поставили. А вот бурлаку стоит.
2: А действительно, город Рыбинск – это был крупный перевалочный пункт на Верхней Волге, поскольку именно здесь Волга у нас не лева, а Петр I приказал строить большие суда, такие как Гусяна, Рашива. Вот здесь они никак не могли пройти выше Рыбинска, и поэтому здесь перегружались с больших судов на маломерные суденышки. Но все было бы хорошо, если бы у этих судов был двигатель. Двигателя не было, поэтому применяли тягловую силу бурлаков. И не случайно именно в Рыбинске появился первый памятник бурлаку.
3: Ну, все представляют себе Порепину бурлака, такого нещадно эксплуатируемого мужика в лохмотьях. А я помню воспоминания Коровина, как они с Шаляпином зашли в трактир, а там гуляли бурлаки. То есть ребята-то были зажиточные.
2: В трактире гуляли не только бурлаки, но еще и крючники, так называли в Рыбинске грузчиков, которые как раз перекладывали с больших судов на маломерные суденышки грузы. Но вот если бурлак мог получить за путину рублей 25-35, ну, при всем недовольствии купца во время путины, то вот каждый крючник мог заработать до 120 рублей в месяц. Оценивалось это каждый день, расчет был с крючником. Мешок оценивался в 3 копейки, а каждый мешок весил 9 пудов, 144 килограмма. Ну и вот в среднем каждый грузчик переносил 300 мешков в день. Некоторые могли до 1000 кулей перенести в день. Поэтому можно посчитать их заработок. Но это было, конечно же, максимально, поскольку работа была сезонная, нужно было либо распределять весь доход на целый год, а это далеко не все умели делать. Поэтому зимой, когда не было работы, шли на паперт, разбойничали или умирали от голода и холода. За это их прозвали зимогоры, то есть горы зимой. Так что Репин с Шаляпиным, скорее всего, встречали именно крючников в трактире.
3: Понятно. Но скажите, пожалуйста, все-таки город-то был зажиточный, и как это отразилось на архитектуре из того, что вот сохранилось?
2: Да, город был у нас зажиточный, богатый, и действительно со второй половины 19 века наши купцы стали вкладывать деньги не только в свое производство, но и в развитие города. Начало положил наш городской глава Федор Ильич Тюменев, который на собственные средства выложил часть Волжской набережной диким камнем и установил гранитные тумбы как ограждение, которое находится и по сей день на нашей Волжской набережной. Ну и, конечно же, наши купцы стали приглашать столичных архитекторов для благоустройства нашего города. Не только из Петербурга архитекторы строили усадьбы купеческие, но и общественные здания. И в нашем городе работал и Карл Росси, и Александр Парвант, Альфред Парвант. Работал Авраам Мельников, и Сима Минаш, и Оса, и очень многие другие известные столичные архитекторы.
3: Ну вот если люди сейчас приедут в Рыбинск, то что бы вы посоветовали посмотреть? Вот какой маршрут вы бы им набросали?
2: Конечно же, наша Волжская набережная, которая сейчас уже прогулочная зона, и можно прогуляться вдоль Волги как по нижнему ярусу набережной, так и по верхнему. Конечно же, пройтись по нашим историческим улицам, которые сейчас реконструировались, посмотреть на наши интересные старинные вывески, ну и закончить свой маршрут в Рыбинском музее-заповеднике, где полностью рассказана история Рыбинска с древнейших времен до середины 20 века, полюбоваться картинами Айвазовского, Шишкина, Серебрякова, Вишнякова, Рокотова. Все это можно в нашей картинной галерее.
3: Ну и самый последний у меня вопрос. Все-таки Рыбинск в первую очередь ассоциируется у нас с Рыбинским морем, да? Для чего нужно было его сотворять в свое время?
2: Да, Рыбинское водохранилище действительно и жители города, и путешественники называют морем. Шторма здесь бушуют нешуточные, ну а наше водохранилище необходимо было прежде всего для судоходства. Как я уже говорила, Волга у нас была очень мелководной рекой, и для того, чтобы в середине лета продолжить навигацию, необходимо как раз было наполнение Волги. Ну а вторая, конечно же, причина – это индустриализация, это создание крупных промышленных предприятий, и необходима была электроэнергия. И вот из воды стали как раз вырабатывать эту энергию, поэтому был разработан проект «Большая Волга», был разработан каскад Верхневолжских ГЭС, и вот первые на Волге водохранилища и гидроэлектростанции были построены как раз в Угличе и в Рыбинске. Заработали они в начале 40-х годов. А Рыбинская ГЭС начала работу 18 ноября 1941 года, в самый пик Московской битвы.
1: Город Рыбинск очень популярен у туристов. Тут есть все. Прекрасная природа, очень интересная архитектура, сохранившийся дух старины, прогулочные маршруты по паркам, улочкам, храмы и уютные небольшие церквушки, довольно много музеев, даже есть музей местной рыбы и прекрасная инфраструктура. Гостиницы, рестораны, кафе. Так что, если еще не были, не откладывайте. Такие места можно посещать в любое время года. Город Рыбинск. Второй по величине в Ярославской области. Моя великая Россия.
4: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
5: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день числа Пи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». Спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин почерковедения, который вел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом – о привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможное. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. Обладатель мелкого бисерного почерка застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. Криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет. Утрата навыка ручного письма – это регресс. Деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Театр Радио России представляет.
2: На каком аэродроме у вас посадка?
3: На Орли, сказали.
2: Вот. И разыщет Анрет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
4: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Кукрыник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
5: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте с 10 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Единый день голосования в России пройдет 2200 компаний разного уровня. Два села в зоне СВО за сутки перешли под контроль российских войск. И штормовое предупреждение из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров продлено в Краснодарском крае до четверга. Далее подробнее. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. Единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня, сообщил Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
2: Александр, подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2,2 тысячи кампаний, да, будет в этом году?
3: Да, вот я вам как раз подготовила материал, там подробная статистика, но, Владимир Ильич, что я хотела с чего начать? Я знаю, какое вы большое внимание уделяете вопросам обеспечения безопасности грядущей кампании, и сколько по этому поводу поручений дано, и хотелось бы потом поподробнее обсудить именно этот аспект и поблагодарить вас за то, что сделано, но вначале, если можно, немножко статистики, да, вот у нас буквально сегодня прошла жеребьевка, поскольку у нас из 17 партий, имеющих право проводить федеральные кампании, 11 изъявили такое намерение, и все 11 мы зарегистрировали. Сегодня провели жеребьевку, у нас сформирован бюллетень, состоящий из представителей партии. И я бы хотела немножко статистики дать, а что они из себя представляют. Да? 3103 кандидата зарегистрированы.
2: Это, наверное, да. Как же жеребьевка прошла? Кто там первый, второй, третий?
3: Вы знаете, все честно, прозрачно. Барабан каждый. Ну, первый номер достал «Единая Россия».
2: Да. Кто его?
3: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
2: Да, это он привык быть первым.
3: Вы знаете, но это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивала первый шарик. Да. Вот, так вот 3103 человека из партии зарегистрировано. Из них, ну, примерно треть – это женщины, две трети – мужчины. То есть 26, ну, почти 30%. Остальные мужчины. Молодежи много, 21% – это кандидаты до 35 лет. 70% – основная масса – это 35-65 лет. И 9% – уже старше 65. То есть вот этот кандидатский корпус от партии, он омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние.
1: Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солодчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, а исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки.
4: Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте, работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет также эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. Добавлю, что Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Саутчука заместителем министра обороны России, а генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, говорится в указе главы государства. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Рыжевка Сумской области, а группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и освободила Зорницу в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России за минувшие сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения ударных БПЛА. Также за сутки ударам были подвергнуты пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах, сообщает российское оборонное ведомство. Штормовое предупреждение из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров продлено в Краснодарском крае до четверга включительно, сообщает пресс-служба Главного управления регионального МЧС. Ожидается высокий четвертый класс пожароопасности, отмечается в сообщении. Спасатели напоминают, что разведение открытого огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев категорически запрещается. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести». И далее новости спорта.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. В Париже российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе. Более чем на 2,5 балла обойдя испанок, чемпионками Европы стали Дорожка, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на текущем турнире уже 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. Больше на этом чемпионате Европы только у сборной Италии. Сегодня в футбольном Кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения два матча. «Спартак» по ходу первого тайма обыгрывает «Оренбург» 1-0. Во встрече «Факела» и «Московского Динамо» счет не открыт 0-0. «Фламенго» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере вингера Луиса Энрике. Клубы обсуждают сумму в 30 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов за 25-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии, сообщает «Глобо Эспорте». Энрике уже договорился о контракте с «Фламенго». Он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае заключения сделки. Дороже клуб из Рио-де-Жанейро покупал только Лукаса Пакета за 45 миллионов евро. Мадридский «Реал» и «Лейпциг» близки к завершению трансфера вингера Яна Диоманде, сообщает Sky Sport. Королевский клуб гарантированно заплатит за 19-летнего ивуарийца 125 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 140 миллионов евро. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Калуге завтра небольшой

Но с небольшим дождем, температура ночью плюс 19, днем плюс 30, ветер западный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У вас, как обычно, есть возможность комментировать то, что вы будете слышать в предстоящие 45 минут нашего эфира в наших мессенджерах 8-925-222-9992. Пишите, если что-то покажется интересным или возникнут какие-то мысли. Ну, а мы приветствуем вас. Мы – это Ольга Максим, Игорь Шатров. Игорь, здравствуй. Давай расскажем, о чем пойдет речь в этом часе.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, мы будем говорить о том, что Россельхознадзор ввел с 5 августа ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Евросоюза. Поговорим о нашей санитарной дипломатии. Есть такой термин, ну, он такой условный, конечно, неофициальный. Поговорим об этом. Спутники системы «Рассвет» от бюро 1440 достигли окна стабильного покрытия в несколько часов связи над Украиной. О нашем ответе Старлинку и Илону Маску будем говорить тоже сегодня. Сиута. Но это вот я говорил, я хотел пошутить, но немножко вышло не очень, наверное. Ну, в общем, суета в Сиуте продолжается. Хотя вот вроде бы уже собирались подводить итоги, даже сегодня мы. Но там какой-то очередной вброс, что вроде кто-то опять собирается воспользоваться этим маршрутом. В общем, поговорим, что выявил миграционный кризис в испанской Сиуте, находящейся на африканском побережье, что он выявил в системе взаимоотношений внутри Евросоюза. Очень, наверное, интересные будут выводы сегодня у нашего эксперта. Ну а начнем мы с нового пакета законов, подписанного нашим президентом, о временных ограничениях для избегающих наказания для находящихся за рубежом граждан-релокантов. Фраза немножко такая тяжелая, но мы сейчас объясним, о чем идет речь, прямо через несколько секунд и объясним.
1: Наше время.
7: Президент подписал пакет законов.

0: о временных ограничениях для избегающих наказания и находящихся за рубежом граждан-релокантов, которые уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания. Меры будут применяться к лицам, осужденным по решению суда, а также к привлеченным к административной ответственности за нарушения, которые связаны с деятельностью иноагентов, а также призывами к нарушению территориальной целостности России, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывами к санкциям против страны и участием в деятельности нежелательных организаций. Ограничения смогут вводиться только после подтверждения МВД того, что человек находится за пределами России и уклоняется от назначенного наказания. А всего предусматривает, кстати, 14 мер. Среди них есть запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, ограничения при оформлении недвижимости, запрет на управление транспортом и регистрацию нового автомобиля, отказ выдачи кредитов и займов, и, кроме того, таким гражданам могут ограничить доступ к электронным госуслугам, выдачу лицензий и аккредитации, использование электронной подписи, проведение нотариальных действий и консульских процедур. Ну, а также предусмотрена возможность блокировки денежных средств и имущества.
1: Ну, вообще, на самом деле, очень разумно, и, кстати, даже немножко удивительно, что так неспешно принимались эти решения, потому что, ну, понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о тех, кто сбежал из России, уклоняясь от исполнения здесь наказания, но при этом пользуется своими российскими возможностями. Ну, не знаю, может взять кредит, может там получать какие-то доходы, как самозанятый, и так далее.
0: Вести какой-то бизнес, я так понимаю.
1: Потому что сейчас все можно делать виртуально, не обязательно находиться физически. И они, скрываясь от наказания, при этом получали доходы от России, но, в России. Но это вообще странно. То есть россиянин бы, находясь здесь, этого бы не смог. А это, получается, сбежал за границу и живи как хочешь, да? Интересно. И вот, наконец-то, эта лазейка закрыта.
0: Давай обсудим это с нашим экспертом. Наталья Елисеева, политолог с нами. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Да, добрый.
1: Наталья, да, что-то плохо слышно. Наталья, а вот почему сейчас, именно сейчас, вот мы слышали, что мы именно с этого начали свой рассказ, что как-то, ну, что-то тянули. Почему сейчас принят этот закон и на кого он распространится в итоге?
2: Ну, смотрите, опять же, принятие подобных законов, да, оно действительно требует времени. То есть, ну, это понятно. Вот, пока согласование, пока написание, да, то есть, ну, вот это вот все, да, это долго. Вот, это не за один день, к сожалению, ну, вот, или к счастью. Вот, и впоследствии, да, это уже доходит до президента, и президент подписывает указ.
1: Ну, вот. Технология это понятно, просто почему так тянули? Ну, ведь мы о релокантах говорим с 22-го года, а сейчас у нас на дворе середина, вторая половина уже 26-го года.
2: Потому что нет до сих пор принятого решения по релокантам.
1: А что, о чем идет речь? Что значит принятое решение? Вот давайте объясним слушателям, которые не очень внимательно следят за этой темой.
2: Нет понимания, как к ним относиться. То есть мы их порицаем, да? Или мы им даем второй шанс. То есть как мы, собственно, ну вот. Или это их вообще выбор. Да, вот есть еще третья сторона, да? Или вообще это их выбор, пожалуйста.
1: Ну, если
2: до
1: это...
2: сих пор принятие принятого решения его не было.
1: Ну и сейчас получается, что это решение, которое закрывает в целом проблему, или только вот такая точечная мера, что ли?
2: Это пока точечная мера. Нет, проблему это не закрывает.
1: Ну, а вот давайте, вот мы сейчас сказали нашим слушателям о том, что люди при этом умудрялись зарабатывать в России. Ну, а вот как они зарабатывали, может быть, это не такой и существенный доход?
0: Ну, вот насколько я знаю, некоторых иноагентов, которыми признаны в прошлом популярные музыканты, у них до сих пор тут действуют какие-то предприятия, какие-то их фирмы, которые зарабатывают на этом деньги. Вот что с ними будет?
2: Но, опять же, смотрите, нас все-таки как раз Путин конкретно подписал закон об ограничениях для избегающих наказания, давайте читать внимательно, да, релокантов, да, то есть тот, кто избегает наказания, то есть если ты релокант, при этом ты, собственно, выступаешь за как раз там, вот как вы сказали, да, там нарушение суверенитета, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное, вот, ну, и подобное, ну, перечисляем, да, вот, выступаешь, да, там, дискредитируешь российскую армию, например, да, там, еще там различные моменты могут быть, да, ты за это, ну, естественно, получаешь. Да, действительно, у нас сейчас некоторые фирмы, которые работают из других государств, да, это не только Дубай, да, это Казахстан в основном, вот, и там, и так далее. Вот, да, действительно, они работают, да. Вот, но, скорее всего, работать они перестанут, потому что уже многие перестают и выступать, и заниматься своей какой-то деятельностью, в том числе юридической деятельностью, да.
1: Но и теперь да, у них не будет в любом случае возможности.
0: Мне кажется, в ближайшее время будет появляться много информационных поводов, которые нам будут показывать, как все меняется после принятия этого закона. Ну, почему-то вот такое есть ощущение. Я предлагаю последить за этой ситуацией и потом к ней вернуться.
1: Да, Наталья Елисеева, политолог, была с нами, а мы переходим к следующей теме.
3: Наше время.
0: Вчера у нас состоялся очень интересный разговор с нашим уважаемым экспертом, который высказал мысль. Мы, кстати, говорили не на тему Сиуты, а мы говорили на тему того, кто же поднимет знамя этой коалиции несогласных после того, как Макрон уйдет со своего поста, после того, как Мерц уже тоже будет слит, скажем
1: ну,
0: так.
1: Ну, то есть, другими словами, мы говорили о проблемах внутри Евросоюза.
0: Да, и вот нам наш уважаемый эксперт сказал о том, что все будет там прекрасно до тех пор, пока это знамя будет подхватывать Рютте. А нам бы было бы очень хорошо, если бы у них происходили такие же события, как в Сиуте, чтобы они, наконец, занялись своими внутренними проблемами. И мы решили сегодня подвести своеобразные итоги этого кризиса. Вроде бы как там всех выдворили уже, но, тем не менее, этот кризис стал одним из крупнейших в Евросоюзе за последние годы и вновь поставил под сомнение эффективность общей миграционной политики. Показали нам, что страны ЕС по-прежнему не могут выработать единый подход к защите внешних границ, к распределению ответственности, к правилам приема мигрантов. И одни государства требуют ужесточения контроля, а другие сохраняют более гибкие механизмы легализации. За счет этого они потом, мигранты, распространяются по всем странам, даже те, которые выбирают стратегию строгости. И все это усиливает разногласия внутри Евросоюза. И, наверное, это говорит о том, что там есть системные проблемы.
1: Вот об этих проблемах мы и поговорим сейчас с политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрием Солонниковым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
1: Ну, казалось бы, да, на поверхности проблемы, но есть и проблемы такие неявные, а ведь тоже они сейчас проявились, вот, когда государства начали взаимодействовать по поводу событий в Сиуте. Ну, это и, например, если так вот, в общем, мы набросаем наших идей, а вы уж как бы расставите, надеюсь, все правильно по местам и добавите своего серьезного экспертного мнения. Ну, например, мы увидели, что фактически нет никакой пограничной службы у этого Евросоюза, потому что, по идее, если бы она была на самом аванпосте Евросоюза в Сиуте, уж стояли бы на границе с Африкой, ну, серьезные пограничники. Внутри какие-то непонятки. Кто-то говорит, что нельзя было вводить там какие-то в Шенгене какие-то, ну, исключения шенгенских правил делать. А страны делали. Ну, получается, не такая прочная и структура Евросоюз, да?
4: Ну, смотрите, Евросоюз сложная структура, без сомнения. И тут много нюансов. И что касается границ Евросоюза, и что касается внутренней ситуации. Ну, во-первых, про границы. Сиута все-таки это не совсем Евросоюз, это не Европа, это Африка.
1: Но это часть, извините, Дмитрий, но это, чтобы наши слушатели сейчас не подумали, что мы тут это, сову на глобус натягиваем, но испанские города, а Испания, Евросоюз, и, ну, да. Странно не говорить, что это Евросоюз.
4: Да. Ну, смотрите, да, это часть Испании, которая находится в Африке, точно так же, как французская Гвиана находится в Латинской Америке, а британские Фолклендские острова находятся вообще на самом крае Латинской Америки, там, рядом с огненной землей. От материковой Европы Сеуту отделяет Гибралтарский пролив. И то, что туда проникли мигранты, ну, это европейские политики, которые говорят, что вот они сейчас оттуда из Сеута добегут буквально там до Рима, Берлина или еще кого-то. То ли сами плохо знают географию, или они не понимают, чтобы не добежать. Или вот они натягивают сову на глобус, пытаясь рассказать, что проблемы в африканской части Испании могут докатиться до реальных европейских городов.
1: Как мы понимаем. То есть вы считаете, не могут докатиться?
4: Оттуда нет, конечно. Тут проблема в другом. Проблема действительно очень обострилась между правыми партиями, находящимися в руководстве ряда европейских стран, и левым руководством Социалистической рабочей партии Испании, которая находится у власти в Мадриде. Вот раскол между правыми и левыми в Европе теперь будет нарастать. Пока Европа была богата, и все было хорошо, и можно было тратить большие деньги там, на прием мигрантов, на их адаптацию, или там, на проведение каких-то антимиграционных рейдов. Но, в общем, все это было более-менее в рамках спокойных европейских бюджетов, ну, как-то так на это все, на этот раскол правых и левых смотрели спокойно. А сейчас идет явное обострение. Сейчас или-или. Сейчас вот такого мира любви и дружбы, что мы правые и левые, но мы все за общие европейские ценности. Уже нет. И нужно выбирать достаточно жесткую политику. Левые будут выбирать одну, правые – другую. Раскол в этой части в европейском политике будет нарастать. Где-то к власти будут приходить еще более левые, чем такой левый либерализм, а где-то будут еще более правые, там, уже ближе к...
1: Какая-нибудь альтернатива для Германии, условно, да?
4: Ну, они как раз не геонацисты, но да, будут более правые. Да, конечно.
1: То есть это вот как раз те самые неявные причины, неявные проблемы, которые выявились. Ну, нам казалось, ну, миграционный кризис, просто они не готовы к миграционному кризису, а они, в принципе, просто обнищали, да, вот так получается?
4: Ну, они просто не готовы к нынешним вызовам вообще, да, как бы вот кризис экономический в Европе сейчас такой, что за счет собственных ресурсов его не вытянуть. Отсюда и их настрой Испании в том числе, на продолжение войны с Россией. Идея в том, что нынешние европейские долги, а, соответственно, возможность Европы жить по старым правилам, Европа решит за счет там, выплаты российских репараций, на что они надеются. Если нет, то Европа перед очень большой финансовой катастрофой.
1: Надеется или только на себя, или на Америку, да?
4: Ну вот на себя надеяться не получается. Все понимают, что долги только растут, и сами по себе финансовые проблемы не разрешатся. А раньше была надежда на Америку. На сегодняшний будничный военный день понятно, что Америка спасать Европу не собирается. Отсюда задача продолжать воевать с Россией, надеясь, что вот оттуда-то придут желаемые сотни миллиардов.
1: Да, ну какой-то выбор такой весьма странный. Это как направо пойдешь, да, голову потеряешь, налево коня, прямо и коня, и голову сразу.
4: Отсюда и нервы, отсюда и такая реакция на любой внешний кризис. Да, большие проблемы. Ну, кстати, там желание найти виноватых в общеевропейском кризисе будет продолжаться. Там, правые будут пытаться и левым сделать виноватыми, да. Если вдруг левые начнут побеждать в ряде стран, то они будут пытаться сделать виноватыми правых. Этот раскол теперь будет нарастать, да.
1: Ну да, и миграционная тема, она как раз хорошая точка такого противостояния между правыми и левыми, потому что это прямо противоположные взгляды на эту проблематику. Огромное спасибо. Вот действительно, мы с Ольгой такой точки зрения не слышали, и это очень такой интересный взгляд на ситуацию. Дмитрий Солонников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, нам показал свой взгляд на вот то, что выявила Сеута во внутриевропейском доме.
0: Ну а далее в программе мы поговорим о том, каков наш ответ Starlink. Очень интересная информация про спутники системы «Рассвет» от бюро 1440. Они достигли окна стабильного покрытия в несколько часов связи над Украиной. Поговорим об этом ровно через минуту. Дождитесь.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
7: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
8: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Спутники системы «Рассвет» от бюро 1440 достигли окна стабильного покрытия в несколько часов связи над Украиной. Это, как мы и сказали уже в анонсе после следующей темы, они находятся на орбитах, которые позволяют им 4 раза в сутки проходить в зоне видимости над Украиной. Однако только во время 2, 3 или 4 проходов спутники поднимаются достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечить устойчивую связь с наземными терминалами.
1: Во время каждого прохода, который для полной формации длится около часа-полутора, образуется окно связи, в течение которого вооруженные силы Российской Федерации теоретически могут использовать спутниковые терминалы для связи и управления дронами «Камикадзе» и «БЭК». Ну, то, чем вообще занимается «Старлинг» с подачи «Маска» и американского руководства в интересах вооруженных сил Украины. И вот в конце июля на орбиту была выведена просто вторая группа из 16 спутников. При сохранении текущего темпа развертывания спутники второй группировки выйдут на рабочие высоты в течение октября-ноября и обеспечат 2 дополнительных окна связи. Официально заявленный график предусматривает начало коммерческой эксплуатации вот этой группировки спутниковой в 2027 году.
0: Ну а ранее фигурировали планы довести количество аппаратов до 250 уже в 2027, до 730 до 2030 года, а в дальнейшем уже более 900 в 2035 году. В то же время такой график требовал бы регулярных запусков новых партий спутников темпом около 16 аппаратов ежемесячно, в то время как сейчас их запускают примерно один раз в 4 месяца. Однако даже при сохранении такого темпа четвертая группа спутников может быть выведена до марта 2027 года, а к середине лета спутники позволят обеспечить круглосуточное покрытие над Украиной.
1: Вот, знаете, как-то информация может пройти незамеченной. Может быть, наши сегодня не все услышат. Может быть, в других источниках об этом не будут так ярко и много говорить. Но мы хотим обратить внимание. Просто послушайте и вот то, что сказала сейчас Ольга еще раз. Может быть, переслушайте потом в записи. И я надеюсь, что у нас получится интересный разговор с нашим экспертом. Потому что это одно из событий, которое призвано обеспечить перелом на этой войне.
0: Давай обсудим это с нашим экспертом. Это военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл.
9: Здравствуйте.
0: Кирилл, а давайте вот для самого старта нашей беседы объясним нашим радиослушателям вообще, что это за чудо такое Starlink, в чем преимущество, как он нам вредит, мешает и почему о нем так много говорят. Ну вот самыми простыми словами.
9: Ну и совсем простыми словами, то это худшее оружие, которое дал противник Украине с 22 года. То есть все мы слышали про «Хаймерсы», «Абрамсы», «Леопарды», ракеты какие-то, беспилотники, там F-16 пресловутые. Но на самом деле самое страшное для нас оружие, которое передали противнику, это не оружие вовсе, это «Старлинг». Объясняю почему, потому что это связь. Связь – это самое главное, что есть в армии. Связь – это самое главное проблемное место отечественной армии, что греха таить, и в Первую мировую, и в Великую Отечественную, и в чеченском конфликте, да и сейчас проблемы со связью, это, ну, как бы такая преследующая нас история через многие поколения, разные государства и все остальное. Противник, когда мы ему 24 февраля в первые дни разбили классическую связь, перешел очень быстро на Starlink, и тем самым мы думали, что он останется без связи, а он получил связь, аналогов которой на тот момент в мире не было. Ну и пока вот мы не сделаем бюро 1440, тоже не будет. Starlink обеспечивает интернет везде, соответственно, вы можете поднять дрон, с него передавать картинку в режиме реального времени. Командир танка может быть тоже со Starlink, у него может быть планшет, на планшет передается картинка с дрона. И представьте себе, что каждый танк может с дрона видеть через 10 километров, куда прилетают его снаряды. Ну или там командир артиллерийской батареи, или вы можете, не знаю, связываться с кем угодно по интернет-связи. Ну, вот как мы там звоним по мессенджерам, там, по Максу или какому-то еще. И то же самое, без проблем слышим человека. А они даже в лесу находятся и могут по закрытой связи, которую мы никак не можем прослушать, передавать данные, фотографии, карты, да что угодно, в принципе. Это очень серьезное преимущество противника, которое необходимо нивелировать. И, в принципе, если мы не сделаем аналог, то говорить о современной армии будет очень сложно.
1: Кирилл, ну мы уже на пороге, да, этого решения, на пороге открытия, на пороге запуска этого аналога, да?
9: Я бы даже сказал, мы, слава богу, уже не решаем, нужно нам это, не нужно, мы действуем. Безусловно, всего будет хватать 10 мая 45-го, безусловно, хотелось бы раньше, хотелось бы больше, но то, что люди начали действовать и действовать активно, постоянно и целенаправленно, и тем самым злить, кстати, противника. Противник же, между прочим, вот делает высказывание буквально вчера, там позавчера, он делал заявление, что мы будем сбивать спутники России, мы будем искать решение, как их уничтожать. А это говорит о том, что действуем мы правильно и в очень верном направлении.
1: Меня, знаете, что заинтересовало нас, Ольга, Кирилл, что ну, мы впервые так много и серьезно говорим о частном космосе, а не о Роскосмосе, а о компании частной, которая занимается таким важным, сейчас, может быть, даже вот в условиях этой войны, одним из самых важных дел, решение, которое может предложить именно космическая отрасль. А это вот что? Это потому, что она быстрее, частные фирмы быстрее могут перенастроиться, да, быстрее ответить на вызовы. Это вот их преимущество.
9: Вы правильно говорите, и это факт. Все сейчас практически, что у нас, что у противника, это история про частную инициативу снизов. Лучшие FPV-дроны России — это частные дроны. Вот, извините меня, тоже тема, немножко не в тему сегодняшнего дня, но, к сожалению, тоже важная. Противник на прошлой неделе совершил покушение на создателя дронов «Овод» из Тулы. Вчера совершил покушение на моего друга, создателя FPV-дронов «Упырь». А все это народные проекты. То есть настолько противник злой, что он пытается убивать людей даже именно частную инициативу. И в данном случае в свое время «Зала» и ее «Ланцеты» — это тоже была частная инициатива. Минобороны не очень, скажем так, хотела их. А потом мы видели в 23-м, 24-м, 22-м году «Ланцеты» творили и делали вещи. Вот, поэтому, да, действительно, война изменилась, и действительно государству нужно обращать внимание именно вот на такие частные инициативы. Это не отменяет государственных компаний, крупных, там, Уралвагонзаводов и так далее, но война меняется, мир меняется, и вот частная инициатива делает очень важные, так сказать, шаги.
1: Ведь по большому-то счету, да, вот так тоже говорим, Starlink, там Илон Маск, но это ведь не такая сложная технология для современного, для нашего века, для нашего мира. Интересно, почему вот эти мини или микро, да, ну, мини, наверное, да, мини-спутники не запускались там энное количество лет назад с помощью ракет Роскосмоса. Ну, или, вернее, Роскосмосом самим, что ли, не были придуманы. Вот в чем вопрос.
9: Ну, тут вопрос в том, что большая часть, скажем так, замминистров обороны находится в батальоне Лефортово, как и некоторые представители Роскосмоса. И я думаю, ну, а что греха таить, называть вещи своими именами, иногда понимание проблемы, оно есть путь к ее решению, и в данном случае действительно меняются люди, изменилось понимание, и СВО действительно, как и президент говорит, это во многом процесс, который изменит Россию, уже меняет Россию, и мы это видим. А то, что раньше, ну, раньше была другая Россия, несмотря на то, что называлась она так же. Ну, границы были другие, другие герои были, другие, скажем так, в телеэкранах певцы, артисты транслировались. Ну, мы очищаемся, так да. иногда бывает.
1: А ведь теперь еще что интересно, если сравнить с прошлым, ну вот даже с советским прошлым, по большому счету ВПК, он давал потом толчок к развитию всегда гражданских отраслей промышленности. И в данном случае, ну, казалось бы, это не совсем ВПК, но уже спутниковая отрасль, это уже, ну, обычный космос, да, обычная гражданка, но вот то, что начинают с использования для, в интересах специальной военной операции, мы правильно понимаем, да, что в итоге эта спутниковая группировка будет покрывать, ну, во-первых, всю Россию, весь мир, так же, как и Starlink. И, в принципе, у нас проблем со связью, которые вот сейчас существуют, ну, имеется в виду, что сейчас военные еще условия, в мирное время не будет, потому что у нас будет свой Starlink, и мы можем будем работать по всему миру. Правильно?
9: Ну, вы, кстати, хорошо сказали. Есть такая фраза, что люди лучше всего работают, когда им надо убивать других людей. Ну, к сожалению, она еще появилась там до Первой мировой войны. И да, действительно, огромное количество технологий, они приходят в мирную жизнь из военной отрасли. Ну, в конце концов, Юрий Гагарин, один из величайших русских людей за всю историю, он летел-то, по сути, на военной ракете, которую адаптировали под гражданские цели. Но, по сути-то, это была ракета, которая должна была доставлять там ядерные боеголовки куда надо в случае необходимости советского правительства. Поэтому, да, вы правы. Безусловно, когда все закончится, я думаю, что если у нас все получится, а у нас должно все получиться, то это будет технология, которая по всему миру будет обеспечивать связь. Но даже черт с ним, с миром, Россия самая большая страна, и, безусловно, у нас же какие проблемы? Это логистика всегда, дороги, связь. Ну, это такая понятная история, где-нибудь в глухой тайге, если будет интернет у каждого лесничего, то, наверное, это прекрасно, наверное, это тоже повод, чем гордиться, и потом поколение нам скажут спасибо за это.
0: Может, какое спасибо скажут школьники в различных регионах,
1: которые сейчас
0: России,
1: на березы залезают
0: для того, чтобы посмотреть или скачать задания. Так что благодарных, я думаю, будет много.
1: Ну, вообще, получается, что вот это вот те самые странные позитивные моменты, которые нам предложила война. Даже вот язык не поворачивается. Видите, я замедлил даже речь, потому что я не знаю, как это сказать. Но ведь это правда, да, это вот.
9: Да что, греха таить. Так всегда было в нашей истории, и после 1812-го так было. Извините меня, Россия до Северной войны, вот Мединский в свое время упомянул, то, что мы готовы 21 год воевать как Северную, но Россия до Петра Первого и Россия после Петра Первого, а Петр Первый — это 21 год Северной войны, это совершенно две разных страны. Это отсталое государство и Российская империя. Соответственно, СССР даже до Великой Отечественной войны и СССР после Великой Отечественной войны. Это абсолютно два разных государства. Одно государство-изгой, на которое весь мир смотрел как на полос с глиняными ножками, а другое — это страна, которая, по сути, изменила ход мировой истории. Поэтому, да, война, ну, к сожалению или к счастью, это такой двигатель прогресса. Но только есть одно важное условие. В этой войне надо победить. Потому что была Первая мировая, когда мы были в коалиции победителей, и благодаря некоторым людям умудрились за полгода до победы почему-то оказаться в лагере проигравших. Вот. Поэтому тут тоже надо не забывать, что это важное условие для того, чтобы у потомков все было хорошо. В войне надо победить.
1: Ну, это да. И в том числе вот эта история с спутниками системы «Рассвет», она как раз говорит
9: это
1: о том, что...
9: Это вообще самое главное.
1: Да.
9: Это вообще самое главное. Как только у нас это появится, мы сможем запускать дроны, у которых будет по видеосвязи передаваться картинка, и выбивать каждое F-16 хоть в 2000 километрах от точки запуска герани. Каждая герань, представьте себе, будет с условно вот этим вот спутниковой связью, и как школьники в видеоиграх играют, и у них вот есть картинка, так же самое они смогут запускать прямо вот в ангар с F-16 где-нибудь во Львовской области. Вообще без проблем. Это, я говорю, это изменит все. Безэкипажные катера, много чего на самом деле.
1: Вообще интересно, когда, я даже помню, чуть ли не у нас в программе, мы с этими ребятами из бюро 1440, у нас был какой-то там эфир, и казалось, что это вот, ну, какая-то такая несбыточная мечта, поэтому куда люди лезут, там есть такой большой Роскосмос с своими большими огромными ракетами и спутниками, зачем эти микроскопические тараканы, они изобретают и куда-то собираются их забросить. И вот ясно стало, зачем.
0: Благодарим Кирилла Федорова, военного обозревателя, аналитика. Я надеюсь, что теперь всем стало все окончательно понятно. И разобрались, что такое Starlink и почему нам так нужен наш собственный. Ну, а далее мы вновь поговорим про Евросоюз и про ограничения, которые ввел Россельхознадзор с 5 августа. Это ограничение транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, которые произведены предприятиями Евросоюза. Интересная тема. Через минуту.
3: Миграция динозавров.
10: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
3: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, Россельхознадзор ввел с сегодняшнего дня ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, которые произведены в предприятиями Евросоюза. Такое решение было принято с целью недопущения распространения эпизоотерий и защиты потребителей. А поводом стало выявление незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу.
2: Мне вообще на самом деле, Оль, нравится, когда у нас есть два таких ведомства, называются Росприроднадзор и Роспотребнадзор, точнее, и Россельхознадзор, которые иногда помогают нашим дипломатам. Ну, вот МИД не всегда может справиться с некоторыми без поддержки, а это хорошая поддержка. Это была шутка, если кто не понял. А вот сейчас мы узнаем, что здесь шутка, что здесь юмор, а что здесь правда, у аналитика аграрного рынка, доктора экономических наук, профессора Леонида Холда. Леонид Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
2: Ну, я пошутил, удачно или неудачно?
3: Ну, понимаете, в чем дело? Если бы не было бы оснований для происшедшего, ну, может быть, можно было бы предположить, что это такая своеобразная дипломатия. Но, к сожалению, для поставщиков и получателей этих субпродуктов там не было документов. Вернее, они были, но они явно были фальшивые, и был товар неизвестного происхождения, а потому в данном случае, в общем, ветслужба могла принять такое решение.
2: То есть это какая-то контрабанда, скажем так, да, по большому счету?
3: Ну да, контрафакт, скажем контрафакт, так. То есть контрафакт. Контрабанды не было.
2: Ну да,
3: Проезд транзитом не запрещен. Пожалуйста, из Европы в Узбекистан машина с едой может ехать. Они санкции не вводили против еды европейской. И против Узбекистана, как получателя, тоже санкции не вводил никто. А у нас единое пространство, у нас с Узбекистаном нет, они наблюдатели в ЕАЭС, но, тем не менее, дороги проницаемые для транзитных грузов. Но все должно быть оформлено по правилам.
2: Понятно. А вот слушайте, вот здесь тоже вопрос сразу возникает. А это вот они так специально делают, игнорируют наши правила? Или это на самом деле вот что-то не то может быть? Вот, на ваш взгляд, просто такой вот, ну вот как может быть?
3: Ну, на европейцев это не похоже. На самом деле они достаточно скрупулезные. И там бюрократия, она по сравнению с нашей, она совсем, совсем ужасная. То есть они сами у себя бы эту машину, если бы поймали, остановили и 5 раз подряд бы ее перетрясли и выкинули бы на помойку. Нет, я думаю, это какой-то эксцесс, что-то кто-то просто вез, не оформив документы, почему-то. Вот это почему-то и вызывает вопрос.
2: Ну, а вообще, вот на ваш взгляд, вот такого рода, ну что ли, действия наших служб, они могут каким-то образом навредить Евросоюзу?
1: Насколько они болезненны?
2: Да, в том смысле, что, знаете, с нами ведут себя нечестно. Может быть, нам тоже уже плюнуть на вот эти все приличия. И более-менее по-хамски тоже взять, игнорировать, запрещать, ставить заборы.
3: Ну, смотрите, тут, во-первых, сторона же конфликта не только Евросоюз, а Узбекистан, который этот товар покупал, там кто-то же покупал. Я думаю, что ущипнуть политически можно каким образом? Если это действительно фальсификат или контрафакт, и там машине было неизвестно что, но тем не менее эта машина проехала через контроль, можно сказать, что у них контроль неэффективный. Да, это неприятность будет для Брюсселя, потому что они как раз хвастались до сих пор очень эффективным контролем. А он действительно на самом деле эффективный. Вот, поэтому вот с этой точки зрения, чисто политической. А то, что машину задержали или вытесли ее, ну, как это, ну, кто-то убытки поимеет, но не глобальные. Узбекистан, я тоже не думаю, чтобы он был уж такой глобальный покупатель европейской птицы. Они, кстати говоря, российскую покупают больше. Ну, кто-то будет, да, кто-то пострадает.
2: Ну, мы заменим, если что, на российскую птицу. Ну, что нам, жалко, что...
3: Да, российскую птицу они целыми энергоэкспрессами покупают, но у них плоды и овощи, а они птицу, говядину, там, другие виды переработанных мясных изделий.
2: А вот скажите, Леонид Иванович, а что через нашу территорию? Вот у нас продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза. Мы ничего не покупаем, ну, за исключением вина, там еще ряда таких исключительных вещей, да? И то снижаем, но, по крайней мере, как вид, товарный вид, не запрещено это. А что через нашу территорию такого вообще запретного идет? Ну, условно говоря, сыры идут из Европы дальше. Идут, да? Мясо идет?
3: Мясо идет. Птица, рыба, пожалуйста, в Узбекистане, Ташкенте можно семгу купить, вполне себе норвежскую, и французское мясо, итальянские колбасы. Там другой вопрос, это дорогие магазины, но тем не менее это поставляется. И в Казахстан тоже, и в Киргизию тоже. И они покупают то, что покупают, то продается. Все, что законно, вот с точки зрения оборота.
1: А что еще, вот какие ограничения мы могли бы сделать для того, чтобы это оказалось для Евросоюза болезненным? Может быть, там еще какие-то есть болевые точки?
3: Касается Оргтранзита, тут очень нужно быть осторожным, потому что есть, еще раз повторюсь, ЕАЭС, и там ведь Узбекистан наблюдатель, но участник там Казахстан тот же самый, Киргизия та же самая, которые пользуются нашим транзитом. И если что-то мы арестуем без оснований, то есть это, под этим не будет серьезные основания, те, которые предусмотрены правилами, то это не столько конфликт с Европой, там Европа уже с ней так конфликт, а сколько конфликт с нашими же друзьями. То есть они же покупают, там кто-то платит за этот товар, он не дождется этого товара. Поэтому вот с точки зрения вот транзитных всяких грузов, тем более продовольственных, ну, там, я думаю, что действия ограничены.
2: То есть, по большому счету, Россия вот все эти годы наших продовольственных эмбарго с Европой оставалась транзитным хабом или там транзитной территорией для поставки продуктов в страны Центральной Азии, ну и дальше, что там, может быть, там в тот же Китай тоже, наверное, что-то ведь идет через нас, правильно?
3: Ну, Китай в основном морем. Ну, что-то да, что-то идет. У Китая же там, в конце концов, есть западные области. Там до Киргизии дорогу пробили. Что-то могло поступать в Афганистан, хотя вряд ли там покупательная способность невысокая. Но даже нашу Центральную Азию, это путь сухопутный. Там поездом или машиной можно довезти. Знаете, там в Узбекистане, например, суперскоростные поезда ходят. Так как через российскую территорию они вполне себе испанские, которые давно запрещены для ввоза в Россию. Но через Россию их везли.
2: Туда. А, вот так даже, да? Просто по дороге могли, там,
3: потому что по этой дороге ездить. По этой дороге ездит не только то, что мы здесь у себя там запретили или не хотим видеть, но по этой дороге ездит то, что для нас запрещено поставлять.
2: Ага, ну да, то, что, ну да, понятно, то, что нам они не поставляют, не мы сами запретили, а то, что, ну понятно, ну я не знаю, может, были бы мы какими-нибудь китайцами, мне кажется, мы бы это по дороге там отвинчивали бы по кусочку, а потом...
3: Знаешь, в чем дело? Если мы... Шучу, есть действительно, еще раз повторю, соглашение по ЕАЭС, там есть четкие правила регулирования транзита, но если мы, например, перебьем этот транзит каким-то образом, ну, свят мест пусть не бывает, там поедет китайцы.
2: Ну да, поедут китайцы, или будут через Каспийское море куда-нибудь там через Азербайджан возить, там, например, да, и дальше там еще.
3: Ну, уже они уже вообще, насколько я понимаю, собираются строить.
2: Азербайджан вообще себя предлагает, да, как такую замену российского транзита, похоже, да?
3: Конечно, до Азербайджана довез, а там дальше количество грузов не такое большое, там паромы китайцы помогут построить, и будет это все быстро-быстро доставляться на центральноазиатский...
2: Как все тонко, Леонид Иванович, вроде бы мы говорим о продуктах, а на самом деле высокая политика везде, да?
3: Ну да, ну да. Но нам тут важно вот не разрушить все, собственно, наше создание, которое мы организовывали, агитировали в виде вот как раз таможенного союза. Единого экономического пространства.
2: Ну да, получается так. То есть не всегда приятно, что по твоей территории везут запрещенку, но не нам везут, не нам и вмешиваться. Главное, чтобы они нас по дороге там не заразили какой-нибудь коровьим бешенством.
1: Но с другой стороны, то, куда они это везут, те страны тоже, в общем-то, иногда проявляют к нам не самую искреннюю дружбу.
2: Ну, это вот, да, это известно. Это вообще тема отдельных наших разговоров, которые у нас регулярно происходят в эфире. Но в данном случае, вот видите, как мы неожиданно подошли к этой проблематике, она вот и так вот раскрывается через транзит, через Россию. Хотя половину того, что они покупают в Европе, они могли покупать и у нас. На самом деле-то вообще так.
1: Благодарим нашего эксперта. Леонид Холод был с нами, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук и профессор. Ну, а далее у нас будет с вами небольшой перерыв. Но мы обязательно вернемся после новостей и будем обсуждать еще новые интересные темы. Во-первых, вот сейчас прочитала, уже третье золото наши синхронистки получили. На этот раз в акробатической дисциплине, новой для нас. Поговорим про «Пять морей и озеро Байкал», как движется этот проект. Ну и про то, что буханка – это теперь буханка. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, скоро вернемся.
0: Наше время. Миграция динозавров.
4: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
0: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр микрофона представляет.
5: Что вам нужно? Зачем вы пришли? Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
0: Мартин Чезлвит уезжает в Америку. Радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
5: Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались.
0: Нет. Молодой наследник отправляется в другую страну в поисках новой жизни. Но что ждет его вдали от дома? Сбудутся ли его самые смелые надежды? И хватит ли сил пройти испытания, которые приготовила судьба?
6: Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
7: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
0: Слушайте радиопостановку «Мартин Чезлвит уезжает в Америку». В эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России.
8: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
9: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
10: Гарик Харламов.
11: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
10: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
12: Magic people, voodoo people!
9: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
13: 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Мирной жизни не будет, пока Россия не достигнет успеха на фронте. И с начала недели четверо сотрудников Запорожской АЭС получили ранения от мин ВСУ. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Аллой Памфиловой обсудил подготовку к выборам в Госдуму.
2: В составе сейчас вот кандидатов федеральных списков от партии у нас 110 человек – это участники ветераны специальной военной операции. От «Единой России» 52 участника СВО, вот, зарегистрировано «Родина» 12, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» тоже 11, КПРФ 9, пенсионеры 7, коммунисты России 3, зеленые 3, новые люди 2, яблоко 0 и партия «Прямая демократия» 0. Вот у нас то есть хорошее представительство участников специальной военной операции кандидатов, и мы, конечно, им уделяем особое внимание.
1: Памфилова заверила президента, что ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборы в Госдуму. Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Напомню, президент назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Владимир Путин сегодня провел встречу с руководством Министерства обороны. Ее темой стало совершенствование структуры ведомства. Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солчука главой службы тыла. Как отметил глава государства, Солчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал президент. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
3: Разумеется, группировка «Центр», одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. И я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Как и заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. А исполняющим обязанности начальника группировкой войск «Восток» назначается Петр Булгрев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки. Если не будет мирной жизни, мы не достигнем успеха на фронте. Об этом заявил мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вести», отвечая на вопрос о тратах на украшение мостов и запуске новых инфраструктурных проектов в Москве. Собянин отметил, что современная экономика строится иначе.
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно.
1: Он подчеркнул, что город активно помогает оснащению материальными и техническими средствами для целей СВО. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические, военные, добавил Собянин. Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым.
5: Большое внимание мы уделяем нашим национальным театрам. У нас есть наш один из флагманских проектов, фестиваль «Федерация», который проходит в городе Грозном. Он раньше проходил раз в два года, теперь ежегодно. Правительство Чеченской Республики нас поддерживает. И красивейший город. И впервые мы в национальные театры включили и русский театр. А в этом году, в год единства народов России, еще мы представим казачий театр. Вы знаете, я как бы по аббревиатуре, по буквам «Год единства народов России» я смотрю, если первая буква сложить, получится «Ген России». И это, наверное, и есть наше соединение. Ген России, наше единство.
1: Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве из-за сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий, продержится до 18 часов пятницы 7 августа. Ожидается, что в дневные часы температура воздуха в столице может подниматься до 30-32 градусов. Ранее в гидрометцентре поясняли, что погоду в столичном регионе определяет Балтийский антициклон, разрушение которого в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. Отмечу, что российская команда впервые выступала в акробатических соревнованиях на чемпионате континента. Дисциплина впервые была представлена в 23-м году на чемпионате мира. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. В плавании на открытой воде сегодня состоялись заплывы на 5 километров в реке Сена. У женщин лучшей из представительниц России стала Екатерина Сорокина. Она 7-я, у мужчин Владимир Муратов 15-й. Сегодня в футбольном Кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения два матча проходят. Факел «Динамо Москва» 0-0, «Спартак Москва» «Оренбург» 3-0. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила его супруга Ирина Подшибякина. Для него мечта – попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, сообщила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с Трабзонспором. Ранее сообщалось о том, что 34-летний футболист согласовал с турецким клубом двухлетний контракт. Пресс-служба хоккейного «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр Перов, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 29. В Великом Новгороде малооблачно, плюс 28. В Челябинске небольшой дождь, плюс 23. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 30. В Краснодаре ясно, плюс 34. В Майкопе ясно, плюс 32. В Ставрополе малооблачно, плюс 30. В Нальчике небольшой дождь, плюс 26. В Донецке малооблачные, плюс 36. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в

0: встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
1: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
1: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
1: Отец Сергий. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще несколько тем приготовили на предстоящие 45 минут. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Ну, лишь напомним, что у нас есть мессенджеры, и если возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире, пишите 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто к нам недавно присоединился. И вот какие планы.
6: Москвичам мы расскажем про дождевые сады. Знаете, что это такое? Не знаете? Узнаете о том, как Москва готовится адаптироваться к резким климатическим переменам, которые просто происходят сейчас на наших глазах. А о зимнем плавании мы с Дмитрием Сухиным будем говорить. Представляете, есть, оказывается, и такой вид. И вот сейчас в стране, где зима, Австралии, хотя мне казалось всегда, что... вернее, Аргентине. Мне всегда казалось, что там, в этих регионах, всегда вечное лето. Вот в Латинской Америке. Ну, там бывает зима, и там проходит чемпионат по зимнему плаванию. Кубок мира, точнее. Будем рассказывать вам об этом виде спорта. Как получается, это спорт. А буханка теперь буханка. Догадались, о чем речь? Ну, не о хлебе. Подождите. Более подробно об этом расскажем. А начнем с развития проекта «Пять морей и озеро Байкала», о котором мы неоднократно рассказывали в эфире. И вот о ситуации на данный момент поговорим со специалистом. Прямо с этого и начнем.
1: Наше время.
5: В 10 регионах Российской Федерации построят 12 круглогодичных курортов. Об этом вчера говорил Михаил Мишустин. И это будет сделано в рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», которому уже, кстати, не один год.
6: Кстати,
5: и даже
6: да.
5: Не два.
6: Но это начиналось все равно вот в эти годы, когда выходит программа «Наше время» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым.
5: И мы решили обсудить с нашим экспертом, что уже сделано, что предстоит сделать, и насколько доступным вообще будет населению то, что построено.
6: Вообще, понятие круглогодичный курорт, мне кажется, появилось в период Олимпиады зимней в России, когда из Сочи сделали, наконец-то, круглогодичный курорт. А надо-то было всего соединить побережье, которое всегда было востребовано россиянами летом, и горы, которые были востребованы зимой. И когда это стало единым таким целым, вот получился такой круглогодичный курорт. Но не везде же есть горы и побережье. На Байкале там есть, конечно, горы и побережье, а вот если в других регионах, которые входят в проект «Пять морей»,

0: И озеро Байкал. Мы сейчас, наверное, от эксперта его узнаем. Вообще, что такое круглогодичный курорт? Какие-то примеры вот этого? И будет ли Крым круглогодичным курортом со временем? Об этом поговорим сейчас с генеральным директором курорта «Золотые пески России», региональным представителем Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Вадимом Волченко. Вадим Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вадим Александрович, ну если вы готовы ответить на вопрос, что такое круглогодичный курорт, давайте с него и начнем, потому что это ведь действительно изменение в целом подхода к курортному бизнесу, который до определенного времени, мне кажется, в Советском Союзе особенно, у нас был летним. Вот лето – это бизнес курортный, а зимой, я даже не знаю, как вообще курорты зимой-то работали, они принимали гостей или нет. А сейчас вот туризм круглогодичный, курорты круглогодичные, давайте об этом.
2: Игорь, Ольга, но прежде всего уж позвольте вас поправлю. Крым всегда был круглогодичным курортом.
0: Хорошо, поправьте.
2: Есть летняя составляющая, да, и есть составляющая осенне-зимняя. Если летом, конечно, основная доминанта – это море, то осень, зима и весна – это природа и оздоровление. С советских времен Крым славился санаториями, ну, собственно говоря, весь, все побережье Черного моря славилось своими санаториями, и здесь, по крайней мере, в Крыму лечат, ну, собственно говоря, даже климат, потому что теренкуры, прогулки в великолепных сосновых лесах, это действительно еще с царских времен, собственно говоря, рекомендовалось при заболеваниях верхних дыхательных путей. Плюс, например, сакские грязи для лечения заболеваний опорно-двигательного лечение заболеваний кожи. Ну и, в общем-то, целый ряд других составляющих, о которых, ну, в том числе можно рассказывать уже и в рамках проекта «Пять морей озера Байкал». Это поручение президента Российской Федерации, в рамках которого создаются целый ряд морских курортов для того, чтобы вот внутренний спрос россиян на отдых у моря удовлетворить. В Крыму это происходит между городами Саки и Евпатория на 233 гектарах с 11 километрами набережной, с 45 гектарами пляжей, с 19 отелями, которые будут построены уровня от 3 до 5 звезд, и огромным инфраструктурным ядром, на котором будет и медицина, и медицинские комплексы, и крытый аквапарк первый в Крыму, и концертно-развлекательный комплекс, и много-много еще того, что, в общем-то, позволит много раз приезжать на этот курорт и приезжать как летом, и прекрасные евпаторийские, сакские песчаные пляжи, замечательное море, ну, так и, собственно говоря, в любое время года там будет чем заняться.
0: Ну, вот за вас и за Черноморское побережье Кавказа мы рады, ну, у вас и всегда было более-менее развито все и в советские годы. А вот, например, где еще и где надо больше вложений, и как там дела? Ну, насколько мы знаем, например, Каспийское море, которое никогда у нас не воспринималось в советские времена как некий курортный регион почему-то, да? Там как обстоят дела? Что вы знаете об этом? Ну и еще где? Озеро Байкал, это понятно. А еще где сейчас начались движения вот к этому возможности для круглогодичного отдыха, развития?
2: Ну, я отвечаю больше, конечно, за крымский курорт, да, и «Золотые пески России», в принципе, уже вышли на строительную площадку, первый этап должен быть завершен к 30-му году, и весь курорт заработает уже в 35-м году. Насколько я знаю, достаточно интенсивно работа идет и на побережье Каспийского моря, как совершенно справедливо вы сказали. Есть проекты в Краснодарском крае, так называемая «Новая Анапа», есть в Калининграде, есть на Дальнем Востоке, есть на Байкале. Всего, если я не ошибаюсь, 12 проектов, которые вошли в это поручение и получили в том числе часть государственного финансирования в рамках национального проекта туризма гостеприимства. Если вот про нас сказать, то уж позвольте, да, порядка 14 миллиардов выделяется государством на строительство новой дороги, на строительство энергоузла, собственно говоря, для того, чтобы было электричество прежде всего и подачу газа, а все остальные средства вкладывают инвесторы, это частные инвесторы, в том числе ведущие гостиничные операторы, это больше 130 миллиардов. То есть, ну, большой, настоящий проект государственно-частного партнерства. Так приблизительно обстоит ситуация, насколько мне известно, и в других регионах. Ну, может быть, соотношение там немножко другое.
0: Ну, то есть, по большому счету, это еще и пример такого вовлечения бизнеса, в активного вовлечения не только в получение в получение прибыли, да, но и превращение такого бизнеса в серьезных стратегических инвесторов. Правильно?
2: Знаете, я бы сказал то, что это вовлечение государства в создание для бизнеса условий, для того, чтобы бизнес, ну, мог в понятной перспективе прогнозировать для себя, ну, собственно говоря, как этот бизнес будет работать. Получает инвестор здесь участки, которые имеют сети, ну, практически на границе участка, то есть прямо подключение, возможности для подключения, не просто тех условий. Транспортную обвязку, то есть, ну, собственно говоря, дороги строятся, ну, кроме внутри участка. И саму логику курорта, то есть все фестивальную составляющую, календарный план, то есть все, что в том числе накачивается с помощью инвесторов и имеет единый центр управления. На самом деле таких курортов, ну, в России морских, по крайней мере, точно не строилось. Это очень интересный опыт, это вызов, и мы, ну, достаточно хорошо, не могу сказать, справляемся, мы движемся достаточно хорошо, в календарном графике все происходит так, как должно быть.
1: Вадим Александрович, а вот еще один вопрос, ведь этот проект, он затевался для того, чтобы сделать отдых в России для россиян доступным. А вот насколько можно рассчитывать, что он действительно будет доступным? Вот по вашему региону, может, расскажете, какая ценовая политика и вообще сколько стоит отдых для семьи, например, из трех человек? Ну, максимально бюджетный, возможно. И что это за бюджетный отдых, что он включает?
2: Вы знаете, Крым вообще хорош тем, что он очень разный. То есть есть южный берег, где есть и горы, о которых вы говорили перед моим включением в эфир, где есть и прекрасное побережье, но оно там скалистое, больше каменистое. То есть там все пляжи искусственные, это берегоукрепительные сооружения, которые традиционно, вот эта галька между волноломами, это, в общем-то, берегоукрепление на самом деле, которое используется для отдыха традиционно. А если говорить про запад и восток, то там песчаные пляжи, естественно, очень широкие. Вот, например, на курорте «Золотые пески России» они достигают от 60 до 100 метров в ширину, то есть широкие, хорошие пляжи. А в Крыму есть также и все возможности для отдыха, ну, самых разных ценовых категорий. То есть есть и доступные, вот абсолютно доступные, и есть и премиальные абсолютно курорты, которые соответствуют всем мировым требованиям. На курорте «Золотые пески России», в общем-то, такая задача и ставилась. То есть там будут, конечно, и пятизвездочные отели, но их будет немного, два. И остальные отели будут в основном уровня 4 и 3 звезд. И при этом, как бы, несмотря на звездность, качество будет очень высоким, потому что это новое гостиничное строительство, и каждый из отелей строится под чутким руководством профессиональных отельных операторов, отечественных отельных операторов.
0: Ну что ж, давайте уже дождемся, когда все это начнется, и тогда уже будем проверять, насколько прогнозы и насколько обещания, они будут соответствовать реальности. Но вообще все это интересно, и мы надеемся, что через несколько лет курортный и такой, что ли, бизнес отдыха, индустрия гостеприимства в России выйдет на новый уровень, благодаря, в частности, проекту «Пять морей» и «Озеро Байкал». С нами был Вадим Волченко, генеральный директор курорта «Золотые пески России», региональный представитель Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе. А мы к следующей теме переходим.
3: Наше время.
1: Легендарная буханка получила официальное имя. То есть УАЗ, семейство моделей СГР, официально переименовали. УАЗ опубликовал уже обновленный бренд на своем официальном сайте. Из портала исчезло обозначение СГР, которое расшифровывается как «старый грузовой ряд». Под ним выпускали автомобили УАЗ-452 и 3741 и другие модели семейства. А теперь комплектации машин получили единое наименование, которое пришло к производителю из народа. Еще много лет назад люди нашли сходство между автомобилем, его обликом, и буханкой хлеба, и в линейку вошли буханка комби, буханка экспедиция и другие.
0: Ну, мне кажется, даже понятно, как это будет выглядеть из-за них названий.
1: Кстати, терминатор, который для наших танков, тоже был переименован Спиридона. Но это мы просто решили упомянуть.
0: Ну, а ведь это тенденция определенная, да, действительно, потому что был период, когда мы гнались за непонятными названиями, давайте уж даже вот нам первые новые модели, новые «Лады» уже, да, они назывались не совсем по-русски, да, но «Веста» — это не русское слово все-таки, да? Так вот, насколько я понимаю. А вот сейчас смотрите, насколько вот эта тяга к такому идентичности, что ли, фиксированию. Вообще, о чем речь, мы сейчас будем разбираться в славных делах буханки с заместителем главного редактора журнала «За рулем» Никитой Гудковым. Никита, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Ну,
1: Расскажите нам про эту самую легендарную буханку, которая до сих пор живее всех живых. Чем она славна и почему так популярна и любима в народе?
0: Никита, вот можно я вопрос такой наводящий, что ли, задам? Или мое восприятие мира, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, большинство так думают. Мне кажется, это был автомобиль, придуманный для военных, а в мирной жизни использовался как автомобиль скорой помощи, ну, в сельской местности. Это так было или у него какие-то были другие цели создания и по-другому он использовался?
3: Ну, смотрите, его создали как бы самую первую буханку УАЗ-450 в 58-м году начали выпускать. В 58-м году, то есть 68 лет назад, да, вы понимаете? Вот, соответственно, там в основном это был такой военный заказ, но, конечно, и гражданское применение тоже держали в уме. Вот, конечно, машина модернизировалась все эти годы, и непосредственно от 450-го там мало что осталось сейчас. Может быть, там какие-то гаечки, болтики, не более чем. Но 68 лет в серийном производстве – это мировой рекорд. То есть, если мы посмотрим, например, на Volkswagen Жук, который, ну, вот считается таким тоже долгоиграющим и легендарным, да, то он выпускался 57 лет. Его можно сказать, всего лишь 57 лет. Вот. А буханка, как в том анекдоте, значит, сразу получилось хорошо.
0: Да, удивительно, кстати, до сих пор. Но и в военных целях используется. На фронте это вообще самый популярный автомобиль. Его везут туда десятками. И мне кажется, вот, можно так сказать, что СВО как бы открыло нам взгляд, ну, позволило нам посмотреть на буханку еще раз с другой стороны. И вдруг мы увидели преимущество этого автомобиля, который мог бы быть и списан как-то уже со счетов. Нет? Да.
3: Ну, вы знаете, если смотреть на цифры производства, статистику производства, то какого-то заметного взлета в последние годы не наблюдается. Если я правильно помню, в прошлом году около 8 тысяч буханок разных моделей было выпущено. Это и грузовики, и фургоны, и микроавтобусы. Это, в принципе, цифра небольшая, но эта машина такая нишевая, и в своей нише она, конечно, совершенно незаменима, потому что ни один другой автомобиль столь же вместимый, столь же проходимый, столь же ремонтопригодный за 1,6-1,7 миллиона рублей, это такая, ну вот, прайсовая цена, что называется, в лот без всяких скидок. Так вот, другого автомобиля просто найти невозможно, не существует. И, конечно, это в основном и залог как бы того, что она сейчас до сих пор популярна и, скорее всего, будет производиться еще какое-то время.
0: Никита, а разве «Газель» не конкурент «Буханки»?
3: Она дороже. Конкурент, конечно, это гораздо более современный автомобиль. «Газели» комфортнее, и по плавности хода лучше, и полноприводные версии там тоже есть, но это уже другой уровень цен.
0: Ну да, это интересно, это как «Нива» тоже. Вот есть же такие вечные модели, которые «Нива», «Буханка».
1: А я слышала, что буханка, она даже популярна у зумеров. Вот некоторые зумеры, у них вообще тяга ко всему старинному, скажем так, и они переходят на кнопочные телефоны, на пленочные фотоаппараты, и вот буханка тоже у них, покупка такого автомобиля считается трендом.
3: Я вам больше скажу, уже достаточно давно буханка – это культовый автомобиль в Японии. Там, где можно купить самые современные машины со всякими высокими технологиями и так далее. Там есть целое движение любителей, соответственно, буханок. Вот, они их там и тюнингуют, и ездят на них, там забираются в какие-то горы и так далее, и так далее. Вот, и вот это характеризует машину тоже, на мой взгляд, очень ярко.
0: Здорово, это, конечно, характеризует и советскую промышленность. Вот как бы там ни было, да, а вот почему-то это осталось. Уже времена ушли вперед, все убежало вперед.
3: Ой, вы знаете, тут, наверное, долго можно на эту тему рассуждать.
0: Ну, за 30 секунд тогда давайте, не долго, а 30 секунд.
3: Смотрите, да, машина технически примитивная. Ничего там сверхъестественного нет, как бы сделана она, ну, достаточно, что называется, в лоб на базе изначально ГАЗ-69 Козлика, вот, и просто благодаря этому она стала, соответственно, ремонтопригодной и остается недорогой, то есть технологии простые, примитивные, железо как бы дешевое, вот, плюс она сертифицируется не как легковой автомобиль, а как либо грузовой, либо автобус, и, соответственно, это снимает там ряд требований, типа там наличие подушки безопасности и так далее, и вот до сих пор такую цену удается держать.
0: Уникально. Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем», был с нами, говорили о буханке, которая свое имя наконец-то обрела — буханка.
1: Ну, а далее будем говорить о спортсменках, которые завоевали третье золото. Ровно через минуту с нашим спортивным обозревателем. Дождитесь.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
8: Привет, Дима.
9: Здравствуйте.
0: Расскажи о новом виде для нас спорта. Вот мы с Ольгой
9: Для вас?
0: И подумать не могли. Ну, что такое
1: мы
0: есть?
1: Мы не про синхронное плавание сейчас.
0: Да.
1: Мы про зимнее.
0: Про синхронное мы поговорим сейчас тоже. Да?
9: Про плавание в ледниках?
0: Вот, да.
9: Не, ну мы обязательно поговорим, но слушайте, давайте сначала про...
1: Давай все-таки правда.
9: Про традиционный
1: снег. Ну, это событие, не плавание в ледниках.
0: Вот знаешь, я считаю, что если бы мы проиграли там, вот это было бы событие. Мы были и есть одни, ну, ведущие, наверное.
1: А мы где-то проигрывали с синхронным.
9: Да, мы проигрывали.
1: Да, проигрывали, да. Вот как раз после перерыва.
9: Да, после перерыва вернулись, там то ли этапы Кубка мира, то ли какая-то мировая серия была, и мы так столкнулись.
1: Японки, что ли, там заняли?
9: Да, мы столкнулись с новым судейством и с достаточно серьезно предвзятым отношением к нам.
0: А, погоди, это в начале этого чемпионата, да, вот как раз было?
9: И да, нет? И в дуэтах, и в миксте, да, мы как раз нарывались на все эти вещи, что пока нас не было, правила чуть-чуть поменялись, как раз они менялись для того, чтобы, когда мы вернемся, чтобы мы чуть-чуть в них запутались и не сразу вернулись на пьедестал, но тем не менее...
0: Ты считаешь, что прямо так они вот иезуитски все это было продумано, да?
9: Да нет, ну на самом деле в синхронном плавании уже достаточно давно мы были как оскомина, да, потому что...
0: Это правда, но мы видов пять спорта, мне кажется, ездим, вот такая оскомина, что вот как...
9: Ну, почему? Я, по-моему, только два могу назвать.
0: Художественная
9: гимнастика и синхронно... Не, фигурном нет.
0: Уже у нас много таких лучших уже в мире?
9: Не. Ну, в фигурном катании, да, мы там доминировали в женском одиночном.
1: В женском, да.
9: Но не в мужском, не в... А, в спортивных парках еще, да. Ну, там тяжело с нами бороться. В танцах, в мужском, нет. Там... А поскольку все-таки это компонентный вид спорта, фигурное катание, то есть мы не тотально там.
0: Ну, это да, но тем не менее у нас школа своя, это общепризнанная мировая.
9: Слушай, нет, в синхронном плавании мы не то что школа своя, мы задавали долгие годы все эти тенденции, что, как этот вид спорта развивается. Сейчас вот тут без нас они решили поразвиваться самостоятельно. Мы вернулись, посмотрели, и тут же быстренько за один вечер наши тренеры, вот как вчерашнее серебро, добавили испанский компонент. Ну, слушайте, у нас стырили, а мы почему не можем в конце концов?
1: А что, реально стырили?
9: Ну, не стырили, они просто повторили. Да, они посмотрели, что вот этот гибридный компонент, который исполняют испанки, дает очень серьезный буст, при этом там это реально лазейка, там не все синхронно эти выполняют очень сложные элементы. Наши-то, как по традиции, синхронное плавание, все одинаковые делают движения, а эти нет. Вот, поэтому там и такая высокая оценка получалась, и вот это гибридное упражнение, ну, взяли, внедрили, и благодаря этому обошли испанок по оценкам, они такие: а вы у нас...
0: Причем
9: забой французский сперли.
0: Как-то хитро внедряли, да? Насколько я вот понял, хитро внедряли, не показывали, что мы это будем на тренировках.
9: Это было все, в принципе, в один вечер нашим тренерским штабом решено. Они просто прекрасно понимали, что с той программой, которая есть, вот отработана на на следующий день испанки обойдут. И если ничего не менять, ну да, в лучшем случае серебро. Поэтому мы же хотели выиграть, хотели.
0: Ну, мы на своих местах сейчас. Условно говоря, мы сохранили позицию.
9: Так, в групповых упражнениях у синхронисток мы все три вида программы выиграли. Везде, в каждом виде по золотой медали.
1: Ну, там же новый был акробатический вот этот вот вид. Мы в нем раньше же не участвовали.
9: Да, сегодня была как раз акробатика, но, я говорю, синхронное плавание меняется. Раньше этого не было.
1: А ты можешь объяснить, что такое акробатика? Мне казалось, что у нас всегда акробатикой занимались.
9: Техническая, произвольная, акробатическая. Нет, подожди, у нас это всегда был некий постановочный номер, да? Там раньше
1: с выпрыгиванием этим, выталкиванием.
9: Раньше, как в фигурном катании, обязательно произвольная программа, да, то есть потом стали чуть-чуть разделять техническая программа, то есть на обязательный набор элементов показать за определенное время. И вот сейчас вот с этой акробатикой ввели. Ну вот разделили, добавили еще одну медаль. Да ладно, ради бога, мы взяли ее, забрали. Ладно, в любом случае, наши синхронистские выступления на чемпионате Европы в Париже завершили. Сегодня третьей командной победой выиграли акробатическую программу. 244,822 балла. Там еще, правда, единица, это, видимо, там еще до балл, до подбалла или десятитысячный, это, видимо. Вот. Испанцы уступили нам чуть более 2,5 баллов. Это очень небольшой отрыв. То есть испанки все-таки серьезно наступают нам на пятки. Итальянки на 20 с лишним баллов отстали. Так что пока вот мы и испанки в Европе задаем тон. С японками тоже нужно будет смотреть. Как я уже сказал, произвольная техническая акробатическая программа у наших девушек в золотых наградах. В принципе, давайте тогда просто послушаем Ольгу Васюкову. Это олимпийская чемпионка Сиднея в групповых упражнениях, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира и телеведущая. Она как раз вот в синхронном плавании понимает значительно больше, чем я. И как раз весь сок и весь смысл выступления наших синхронисток в ее устах.
8: Ну, я бы сказала, что мы не просто ворвались, мы вернулись, и это очень радует. Сегодня в последний день мы поставили такую красивую жирную точку, потому что взять 3 золотые медали в 3 группах – это олимпийский вид, олимпийская медаль. Чтобы получить одну медаль, надо сделать 3 программы. И мы вот в Европе, так сказать, застолбили за собой это место, сильнейшие в Европе в 3 видах. Это невероятно круто. Честно скажу, я вот ехала на эфир, у меня было мало веры, правда. Я считала, что судьи все-таки дадут предпочтение испанцам сегодня в акробатике, потому что у них, надо отметить, очень сильная, тоже классная композиция по эмоциям. За счет артистизма я боялась, что испанцы выиграют. Но наши, конечно, вообще превзошли все ожидания. И они, знаете, они сделали даже по эмоциям очень классно. Они выложились на 100%. И все поддержки получились. Я рада, я очень рада. Не ожидала. И тем для меня вот больше радость увидеть их сегодня на пьедестале почета с золотой медалью. Вся команда молодец, все сборные, все тренеры большие молодцы, умницы, девчонки тоже показали свою стабильность на протяжении всех дней. То есть вот на протяжении 6 дней у нас разыгрывалось 11 комплектов наград, и мы вот взяли 3 золотые. Да, немножко там не хватило в дуэте классическом. А если мы говорим про олимпийские виды, да, уже с заделом на Олимпиаду Лос-Анджелес, но уверенная десятка за этот чемпионат Европы. Я ставлю так. Да, испанцы молодцы. Они первыми увидели вот эту брешь в правилах, но нет запрещающего момента, где мы не имеем права, да, использовать этот же прием. Поэтому здорово, что Света так среагировала. Здорово, что команда не побоялась, пошла на этот риск. Как говорится, все, что не прописано в правилах, все разрешено. И мы это сделали, поэтому это спорт. Ну, вот правда. Я вот уже и в эфире Матч ТВ говорила, что вспомните Алину Загитову, когда она на Олимпийских играх. То, что в последний момент она во время соревнований, во время своего проката меняла программу, потому что у нее в первой части не получились какие-то прыжки. Она там каскаду еще там во второй части прицепляла этот прыжок. И он оценился вдвойне, и поэтому она обошла нашу прекрасную, на тот момент, если я не ошибаюсь, двукратную чемпионку мира Женю Медведеву. Вот вам вам весь ответ. Люди во время стартов что-то меняют и выигрывают, потому что это спорт. Ты выигрываешь, потому что ты это делаешь, ты рискуешь, справляешься со своей задачей и получаешь заслуженную медаль. Здесь произошла такая же ситуация. И мне испанок действительно как бы понять можно, мне тоже, наверное, было обидно, но здесь была честная победа сборной России.
0: Круто, круто.
9: Круто, я согласен. Всего российские участники соревнований по синхронному плаванию завоевали 7 медалей, как раз ранее упомянутые 3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые. Майя Дорожко у нас серебряный призер в технической программе дуэтов, и бронза у нее в произвольной программе. Захар Трофимов 3-е место в техническом соло вместе с Алиной Румянцевой, у него еще и бронза в технической программе микстов. Так что, ну, напомню, что все-таки наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, не под флагом и гимном.
0: Здесь пока так или будет изменено в следующем сезоне?
9: Думаю, что какие-то изменения будут. Какие-то изменения будут. World Aquatics достаточно лояльно относится к российским спортсменам. Это одна из первых спортивных федераций, которая допускала наших до международных стартов.
0: Ну да, в командных уже видах тоже.
9: В том числе да, вот. Еще до объявления МОК, да. В водном поло стали
0: допускать. Да, мы первая да. была командная игра. Давай о другой воде поговорим, о холодной воде.
9: Да, холодная вода, такой необычный вид плавания. Как раз Кубок мира по зимнему плаванию проводится он так традиционно в таких местах, где прохладно. В Аргентине.
0: Да, Аргентина прохладная страна.
9: Не-не-не, там серьезно. Аргентина, она же длинная.
0: Ну да, помнишь, и горы
9: так,
0: есть.
9: И к Южному полюсу и она горы туда есть. Как раз уходит. Вот...
0: Нет, ну, длинная, нет, слушай, к Южному полюсу длинная — это Чили. Ты немножко ошибаешься.
9: Ладно, вот. Все равно там хватает. Уже стартовал этот Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине. И вот в первый день во всех 4 стартах были завоеваны золотые медали. 25 метров баттерфляем среди женщин. Василиса Малаева взяла в мужском заплыве на этой же дистанции... У мужчин победил Петр Ясинский. Овсейчук выиграл 100 метров вольным стилем. Ну, а Алексей Жарков на дистанции 200 метров брасов. Даже сразу отмечу, что вот в этом виде спорта наши выступают и с флагом, и с гимном. Так что там в этом случае все в порядке. Соревнования проходят в Патагонии рядом с ледником Перито Морено.
0: Вот, чем это отличается от моржевания вообще?
9: Моржевание это просто ты плюх и вылез. А там специальная плавучая 25-метровая конструкция, вот в эту ледяную воду опускается. Без гидрокостюма ты в эту водичку заходишь.
8: Ну, без гидрика?
0: Моржи же тоже заходят без гидрика.
8: Это все меняет.
9: Да, съеживалось, да, все?
8: Это у тебя.
0: Как маржи.
9: Да. Ладно. Да. Давайте послушаем Андрея Замыслова. Сам занимается зимним плаванием более 20 лет. Многократный чемпион-призер, президент федерации и тренер нашей национальной команды.
10: Российские спортсмены добирались в Эль-Калафат довольно сложным путем, потому что была дополнительная посадка. Влагость в Нигерии. И дорога заняла на 2,5 часа дольше, чем планировалось. Тем не менее, Аргентина встретила прекрасной погодой. Первый день был солнечный. Ребята выступали в 4 дисциплинах и показали отличные результаты, потому что выиграли золото во всех 4 заплывах. Состав команды: Василиса Малаева, Петр Ясинский, Матвей Овсейчук и Алексей Жарков. Все ребята... мастера спорта по плаванию, Василиса – обладательница юниорского рекорда Европы, Петр Ясинский – победитель спартакиады, призер российских соревнований, соответственно, Алексей Жарков – 3-й раз, он капитан команды, и за его, соответственно, плечами серебро на чемпионате Европы по ледовому плаванию в этом году, и Матвей Овсейчук – тоже победитель и призер чемпионата Европы, который проходил в Мальвена в Италии. А ребята плыли 25 метров баттерфляй, Василиса и Петр – первые места, Матвей Овсейчук – что вольный стиль, золото, и Алексей Жарков 200 метров брасом, тоже золото. Основные конкуренты — Аргентина. Очень тоже сильные ребята. У них прям семимильными шагами идет прогресс. Но боремся, стараемся побеждать. Готовились к этому мероприятию. Сегодня второй день. Температура воды в леднике озера Аргентина 2 градуса. готовы, ребята, к старту сейчас. Рассчитываем побориться, ребята, за золотые награды. Это 50 метров брас-дисциплина и 200 вольный стиль. Надеемся на высшие награды. Мы стараемся забрать не только все золотые награды, надеемся на установку новых мировых рекордов. Также ждем победные эстафеты 4 по 25 вольным и 4 по 25 брасом. Будем рассчитывать на максимальное количество золотых наград. Согревает дружеские сердца наших аргентинских товарищей. Все очень счастливы, что мы приезжаем, показываем отличные результаты. То есть нас ждут. Это очень радует.
9: Все, до 9 числа будет проходить этот турнир. Мы там, я понимаю, много золотых
1: играем. Спасибо, Дмитрий Сухинин.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир. Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
12: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
4: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
13: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
12: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
14: Ну, я стараюсь.
12: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
15: Меня заставили.
13: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
4: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
16: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
17: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
16: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
17: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
16: И какие цилиндры перестают работать первыми?
17: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
16: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
17: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
16: Получается, это еще и потеря уверенности?
17: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
16: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
17: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
16: Пожалуй, нет.
17: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
16: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
17: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
16: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
17: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
16: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
17: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
16: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
17: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
16: Три, а не один?
17: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
16: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
17: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
16: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
16: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
17: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
16: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
17: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
16: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
17: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый. Экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
16: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
16: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
17: Именно. Секрет секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
16: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
17: Все просто. Изначально был продукт секрет императора, который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали секрет императора Актив Плюс. Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
14: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
17: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
16: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
14: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. ЦИК России решает сложнейшие задачи по безопасности предстоящих выборов. Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны провел кадровые перестановки. И среди социальных вопросов в Белгородской области есть необходимость увеличения количества врачей и специалистов. Далее подробнее. ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.
2: Ну и, конечно, что касается безопасности, я бы вот о чем хотела сказать, Владимир Ильич. Конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, поскольку, я бы так сказала, киевская банда детоубийц, от нее сейчас можно ожидать все что угодно, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности, сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности, естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что в Совете безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились.
1: Отдать свой голос на выборах в Государственную Думу означает внести свой вклад в победу России, добавила Памфилова. Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны сделал несколько назначений, провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солодчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Уверен, он с этой задачей справится, сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, а исполняющим обязанности начальника группировкой войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки.
3: Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет так же эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные и деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Рыжевка в Сумской области. На группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и освободила Озорницу в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения ударных БПЛА. Также за сутки ударом были подвергнуты пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах, сообщает российское оборонное ведомство. С начала недели четверо сотрудников Запорожской АЭС получили ранения от мин, устанавливаемых дистанционно украинскими беспилотниками. Об этом сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-лепестками основную дорогу, ведущую в Энергодар. Лихачев добавил, что Киев целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ. Жаркая погода задержится в московском регионе еще на пару дней. Завтра в столице будет также жарко, днем до плюс 30. Местами пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, такая же погода ожидается и в пятницу.
4: В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. Под утро 16-19, дневное время плюс 27-30. В пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки почвенно-дождевых облаков, прошумят ливни, прогремят грозы. В ночное время 18-21, а в середине дня плюс 29-32. Ну и выходные посвежеют, но до уровня идеального комфорта. По ночам плюс 12-15 и в дневные часы плюс 23-26.
1: Синоптик добавил, что вторая половина августа в Москве будет умеренно теплой. Столбики термометров могут показывать около 20 градусов. По его словам, сентябрь также порадует хорошей погодой. Температура воздуха будет на 2 градуса теплее. Нормы осадков будет мало. Ну а гидрометцентр тем временем сообщает, что оранжевый уровень погоды на опасности начал действовать в Москве из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать до 18 часов пятницы 7 августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в футбольном кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа в пути РПЛ. Это был удачный день для московских клубов. «Динамо» на выезде обыграла «Факел» со счетом 1-0. «Спартак» дома разгромил «Оренбург» 5-1. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила его супруга Ирина Подшибякина. Для него мечта попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, сообщила Подшибякина «Матч ТВ». «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу 25-летнего нападающего Луиса Энрике в размере 35 миллионов евро, сообщает ESPN. Сам футболист уже договорился о контракте с «Фламенго» и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае заключения сделки. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александр Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В плавании на открытой воде сегодня состоялись заплывы на 5 километров в реке Сена. У женщин лучшей из представительниц России стала Екатерина Сорокина, которая заняла 7-е место, у мужчин Владимир Муратов 15-й. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» расторг контракт со словацким вратарем Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон. Ранее состав «Шанхая» пополнил голкипер Амир Мифтахов. И пока это все новости спорта.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 23, в Перми пасмурно, плюс 21, в Ульяновске ясно, плюс 26, в Элисте малооблачно, плюс 35, в Махачкале небольшой дождь, плюс 29, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 25, в Грозном небольшой дождь, плюс 31, в Херсоне малооблачный, плюс 37. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 16, днем плюс 26. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем, температура ночью плюс 19, днем плюс 30. Ветер западный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

6 лет. То есть первоначально сборник должен был выйти в 1969 году, и к этому вроде бы все было готово. Тем не менее, свет он увидел лишь в 2005 году, благодаря ряду интересных обстоятельств. Но давайте по порядку. Итак, сегодня мы будем слушать компиляцию «От Паланги до Гурзуфа», сборник отечественной пляжной музыки 60-х годов, вышедший в начале 2000-х. В процессе подготовки программы я обратился к архивам звукозаписывающей фирмы «Снегири», возглавляемой лидером настоящего московского ансамбля «Мегаполис» Олегом Нестеровым. И в этих архивах разыскал документы, в меру подробно рассказывающие о появлении сборника «От Паланги до Гурзуфа» и дающие информацию о исполнителях на нем запечатленных. Какие-то из этих имен на момент выхода сборника были мне знакомы, какие-то я узнал именно благодаря данной подборке. Сборник «От Паланги до Гурзуфа» составлен очень интересно и вообще является по-настоящему знаковым для отечественной легкой музыки. Так что, с вашего позволения, я не сразу начну сегодня с музыки, а уделю несколько минут истории возникновения этой удивительной компиляции. Итак, обратимся к архивам и документам. В 1969 году всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» специально для «Интуриста» подготовила первый в СССР сборник пляжной музыки, получивший название «От Паланги до Гурзуфа» и экспортный подзаголовок «La musique sovietique l'été» – «Мельнёв Сант Суас Нёв» – «Советская музыка. Лето 1969 года». Непредназначенная для широкой продажи в СССР компиляция должна была стать звуковым сопровождением летнего отдыха для гостей из-за границы. Несмотря на то, что в это время слово «пляжный» нигде на обложке не фигурировало, курортная на направленность этого сборника чувствуется во всем. И в названии, получившем сегодня случайный эротический подтекст, и в стилистике, и в подборе треков, который был удивительным. Как и у всех предметов интуристовской эстетики, с ее ресторанами, матрешками, гостиницами, главная задача «От Паланги до Гурзуфа» состояла в том, чтобы заинтересовать и взволновать иностранную публику, которой была нужна солнечная, открытая, наполовину инструментальная, наполовину вокальная музыка. Но поскольку этот сборник стал первым проектом такого типа, действовать приходилось, что называется, наугад. Отсюда и необычайная пестрота музыкального материала, от серф-композиции квартета «Электрон» до спонтанной ночной записи Анны Герман, исполняющей итальянскую песню от явно экспортного варианта «Клен ты мой опавший» с наложением шести электрогитар до трэш-номеров, находящихся явно за гранью пляжной эстетики. Сборник так и не увидел свет. 20 мая 1969 года в последний год оттепели вышло постановление Совета министров РСФСР за номером 319 «Вопросы Главного управления культуры РСФСР», согласно которому следовало распустить часть эстрадных коллективов, а также размагнитить некоторые записи на «Мелодия». Естественно, «От Паланги до Гурзуфа» стал одним из первых в списке приговоренных к уничтожению как прозападный, пропагандирующий буржуазные ценности и идущий по пути, лишенному творческих перспектив. В 1970 году отмечали юбилей Ленина. Начиналась новая эпоха, которой пляжные сборники были уже не нужны. Эта история получила самое неожиданное продолжение в наше время. В 2004 году на «Мелодию» пришла новая команда и тут же столкнулась с проблемой. Магнитные ленты осыпались, рискуя уничтожить наиболее раритетные записи. Было принято решение оцифровать огромных размеров фонотеку компании. Процесс шел своим чередом, пока зимой 2005 года не была обнаружена коробка с надписью «Концерт участников всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. Третья пластинка». Прослушивание содержащегося в ней корд-дубля, так в старину назывался мастер-тейп, представляющий собой магнитную ленту, сделанную с частотной коррекцией специально для винила и поступающую уже непосредственно на завод, повергло всех в смятение. Вместо сельской самодеятельности на нем был записан яркий оригинальный материал. Редакторы «Мелодии» Андрей Трошин и Дмитрий Сыногурский приступили к опросам старожилов компании и выяснили, что это и есть тот самый сборник «От Паланги до Гурзуфа». Оказалось, что редактор Владимир Дмитриевич Рыжиков, курировавший в 1969 году этот сборник, не решился уничтожить его после печально известного постановления. Пытаться вынести корд-дубль с «Мелодии» было равносильно самоубийству, поэтому первая и, как выяснилось, последняя компиляция пляжной музыки была спрятана в вышеназванную коробку с трудночитаемой надписью, которая должна была отпугивать особо любопытствующих. Шансы, что лента с таким названием когда-нибудь пригодится, были нулевыми. Сборник будет интересен знатокам и специалистам, и медиа, а главное всем тем, кто хочет провести лето вместе с интересной и оригинальной музыкой. Ну что ж, давайте начнем музыкальную часть нашей сегодняшней программы, посвященной сборнику «От Паланги до Гурзуфа». Несколько композиций с него постоянные слушатели нашей программы наверняка слышали раньше, но сегодня сборник впервые будет представлен полностью, в том виде, в котором он появился в 2005 году на компакт-диске. Увы, до выхода виниловой пластинки, а это, на мой взгляд, самый оптимальный носитель для музыки такого рода, дело пока так и не дошло. Начнем мы с композиции в исполнении квартета «Электрон». Да, предверять каждый музыкальный номер будет небольшой комментарий с информацией, также обнаруженной в архиве, повествующих об артистах, чьи композиции вошли в сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа». «Мы решили назвать так наш ансамбль», — говорил руководитель «Электрона» Валерий Приказчиков, «не только потому, что его основу составляют электроинструменты,

Само направление работы ансамбля, его звучание, характер исполнения мы стремимся сделать современным. И нам кажется, что название «Электрон» в какой-то мере выражает эти наши стремления. В середине 1960-х на отечественной эстраде «Электрон» был лидером в области усовершенствования электроинструментов, экспериментов со звуковыми и тембровыми сочетаниями. Квартет выступал как с сольными программами, так и в качестве аккомпанирующего состава с Муслимом Магомаевым, Кирой Смирновой, Майей Кристалинской, Валентиной Дворяниновой. Ансамбль использовал в своих выступлениях два варианта набора инструментов – три гитары и бас, или две гитары, электроорган и ударные. В 1990 году Валерий Приказчиков погиб в автокатастрофе. Квартет «Электрон» – музыка из кинофильма «Бум».

«Квартет Электрон», музыка из кинофильма «Бум». Капитолина Лазаренко, исполнительница старинных русских романсов. Она была солисткой оркестров Леонида Утесова и Эдди Рознера. Продала в Америке в общей сложности около 500 000 дисков. «Афанона» — гвинейская народная песня, слова которой пришлось переводить на русский язык из-за руководителя гостелерадио Лапина, посчитавшего, что композиция на иностранном языке звучит слишком не по-советски. Капитолина Лазаренко, песня «Афанона».

Это была песня в исполнении Капиталины Лазаренко «Фанона». На очереди ансамбль Иосифа Зевина. За 10 лет своего существования коллектив дал огромное количество концертов во многих городах Советского Союза. Дважды участвовал в конкурсах Москонцерта, где был удостоен диплома в первой степени. Дипломантом конкурса является и руководитель ансамбля Иосиф Зевин, часто выступающий в качестве солиста-аккордеониста. Ансамбль Иосифа Зевина, пьеса «Хали-Гали».

Это была пьеса «Хали Гали» в исполнении ансамбля Йосефа Зевина. Представлять следующую исполнительницу, пожалуй, особого смысла не имеет. Ее имя очень хорошо известно, а песни любимые. Но мы сегодня придерживаемся общей концепции и предваряем исполнение сопроводительным текстом из архивных документов. Анна Герман – один из символов советской эстрады. Обе песни появились в 1966 году. Во время гастролей польской певицы в СССР решено было записать диск «Миньон», для чего в экстренном порядке на мелодию вызвали лучших музыкантов, в том числе и электрогитариста Юрия Мухина. Поскольку проект был внеплановый, работать пришлось ночью. Весь материал был записан всего за 4,5 часа. Это несмотря на то, что когда музыканты собрались в студии, они даже не знали, какую музыку им предстоит играть. В сборник вошла композиция на родном для Анны польском языке, в середине которой слышно, как она непринужденно смеется, но потом быстро справляется с эмоциями. И композиция на итальянском языке – настоящий суперхит. Послушаем первую композицию Анны Герман, песня «Солнечный день».

0: miał chłopak oczy na plecach. I nie powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie.
1: Анна Герман, песня «Солнечный день». Обратимся к следующей композиции. Она прозвучит в исполнении Юрия Мухина. Юрий Мухин первым в СССР стал играть на электрогитаре, которую сам и сконструировал. Первым использовал метод наложения, в то время уже широко применяемый на Западе. На его композицию «Первые шаги» был записан первый в стране видеоклип в современном понимании этого слова. Он успел поработать в самых разных музыкальных направлениях, записав огромное количество инструментальных композиций и аккомпанируя самым разным исполнителям, от Марка Бернеса и Иосифа Кобзона до Джорджа Марьяновича и цыганских ансамблей. Долгое время он оставался в стране единственным электрогитаристом. Конец цитаты. Юрий Мухин, пьеса «Юмореска».

Это была пьеса «Юмореска» в исполнении Юрия Мухина. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодня мы с вами слушаем сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа», чье первое появление, согласно документам, относится к 1969, а выпуск – 2005 году. Следующим номером на сборнике идет композиция «Ленивый шейк». Исполняет ее ансамбль «Рококо». Ансамбль «Рококо» был создан около 1965 года композитором Анатолием Быкановым. Основу студийного коллектива составляли музыканты Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Постоянного состава ансамбль не имел, но выделялось ядро, состоящее из Николая Варюхина ударной, Натальи Цехановской арфа, Тамары Быкановой челеста, Василия Калинина гитара и Алексея Покуличева флейта. Ансамбль «Рококо» – композиция «Ленивый шейк».

Это была композиция «Ленивый шейк» в исполнении ансамбля «Рококо». Давно ищу их пластинки, найти их довольно сложно. На очереди джаз-ансамбль «Балалайка». Что нам о них поведают сопроводительные документы сборника отечественной легкой музыки «От Паланги до Гурзуфа». Ансамбль «Балалайка» возник в 1965 году. В его состав входили музыканты оркестра русских народных инструментов Гостелерадио. Руководитель ансамбля Виктор Викторович Купревич родился в Литве, окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано в 1952 году и по классу композиции в 1960. Был музыкальным редактором популярного журнала «Кругозор». Итак, ансамбль «Балалайка», композиция «Дыхание юга».

Это был ансамбль «Балалайка», композиция «Дыхание юга». Вторая композиция в исполнении Анны Герман на сборнике «От Паланги до Гурзуфа» называется «Дай мне помечтать». Как уже ранее отмечалось, настоящий хит, на этот раз на итальянском языке.

Это была композиция «Дай мне помечтать» в исполнении Анны Герман. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня мы с вами слушаем сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа». Снова сборник представляет нам квартет «Электрон». Напомню, что более подробно о квартете я не раз рассказывал в программе «Легкие люди», как непосредственно про сам коллектив, так и про его роль в контексте отечественной музыки серф. Программы эти вы можете послушать на нашей платформе smotrim.ru. Вторая композиция «Электрона» на сборнике «От Паланги до Гурзуфа» называется «Вернись».

Это была пьеса «Вернись» в исполнении квартета «Электрон». Еще одно прекрасное имя на сборнике от Паланги до Гурзуфа. В 1946 году Нина Пантелеева в дуэте с Людмилой Лядовой стала лауреатом второго всесоюзного конкурса артистов эстрады. После распада дуэта успешно выступала с сольной программой. Слушателей подкупала простота и естественность ее манеры пения. Однако на сборник Нина Пантелеева попала, скорее всего, благодаря теплой дружбе советского и кубинского народов. Современному молодому слушателю кубинская эстетика будет не менее интересна, правда, уже несколько по другой причине. Нина Пантелеева, кубинская народная песня «Продавщица бананов».

Это была кубинская народная песня «Продавщица бананов» в исполнении Нины Пантелеевой. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодня мы с вами слушаем сборник отечественной пляжной музыки «От Паланги до Гурзуфа». Изначально сборник был составлен в 1969 году, но вышел только в 2005. Напомню, что сборник был рассчитан еще и на зарубежных туристов, потому имел второе название «La musique sovietique l'été, 1969», «Советская музыка, лето 1969 года». Ну, а у нас наготове песня в исполнении Гюли Чехели. Грузинскую певицу Гюлю Чехели часто сравнивали с Эллой Фицджеральд. Та же страсть в голосе, порой переходящая в резкость, те же неожиданные обороты и любовь к экспериментам. Гюлия была известна как ценителем джаза, так и поклонником эстрады, успев поработать и с Лунстромом, и с Арбеляном, и с Саульским. Гюля Чехели, песня «Танцуем вместе».

Это была песня «Танцуем вместе» в исполнении Гюлли Чухелли. И снова обратимся к музыке Валерия Приказчикова, одного из основателей квартета «Электрон» и коллектива «Новый электрон». На сборнике «От Паланги до Гурзуфа» есть композиция под названием «Вечное движение». Ее исполнителем указан Валерий Приказчиков. Ни один из приведенных коллективов не обозначен, так что представим, как есть. Валерий Приказчиков. «Вечное движение».

пьеса «Вечное движение» в исполнении одного из основателей квартета «Электрон» и коллектива «Новый электрон» Валерия Приказчикова. Гитарное звучание Юрия Мухина уже было представлено в нашей сегодняшней программе пьесы «Юмореска», а сейчас еще одна композиция. Композиция «Клен ты мой опавший» уникальна. Она записана методом наложения задолго до того, как в СССР появились многоканальные магнитофоны. Юрий Мухин записал в студии первую партию на обычный монофонический СТМ, затем ее с одной пленки стали перезаписывать на другую, попутно накладывая вторую партию. Все партии, а их шесть, Мухин играл в глухую. Юрий Мухин, «Клен ты мой опавший».

Это была композиция «Клен, ты мой опавший» в исполнении Юрия Мухина. В нашей сегодняшней программе мы услышали полную версию сборника «От Паланги до Гурзуфа». Сборника, который должен был выйти в 1969 году, но увидел свет лишь в 2005. Сборник отечественной легкой музыки, который в экспортном варианте назывался «La musique soviétique, l'été 1969» — «Советская музыка, лето 1969 года». Перед тем, как прозвучит композиция «Тульский самовар» в исполнении джаз-ансамбля «Балалайка», финальная композиция сборника и завершающая композиция в нашей программе, скажу следующее. Точных данных о том, действительно ли существовал такой сборник, почти полвека пролежавший в архивах мелодии и выпущенный благодаря энтузиастам, или просто эти неравнодушные люди решили вдохнуть жизнь в прекрасную музыку прошлых лет и придумали такую занимательную историю, не существует. Но так ли это важно? Куда важнее, что спустя много лет после появления этих записей, после их более позднего официального издания и, наконец, сейчас, эта летняя музыка звучит легко, свободно и ярко. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Музыка большой страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Дайана Ривза, Брэнфорда Марсалиса, Кори Вонга и Джошуа Редмонда, Денис Донателли, Махини Дэй, Улиса Оуэнса. Также вы услышите записи участника 12-го фестиваля джазового сезона Уоррена Вулфа и гитаристки Мэри Халварсон, признанной лучшим джазовым артистом года критиками журнала Downbeat.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. Далее подробно. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, потери ВСУ составили до 290 военнослужащих.
2: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием трех механизированных бригад штурмового полка ВСУ и четырех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкая и Ивановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Зорница в Запорожской области. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня, сообщил Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Панфиловой.
3: Александр, подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2200 кампаний, да, будет в этом году?
4: О, да, вот. Я вам как раз подготовила материал, там подробная статистика. Но, Владимир Ильич, что я хотела с чего начать? Я знаю, какое вы большое внимание уделяете вопросам обеспечения безопасности грядущей кампании и сколько по этому поводу поручений дано. И хотелось бы потом поподробнее обсудить именно этот аспект и поблагодарить вас за то, что сделано. Но вначале, если можно, немножко статистики. Да? Вот у нас буквально сегодня прошла жеребьевка. Поскольку у нас из 17 партий, имеющих право проводить федеральные кампании, 11 изъявили такое намерение, и все 11 мы зарегистрировали. Сегодня провели жеребьевку, у нас сформирован бюллетень, состоящий из представителей партии. И я бы хотела немножко статистики дать, а что они из себя представляют. Да? 3103 кандидатов зарегистрированы.
3: Это, наверное, да. Как же жеребьевка прошла? Кто там первый, второй, третий?
4: Вы знаете, все честно, прозрачный барабан каждый. Ну, первый номер достал «Единая Россия».
3: Да. Кто его?
4: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
3: Да, это он привык быть первым.
4: Вы знаете, ну, это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик, да. Вот, так вот 3103 человека из партии зарегистрировано. Из них, ну, примерно треть – это женщины, две трети – мужчины, то есть 26, ну, почти 30%. Остальные мужчины. Молодежи много, 21% это кандидаты до 35 лет, 70% основная масса это 35-65 лет и 9% уже старше 65. То есть вот этот кандидатский корпус от партии, он омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние.
1: Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. Ее темой стало совершенствование структуры ведомства. Президент назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Как отметил глава государства Солодчук, в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». «Уверен, он с этой задачей справится», — сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
5: Разумеется, группировка «Центр» одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. И я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центра», потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Как заявил президент войска беспилотных систем России, возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, а исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки вызывают самые высокие оценки. Российские автозаправки будут обязаны в доступной и наглядной форме информировать водителей об экологическом классе продаваемого топлива. Как сообщили в Минэнерго, на АЗС появится информация о классе отпускаемого бензина, например, Евро-2, Евро-3, Евро-4 или Евро-5. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса, заявили в ведомстве. Новая маркировка напрямую связана с недавним решением правительства временно разрешить оборот топлива более низких экологических классов. Постановление допускает выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 вплоть до 1 июня 2027 года. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александр Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В плавании на открытой воде сегодня состоялись заплывы на 5 километров в реке Сена. У женщин лучшей из россиянок была Екатерина Сорокина, она 7-я, у мужчин Владимир Муратов 15-й. Сегодня в футбольном Кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. Этот день был удачным для московских команд. «Спартак» дома разгромил «Оренбург» 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Факела» 1-0. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил готовность отдать Марокко право проведения финала чемпионата мира 30-го года в обмен на поддержку своей кандидатуры, сообщает издание «Таймс». Ранее президент Испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявил о том, что Испания примет финал чемпионата мира 30-го года. Отмечу, что окончательное решение о точном месте проведения матча принимает ФИФА. Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с Трабзонспором. Ранее сообщалось о том, что 34-летний футболист согласовал с турецким клубом двухлетний контракт. Мадридский Реал и Лейпциг близки к завершению трансфера вингера Яна Диоманде, сообщает Sky Sport. Королевский клуб гарантированно заплатит за 19-летнего ивуарийца 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 140 миллионов. И пока это все новости спорта.
1: Завтра, в четверг, 6 августа, в Хабаровске +30, +32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Иркутске +29, +31, переменная облачность, без осадков. В Калининграде +23, +25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде +34, +36, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +16, +18, днем в городе на Неве +24, +26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Днем в столице +28, +30.

Единение. Но видите, в каком я положении? Произошло это от того, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города. Но тут сбилась с дороги, и вот, если бы не набрела на вашу келью, начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющийся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее. Он видел, что она лжет. «Да, так», — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. «Я пройду сюда, а вы располагайтесь». И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтобы он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок, и ботик полон воды. Она села на его койку, доску, только покрытую ковриком, и стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутило его, этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. Но не ответила. «Ну что ж за беда», — сказала она себе.

0: «Отец Сергий, так ведь вас звать?»
1: «Что вам надо?» – отвечал тихий голос.
0: «Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед».
1: «Простите меня», – отвечал тихий голос, – «я ничем не могу служить».
0: «Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета».
1: Он не отвечал, и она слышала, что он шепчет что-то, очевидно, молится.
0: «Вы не взойдете сюда?» – спросила она, улыбаясь. «А то мне надо раздеться, чтобы высушиться».
1: Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы. «Да, это человек», – думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но зная, что он слышит ее смех, и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче. И смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него и именно так, как она этого хотела. «Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза, это простое, благородное, и как он не бормочи молитвы, и страстное лицо», — думала она. «Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал, в глазах блеснуло и припечаталось». «Он полюбил, пожелал меня, да, пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила: «Не входите». Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю», — думала она. «Но не откланяется он», — проговорила она. «Он обо мне думает, так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да, это пустыня, это тишина. И никто никогда не узнал бы». Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник.

0: Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было 2 часа. Наши должны подъехать 3. Оставалось не больше часа. Что ж я так просижу тут одна? Что за вздор, не хочу я. Сейчас позову его. Отец Сергей! Отец Сергей! Сергей Дмитриевич! Князь Касацкий! За дверью было тихо. Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мной, заговорила она страдающим голосом. О, о! Застонала она, падая на койку, и странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка. «Послушайте, помогите мне, я не знаю, что со мной! О, о!» Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. «О, о!» Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу. Он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому, не переставая, молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти, не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала: «Послушайте, это бесчеловечно! Я могу умереть!» «Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть. И довольно долго ему казалось, что он не чувствует. Но вдруг он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ей. «Нет, я не могу этого».
1: «Ради Бога! О! Пойдите ко мне! Я умираю! О!»
0: «Так что же, я погибну? Так нет же!»
2: «Сейчас я приду к вам!» – проговорил он, и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.
0: «Сейчас», — сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже 2-го сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол. Он услыхал этот звук, прежде чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил: «Что вам?» Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.
3: «Да, мне было больно. Я простудилась. Я... Отец Сергей, я...»
0: Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим, радостным светом, и сказал: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу?
2: Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас. Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь. «Что вы сделали с рукой?» Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его, она вернулась и хотела сказать ему, но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь. «Простите меня», — сказала она. «Чем выкуплю я грех свой? Уйди. Дайте я перевяжу вам рану. Уйди отсюда». Торопливо и молча оделась она, и готовая в шубе сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы. «Отец Сергий, простите меня». «Уйди, Бог простит». «Отец Сергий, я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня». «Уйди». «Простите и благословите меня». Во имя Отца и Сына и Святого Духа послышалось из-за перегородки. «Уйди». Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.
4: «Ну, проиграл, нечего делать. Куда же вы сядете?»
2: «Все равно». Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма. В затворе прожил отец Сергий еще 7 лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили, и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего. И, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба, 1 раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему. Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь 3 раза в год и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. После 5 лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным, событие с Маковкиной. Ее ночное посещение, совершившаяся с ней после этого перемена, ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше. И около его кельи поселились монахи. Построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. Первое исцеление было на 8-й год его жизни в затворе. Это было исцеление 14-летнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости. Но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила, за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только Бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день, это было осенью, уже ночи были холодные, он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать своим сыном, 14-летним, бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и прежде не имевший сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение. А почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требования женщины, что вера ее может спасти ее сына. Сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное Богом. И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться. Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку, и молился, и исцелялись многие. И слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. Так прошло 9 лет в монастыре и 13 в уединении. Отец Сергий имел вид старца. Борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые. Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступной мыслью. Хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего 14-летнего мальчика. С тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу. Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю, и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами, так что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы. Место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим. Но по мере того, как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал все больше и больше для людей, а не для Бога. Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. Насколько то, что я делаю для Бога, и насколько для людей? Вот вопрос, который постоянно мучил его, и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что, как прежде, ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его. Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет 300 верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика-солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают. И вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо – оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу. И одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.
5: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте. У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как рождается современный самолет. От первой идеи и эскиза до реальной машины. С чего на самом деле начинается проектирование? Как инженеры соединяют в одной конструкции безопасность, комфорт, экономичность и требования времени? И какие знания нужны тем, кто хочет проектировать авиационную технику? На эти и другие вопросы мне ответит Никита Шапира, заместитель начальника отделения общих видов, начальник отдела эскизного проектирования инженерного центра компании «Яковлев», доцент кафедры проектирования и сертификации авиационной техники МАИ, кандидат технических наук. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Немецкие ученые обнаружили возможный способ замедлить старение через восстановление работы митохондрий, которые обеспечивают наши клетки энергией. Исследователи выяснили, что с возрастом в организме снижается уровень вещества, позволяющего митохондриям сохранять нормальную структуру и работать эффективно. В экспериментах на круглых червях добавление этого полезного вещества помогало вернуть митохондриям молодость. Анализ ткани человека также показал, что низкий уровень вещества чаще встречается у людей с ожирением и сахарным диабетом, а более высокий связан с лучшими показателями памяти и скорости ходьбы. По мнению авторов, коррекция этого механизма может в будущем стать одним из подходов к профилактике возрастных изменений. Китайские ученые разработали новую систему опреснения воды на солнечной энергии. Она может сделать пресную воду дешевле бутилированной. В основе технологии – трехмерная фототермическая структура, которая усиливает испарение воды за счет солнечного света и не требует затрат энергии из электросети для основного процесса. В испытаниях установка площадью меньше квадратного метра производила более 20 литров питьевой воды в сутки, а этого достаточно примерно для 10 человек. Полученная вода соответствовала стандартам ВОЗ, и ее также успешно использовали для полива сельскохозяйственных культур. По оценке разработчиков, технология особенно перспективна для засушливых прибрежных районов и удаленных островов, где доступ к пресной воде ограничен. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Никита Шапира, заместитель начальника отделения общих видов, начальник отдела эскизного проектирования инженерного центра компании «Яковлев», доцент кафедры проектирования и сертификации авиационной техники МАИ, кандидат технических наук. Никита Сергеевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Никита Сергеевич, сегодня у нас с вами тема актуальная. Мы будем говорить о том, как проектируются современные самолеты и как идея и, может быть, первые эскизы превращаются в реальную машину, на которую уже можно куда-то полететь. Когда обычный человек слышит слово «самолет», чаще всего мы представляем уже готовую машину, которая состоит из каких-то деталей. Фюзеляж, крылья, шасси. Я больше, наверное, сейчас быстро не вспомню, из каких еще деталей. А с чего на самом деле начинается проектирование нового самолета? С какой-то поставленной задачи или с идеи, которая возникает у конструктора?
4: На самом деле могут быть различные ситуации, и действительно может начинаться проектирование с идеи, как решить какую-то проблему, да, которая есть, например, у главного конструктора. Или если это понятный класс летательного аппарата, например, пассажирские самолеты, то здесь, конечно, необходимо понимание задач, которые стоят перед решением с помощью этого самолета. Вот. И, соответственно, здесь нужно провести анализ рынка, понять, какие транспортные задачи, сколько людей, на каких направлениях нужно будет перевозить в будущем. И тут основная сложность и неопределенность, она заключается в том, что трудно спрогнозировать. Самолет создается там порядка 10 лет, а сроковую эксплуатацию он рассчитывается там на десятки лет, на 30, на 40 лет. И, соответственно, необходимо спрогнозировать, какой будет рынок воздушных перевозок и правильно сформулировать требования к новому самолету, его летным характеристикам, к его пассажирам вместимости. Вот. И таким образом начинается процесс с анализа рынка, с исследования рынка, с исследования технологий, анализа конкурентов, которые есть на рынке, исследования патентного ландшафта, то есть, например, какие есть изобретения у конкурентов, конкурентов, на что можно ориентироваться, что будет мешать нам, например, проектировать наш самолет, и чтобы сделать его конкурентоспособным. Да? И нам нужно будет искать свои какие-то новые решения, новые изобретения. Вот. В итоге этого этапа, да, этот этап обычно сопряжен с научными исследованиями, с технико-экономическим обоснованием. Итогом этого этапа являются рыночные требования и технические требования, которые потом уже прорабатываются более подробно на взаимную увязанность внутри, да, чтобы эти требования были выполнимы. Эта работа ведется с помощью на стыке, да, она ведется маркетологами, исследователями рынка и конструкторами, и уже появляется техническое задание внутри себя целостное, согласованное, которое можно уже использовать для следующих этапов разработки проекта самолета.
3: Никита Сергеевич, вы занимаетесь эскизным проектированием. Расскажите, что это такое простыми словами? Наверняка это не картины того, как красиво самолет летит в облаках.
4: Вообще эскизное проектирование – это существующий термин такой официальный для этапа разработки проекта, который наступает после того, как мы сформировали технические требования, о которых я сказал ранее, да, и технического задания. Вот, может быть, еще предварительный этап в виде технического предложения, да, такой предпроектная проработка, предпроектный анализ, но дальше уже серьезный этап проектирования. Первый, да, это вот эскизный проект, разработка эскизного проекта. Вот, в ходе этого этапа, конечно, какие-то в самом начале могут появляться, да, эскизы, действительно, такие вот именно в таком буквальном понимании, да, эскизы от руки, какие-то наброски. Но на самом деле содержание этого этапа заключается в том, чтобы сформировать уже окончательно облик, технический облик летательного аппарата, то есть уже его внешний вид, внешние обводы, да, где крыло, какое оно, каких оно размеров, оперение, фюзеляж каких размеров, да, какой двигатель, какие шасси, какие внутренние системы будут внутри самолета, какого они будут технического уровня. Вот, все это включает в себя этап эскизного проекта или эскизное проектирование. Вот, после эскизного проекта может быть еще по нашим стандартам отечественным этап технического проекта, где мы уточняем облик самолета, его характеристики, облик его систем, но в целом основные решения, да, которые в будущем нужно будет реализовывать, воплощать в железе, то, что полетит, оно вот закладывается именно на этапе эскизного проекта. Соответственно, вот это эскизное проектирование, оно в себя включает еще и экспериментальные работы, например, вот в аэродинамических трубах исследуют, ставят эксперименты на моделях, изучают аэродинамические характеристики самолета, да, будущие проводят расчетные работы, да, то есть это расчеты и эксперименты, вот, которые позволяют нам получить какое-то представление. Ну, на текущем уровне современной технологии позволяют достаточно точно определять характеристики, вот, но таким образом должен образоваться банк характеристик, которые в будущем с высокой вероятностью должны будут подтвердиться на летных испытаниях.
3: Никита Сергеевич, а можно ли построить идеальный самолет, который будет вмещать много людей, есть мало топлива, летать на дальние расстояния и при этом быть безопасным, безусловно? Или все-таки это всегда необходимость где-то вот подвинуться и чем-то пожертвовать?
4: Безусловно, в зависимости от того, какой мы летательный аппарат проектируем, да, я так сейчас в общем зайду, конечно, есть разные подходы к проектированию военной техники, беспилотной техники, там, пассажирских транспортных самолетов. Вот, если мы говорим про пассажирские самолеты современные, то, конечно, в первую очередь, безусловно, необходимо обеспечить требования по безопасности. То есть самолет должен быть безопасным, и это бескомпромиссно. Да? То есть здесь поиск каких-то компромиссных решений может быть, но в поле, скажем так, других свойств, но не в свойствах безопасности. Вот. И, соответственно, вот на вот этот фундамент технических решений, которые закладывают безопасность самолета, да, вот на этом фундаменте строятся уже дальше остальные характеристики пользовательские. Да, это может быть его эффективность экономическая, да, поиск решений по повышению аэродинамического качества, аэродинамического совершенства, по повышению экономичности двигателя и взаимной работы, да, самолета как аэродинамической системы и двигателя. Это различные решения по улучшению комфорта пассажиров. Да, действительно, для современных поколений самолетов тенденция такая, что с каждым поколением комфорт он увеличивается, и в какой-то степени это может приводить к ухудшению либо весовых характеристик, то есть мы утяжеляем самолет, наполняя его различными питанием или более комфортными креслами или интерьером, да? Либо мы увеличиваем размеры самолета и тем самым ухудшаем аэродинамику. И, конечно, здесь нужно тогда искать баланс между экономичностью самолета и его характеристиками комфорта. Вот. Но, опять же, повторюсь, безусловно, на фундаменте выполнения требований по безопасности. Вот. И здесь, конечно, компромиссы нужно искать, они ищутся. В этом, в общем-то, и заключается конструкторская школа или конструкторское мастерство, как найти такой компромисс или, может быть, даже придумать какое-то новое решение, новое изобретение, чтобы обойти это противоречие, разрешить противоречие между разными требованиями, разными характеристиками.
3: А как работает в авиации эргономика? Почему важно, чтобы была какая-то определенная ширина прохода или минимальная ширина прохода? Почему высота багажной полки влияет на то, как себя будет ощущать в самолете пассажир? И почему, казалось бы, да, одинаковые самолеты двух разных авиакомпаний? Одна подходит нам максимально, и мы думаем, мы хотим на этом самолете летать каждый раз, а после единичного перелета с другой авиакомпанией мы отказываемся вообще от этих билетов.
4: Да, задача обеспечения комфорта и эргономики для пассажиров и вообще проектирования вокруг, скажем так, человека, экипажа или пассажиров, это на самом деле такая центральная и краеугольная задача при проектировании пассажирских самолетов. В общем-то, это заложено в его названии, да, пассажирский самолет, поэтому большая часть вопросов, да, она связана либо с безопасностью, либо с какими-то способами повысить комфорт пассажиров в обычном полете. Вот. И если вот на инженерную, на технический язык это переложить, что такое комфорт, да, он опять же субъективен, если так, на бытовом уровне. Вот. Но для инженеров нужно конкретно сформулировать, да, в виде технического задания, в чем будет выражаться комфорт. Вот. И поэтому здесь три можно выделить направления в части комфорта. Первое – это, в принципе, создание пространства, да, объемов для размещения пассажиров такие, чтобы они были удобны. Это необходимо заложить вот именно на ранних этапах проектирования, чтобы самолет был достаточно там широкий, чтобы можно было устанавливать кресло с различным шагом между рядами, да, и, соответственно, управлять комфортом в зависимости от пожеланий заказчика, от пожеланий конкретной авиакомпании. И другие. Здесь нету какого-то стандарта определенного, и мы, когда проектируем, мы смотрим на то, как сделано на конкурентов смотрим, насколько у них более узкий или широкий фюзеляж, потому что действительно вот это комфорт пассажира, это такая субъективная вещь, да, кому-то удобно, кому-то неудобно, кто-то любит у окошка сидеть, а кому-то там тесно, да, кто-то любит в проходе, кому-то наоборот не нравится там сидеть. Вот, и поэтому здесь мы какую-то среднюю такую огибающую смотрим, как сделано на других самолетах. И, ну, например, в МС-21 были изначально заложены параметры ширина фюзеляжа, да, она больше, чем у всех остальных самолетов в этом классе. Вот, ну, тем самым мы заложили потенциал в самолет, чтобы можно, в принципе, повысить комфорт уже другими средствами, размещением интерьера и другими техническими приспособлениями. Вот это первое. Второе направление – это создание условий, тоже техническое, да, в инженерном таком поле. Это создание условий жизнедеятельности и условий обитания. Самолеты все наши высотные, на тех высотах, в которых летают самолеты, человек себя нормально чувствовать не может, и, в принципе, некоторые условия несовместимы с жизнью, да, если вот в открытом пространстве окажется человек. Поэтому в самолете в первую очередь нужно создать безопасный уровень давления, обеспечить воздухом для дыхания, обеспечить наддув кабины. Вот. От этого наддува будет зависеть то, как себя будет чувствовать пассажир в полете. Именно физически чувствовать, да, здесь речь не о субъективных каких-то ощущениях, а реально физиологических. Вот. И третье направление, вот с которого вы начали, оно как раз связано с обеспечением сервиса, да, с предоставлением различных услуг. Да, это питание, это конфигурация и да, интерьер даже тогда, конфигурация интерьер бытовых отсеков, туалетных модулей, кухонь, возможные какие-то места для отдыха, да, и плюс еще современные системы, мультимедийные, системы освещения, да, вот в зависимости, Инженеры закладывают возможности, мы закладываем возможности в виде опций на самолете. Заказчик может выбрать какие-то опции по его усмотрению. Но, соответственно, какие-то авиакомпании, да, они хотят продавать подороже билеты, да, соответственно, комплектация их самолетов, да, она будет более дорогой, да, более насыщенной какими-то системами, да, и питанием. Да, какие-то компании предлагают более дешевые билеты, ну, соответственно, у них может быть другая политика, другой стандарт качества, вот, и более простой интерьер по исполнению и сервис, который они предоставляют на борту. Вот, поэтому, да, в одном и том же самолете, одной и той же модели, в зависимости от авиакомпании, закладывается разработчиком возможность установки тех или иных опций, ну и дальше уже авиакомпания здесь, конечно, выбирает сама, да, в зависимости от ее политики, от их стандартов, услуг, которые они предоставляют.
3: Никита Сергеевич, вы не только работаете в компании Яковлев, но и преподаете в МАИ. Расскажите, какие сегодня студенты и нужна ли вот фундаментальная школа авиаконструкторов, еще советская в 21 веке, или все меняется и там на первый план, например, искусственный интеллект выходит?
4: Если вот прям совсем кратко начну отвечать на этот вопрос, то я считаю, что да, нужна. И, в принципе, программы современные, они все равно базируются на традиционных, да, так их назовем, классических программах обучения. Они даже не сколько традиционные не для авиастроительных специальностей, а вообще для инженерных, да, и для авиастроительных, и для ракетостроительных. Что касается того, как изменилась подготовка, сейчас смещается постепенно и делается больше акцент на практику, то есть чтобы это был не только такой теоретический, да, какой-то абстрактный, чисто академический сухой набор предметов, вот, а чтобы был фокус и акцент на практике. В чем это выражается? То есть, во-первых, сейчас приглашают и стараются привлекать всячески к образовательному процессу преподавателей с опытом и работающих в промышленности, в авиационных конструкторских бюро, то есть тех, кто обладают актуальным опытом в современных проектах, в передовых проектах. Второе направление – это то, что также в части увеличения этой практики, да, сейчас доминирует число студентов-целевиков, то есть сейчас авиационные предприятия сразу себе набирают, скажем так, студентов со школьной скамьи, которые потом будут в рамках целевой программы обучения потом придут работать на предприятии. И, соответственно, они уже проходят на предприятии практику, каждый год получают какие-то, опять же, практические навыки, непосредственно которые им пригодятся в работе. Вот, соответственно, такая вот получается осознанная подготовка, и студенты к выпуску, к защите диплома, они, во-первых, уже и темы выбирают актуальные своих дипломных проектов, и, в общем-то, получаются готовыми к практической работе в КБ, то есть уже получаются готовыми специалистами. Вот. И еще одно из таких отличий, на что смещается сейчас фокус в образовании, это именно на проектный подход. То есть на самом деле все специальности, по которым готовят инженеров, это специальности, на которых нужно научить человека делать, разрабатывать проект, то есть какое-то законченное изделие. С усилением проектного подхода и вот этой практической фокуса на практику, да, студенты, они, получается, более осознанно уже понимают, какие им дисциплины нужны и для чего. Да, они уже идут от курса к курсу, они идут, и они понимают, зачем им нужна какая курсовая работа, да, какая домашняя работа, чтобы потом это применить в своем проекте. На мой взгляд, авиационная техника, все, что связано с авиацией, это такая романтическая тема, да, и она привлекает к себе мечтателей во многом. Поэтому, я думаю, важно для тех, кто идет в авиастроение, в авиацию, тех, кто хочет именно проектировать, создавать что-то новое, да, не бояться мечтать. Вот, но при этом нужно все-таки стремиться к тому, чтобы стать высококлассным специалистом, то есть это умение и желание учиться, совершенствоваться, познавать что-то новое, еще непознанное, потому что если мы посмотрим в историю, то все наши великие авиаконструкторы и конструкторы ракетной техники, они, в общем-то, создавали всегда то, чему их в институте, в общем, не учили. То есть специфика конструкторской деятельности проектировщика – это именно создавать что-то новое. То есть мы в ВУЗе и здесь на практике, на предприятиях, конечно, стараемся, да, научить максимально каким-то стандартным вещам, уже тем, которые хорошо себя зарекомендовали, их нужно, безусловно, знать. знать опыт прошлого и современный опыт, современные требования, но при этом всегда искать все-таки какие-то новые нестандартные решения, каких-то противоречий, совершенствования существующих конструкций. Ну и, соответственно, второе качество, которое нужно и что хотелось бы пожелать, это чтобы было, во-первых, упорство и готовность искать эти решения и предлагать их, да, то есть не сдаваться, не опускать руки, когда что-то не получается. Третье, в общем-то, это с самым началом совпадает, это, конечно, искренняя страсть и любовь всего дела, потому что самолеты будущего создают люди, у которых горят глаза.
3: Никита Сергеевич, большое спасибо за разговор, и, мне кажется, на прекрасной ноте его завершили. У нас в гостях был Никита Шапира, заместитель начальника отделения общих видов, начальник отдела эскизного проектирования инженерного центра компании «Яковлев», доцент кафедры проектирования и сертификации авиационной техники МАИ и кандидат технических наук. Никита Сергеевич, будем ждать вас в нашей программе снова.
4: Спасибо большое, было очень приятно пообщаться. Желаю всем успехов и хорошего настроения.
3: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Еркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
5: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
5: Радиожурнал «Баянталын айылгы» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница в Запорожской области. Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Жаркая погода задержится в московском регионе еще на пару дней. Далее подробно. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница в Запорожской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов. По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили более 360 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подговориловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
1: Ранее стало известно о взятии под контроль подразделениями группировки войск «Север» населенного пункта Рыжевка в Сумской области. Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солодчук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». «Уверен, он с этой задачей справится», — сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. А исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначен Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки «Восток» в зоне СВО вызывают самые высокие оценки.
3: Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет так же эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные и деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым пообещал встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей. В свою очередь Машков рассказал об открытых отделениях, по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции.
4: Большое внимание мы уделяем нашим ветеранам. Мы учредили медаль нашу ведомственную, ветеранам специальной военной операции. Медаль называется «Спасаем веру и Отечество». Так мы для себя перевели СВО. И ей награждаются и военнослужащие, и артисты, которые выезжают к ребятам поддержать. И сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где будем разговаривать с ними о драматургии, вводить их в новую жизнь, мирно. Большая работа. Вот знаете, вот у нас в театре «Современник» есть такой замечательный артист. Он 4-й год на СВО. Сейчас он в 1-й фронтовой творческой бригаде. И вот когда такие ребята есть, а их очень много, на линии боевого соприкосновения и в театрах, и молодежь, которая... Конечно, бесспорно, победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру.
1: Владимир Машков подчеркнул, что Союз театральных деятелей России уделяет большое внимание развитию региональных театров. Президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Ираном по открытию Ормузского пролива идут хорошо. Однако он добавил, что если они не заключат сделку, это будет очень плохо.
5: Было достигнуто много прогресса. Армузский пролив может быть открыт завтра. Они увидели военную подготовку, и они будут очень разумны, если придут к соглашению. Это был очень хороший день. Переговоры были хорошими.
1: Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Армузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет. Жаркая погода задержится в московском регионе еще на пару дней. Завтра в Москве будет также жарко, днем до плюс 30. Местами пройдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такая же погода ожидается и в пятницу.
6: В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. Под утро 16-19, дневное время плюс 27-30. В пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучевых дождевых облаков, прошумят ливни, прогремят грозы. В ночное время 18-21, а в середине дня плюс 29-32. Ну и выходные посвежеют, но до уровня идеального комфорта. По ночам плюс 12-15 и в дневные часы плюс 23-26.
1: Синоптик добавил, что вторая половина августа в Москве будет умеренно теплая. Столбики термометров будут показывать около плюс 20 градусов. По его словам, сентябрь также порадует хорошей погодой. Температура воздуха будет на 2 градуса теплее нормы, а осадков будет мало. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже завершился турнир по синхронному плаванию. И у сборной России в среду очередное золото. Наши синхронистки стали победительницами в акробатической программе более чем на 2,5 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В футбольном Кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось лучше «Факела» 1-0. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила его супруга Ирина Подшибякина. Для него мечта попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, отметила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Мадридский «Реал» и «Лейпциг» близки к завершению трансфера вингера Яна Диоманде, сообщает Sky Sport. Королевский клуб гарантированно заплатит за 19-летнего ивуарийца 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 140 миллионов евро. Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с клубом Трабзонспор. Ранее сообщалось о том, что 34-летний Салах согласовал с турецкой командой двухлетний контракт. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в четверг 6 августа в Хабаровске плюс 30, плюс 32. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Иркутске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без существенных осадков. В Сочи плюс 27, плюс 29, переменная облачность, утром небольшой дождь. В Нальчике плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 16, плюс 18, днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 28, плюс 30.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
8: Снова с вами, дорогие друзья. Я, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. И сегодня мы будем говорить о явлении, нежели о какой-то конкретной книге. Обычно мы, обычно, не всегда, но все-таки мы говорим о литературном произведении или же к нам приходит автор с каким-то интересным событием, которое случается. Сегодня у нас больше, чем автор, больше, чем событие. У нас сегодня целая серия событий, целая серия мероприятий. И человек, который делает эту серию, кстати говоря, с 2013 года делает это потрясающее мероприятие, у нас как раз сегодня в гостях. Зовут его Владимир Софиенко. Владимир, добрый день.
9: Добрый день, Вячеслав. Добрый день, дорогие друзья.
8: И говорить мы будем с Владимиром о его детище. Мы будем говорить об одном из самых ярких фестивалей в Российской Федерации, литературных фестивалей, который называется «Петроглиф». Владимир, традиционно мы отталкиваемся от каких-то текстов, но сегодня текстов не будет, поскольку мы будем говорить много и интересно о именно о вашем фестивале. Поскольку всегда

0: землей, на котором он проходит?
1: Во-первых, когда первый раз я приехал в Карелию...
0: А вот слово «приехал» очень важно.
1: Да, да, да.
0: То есть ты не карел.
1: Нет, нет, нет. Я родился и долгую жизнь, как Илья Муромец, 33 года проживал в Казахстане, потом вдруг встал и приехал сюда, в Карелию. Дело в том, что сразу, как только я приехал в Карелию, я вдруг ощутил себя на своей родине, будто я вот долго отсутствовал и приехал. Мне очень понравился этот край. Я был удивлен не только природой, но и людьми, которые здесь живут. И я решил сюда переехать. И вот в 2000 году я приехал сюда, в Карелию. И когда стал писать уже, ну, об этом крае, я начал писать фантастики, потом стал писать реалистическую прозу. Пишу фантастику, реалистическую прозу. Ну, в общем, работаю в двух жанрах. Вот. И когда я стал посещать литературные фестивали, ну, скажем так, вот и на Украине фестивали были, здесь у нас в России, то меня только ленивый не спросил, ну, по крайней мере, вот на фестивале «Аюдак» в Крыму, только ленивый не спросил, а вы из какой Кореи? Южной или северной?
0: Кореи.
1: Да-да-да, и вот я подумал, что надо объяснить, что я с северной, но не Кореи, а Кореи ли и. Вот, ну, слушателям нашим надо пояснить, что я достаточно высок, белолиц. Вот,
0: то есть на корейца ты не похож?
1: Да, абсолютно не похож. Вот, и поэтому я вдруг подумал, почему бы такое событие, литературное событие, не сделать здесь, вот в Карелии, в том краю, где вот тот край, который подарил мне семью, где я обрел свою семью, где познакомился с Еленой, мы женились, у нас четверо детей теперь. Вот. Ну как вот мне не прославить этот край, который настолько удивителен, он, кажется, переезжая из деревни в деревни, там абсолютно культура разнится. Это где-то говор, это угощения, кулинарные какие-то изыски, это даже в нарядах и в танцах. И все это меняется, переезжая с юга на север, с запада на восток. И поэтому у меня и родилась такая идея сделать литературный фестиваль, который бы знакомил с Карелией как с таковой и с севером. В общем, вот так и получилась идея. Родилась такая, сделать фестиваль. Он на данный момент единственный кочующий литературный фестиваль в России, который каждый год открывает новую точку на карте русского севера. И таким образом соединяет деревню с городом, соединяет древнюю каменную книгу с современным словом. Ездим мы по деревням, останавливаемся именно среди поморов, среди карел, вепсов. И там проводим свои занятия.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал «кочующий фестиваль». Почему выбрал именно такой, на самом деле, очень сложный путь? Потому что, получается, каждый год у тебя, ну, условно говоря, новый фестиваль, только под старым названием.
1: Все правильно ты заметил. Действительно, это сложно, это, во-первых, вызов и нам, как организаторам с Еленой.
0: Еще какой, да.
1: И поэтому каждый раз это как ты заново все проходишь, потому что мы приезжаем, изучаем инфраструктуру, мы знакомимся с местными жителями, мы знакомимся с руководителями Дома культуры, мы взаимодействуем с властями местными, мы взаимодействуем также с библиотеками. То есть это нам нужно приехать каждый раз на новое место. И самое главное, конечно же, это одно из самых главных, это наряду с проживанием, это еще и питание. То есть это надо организовать на 35-40 человек питание в том числе и проживание. Поэтому, конечно, все это достаточно сложно, но я хочу сказать, что без помощи на местах, без тех вот подвижников, без таких вот горящих любовью к своему краю людей, которые вот проживают именно в таких вот селах и деревнях, это провести, ну, просто невозможно, потому что

0: Если у нас расстояние, там, вот, скажем, от места нашего проживания бывает до 500-700 километров. То есть, ну, не наездишься же так.
1: Это точно.
0: А вот, да. Ну, эти сложности все мы как-то делим поровну. Вот, и поэтому, ну, в общем, все складывается именно благодаря и энтузиазму на месте людей, которые там встречают нас. Ну, и понятное дело, что нашим устремлением. Ну, а еще, конечно, это желанию тех писателей, издателей, редакторов, ну, и вообще тех, кто любит литературу и Север, приезжать к нам.
1: Скажи, пожалуйста, вот среди основных целей фестиваля ты заявил фестиваль «Знакомить с Карелией», ты сказал. Ну, попросту популяризация такая историко-культурного наследия Республики Карелии. А в том числе, да, ты упомянул, что здесь интересно как природные богатства, так и исторические богатства. Но пока не прозвучала литература. Существует ли литература Карелии? Существует ли... Ну, я, конечно же, естественно, об этом знаю, что она, да, существует, давайте честно скажем. То есть это вопрос такой, как бы, секрет Полишинеля. Да, она есть. Но насколько фестиваль ставил перед собой цель, ну, или там задачи, формулировал для себя как задачу знакомить людей Российской Федерации с самобытной литературой Карелии, насколько задача стояла и получилось ли? Потому что сейчас можно уже после прошествия 14 лет фестиваль, можно говорить о том, получилось или не получилось, и была ли такая задача.
0: Задача стояла с самого начала, потому что мы считаем, что литература в Карелии, она уже начинала зарождаться буквально чуть ли не с первых петроглифов. Это не больше, не мало, это 7 тысяч лет назад.
1: То есть карельские петроглифы, в честь которых и назван фестиваль Петроглиф, конечно, существуют уже более 7 тысяч лет. Я правильно тебя услышал?
0: Ну да. Но теперь вот я возглавил его совсем недавно. А так он, да, из поколения в поколение передавался. Но так случилось, что совсем недавно я вот стал руководителем. Вот смотри, дело в том, что на самих вот этих вот листах, как сказал Линевский, каменной книги, а там сценки из охоты, там какие-то сценки столкновений, там, значит, погоня за каким-то нехорошим человеком, который что-то украл важное, несет на себе сумку.
1: Даже так? То есть жанровая такая, да, живопись наскальная?
0: Да. То есть вот буквально мы наблюдали и смотрели, и рассказывали нам замечательные экскурсоводы, обо всем этом. Мы были в Залавруге, вот на этом фестивале заехали и смотрели эти все сценки. То есть там такие сюжеты, что ты вот садись, пожалуйста, пиши. Ну что, в принципе, и делал Линевский. Вот. Ну и само собой, что еще задача наша стояла и с краем познакомить, и с историей края. И главное тут еще, чтобы звучали голоса жителей. То есть, я считаю, мне так кажется, что все-таки, да даже я уверен, что настоящая жизнь проходит не в городах, а в деревнях. И там, когда приезжают туда наши авторы из разных мегаполисов там, или небольших городов, они погружаются в север, они перезагружаются им. Они слушают истории какие-то, былички, может быть, которые передаются из рода в род. Ведь мы еще посещали и рунопевческие деревни, не только деревни, где, ну, скажем так, не было рунопевцев. И вот здесь вот рождаются настоящие живые северные рассказы, истории. То есть получается, что наши авторы пишут о севере, уже проживая на самом севере. То есть они пишут с севера. И здесь надо же пережить все вот эти вот тонкие моменты, которые сопровождают деревенская жизнь, и особенно жизнь севера, когда, ну, самое элементарное, это сейчас вот шпарит солнце, а через 5 минут поднимается ветер, идет дождь, и, скажем так, тут же озеро вдруг вздымается волнами, и, в общем, много очень трагедий случается, если кто не знает, как надо себя вести на северных озерах. Вот, поэтому здесь рождаются такие очень интересные настоящие тексты. Я с самого начала именно и хотел, чтобы писали о нашем крае, о Карелии, как я уже говорил, а не о Карелии. И всегда говорил авторам, что пишите, мы будем издавать книги. И, в общем-то, так оно и есть. А у нас уже вышла одна книга, которая называется «Поцелуй Карьевы». Это впечатление авторов о том, как они приехали в Карелию. Это вот именно те рассказы, которые были подслушаны у местных жителей. Вот из этих всех повествований эта книга и создана. Потом еще у нас вышла книга «Живой север». Это по результатам конкурса, который мы проводим, ну, в рамках нашего фестиваля. Мы проводим конкурс поэтический, конкурс фантастики и конкурс прозы. И теперь, вот сейчас, на данный момент, мы готовимся к изданию книги, которая называется «Дорога Непохьевы». Ну, так называли Карелию. И вот этими дорогами, которыми мы проходим, да, с севера на юг и запада, на восток, по Карелии. Вот именно рассказы здесь, именно об этих вот этими дорогами, которыми мы проходили от рунопевческих деревень до поморских деревень, от Поморья до, значит, вепской культуры, от вепской культуры до центральных карелов. И вот сейчас у нас вышла в литературных знакомствах Лола Уткирова Звонарева, она главный редактор этого журнала. Она, кстати, была у нас на фестивале. Вышла подборка текстов, которые как раз-таки и в эту книгу войдут. Так и называется вот книга в журнале «Дорога Непохьевы». Так что можно ее приобрести. Но я думаю, любители рассказов о севере смогут найти это в соцсетях и без проблем могут взять.
1: Да, обязательно. Обязательно. Владимир, смотри, у меня к тебе такой вопрос еще. Вот мы когда говорим о задачах заявленных, вот есть задачи, которые, наверное, и не заявлены. Поскольку, ну, понятное дело, что, как ты сказал, образовательная часть, популяризация культурного наследия Карелии и литературного в том числе, это как бы первый шаг, понятное дело, к чему это ведет. Да, это ведет к тому, что место становится, а, узнаваемым, б, заинтересовывает, и, с, приводит к возникновению туризма и, как это сейчас говорят, познавательного путешествия. То есть мы говорим о том, что ты, по большому счету, являешься проводником такого интереса к Карелии, пытаешься, и у тебя получается очень успешно его создать, который приводит к определенным шагам для всех остальных. Вот многие уже благодаря тебе узнали, что такое литературная Карелия. Очень многие съездили, очень многие писатели, поэты, люди творческие мне говорили: ой, ты знаешь, есть вот такой фестиваль. Я говорю: да, конечно, я знаю о Петроглифе, знаю о Софиенко, знаю о его супруге, которая делает потрясающие совершенно вещи там, в Карелии. И многие говорят: ты знаешь, они для меня открыли эту землю. Хочется возвращаться, и я это хотение уже безотносительно Петроглифа несколько раз воплощал. Вот скажи, пожалуйста, я такой вопрос, не знаю, он как-то к искусству и культуре относится достаточно косвенно, но тем не менее, насколько ты работаешь в завязке с Карельским туристическим министерством? Я имею в виду туризма и, ну, я не знаю, честно говоря, с кем там они вместе идут, обычно туризм и спорт вместе, я не знаю, как это в Карелии. Вообще, насколько тебе помогает администрация, насколько помогают те, кто как бы по долгу службы должны это помогать? Вопрос не случайный, я уверен, что нас слушают, и традиционно, если мы говорим о каких-то мероприятиях, которые проходят в регионах, ко мне потом возвращаются люди, в том числе из администрации, которые говорят: да, это здорово, да, мы услышали от вас, что, ну, можно помочь вот тому-то или тому-то. Вот давай мы на эту тему поговорим, и я надеюсь, из этого тоже вырастут какие-то положительные дела.
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно, ни с какими-то сообществами туристическими мы не взаимодействуем. В общем-то, я сам вместе с Ириной разрабатываю маршруты, те, которые были бы действительно интересны, и те маршруты, которые нас приводят к местам, где действительно люди горят своей любовью к этому месту, которые служат некими такими проводниками своих предков, и которые жаждут рассказать там о своем крае или помочь хотя бы. Вот. Поэтому так или иначе все равно нас приводят дороги именно к таким поселениям в Карелии. Нет, финансовой помощи нет.
1: Организационная? Ну, предоставляют там транспорт, я не знаю, как-нибудь проживание, что-нибудь в этом
0: роде. Ну, за это время было пару раз, да, нам предоставляли транспорт. Ну, сейчас горячая, как мне объясняют, ну, горячая страда, ну, какой транспорт? У нас нету, значит, вот все наши водители, допустим, да, ну, в это время, а у нас как раз это конец июля, уходят в отпуск, мы бы рады помочь, но вот не получается. Значит, у нас вот именно на этот период времени предоставить тебе транспорт. Ну, скажем, когда мы проводили мероприятия в зимний сезон, ну, да, Министерство культуры шло нам навстречу, выделяли нам транспорт, предоставляли нам площадки в городе, чтобы... Ну, вот Аспер у нас приезжали, девочки, писатели детские, вот. И, ну, я, как принимающая сторона, подготавливал всю полностью, ну, связанное с инфраструктурой, связанное с проживанием, питанием, тоже вот экскурсионная наполняющая. Вот, поэтому я когда в Министерство культуры пришел с этим вопросом, ну, именно в тот сезон, да, это вот такая вот глубокая осень, да, нам выделили автобус, выделили нам площадки, где можно было выступать, мы вот в музей сходили, один, второй, третий. То есть тут тоже же какие-то свои особые региональные, скажем так, особенности, где, ну, очень сложно подгадать, особенно летом. Как вот мы приехали, допустим, приезжаем в какую-нибудь деревню, я опять возвращаюсь в деревню, потому что мы в основном обращены не только к нашим, да, читателям, но и к жителям, и к детям, потому что к нам приезжают еще детские писатели. Вот замечательная Вера Ленькова, у нас петрозаводский арт-педагог, поэт, писатель, она такие проводит мероприятия, «Биномка» называется, по методике Тиани Розари, что просто дети с восторгом, с такими глазами выбегают оттуда. В общем, любо дорого смотреть, да, как это все проходит мероприятие. Да. Вот. Но вот мы приезжаем, но опять-таки это не в каждый раз это случается. Мы говорим, а вы знаете, у нас сейчас лето, вот вы приезжаете в хорошую погоду, а у нас сейчас каждый день кормят год. Вот там или на болотах, там, допустим, или, ну, в общем, кто-то, может быть, тоже в отпуск на болотах. Вот надо кому-то дом, значит, там, у кого-то кровля, значит, течет, надо ее поправить. В общем, тут тоже, ну, и народ немножко, к сожалению, как бы мы ни старались, народ все равно немножко как-то вот закрыт. И не всегда люди приходят вот с таким воодушевлением и заинтересованностью. Вот, к сожалению, такое тоже встречается.
1: Володь, вот ты сказал о том, что уже сам коснулся мероприятий, которые проводятся. Вот рассказал о потрясающем совершенно мероприятии местной писательницы. Вообще, что входит в программу твоего фестиваля? Я знаю, что она достаточно большая, здесь нет какого-то разделения на писателей, поэтов, все вместе, в том числе и литераторы, которые относятся к критическому лагерю, те, кто пишет критику литературную. У тебя, я знаю, и драматурги, и сценаристы приезжают. То есть вот что входит в сферу интересов фестиваля «Петроглиф»? Какие основные мероприятия проводятся? Расскажи об этом. Ну, давай начнем, наверное, с, раз уж это действительно Карельский фестиваль, начнем с программы писателей, поэтов Республики Карелия. Как ты составляешь программу? А у тебя большая часть карельских или 50 на 50, или нет никакого правила, вот как получится, так и получится. Расскажи именно о карельских, о местных гостях форума.
0: Ну, я хочу сказать, что, ну, вот когда вот к нам приезжал Андрей Коровин, он приезжал не единожды, и он как-то на пресс-конференции сказал, ну, мы выступали потом по результатам Национальной библиотеки, лично в Петрозаводске. Он сказал, мне как-то эта фраза запомнилась, он сказал, что большое видно на расстоянии. И я хочу сказать, что наши корейские писатели, они участвуют в конкурсе, но как-то неохотно приезжают на сам фестиваль как таковой. Вот. Ну, скажем так, из 30-40 человек, ну, 3-4, может быть, писателя, а то и только 3, наверное, всего и было. Вот так вот, я вот так вот на вскидку пытаюсь вспомнить. Только так вот и приезжали к нам на фестиваль.
1: А скажи мне тогда, как ты думаешь, чем вызван такой, ну, скажем, скромный интерес у местных писателей к фестивалю, хотя, казалось бы, едут к тебе на фестиваль, ну, действительно, писатели и поэты, критики, драматурги и сценаристы первой величины в стране. А почему такой скромный интерес? Как ты думаешь, с чем это связано?
0: Я думаю, что это связано с тем, что о чем мы Карелию не видели, что ли.
1: Вот, и... А насчет того, чтобы пообщаться, перекрестное опыление с первыми лицами литературы?
0: Ну, вот здесь вот, конечно, на этот вопрос затык. Да? Я не знаю, я не понимаю, а на самом деле, почему? Может быть, потому что в силу каких-то финансовых ситуаций, да, потому что часть расходов мы покрываем еще и за счет оргвзноса, да. Uh-huh. И тут тоже возникает вопрос, да что я за деньги поеду в Сумпасад? Я и так могу приехать туда бесплатно и посмотреть Карелию. Но почему-то наши авторы не думают, да, о тех возможностях, да, повстречаться действительно что с первыми лицами драматургии нашей страны, да, и с иностранными, то же самое писателями, ревнителями русского языка, которые живут, нам вот приезжали из Китая, из Японии, США, Индии, Таиланда, Германия, Израиль, Польша, Финляндия. Я уже говорю про ближние зарубежья, про наши постсоветские, да, страны. Да, удивительно, что мне самому кажется, что, ну, как-то, может быть, народ у нас не очень такой подвижный. Может быть, они еще присматриваются еще к фестивалю.
1: Да, дорогие друзья, 13 лет я проходит фестиваль, в этом году 14 раз, и, в общем-то, мне кажется, уже можно было присмотреться. Я призываю всех карельских писателей вот на фестиваль «Петроглиф» по одной простой причине. Редкая возможность пообщаться достаточно предметно с ведущими литераторами страны, с издателями, кстати, в том числе, что тоже немаловажно. А, Владимир, ну, с этим вопросом более-менее мы как-то с тобой определились. Скажи, пожалуйста, вот что касается детской программы, я постоянно отслеживаю твой фестиваль уже много лет, смотрю и завидую людям, которых возможность поехать. У меня, к сожалению, и в этом году сорвалось, хотя я планировал с начала года обязательно поехать на Петроглиф, но тем не менее. Я смотрю всегда очень много детворы. Всегда смотрю очень много заинтересованных детей. Это, кстати говоря, очень важный момент для любого фестиваля, когда мы видим, что там приходят не только люди в возрасте, которые литературно созревшие, если хочешь, с богатым багажом, не только пишущие, но и читающие, а именно молодежь, особенно дети, потому что ребенок, растущий с книги, это совсем другой ребенок. И вот мы всегда говорим, что вот нам его мало-мало-мало, но, тем не менее, на большинстве фестивалей и форумов, если посмотреть, то 90, а иногда и 95% всех мероприятий литературных, это все-таки мероприятия для взрослых, а не для детей. У вас же на Петроглифе постоянно много детворы. Расскажи, как работаете с детской аудиторией? Вообще, как они у вас появляются там и чем занимаются?
0: Ну, я уже говорю, что к нам приезжают детские писатели, в том числе и вот Вера Ленькова, которая проводит биномку. Вот я уже говорю,
1: ну, это такая что... детская программа, детский день, да, я это понимаю?
0: Детский день, да, детская программа, она идет на протяжении всех дней фестиваля. Вот, и я вот сейчас немножко отойду в сторону, да, смотри. Дело в том, что у меня не было интересно всегда наблюдать, как, значит, рождаются картины. Или каким образом мостки, вроде бы не связанные друг с другом, которые ложатся на холст, со временем вдруг вырастают в полноценную картину с образами. Ну, это просто удивительно. Я побывал на пленэре, и я увидел это, как рождается. А здесь дети видят, как рождается книга, как таковая. Как это происходит? Дело в том, что сначала они собирают вместе два предмета. Одухотворенный и неодухотворенный. То есть, получается, совмещают живое и неживое. Например, лиса и сундук. И тут начинается фантазия. Дети начинают сочинять свои истории. А где этот сундук был? А почему лиса с ним встретилась? А что интересного стало, значит, этим сундуком? И какая история может родиться, и какая сказка может родиться из всего этого? Они бурно это все объясняют, они описывают это все, спорят, радуются. Потом они проводят еще и сценки из этой сочиненной их истории. Это второй этап. А на третьем этапе они рисуют картины. Ну, не картины, рисунки рисуют, а вот именно как раз-таки связанные с этой историей, с этой их придуманной сказкой. И в конце вот каждого такого занятия ежедневного рождается книга с иллюстрациями.
1: А книги хранятся за каждый год, вот эти, которые делаются в студии детского дня в программе? Они где-то сохраняются?
0: Да, Вера Никола их собирает. И даже небольшим таким маленьким тиражом выпускает их. Да, это биномка, это есть. Да, у нас выходит Петрозаводский. Понятное дело, что она держится только на ее энтузиазме. И понятное дело, что, в общем-то, финансово, я не знаю, насколько ее поддерживают, не буду в этом плане говорить ничего, но она где-то находит финансы для издания небольшого, такого теплого тиража, который действительно все вот эти вот детские сердца объединяет вместе. Это, конечно, удивительно.
1: Да, я с тобой согласен абсолютно. Дорогие друзья, вот одна из богатейших программ, которая идет в течение Петроглифа, вот как сказал, детский день, на самом деле это детских несколько дней проходит, и видите, я не знал о том, что книга такая существует, точнее говоря, каждый год новая появляется, и что они все сохраняются, даже выходят маленьким тиражом. Было бы очень интересно посмотреть. Владимир, не только программа детская насыщенная, еще ведь здесь и программа этнографических фильмов. То есть мы говорим о том, что ты знакомишь не только с природой и культурой вживую, но еще и просмотр того, что наработали другие об этой чудесной земле, я имею в виду, о Карелии. Расскажи, пожалуйста, как родилась эта идея, и кто отбирает фильмы?
0: Значит, как у меня родилась такая идея? После второго фестиваля я вдруг понял, что даже самые замечательные фотографии не передают ту динамику, не передают те звуки, не могут передать полноты картины, которая происходит на фестивале. То есть мне захотелось как можно больше уделить внимания и архитектуре, и людям, которые проживают вот, в деревнях, которые на селах, которые принимают нас. И не только взять интервью у авторов, но и поговорить, побеседовать с деревенскими жителями, спросить, о чем они думают, чего они хотят, как жили их предки, насколько они гармонично проживают здесь, и что дает им общение с природой, общение друг с другом, вот на такой вот, ну, скажем так, маленькой территории. Деревня, к сожалению, сейчас вымирает. А люди, я смотрю, они все-таки остаются, они не покидают свои дома. И очень жалко смотреть на дома, такие вот скошенные уже, ну, как вот такие вот гнилые зубы у старухи во рту, да, как вот они просто гибнут без людей. За домами нужен уход.
1: Да, это верно.
0: А дома должны слушать людские голоса. Они должны дышать русской печью. Они должны слушать, как стучат по полу маленькие босые ножки детей. То есть вот это оживляет дом. Но потихонечку это все уходит. И я вдруг подумал, что было бы здорово профессионально снимать фильмы. И мы уже отсняли 10 фильмов, сейчас 11 фильм, именно по теме нашего фестиваля. Мы снимаем не только авторов, которые к нам приезжают, но и делаем большой акцент на архитектуру, на уходящую, к сожалению, архитектуру нашего края. Ведь там 200-300-летние строения есть вот в таких вот деревнях. Люди живут еще в домах, которым по 100-150 лет. И ну, то, что стены видели, и то, что они прожили эти стены вместе с людьми, ну, если бы была такая возможность взять у них интервью, я с удовольствием взял бы и у них такое интервью.
1: Кстати, интересно, про интервью, если мы говорим в приложении к фильмам этнографическим, которые показываются, и не только показываются, вы ведь создаете там документальные фильмы о духовной культуре поморов.
0: Да, да, то есть вот у нас, я говорю, мы уже вот этот 11-й фильм монтируется, но у нас есть и о поморах, и о карелах, то есть в Рунопирческой деревне. Мы берем людей интервью, которые из города приезжают в деревню и остаются там. Ну, это удивительно, когда ты наблюдаешь, как пенсионер, который раньше на заводе работал там главным инженером, а теперь обрабатывает рожь, как это делали его предки там 100 лет назад. Как оживают старинные жернова, мельницы, как прокручивается, и при тебе, при на твоих глазах выходит вот эта вот мука, которая вот ни с чем не сравнить. Это не та мука, которая продается, скажем так, да, у нас в магазинах.
1: Ну, чем она отличается?
0: Там другой хлеб совсем. Из нее совсем другой духмяный хлеб. Это нужно попробовать.
1: А для этого надо приехать на фестиваль «Петроглиф».
0: Да, да. Или, например, смотреть на смолокурню, как из обычного смоляного поленьев образуется смола, как это потом смола перетекает на бока тяжанки, лодки, с какой любовью мастер оглаживает их кистью. Ну, это правда, это симфония. Это смотреть нужно. Ну, вот мы стараемся в фильме передать это все.
1: Да, да, дорогие друзья, и удается это все, потому что я видел эти фильмы, они потрясающие совершенно по духу, по наполненности. Кстати, на самом деле я вот согласен с Владимиром в том, что жизнь городская не дает возможности остановиться. Для того, чтобы остановиться, существуют такие потрясающие места, как деревенская Карелия. К сожалению, как сказал Владимир, да, деревень становится все меньше и меньше с каждым годом. Но, тем не менее, места на карте остаются. Карелия по-прежнему ждет нас, и Карелия ждет нас и на фестивале «Петроглиф». А расскажи, пожалуйста, еще знаешь, какой момент, Владимир? Очень интересный литературный конкурс, который проходит каждый год, вот про проведение литературного конкурса «Петроглиф». Я знаю, что тема «Живой Север», там существует несколько номинаций. Расскажи об этом, пожалуйста. Как можно поучаствовать, конечно же, для тех, кто пишет о Севере, для тех, кто живет Севером. Может быть, не обязательно и житель Севера, но, тем не менее, ему эта тема интересна. Расскажи, пожалуйста.
0: Во-первых, конечно же, мы даем объявление о начале очередного нового сезона, о скрытии как раз-таки конкурса. Мы, вот откровенно говоря, Вячеслав, мы сознательно пошли, вот все говорят, зачем вам это надо, расширьте, чтобы у вас было... Ну, много произведений приходило, много авторов отозвалось на конкурс.
1: Да.
0: Но мы нарочно, мы сознательно проводим конкурс только на тематику Севера. Потому что все-таки о Севере писать намного сложнее.
1: Почему?
0: Север, потому что Север – это особая субстанция. Надо приехать, чтобы понять, что Север даже не каждого принимает. Вот. И были у нас и такие люди, которые не выдерживают того величия, такой, не знаю, такого грандиозного давления, такой широты, что исходит от Севера. Это нужно приехать, это нужно почувствовать. Особенно, когда мы во второй половине нашего фестиваля вывозим людей к местам силы, к петроглифам, к сейдам. Вот, например, в этом году мы были на Соловках, мы посещали архипелаг Узала, жили на острове Соловецком Большом, где вот сейчас вот монастырь Соловецкий стоит наш. Там концентрация русской истории. На такой маленькой площади собрано столько величия русского духа, русской культуры. Это просто... Оно не подавляет, но ты чувствуешь это внутри себя, как ты наполняешься вот этим вот незабываемым духом, ощущением Севера, в том числе, вдобавка ко всему. И вот эта вот суровая красота, которая, глядя вот на все острова, глядя на Белое море, ты понимаешь, да, это красиво, но ты понимаешь, что это как роза, колючая роза. И здесь надо быть очень осторожным. Вот с этой красотой, с этой ее незабываемой одновременно и колючестью, и трудностью, и в то же время вот этим вот прекрасным бутоном, который ты наблюдаешь вокруг себя. И это действительно сложно писать об этом. Поэтому мы вывозим вот на такие места людей, и они, набираясь вот этим вот духом, потом начинают писать и стихи, и фантастику, и, значит, прозу. И даже те люди, которые не были на Севере, но побывав у нас, вернее, на фестивале, то, конечно же, качественно тексты прорабатываются. потом уже в следующий раз, когда рисовать, они работают. Ну, видно, что люди вот напитались этим духом, перезагрузились, скажем так, севером. Поэтому север, еще раз север, потому что здесь такой пасконный разлом русский произошел. Здесь же всего столько понамешано. Это и старообрядцы, это разные субэтносы, это новгородцы, это завоевание края шведами. Здесь всего столько собрано, в том числе и в Карелии, что ну, не писать об этом крае ну, просто невозможно.
1: Да, на самом деле край воспет неоднократно и многократно, я бы так сказал даже. Достаточно большое количество произведений, Владимир, я абсолютно с тобой согласен, создается и создавалось, а в том числе и классиками русской литературы. Вот к моим любимым произведениям о Карелии, конечно, можно отнести и стихотворение «Люблю тебя, Карелия». Я возьму на себя смелость, прочитаю это стихотворение, потому что действительно хочется его вспоминать, хочется его читать, тот, кто не слышал. Может быть, задумается и поедет либо в Карелию, либо вообще на фестиваль «Петроглиф». «Я люблю тебя, Карелия, за жемчужную росу, и за ночи твои белые, и за рек твоих красу. Я люблю тебя, Карелия, за туманную гряду, за Онега волны пенные, краю лучше не найду. Я люблю тебя, Карелия, глубину твоих небес, и за ели островерхий край березовых невест. Я люблю тебя, Карелия, за зеркали озер. Я люблю то утро раннее, тот малиновый костер. Я люблю тебя, Карелия, за сосновый шумный бор, за места твои соборные, за девичество простор. Я люблю тебя, Карелия, и за кивача поток, и за кижи рукотворный, и за глухариный ток. Я люблю тебя, Карелия, за жемчужную росу, и за ночи твои белые, и за рек твоих красу. Я люблю тебя, Карелия, за туманную гряду, за Онега волны пенные, края лучше не найду». Николай Рубцов, не мог я не прочитать, дорогие друзья, извините, ради бога, ну люблю я, часть моей жизни прошла в Карелии, как это не смешно, я ее не помню, потому что был совсем маленький, но отец мой пилота, истребитель, часть его жизни прошла там, и моей тоже, соответственно, в одном из маленьких поселков военных, городках, поэтому до некоторой степени этим духом напитался, вероятнее всего, он где-то во мне и остался. А Владимир, последний вопрос на сегодня у меня к тебе. Это о том, как можно попасть на фестиваль «Петроглиф». Что для этого нужно сделать, будучи человеком творческим, я имею в виду литератором в том или ином виде направления литературного творчества, либо если кто-то заинтересовался и хочет приехать, не будучи литератором, возможно ли это?
0: Конечно, возможно. Дело в том, что можно зайти на наш сайт, можно зайти на нашу страницу ВКонтакте. Мы живем в большом карельском доме старинном, он 1920 года рождения, где мы проводим и семинары, и пленэры проводим. То есть у нас ежегодно проходят какие-то определенные события, связанные с этим. Я бы хотел бы еще, конечно, Вячеслав, поблагодарить за эти прекрасные строки, да, и за любовь к Карелии. Вот я о чем и хотел сказать, что Север — это такое некое такое испытание для автора. Север снимает фальшь. Вот. И на севере видно, кто пишет по-настоящему. Поэтому вот и отсюда такие чудесные строки.
1: Да, я согласен абсолютно с Владимиром Софиенко. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, сегодня у меня здесь в студии «Культбригада» Владимир Софиенко, писатель и основатель потрясающего совершенно фестиваля, уникального фестиваля «Петроглиф». Почему уникальный? Потому что это единственный в России кочующий фестиваль. Это фестиваль, который проводится каждый следующий раз в другом месте, в Карелии, и каждый раз это место потрясает тех, кто приезжает своей северной красотой. Что такое северная красота, объяснить невозможно, пока вы не приехали на север. Так что, дорогие друзья, еще у нас целый месяц впереди летних отпусков, да и сентябрь прекрасен в Карелии, так что путешествуйте, смотрите родную страну, смотрите Карелию. И, разумеется, если вы заинтересованы в участии на фестивале, то Владимир уже рассказал, где можно посмотреть на сайте, который так и называется petroglyphon.ru. Ну, в поисковике просто наберите «Петроглиф литературный фестиваль», и вы попадете на сайт, там все это описано. Конечно же, фестиваль не ограничивается только тем, о чем мы сегодня говорили, там и огромное количество путешествий вокруг этой точки, где он проводится. В этом году были, я так понимаю, Соловки.
0: Да. До этого мы были в национальных парках Паанаярви и деревне вот Куганалова. Названия такие. Я их долго учил, когда приехал сюда, первый раз в Карелию. Мы и на Валаам ездим, и на Тиже. То есть, ну, мы буквально вот самые значимые, самые потаенные, даже уголки Карелии, мы стараемся посетить, мы стараемся показать Карелию абсолютно разной. И Карелию ту, которая с радостью принимает людей.
1: И Карелия принимает, дорогие друзья, с радостью, и фестиваль «Петроглиф», о котором сегодня говорим с его основателем, писателем Владимиром Софиенко, тоже с радостью принимает всех, кто приезжает с открытым сердцем и открытыми глазами, то, чтобы познакомиться с этим потрясающим регионом Российской Федерации. Может быть, одним из самых красивых мест на планете Земля. Называется это место Карелия. Владимир, большое спасибо, что нашел время сегодня здесь рассказать о фестивале, о том, что происходит, о мероприятиях, об основных моментах. Это то, что делаешь, этот фестиваль, прям вот поклон тебе до земли, здоровья тебе для того, чтобы эти фестивали длились как можно дольше.
0: Спасибо огромное.
1: Я прощаюсь с Владимиром, прощаюсь с вами сегодня, дорогие друзья. С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. И я не могу попрощаться с вами просто словами, хочу попрощаться с вами песней. В свое время в Советском Союзе она была очень популярна. Так называется «Карелия». Это эстрадная советская песня, написанная композитором Александром Колкером и поэтом Кимом Рыжовым. Мы будем ее слушать в исполнении Марии Пахоменко. Так что, дорогие друзья, как мы говорим здесь, в студии программы «Культбригада», читайте правильные книги. Сегодня я добавлю, посещайте правильные фестивали. С вами был я, Вячеслав Коновалов. До следующей среды.
2: В разных краях

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зорница. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны, где озвучил кадровые решения в ведомстве. Африку стремительно захватывает инвазивный малярийный комар, устойчивый ко всем известным инсектицидам. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зорница. Об этом сообщила Минобороны. О результатах работы группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районе Орехово, Юльковки и Запорожца. Уничтожено 35 военнослужащих, 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Выборы в Государственную Думу в сентябре пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК ЭМ Элла Памфилова. В свою очередь Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
3: Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Да. А те, кто не хотят, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать.
4: Знаете, сжимаются кулаки, и, конечно, я уверена, что наши люди и сейчас вот укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его. И выборы, хорошо проведенные выборы, и люди, которые придут. Люди, наши бойцы там героически воюют, да, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь в мирной жизни собраться, прийти на выборы, отдать свою голос, внести хоть скромный вклад в победу, но это просто, наверное, обязанность.
3: Требует от всех участников этого процесса, и прежде всего для, от людей, которые организуют эти выборы, требует мужества и ответственного отношения к формированию власти. От легитимности этой власти зависит единство нашего общества.
1: Ранее председатель ЦИК сообщила Владимиру Путину, что в партийные списки кандидатов на выборы в Государственную Думу вошли 110 участников специальной военной операции. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны, где озвучил кадровые решения в ведомстве. Глава государства также объявил о создании нового рода войск. Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооруженных сил России, сообщил президент.
5: Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
1: Во время встречи президента с руководством военного ведомства стало известно, что все службы тыла Министерства обороны России будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Он также стал и замглавы Минобороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. А командовать группировкой войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев. Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и возвращения к мирной жизни. Об этом сообщил Владимиру Путину председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече в Кремле.
6: Большое внимание мы уделяем нашим национальным театрам. У нас есть наш один из флагманских проектов, фестиваль «Федерация», который проходит в городе Грозном. Он раньше проходил раз в два года, теперь ежегодно. Правительство Чеченской Республики нас поддерживает. И красивейший город. И впервые мы в национальный театр включили и русский театр. А в этом году, в год единства народов России, еще мы представим казачий театр. Вы знаете, я как бы по аббревиатуре, по буквам «Год единства народов России» я смотрю, если первая буква сложить, получится «Ген России». И это, наверное, и есть наше соединение, ген России, наше единство.
1: Говоря о специальной военной операции, председатель Союза театральных деятелей выразил уверенность, что Россия одержит победу. Президент России также пообещал встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей. В этом году он отмечает 150-летие. В рамках юбилейного года Союза запланировано около 2000 мероприятий по всей стране. Африку стремительно захватывает инвазивный малярийный комар, устойчивый ко всем известным инсектицидам. Исследование журнала Science показало, что вид распространяется быстрее самых пессимистических прогнозов и уже проник в Джибути и Гану, Кению и даже Йемен. Ученые изучили особей из 10 стран и подтвердили генетическую устойчивость ко всем применяемым ныне средствам. Главная опасность в том, что этот комар прекрасно выживает в городах круглый год, в отличие от традиционных переносчиков малярии. Эксперты предупреждают о серьезной угрозе для мегаполисов вроде Лагоса и Киншавы, где у жителей нет иммунитета к болезни. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду завершился турнир по синхронному плаванию. У сборной России очередное золото. Наши спортсменки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александр Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В футбольном Кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Факела» 1-0. Бразильский «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу 25-летнего нападающего Луиса Энрике в размере 35 миллионов евро, сообщает ESPN. Сам футболист уже договорился о контракте с «Фламенго» и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае заключения сделки. Хоккей. Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр Перов, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» расторг контракта со словацким вратарем Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон. Ранее состав «Шанхая» пополнил голкипер Амир Мифтахов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 6 августа, во Владивостоке плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске плюс 28, плюс 30, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Оренбурге плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 35, плюс 37, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 28, плюс 30.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам.

0: этих тем знаменитого романа Константина Симонова «Живые и мертвые». Мы помним те эпизоды, когда наши советские корреспонденты оказались на позициях полка Серпилина, который уничтожил огромное количество немецких танков. И это было очень важно, показать, что немцев можно и нужно умело жечь. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
1: Здравствуйте.
0: Алексей Валерьевич, насколько эти события, которые описал знаменитый советский корреспондент, писатель, вообще замечательный советский человек Константин Симонов, насколько они были важны для нашей армии на этом направлении?
1: Вообще говоря, то, что сделал Симонов и его фотокорреспондент, было важно для поднятия морального духа, прежде всего. Вообще, Симонов, конечно, был профессионалом высокого класса, и когда он успел побывать в городе Могилев незадолго до того, как замкнулось кольцо немецкого окружения, он вместе со своим фотокорреспондентом Прошиным отфотографировали подбитые немецкие танки на так называемом Буйническом поле. Буйническое поле – это под Могилевом, соответственно, чьи это были танки? Это были танки 3-й немецкой танковой дивизии, которые остались навечно под Могилевом ввиду такой, я бы сказал, попытки атаки кавалерийским наскоком на город. Причем действительно немцы чувствовали себя уже победителями. Они двигались вперед, практически не оглядываясь в стороны и не учитывая, что Красная армия еще может продолжать сопротивление. Атаковали без поддержки пехоты. На самом деле были допущены достаточно серьезные просчеты в действиях конкретного командира, то есть это командир танковой роты. Соответственно, танки напоролись на минное поле, по ним открыла огонь советской артиллерии противотанковой пушки. В результате атака захлебнулась. Командир роты, собственно, виновник неверного тактического решения, был убит. 11 из 13 танков было потеряно. После этого 3-я танковая дивизия была развернута от Могилева, и уже потом офицерам НАТО, один из участников этих событий с немецкой стороны, на тот момент уже полковник в отставке, говорил о том, что противник оказался намного сильнее, чем ожидалось. И на самом деле это был один из действительно первых серьезных успехов советских войск в обороне. Симонов и фотокорреспондент отправились на поле, на самом деле, с риском для жизни, поскольку к тому моменту к Могилеву уже подходили немецкие пехотные части, то есть немецкие танковые части двинулись дальше, а пехота прибыла несколько позже, то есть несколько дней спустя. То есть это события, которые разворачивались непосредственно на Буйническом поле. Это 12 июля. Соответственно, примерно через неделю, к 18 июля уже была выстроена система круговой обороны, и в 20-х числах пошли его штурмовать немецкие пехотинцы. Кто в этот момент находился в Могилеве? Ядром обороны города была 172-я стрелковая дивизия генерал-майора Романова. Также в город занесло отдельное подразделение 110-161 стрелковых дивизий, а также остатки 20-го механизированного корпуса. Организованно все они входили в 13-ю армию. Такая армия, которая периодически объединяла окруженцев. Точную численность гарнизона указать сложно, но в целом можно оценить численность гарнизона примерно в 6-10 тысяч человек, поскольку 110 дивизия насчитывала всего 2500 человек. То есть нельзя сказать, что в городе собрались какие-то мощные силы Красной армии, которые могли, что называется, любую немецкую дивизию остановить по щелчку пальцев. Это, разумеется, не так. То, что немцы пропустили удар и понесли потери, это был, конечно, успех конкретного стрелкового полка под командованием конкретного командира Семена Федоровича Кутепова, командир 388-го стрелкового полка. Соответственно, он был выведен в Симоново живых и мертвых как Серпилин.

0: При этом нельзя сказать, что у него были какие-то сложные повороты судьбы, там, репрессии или еще что-то, но в данном случае Симонов позволил себе определенное обобщение, и, разумеется, это был образ несколько собирательный. Не следует думать, что вот Серпилин был бы прям один в один списан с конкретного полковника Кутепова. Но, тем не менее, эпизод с успешной обороной на Буйническом поле – это вполне конкретный реальный эпизод, который Симонов увидел своими глазами вместе с фотокорреспондентом Павлом Трошкиным. И уже 20 июля в газете «Известия» об этом бое был напечатан очерк Константина Симонова «Горячий день» с фотографиями Трошкина. Эти фотографии действительно очень широко разошлись. Это были фотографии на фоне немецких танков, в том числе там разворачивали нацистское знамя, которое было на одном из танков как система воздушного опознавания. И, конечно же, это произвело впечатление на наших людей, когда постоянно шли сообщения о том, что отступаем, оставляем города. Ну, понятно, что прямым текстом это далеко не всегда говорилось, но, тем не менее, все понимали, что движение фронта идет на восток.
1: Ну, обычно и в ходе тяжелых оборонительных боев, ну и так далее. Вот таким,
0: да, был оставлен, но это, кстати, говорили не всегда. Да. Иногда, что называется, это читалось между строк, но люди, конечно же, были не идиоты и понимали, что если дальнейшие, что называется, тяжелые бои идут к востоку там, или к северу от конкретного города, то он оставлен. Что же происходит дальше? Что было за кадром того боя, который успел зафиксировать Симонов и его фотокорреспондент? После того, как немцы отказались от штурма города Могилева танками, ну, это на самом деле вполне укладывалось в их такую общую концепцию действий, они старались какие-то прочные опорные пункты обходить, но, разумеется, оставить Могилев окруженным и двигаться дальше, дальше, дальше было невозможно, причем из немецких документов вполне четко читается потребность штурма Могилева. Говорилось о том, что штурм становится все более необходимым, поскольку сконцентрированные плацдармы силы представляют собой серьезную угрозу тылу армии. Армии какой-то, 4-й танковой армии, в которой объединялись 3-4 танковые группы. Дают прикрытие флангу, находящимся восточнее Днепра силам противника для удара на север, на юг. Наконец, перекрывают важную линию коммуникации, то есть транспортные магистрали, которые шли через город Могилев. Поэтому к Могилеву подходит пехота, которая была более проблемным противником, как ни странно, чем танки, ввиду того, что она, во-первых, была более многочисленной. То есть к Могилеву подходит 7-й корпус в составе двух дивизий. Это общая численность примерно 30 тысяч человек. То есть, ну, трехкратное превосходство у немцев имелось. И располагая примерно 10 тысячами человек, конечно, гарнизон Могилева мог сопротивляться ограниченное время. Вообще говоря, у немцев были достаточно жесткие временные рамки, за которые они должны были взять штурмом город Могилев, поскольку это задержка с продвижением вперед, соответственно, они должны были нагнать танковые группы ввиду уже начинающегося, ну, на самом деле, с точки зрения историографии, оно шло уже 10 дней, Смоленского сражения, контратаки советских войск по вырвавшимся вперед танкам, и для Смоленского сражения в целом день задержки под Могилевым стоил немцам довольно дорого, потому что им приходилось отбиваться от советских оперативных групп в условиях отрыва от пехоты. И поэтому 7-му конкретному армейскому корпусу немцев требовалось как можно быстрее взять город штурмом, двигаться дальше. Наступление двумя немецкими пехотными дивизиями на Могилев началось днем 20 июля. Но уже первый день боев показал, что повтор кавалерийского наскока, на этот раз в исполнении немецких пехотных дивизий, он мало реализуем. И к чести тех людей, которые сражались в Могилеве, они хорошо подготовили систем обороны. То есть прямым текстом, опять же, пишет противник, что обнаружили перед собой мастерски отстроенные полевые укрепления, великолепно маскированные, глубоко эшелонированные, с искусственным использованием всех возможностей организации фланкирующего огня. То есть перед нами профессионально подготовленная оборона и готовность на этих оборонительных позициях сражаться до конца. Ну, то, о чем писал Симонов и в художественном произведении «Живых и мертвых», и в очерке о реальных событиях. И, конечно же, вот эта вот готовность сражаться до конца, она в данном случае выигрывала, самое главное, время. Потому что время на формирование в тылу новых дивизий, время на удары по вырвавшимся вперед танковым группам. И здесь к чести командования Западным фронтом надо сказать, что она приложила определенные усилия к снабжению окруженного гарнизона Могилева по воздуху. То, вообще говоря, конечно, было редкостью в масштабах 41-го года. Понятно, что где-нибудь в Советско-финляндскую войну это практиковалось, поскольку противник в воздухе был достаточно слаб. Но вот против немцев это было затруднительно, и, конечно же, требовались и усилия определенные, даже храбрость летчиков. Аэродрома не было, поэтому сбрасывали в контейнерах. Часть, конечно, контейнеров, к сожалению, попадала на расположение противника. Но, опять же, Еременко, который называет все эти перипетии наблюдал, в том числе своими глазами, говорил о том, что это была не только материальная, но и моральная поддержка. Бойцы чувствовали связь с народом, воочию убеждали, что командный фронт и Верховное командование не забыло Могилев. Понятно, что большого количества продуктов, боеприпасов завести было нереально, но, тем не менее, на сколько-то дней боев запасы имелись, и здесь речь шла именно о каких-то срочных вливаниях тем же медикаментами.
1: Алексей Валерьевич, возможно, такой не самый удобный вопрос последует, но мы знаем, что современная тактика, которая предложена теми же британцами в условиях современного ведения боя, предполагает превращение города с нерасселенным населением в такую живую крепость с живым щитом со стороны обороняющегося противника нашей русской армии. Как была выстроена и где была выстроена вот эта великолепно мастерски организованная система обороны? Проходила ли она по предместьям? Проходила ли она с учетом каменных зданий в самом городе, либо за пределами города? Вообще, опиралась ли Красная Армия на город с населением в качестве такого? То, что мы видим сейчас, вообще, как эта оборона была организована? Можно ли прокомментировать это в сравнении с тем, что, с чем приходится сталкиваться наша армия сейчас?
0: Ну, вообще говоря, оборона строилась, прежде всего, на подступах к городу по той простой и уважительной причине, что было малореально сражаться на улицах. То есть на улицах, а не в чистом поле, в отсутствии ручных противотанковых средств, тех же фуст-патронов, которые были в конце войны, никаких особых преимуществ борьба в городе в этой ситуации не давала. То есть, наоборот, выгоднее было сражаться на подступах к городу в условиях возможностей наблюдения за местностью. И в данном конкретном случае мы можем вполне определенно утверждать, что бои шли прежде всего на подступах к Могилеву. Если смотреть там начертание линии обороны, то это начертание шло по населенным пунктам, деревням, прилегающим к самому городу Могилеву, находящимся от него на некотором расстоянии. То есть бои шли не в самом городе, как какая-нибудь там крепость Познань немецкая или Бреслау. Те силы, которые имелись, и на самом деле, конечно, Могилев не такой уж большой город, но предпочитали все же опереться на оборону более, ну, привычную для войск с точки зрения предвоенной учебы и каких-то стандартов оборонительных и возможности, как говорится, накопать систему окопов и ходов сообщения в чистом поле. Только в самый последний момент, уже когда немцы прорвались непосредственно к городу, это уже, можно сказать, последние дни его, последний день-два, я бы так сказал, его обороны, были затронуты городские кварталы. В основном это была обычная полевая оборона. Кстати говоря, немецкие, например, некоторые крепости, тоже Тарнополь, он начинался в оборонительных, на оборонительных позициях, которые были в чистом поле. Опять же, в силу особенностей борьбы, характерной для общевойскового боя. Но при этом, справедливости ради, надо сказать, что да, буквально в последний день-два бой шел уже в самом городе. Причем немцы использовали, в том числе, ну, это цитата, буквально всех огнеметчиков корпуса. Ну и, опять же, когда это было по временному интервалу, немцы вошли в город во второй половине дня 24 июля, а последние бои состоялись уже 26 июля, и в ночь на 26 июля командир 172-й дивизии принял решение на прорыв. И, собственно, пошел на прорыв. Поэтому вот той характерной, так скажем, для последних дней войны в Германии, когда идут бои в городской застройке, длительные, там, если брать тот же Бреслау, то это недели, этого в случае с Могилевым не было. Основная масса боев с 20 по 24, ну, и включая первую отраженную атаку немецкой танковой дивизии, она была в чистом поле. И опять же, если говорить о географии, то это река Днепр, соответственно, Могилев располагается в излучине реки, и немцы, опять же, географически атаковали с юга, то есть они атаковали по восточному берегу Днепра, главный удар наносили. То есть если вначале танковая дивизия ударила строго с запада, там вдоль магистрали, то такой планомерный штурм шел с юга. Немцы рассчитывали, что там более слабая оборона. И поэтому до городских кварталов это, опять же, дошло уже в последние дни.
1: Алексей Валерьевич, с точки зрения расположения противников, вы ответили, кто были теми командирами Красной Армии, которые организовали эту оборону? Как они осуществляли связь с бойцами? Все-таки в условиях штурма, когда идут превосходящие и очень опытные силы противника, насколько я понимаю, и 3-я танковая дивизия, и тот 7-й корпус, который подошел, это не были новички. То есть в данном случае нужно было обеспечить все-таки и управляемость, и моральный дух, и все-таки солдаты должны были получить боеприпасы, воду, хоть какое-то питание для того, чтобы продержаться неделю в условиях штурма таких опытных частей, которые шли брать Могилев.
0: Ну, немецкие танки все же ушли на запад к тому моменту, штурмовала строго пехота, но очень быстро соотношение сил резко ухудшилось для Красной Армии, поскольку немцы, будучи заинтересованы в ускорении штурма Могилева, передают в 7-й корпус еще две пехотные дивизии. То есть они передают еще 15-ю пехотную дивизию из резерва Верховного командования, и из соседнего корпуса перебрасывают 78-ю пехотную дивизию, которая потом будет преобразована в штурмовую. То есть это такое было одно из наиболее подготовленных немецких дивизий. В итоге 22 июля 1941 года советские позиции под Могилевым оказываются атакованы с юга, с юго-запада, с запада и блокированы с севера. И попытки атаковать с запада как раз вот на позиции, которую построил Кутепов, и которые отбили атаку немецких танков на Буйническом поле, оказываются абсолютно безуспешными и провальными, потому что немцы, обладая полным количественным превосходством, атакуют сразу с нескольких направлений. стремясь рассеять внимание гарнизона. И на следующий день, 23 июля, прибывает 4-я немецкая пехотная дивизия. То есть превосходство становится шестикратным. И предполагается атака, фактически, что называется, такой, как вот иногда говорят, звездный налет, когда атакуют со всех сторон. И немцы, рассчитывая на свои возможности, рассчитывая на свою мощную артиллерию и хорошую подготовку своих войск, фактически пытаются сломать все грубой силой. И здесь, опять же, командование дивизии, командовал стрелковой дивизии генерал-майор Романов. Майор Романов, это Михаил Тимофеевич Романов, на самом деле уже не молодой человек, ему было 50 лет, он был еще призван в русскую императорскую армию, прошел школу прапорщиков и перед гражданской, участвовал в гражданской войне, был уже достаточно опытным командиром Красной армии, достаточно быстро продвигался по службе и, соответственно, прошел аттестацию на генерал-майора и в 40-м году был назначен командиром 172-й стрелковой дивизии, которая, соответственно, перебрасывалась из глубины страны на рубеж Западной Двины и Днепра и оказалась в Могилеве. И практически всю оборону Могилева строили с колес. То есть в Могилеве дивизия Романова сосредоточилась 3 июля. Они сумели за неделю построить оборону, которая выдержала удар немецкой танковой дивизии, а затем выдерживали удар в шестикратном превосходстве противника. Причем противник, конечно, в любом случае обладал возможностями по подвозу боеприпасов, все же авиации доставлять в Могилев боеприпасы артиллерии было нереально. Что имелось в городе, какой запас на несколько дней, он имелся. Но когда эта артиллерия находится в распоряжении людей опытных и знающих свое дело, то попытка 23-й пехотной дивизии прорваться в город с юга через мост, через Днепр, наталкивается на внезапный мощный обстрел с высокого имеющего террасы северного берега. То есть здесь, опять же, обороняющиеся довольно толково расположили артиллерию, позволяющую с возвышенного северного берега Днепра, это берег правый, как известно, он более возвышенный, в данном случае река делает изгиб, и это позволяло просматривать местность с той стороны, которая атакует противника. Немцы атаковали как раз по левому берегу Днепра с юга Могилев, и встречать противника артиллерийским огнем. То есть воевать прежде всего профессионально. И только, опять же, обладая четырехкратным превосходством, врагу удается полномерным наступлением, собрав, опять же, в кулак все возможные артиллерийские средства усиления, потому что это была задача уровня даже группы армий, когда для штурма Могилева был выделен резерв Верховного командования. К 26 июля немцы уже входят в город и начинают пытаться штурмовать город, воевать штурмовые группы, которые были собраны все огнеметчики корпуса, но позитивного результата это не дает. Но 26 июля Романов собирает своих командиров частей на совещание в штабе дивизии. Это была городская школа номер 11, находившаяся тогда на улице Минжинского, не знаю, честно говоря, как сейчас называется эта улица. И, в принципе, ничего утешительного он, конечно, своим подчиненным сказать не могли, он не мог. Боеприпасы были на исходе. И дальше он предложил командирам высказаться. И как раз первым, кто взял слово, был командир 388-го стрелкового полка Кутепов, тот самый, который разговаривал с Симоном, прототип Серпилина. И Симонов на самом деле обладал очень четким человеческим чутьем, людей прямо вот считывал очень четко. Он мог о ком-то промолчать, но вот если он имел позитивное впечатление о человеке, он это высказывал прямым текстом. И он прямо сказал, что Кутепов, человек, который останется он жив там, под Могилевым, был бы способен потом на очень многое. Ну, это о многих можно так сказать. О тех, кто погиб, тех, кто попал в плен, было немало незаурядных людей. И Симонов, опять же, объяснил свое такое видение, почему у него такое впечатление, что решимость Кутепова стоять насмерть на тех позициях, которые он занял. Стоять, что бы ни происходило. Опять же, если прорвутся, да, все равно продолжать выполнять свой долг до конца. Однако после недели боев возможности были исчерпаны, и нужно было прорываться. И как раз-таки решил, вопрос был в том, кто в какое направление пойдет. И опять же, здесь было принято достаточно разумное решение. Это пробиваться в разных направлениях, опять же, ввиду того, что

0: на «ты», оставить город Могилев и пробиваться из окружения, оно, в общем, по крайней мере, часть людей спасло. Хотя, как считается, ну, были такие, высказывались претензии в адрес командования 172-й стрелковой дивизии о том, что они, как говорится, не легли костьми и не умерли, не пытаясь прорваться. Что надо было еще там день-два сражаться и просто всем умереть. Это, ну, это на самом деле неправильное решение такое. Всегда целесообразно сражаться до исчерпания возможности, а дальше действительно идти на прорыв и стремиться по возможности продолжить свою борьбу. И здесь, опять же, я считаю, что никаких претензий к командованию 172-й дивизии быть не может. К ним, кстати, посылали немцы парламентеров. Есть, опять же, пересказ этого всего Еременко, но Еременко, он в любом случае это получал не из первых рук. Он получал это от каких-то командиров, которые прорвались, поэтому там появились какие-то, какой-то полк Великой Германии, которого там не было. Но, тем не менее, скорее всего, сама история с парламентерами, она соответствует действительности. Но сдаваться никто не стал. То есть был дан ответ немецким парламентерам, что в истории Красной Армии не было случая, чтобы гарнизон сдавался на милость врага. Мы являемся верными наследниками своих отцов. Возвращают ультиматум парламентеров и отправляют их в освояси. Поэтому того сценария, который был бы действительно плохим и который свидетельствовал бы о каком-то надломе гарнизона, вовсе, разумеется, не было. И опять же, с точки зрения противника, семидневная операция, опять же, было сказано прямым текстом, против прекрасно долговременной оборонительной позиции, хотя, конечно, там никаких дотов не было, была полевая оборона, защищаемых фанатичным противником. Никаких сомнений в том, что с ними сражаются до конца, у самих немцев не было. Русские держались до последнего, они писали. Они были нечувствительны к происходившему на флангу в тылу, за каждую стрелковую ячейку, пулеметное, орудийное гнездо, каждый дом приходилось вести бои. И опять же, в условиях окружения немцы имели возможность поднимать разведывательные самолеты, поднимать аэростаты, использовать любые там средства звуковой разведки, но они признают свою неудачу, нам так и не удалось заставить замолчать русскую артиллерию. Это говорит о том, что люди действовали профессионально, снимались с позиции, уходили, меняли позицию, снова стреляли.
1: Алексей Валерьевич, давайте здесь сделаем небольшую паузу и разберем все-таки оборону Могилева в масштабах фронта, его значение и дальнейшая судьба наших героев через несколько секунд. Для наших слушателей я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы снова вернемся в Могилев. Конец июля 1941 года. Немцы так и не могут взять город при шестикратном превосходстве наступающих сил. Как бились наши герои, об этом мы узнаем вскоре. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев». Мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Мы в конце июля 1941 года в городе Могилеве, где оборону против шестикратного

0: Адекватно превосходящего противника держит в нашей дивизии. Эти эпизоды этой обороны старшее поколение, да и думаю, младшему следует посмотреть. Это первая серия знаменитой эпопеи по книге «Живые и мертвые» Константина Симонова, который лично был свидетелем этих боев и оставил и документальные воспоминания, и знаменитую книгу «Живые и мертвые». И, Алексей Валерьевич, вы говорили о том, что, видя о том, что боеприпасы на исходе, гарнизон, командование гарнизона принимает решение идти на прорыв в нескольких направлениях. И каковы были судьбы наших бойцов, командиров, с учетом того, что все-таки шестикратное превосходство противника, и немцы отнюдь не дети. Это опытные пехотные части.
1: Но здесь следует сказать, что Симонов, как человек, думающий, прежде всего, добросовестный журналист, он постарался после войны выяснить судьбы своих героев. И, опять же, то, что было написано в книге спустя 25 лет после обороны Могилева, это был 1966 год, и опубликованы были несколько очерков из подготовленной им книги. Соответственно, в самом Могилеве был сборник воспоминаний, и пришли к нему письма от участников боев за Могилев. Почему я говорю, что прорыв был частично успешным? Довольно много ему пришло писем, причем не только от рядовых, но и от офицеров, которые сумели выйти, от командиров. Офицеры тогда, можно сказать, не употребляли это слово. Но, на мой взгляд, наиболее какое-то адекватное описание было как раз-таки от командного состава, поскольку люди были все же профессиональными военными. И результат прорыва, он, конечно, был частично успешным. Несколько сотен человек сумели выйти, но сам Кутепов был ранен. Опять же, Симонову написали письмо об этом, о том, что Кутепов был ранен в обе ноги, его вытащили из самого Могилева, но уже в лесу под Могилевом он умер от потери крови. И какого-то подтверждения того, что он попал в партизанский отряд, или даже попал в плен, этого нет. Действительно, те воспоминания, которые были, о том, что были уже небольшие группки прорывающиеся, и в основном все сходились на том тезисе, что Кутепов погиб. Причем погиб буквально в первые несколько дней после прорыва. И опять же, вот те многочисленные письма, которые пришли, они, в общем, эту версию скорее подтверждали. И, опять же, были, конечно, свидетельства, что он попал в плен в бессознательном состоянии, но, опять же, он не выжил в плену. Поэтому, к сожалению, действительно, человек, который мог выйти к своим при некоторых обстоятельствах и, что называется, потом дойти до Берлина, Вены или даже до Кёнигсберга, такая судьба доставалась не всем. Опять же, немцы старались все эти группы прорывающихся отслеживать, пытались их ловить. Потом те, кто пытался прятаться уже на оккупированной территории, в городах и селах, их тоже старались вычислять и находили в том числе спустя дни и недели. Но в данном случае вышел к своим Романов, получил назначение в 34-ю армию, и затем уже ввиду это бои под Старой Руссой уже в сентябре 41-м, он второй раз попадает в окружение, на этот раз попадает в плен и погибает. Но именно Могилев – это очень любопытный прецедент, история обороны города, то, что немцы пытались практиковать в конце войны, такие города-крепости, когда узел дорог стремились оборонять до последней возможности. Тут дело было даже не в наличии какой-то городской застройки, которая являлась сама по себе укреплениями. Здесь это было не столь важно с практической точки зрения, а именно оборона узла дорог, вынуждая противника этот узел дорог штурмовать. Но проблема здесь была одна, что люди должны были на что-то надеяться. И вот эта вот четкая идея «я буду стоять здесь до конца», которая была у Кутепова, она была, конечно, возможна не для всех объективно. Люди хотели соединиться со своими или чтобы их деблокировали, так вот дать бой «стой, умирай». Это, конечно, нельзя было от всех требовать. Это вещь исключительно выбор каждого конкретного человека. Но в целом вот эта практика удержания узлов дорог, она могла дать определенные результаты. И опять же, определенный результат это могло дать при адекватном авиаснабжении по воздуху. Здесь, конечно, была огромная проблема артиллерийский боеприпас, потому что гарнизон Бобруйск, гарнизон практически любого города, который давал бой немцам, он зависел от боеприпасов. То есть то, что там достаточно быстро взяли Бобруйск, то, что сходу вошли в Великие Луки. Это все зависело от возможности гарнизона и возможностей наличия боеприпасов. У гарнизона Могилева хватило на неделю. Накапливать боеприпасы – это, опять же, угроза того, что эти склады будут разбомблены с воздуха. Но, тем не менее, такая вещь, как снабжение медикаментами, вывоз раненых – это возможно было делать транспортной авиацией. Советская транспортная авиация, к сожалению, возможностями даже там, уровня немецкой транспортной авиации зимы 41-42 или там, 42-43, она не обладала. К тому же нужно было думать заранее о какой-то посадочной площадке, где может сесть не только У-2 кукурузник, что какой-то более крупный самолет, который что-то доставит. В общем, вопросов тут, конечно, больше, чем ответов, но если кто-то оказывался возле дорог и давал бой, это таки сказывалось на общем развитии событий, в данном случае в Смоленском сражении, потому что на что это давало вот ценой своей гибели гарнизон Могилева, ну, то, что он не сдался и нанес немцам потери, общие потери немцев за время штурма Могилева, это ни много ни мало, 3000 человек, даже 3100 человек, это определенная стружка с немцев была снята. И это тоже результат. А еще один результат – это то, что давалось время оперативным группам, которые атаковали немецкие моторизованные корпуса и били элиту. То есть выбивание личного состава, техники, танков, артиллерии, элитных моторизованных корпусов, это очень дорого стоило. И то, что конкретно 172-я дивизия с примкнувшими это отдельными подразделениями окруженцев дала этот бой, это все же имело определенный долгосрочный эффект. То, что эти же самые немецкие соединения не дошли до Москвы, не взяли Тулу, не взяли Каширу, ввиду того, что им пришлось, будучи оторванными от своих, вести бой с советской пехотой, долго ждать, пока, наконец, высвободится 7-й корпус, придет и им поможет сражаться. И вот эта командная игра, она давала результат. Потому что войны, конечно, это в любом случае борьба команд, когда дали пас, называется, уж извините, такой футбольный термин, и удалось этот пас использовать для того, как дойдут пехотинцы 7-го корпуса вперед, займут оборону и позволят вывести на отдых и восстановление танковой дивизии. Здесь каждый шаг, каждый, что называется, убитый пехотинец из моторизованного соединения немцев, это был вклад в провал Блицкрига. И вот, будучи окруженным, не сдаваться, именно не сдаваться, или даже там не разбегаться, а дать бой до конца, просто не бросить все, там, артиллерию, там, боеприпасы и уйти, что называется, в разные стороны. Это тоже как бы выход, но этот выход, он, это неправильное решение. Правильное решение было дать бой, неделю сражаться, нести врагу потери, кто сможет, тот прорвался, и тем самым сыграть на общую идею Смоленского сражения.
0: Вот я читаю аттестацию 1931 года Семена Федоровича Кутепова. В течение двухлетней работы в полку товарищ Кутепов показал себя как отличный, чуткий человек. Пользовался заслуженным авторитетом подчиненных и товарищей по службе. Обладает хорошим общим развитием, широким кругозором, тактичный, выдержанный. Даже в частной жизни умело направляет подчиненных на повышение их военного образования. Систематически работал над своим военным усовершенствованием. Сумел выработать в себе хорошего общевойскового командира, знающего танкоприменение. Умело использует артиллерию и другие роды войск, и не только их тактически, но технические свойства. А его жена Зинаида Андреевна вспоминала, как подчиненные отзывались о ее муже. «Лучше бы он накричал, а то говорит спокойно. Да так тебя проберет, что второй раз стыдно становится явиться к нему, не выполнив его приказания». Вот когда читаешь такие строки, то становится понятно, собственно, какие люди сломали блицкриг и не позволили немцу на своих роликах со своими чемоданами, о чем вы рассказывали, Алексею Валерьевичу, возможно, быстрее прорваться туда, поближе к Москве.
1: Немцы столкнулись просто с другим противником. Они столкнулись с противником, который был готов стоять до конца. Могилев и Брестская крепость – это одни из таких примеров, когда люди действительно сражались до конца, выполняли свой долг до конца и, что называется, снимали с врага стружку в условиях, когда хороших решений не было.
0: И в нашем проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» мы продолжим разбирать, как наши командиры, как наши бойцы, как наша Красная Армия, кадровая армия 41-го года сломала блицкриг, находясь в самом отчаянном катастрофическом положении против превосходящего противника. Мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного военного историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Что вам нужно? Зачем вы пришли? Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать.
0: Мартин Чезлвит уезжает в Америку. Радиоспектакль по роману Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».
1: Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались.
2: Нет.
0: Молодой наследник отправляется в другую страну в поисках новой жизни. Но что ждет его вдали от дома? Сбудутся ли его самые смелые надежды? И хватит ли сил пройти испытания, которые приготовила судьба?
3: Дедушка, я многое пережил за это время. Многое понял.
4: Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг.
0: Слушайте радиопостановку «Мартин Чезлвит уезжает в Америку». В эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Власти Энергодара предупредили жителей города о минировании дорог дронами ВСУ и попросили сегодня утром воздержаться от поездок. Далее подробно. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Васильковки и под Гавриловки Днепропетровской области, а также Новорозовки, Мировки, Нового Поля, Трудоленовки и Широкого Запорожской области. Подробности доложил старший офицер пресс-центра восточной группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3-х десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4-х штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
1: В военном ведомстве также добавили, что бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районе Орехова, Юлевки и Запорожца Запорожской области. В зоне действия «Днепра» уничтожено 35 военнослужащих ВСУ, ликвидировано 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Как отметил президент, подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня. Глава государства также прокомментировал первое место «Единой России» в бюллетене на выборах, отметив, что шар, который вытащил с этой цифрой Карелин, привык быть первым. Жеребьевка по размещению партий в бюллетене на выборах в Государственную Думу прошла прозрачно, заявил глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она также рассказала, что выборы в этом году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности.
3: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что на Совете Безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы, конечно, мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силами и ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовы.
1: ЦИК России предусмотрел 9 форм голосования на выборах, чтобы обеспечить возможность участия в них максимальному числу избирателей, сообщила Владимиру Путину председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, в 36 регионах России есть труднодоступные территории, поэтому ЦИК внедряет новые способы доставки избирательной документации. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей, но попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Путин отметил, что Шуваев активно включился в работу на посту временно исполняющего обязанности главы Белгородской области.
4: Александр Николаевич, как дело у вас? Вы входите в курс дела, я так понимаю?
5: Обычно ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. конкретно разговариваю с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то там неисправности в любом месте. Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это самое первое, потому что за крайние 2 недели участились атаки и обстрелы. Вот, но за взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород», мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием.
4: Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопрос социального характера, экономического развития. Мы их тоже забывать не должны. Что касается социалки, то одна из проблем – это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения.
1: Это первая встреча временно исполняющего обязанности губернатора региона с президентом после назначения. 13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста главы Белгородской области и своим указом назначил Шуваева временно исполняющего обязанности губернатора. Выборы на этот пост пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Шуваев ранее подал документы для участия в них. Власти Энергодара предупредили жителей города о минировании дорог дронами ВСУ и попросили сегодня утром воздержаться от поездок. В настоящий момент продолжается минирование дорог и прилегающих территорий вражескими дронами. Настоятельно просим вас сегодня ориентировочно до 6:30 утра, совпадает с московским временем, воздержаться от любых перемещений по подъездным путям к нашему городу, а также по территории промзоны, говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации города на платформе МАКС. Горожан призвали быть предельно внимательными и осторожными. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере МАКС в сообществе Вести.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже завершился турнир по синхронному плаванию. И у сборной России в среду очередное золото. Наши синхронистки стали победительницами в акробатической программе более чем на 2,5 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В футбольном Кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось лучше «Факела» 1-0. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила его супруга Ирина Подшибякина. Для него мечта – попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, отметила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Мадридский «Реал» и «Лейпциг» близки к завершению трансфера вингера Яна Диоманде, сообщает Sky Sport. Королевский клуб гарантированно заплатит за 19-летнего ивуарийца 125 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 140 миллионов евро. Знаменитый египетский нападающий Мохамед Салах прибыл в Турцию, чтобы подписать контракт с клубом Трабзонспор. Ранее сообщалось о том, что 34-летний Салах согласовал с турецкой командой 2-летний контракт. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 6 августа, в Хабаровске +30, +32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске +20, +22, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Нижнем Новгороде +27, +29, переменная облачность, без существенных осадков. В Краснодаре +31, +33, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве +24, +26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице +28, +30.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программы «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. 20 июля 2026 года на открытии Санкт-Петербургского джазового фестиваля были объявлены имена лауреатов Всероссийской джазовой премии. Сегодня я назову вам имена всех обладателей этой престижной награды, которая вручалась уже во второй раз, и скажу пару слов об изменениях, которые произошли с момента учреждения премии в 2025 году. Откроет программу пьеса «Blues for Winton» с альбома Игоря Бутмана «Only Now». Игорь Михайлович получил две индивидуальные награды как лучший тенор и сопрано-саксофонист.

Итак, какие изменения произошли в положении присуждения Всероссийской джазовой премии с момента ее первого вручения в 2025 году? На мой взгляд, самое главное – это то, что не стало возрастных ограничений. Если в первый год на награду могли претендовать российские исполнители в возрасте от 16 до 35 лет, то теперь в список номинантов могут попасть как молодые джазмены, начиная с 18-летнего возраста, так и мэтры. Возвращаемся к лауреатам. Лучшим гитаристом был признан популярнейший санкт-петербургский музыкант, солист Санкт-Петербургской государственной джазовой филармонии, участник многочисленных российских международных фестивалей, долгие годы сотрудничающий с народным артистом России Давидом Голощекиным Гасан Багиров.

Заметное изменение произошло в вокальных номинациях. Если в 2025 году это была общая категория, то теперь их стало две – лучшая вокалистка и лучший вокалист. Если с первой проблем никаких, у нас много прекрасных джазовых певиц, то со второй все не так просто. Реально мужчин, поющих джаз, мало, причем справедливости ради отмечу, что не только у нас, но и вообще в мире, и даже на родине джаза. В США уже много лет никто не может дотянуться до уровня Кёрт Эллинга и Грегори Портера. В общем, будем надеяться, что в ближайшее время кто-нибудь сможет составить конкуренцию Олегу Аккуратову, признанному не только лучшим вокалистом, но и лучшим пианистом. The Golden Grove is silent.

В свою очередь, лучшей джазовой вокалисткой стала преподаватель музыкальной академии Ларисы Дольной Алина Янгибарян. Это не первая престижная награда певицы. В 2015 году она выиграла международный вокальный конкурс «Шур-Монтрё Джаз Вокал Компетишн», который проводится в рамках знаменитого джазового фестиваля в Монтрё.

Возвращаясь к саксофонистам, лучшим исполнителем на баритон-саксофоне стал играющий на всех разновидностях саксофона, включая столь редкий бас-саксофон, Сергей Головня. И лучшим альтсаксофонистом был признан Антон Чекуров, являющийся на данный момент обладателем уникального достижения. Антон является единственным исполнителем, получавшимся российскую джазовую премию дважды в 2025 и 2026 годах.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Лучшим трубачом стал 21-летний музыкант Московского джазового оркестра Григор Панасян. Лучшим тромбонистом – знаменитый Сергей Долженков. В категории «Лучший контрабасист» победил Антон Ревнюк, а лучшим барабанщиком был признан Игнат Кравцов. Оба музыканта вместе с пианистом Евгением Лебедевым являются участниками одного из самых востребованных российских джазовых коллективов ЛРК-трио, в свою очередь признанного лучшим малым ансамблем.

Победу в номинации «Лучший альбом» одержала пластинка Московского джазового оркестра и американского вокалиста Алана Харриса «Голоса джаза». Лучшим аранжировщиком, еще одна новая категория, был признан давно и успешно сотрудничающий с Московским джазовым оркестром основатель легендарной группы «Аллегро» Николай Левиновский. Ну а сам Московский джазовый оркестр, созданный его бессменным руководителем Игорем Бутманом, получил награду в номинации «Лучший большой ансамбль».

Специальная награда «Легенда джаза» досталась уже легендарному Алексею Козлову. Здесь победитель определяется членами экспертного совета путем анонимного голосования. Перед тем, как сегодняшнюю программу завершит запись ансамбля Алексея Семеновича «Арсенал», быстро пару мыслей о том, что бы я поменял, ну или добавил к номинациям Всероссийской джазовой премии. Я бы точно ввел номинацию «Другой инструмент», дабы у таких замечательных музыкантов, как, например, Аркадий Шилкопер, Лев Слепнер, Владимир Нестеренко и Владимир Голоухов, тоже была возможность побороться за награду. Надо бы определиться, как быть с флейтистами, либо включить их в число претендентов, либо создать отдельную категорию, второй, мне кажется, логичней. И хорошо бы дать дорогу бас-гитаристам, либо переименовав категорию «Лучший контрабасист» в «Лучший басист», либо создав отдельную номинацию «Лучший бас-гитарист». Ну, вроде пока все. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым, на этот раз полностью посвященная лауреатам Всероссийской джазовой премии 2026 года. До встречи!

0: Музыка большой страны. Радио России. Поезд надежды и его участники. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: У меня в классе мальчик есть, и для мальчика взяли девочку из детдома. И к нему так поменялось отношение, его начали оскорблять, унижать. Когда жили в Тюмени, все знали, что вот они у меня приемные, и никто на это не обращал внимания.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зорница. Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Средний размер пенсионного обеспечения в России за 5 лет увеличился практически на 10 тысяч рублей. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зорница, об этом сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии в районах Водянского, Анновки, Грузского, Новотроицкого, Новогригоровки, Райполя и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
1: С августа 2024 года по апрель 2025 вооруженные силы Украины в среднем теряли на Курском направлении по 290 боевиков в сутки. К такому выводу пришли в ТАСС, проанализировав данные Минобороны России. Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции. По данным военного ведомства, за это время противник потерял более 76,5 тысяч военнослужащих и свыше 7 тысяч единиц техники. Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны сделал несколько назначений и провел кадровые перестановки. Глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солочука главой службы тыла. Президент выразил надежду, что Солочук в руководстве службы тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». «Уверен, он с этой задачей справится», — сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Как заявил президент, войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, а исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично и активно. Темпы продвижения группировки «Восток» в зоне СВО вызывают самые высокие оценки.
3: Исполняющим обязанности командующего Восточного военного округа и, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте. Работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет так же эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент поблагодарил офицеров за их работу на прежних местах и выразил уверенность, что их боевой опыт, а также личные и деловые качества, организаторские способности помогут им в решении новых задач. Добавлю, что Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солочука заместителем министра обороны России, генерал-полковника Андрея Иванаева, командующим войсками Центрального военного округа, говорится в указе главы государства. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече с Владимиром Путиным рассказал о большом внимании к национальным театрам. В числе мер поддержки фестиваль «Федерация», который проходит в Грозном. А в этом году, в год единства народов России, СТД представит и казачий театр.
4: Большое внимание мы уделяем нашим национальным театрам. У нас есть наш один из флагманских проектов «Фестиваль «Федерация», который проходит в городе Грозном». наш проходил раз в два года, теперь ежегодно. Правительство Чеченской Республики нас поддерживает. И красивейший город. И впервые мы в национальный театр включили и русский театр. А в этом году, в год единства народов России, еще мы представим казачий театр. Знаете, я как бы по аббревиатуре, по буквам «Год единства народов России» смотрю, если первая буква сложить, получится «Ген России». И это, наверное, и есть наше соединение. Ген России, наше единство.
1: По словам Машкова, один из ключевых проектов в год празднования 150-летия Союза театральных деятелей – это театральный поезд. В нем участвуют два современных состава. Один двинулся из Владивостока в Москву, другой – из Севастополя в Москву. Энергоснабжение Абхазии, нарушенное из-за системной аварии на Ингур-ГЭС, полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго Республики. Ранее министерство сообщило о поэтапном восстановлении энергоснабжения. Отключение электроэнергии произошло около 19:30 по московскому времени по всей Абхазии. Поэтапно свет начали включать с 22 часов. Средний размер пенсионного обеспечения в России за 5 лет увеличился практически на 10 тысяч рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики. Согласно материалам соцфонда, средняя пенсия в России по состоянию на 1 июля 2026 года составила 25 401 рубль. В 2021 году средний размер пенсионного обеспечения в стране был на уровне 15 801 рубля. На данный момент численность пенсионеров в России составляет более 40 миллионов человек. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду завершился турнир по синхронному плаванию. У сборной России очередное золото. Наши спортсменки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Косова, Минаева, Плеханова, Шабанова, Симонова, Смирнова и Тютюник. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александр Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В футбольном Кубке России в среду продолжилась программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. Это был удачный для московских команд день. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5-1, а «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Факела» 1-0. Бразильский «Фламенго» сделал улучшенное предложение «Зениту» по трансферу 25-летнего нападающего Луиса Энрике в размере 35 миллионов евро, сообщает ESPN. Сам футболист уже договорился о контракте с «Фламенго» и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае заключения сделки. Хоккей. Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр Перов, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» расторг контракта со словацким вратарем Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон. Ранее состав «Шанхая» пополнил голкипер Амир Мифтахов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в четверг, 6 августа, во Владивостоке плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 18, плюс 20, облачно, ливни. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без существенных осадков. В Ростове-на-Дону плюс 35, плюс 37, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 28, плюс 30.
6: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть четвертая.
7: Надо же, мы остановились на такой шумной и многолюдной сцене, что во мне до сих пор звучат голоса.
8: Вальс, вальс, я приглашаю вас.

0: Мой любимый вальс! Как хорошо!
1: Танцевать! Всю ночь танцевать!
2: Постойте, мама, постойте. Пойдемте вместе, прелестное дитя. Пойдемте вместе и...
1: Вы упали прямо в такт! Ну и ну!
0: Все в ожерельях! Мы все в ожерельях! А я не пойду! Не пойду!
3: Но ведь проданы ожерелья! Проданы! Если ты будешь капризничать...
0: Не пойду! Не пойду! Вот сяду на землю прямо тут, вот так! Все в ожерельях, а я...
3: Ну и сиди, а я пойду!
0: Подлец! Подлец! Подлец!
4: Есть ожерелье?
0: Где?
4: У мясника в лавке. Индюшачьи!
0: Что? Нахал! Нахал!
5: Постой! Постой, мальчик, постой! Да. Иди к нам! Ага. Расскажи, что знаешь. Ну, что? Что?
4: Пробежал по карнизу театра!
5: Пробежал по карнизу театра! Браво, Тибу!
4: Уйдет! Он уйдет от них!
5: Дай-то бог! Дай-то бог!
6: С мальчиком беседовала одна из цветочниц, которые стоят чуть в стороне от танцующих. Тут же к цветочнице подбегает молодой нахальный франт.
7: Розу! Розу! Ну... Скорей! Ой. Скорей, поворачивайся!
8: Да пожалуйста! Тем более, что от такой морды!
7: Дура! А ну, давай сюда!
0: Ах ты!
5: Убежал! Вырвал розу и убежал!
4: Вы только посмотрите!
5: Да это же сын короля фруктов!
7: И ягод! И ягод, заметьте!
8: Ага, гнилых!
7: Дура, дура!
0: Слышали, что сказал мальчугам? Что? Он сказал, что Тибул убежал от солдат!
9: Врешь, врешь! Его утопили в канале господа танцоры, которых я только...

0: Падает на голову цветочницы, придясь на бекрень до половины лица.
1: Ха! Я тебя поймаю!
2: Добросо!
3: А тебе идет!
4: Вот так дыря!
0: Цветочница снимает цилиндр и высоко поднимает его над головой.
4: Да здравствует Тибун!
0: Несколько раньше к тому месту, где стоят цветочницы, стала приближаться группа генерала Караски, в которой, кроме офицеров и второго генерала, трясущего в седле своим брюхом, мы видим присоединившегося к ним начальника городской стражи. Он держится несколько сбоку и впереди, как человек, что-то показывающий.
4: Да здравствует Тибул!
5: Ого! Надеюсь, ее схватят, генерал. Почему начальник городской стражи не отвечает?
6: Я как раз соображаю. Если там есть патруль...
5: Если есть, он должен быть.
6: У меня не хватает солдат. На всякий случай мы оцепили центральную часть и...
5: Хорошо же вы оцепили. Только что на меня было покушение. Да, мой дорогой, непорядок, непорядок. Только о своих усах и думаете. Великолепные усы, а? Господа офицеры, очевидно, ваша гордость.
6: Немножко есть.
5: А чем вы их чистите?
6: Я...
5: Ваксой? Ну-ка, покажите, Россиньоль, что вы там прячете. Стрела. И этой стрелой меня только что чуть не убили. Ну и оружие, варвары.
7: Какое счастье, что Россиньоль успел выстрелить в этого нахала. Он его ранил, и потому тот промахнулся.
5: Выходит, что вы спасли мне жизнь, Россиньоль.
8: Генерал, вы сказали, что он стрелял раненый? Он стрелял мертвый. Вы смеетесь напрасно, Кит. Вы знаете, как я стреляю? Он спустил тетиву с пулей в сердце.
5: Ну и к чему вы это?
8: К тому, что... Ну как бы это сказать? Это характеризует их дух. Если мертвый стреляет из лука, ведь он попал. Рука дрогнула и чуть ниже. Но он попал.
5: Да-да. Бедный мой конь Телемак. Если б не сбруя, да, прямо в сердце.
6: Какая крепкая сбруя. Не пробила.
5: Ее вместе с конем подарил мне король Марокко.
6: О-о-о.
5: Так что, по-вашему, они отличаются сильным духом?
8: Да-да, сильный дух.
5: Отлично.
8: Генерал, Я не сказал это.
5: Вы сказали то же, что я слышал уже от безвременно почивших наших сограждан. Так же, как они назвали оружейника героем, так и вы.
8: Моя жена любит меня больше жизни. Она не будет вашей, если вы меня убьете.
0: Россиньоль не договаривает, так как генерал Караска всаживает в него стрелу. И сразу опять вальс, кружащиеся пары.

0: не вальс.
1: Генерал Караска!
2: Генерал Караска!
3: Танцующие расступаются в виде двух крыльев, и в пролете виден генерал Караска и его группа. К ногам коня генерала падают розы.
1: Благодарю вас. Я рад, что вы веселитесь. Продолжайте, маэстро, мы поедем дальше. Потому что...
4: Нет, нет, генерал, мы вас не пустим. Один тур вальса, только один тур вальса.
1: Ну ж ладно.
5: Со мной, со мной, со мной.
6: Нет, неужели не со мной?

0: генерал!
1: Милые дамы, я не хочу никого видеть.
2: Жребий!
1: Нет, ну это слишком долго. С той, которой я нравлюсь больше, чем другим.
0: Мне нравится больше, чем другим! Генерал!
1: Милые дамы, я вижу, мне придется танцевать всю ночь. А между тем я должен... Что это? Что это? Вон, на стене! Я вижу тень проклятого коматохода! Коня мне! Коня пришлем!
3: Генерал Караска увидел на стене тень Тибула потому, что Тибул, выйдя на цоколь на высоте над площадью, прошел по одному из тросов, которые держат колоссальный фонарь под стеклянным куполом, накрывающим площадь, пошел на фонарь и, естественно, отбросил тень. Эта площадь окружена огромными, одинаковой высоты и формы домами, и тень упала на стену одного из домов. Ну как, друзья мои, успели вы разглядеть Тибула? Тем, кто стоит внизу, это сделать трудно, но мы-то с вами в особом положении, а?
4: Да, Он симпатичный. Ему всего-то лет 20.
5: И одежда у него до чего интересная. Почти обтягивающая, из цветных треугольников, как трико.
4: Вот он опять идет по одному из тросов. Без баланса, балансируя руками и движениями тела. Как высоко! На уровне окон, хоть и вдали от них.
0: Тибул!
3: Тотчас же оказались у окна молодые люди со светлыми и добрыми лицами. Вероятно, артистическая и учащаяся молодежь. Беззаботная богема, поскольку у одного из них палитра, у другого какой-то античный слепок, у третьего трубка свернутого чертежа.
6: Тише, он упадет!
7: Ну-ну, не упаду! Мне лишь бы на ту сторону! Привет! Желаю успеха!
0: О, боже мой! И без баланса! Сейчас зонт! Я вам кину зонт!
7: О, не беспокойтесь! Разве идет дождь? Да здесь и купол!
0: Милый, еще и острит! Ну вот все же вам зонт! Поймаете?
7: Уплывите! Как-нибудь!
0: Посмотрите только, до чего ловок!
7: Вот теперь я пройдусь для вас! Специально для вас и для вашего ребенка! Да-да, и для тебя! И для тебя!
3: Тибул идет широкими твердыми шагами. Теперь ему легче. Он балансирует большим пестрым зонтом.

0: Нравится?
1: Браво, Тимур! Браво, Тимур!
0: И тебе нравится? Ну, будь здоров! До свидания, красавица!
1: До свидания!
0: До свидания!
2: Тибул идет дальше. Генерал Караско со своей группой и с бегущими за ним танцорами во главе с раз-два-трисом появляется на площади.
3: Последний раз вот так ходишь! Последний раз!
0: Ой. Что? Не слышу! Поднимись сюда! Ой. Ну, я жду! Не можешь? Ничего, мы тебя скоро высоко поднимем! Ой, на виселице!
4: Что вы терпите? Да. Его надо подстрелить! Ну-ка, дайте сюда пистолет!
3: Нет-нет, его сейчас возьмут живьем. Он нужен нам живым. Мы устроим ему всенародную, восхитительную, мучительную казнь. Мы его только срамим, что... А так это выйдет обычным убийством.
4: Да бросьте, он мог упасть с карниза, он мог... Да все что угодно, он же без страховки, сейчас я его...
3: Не смейте, или я вас... Я прикажу вас арестовать. Офицеры, схватите его!
4: Да мне можно, я сын короля фруктов!
2: Тибул слышит попадание пули в железное кольцо, опоясывающее фонарь. Второй выстрел вышибает у него из рук зонт. Он стоит в нерешительности. После третьего выстрела у него на лбу появляется кровь. Он почти падает. Но так как он дошел до фонаря, то он валится на железное кольцо.
3: Ну что за безобразие! Никаких выстрелов! Я же приказал! Хватайте этого франта! Он вредит моему замыслу! Свяжите его, черт возьми!
5: Исполнено, господин главнокомандующий!
2: Тем временем Тибул видит смотрящее на него с крыши стеклянного купола лицо под рыжими всклокоченными волосами. Какая-то личность, сверху повисшая над фонарем, делает ему знаки. «Поверни, мол, поверни!» и указывает на рычаг у фонаря. Тибул поворачивает рычаг, фонарь тухнет, тьма. Затем рыжеволосая личность откидывает люк, в котором видно ясное небо со звездами.
6: Давайте руку! Давайте!
2: Тибул взбирается наверх.
0: А почему... почему барабаны?
6: Барабаны? Флюгера, а не барабаны! Флюгера! Хотя, когда берешь такую особу, барабанный бой весьма кстати. Сюда, сюда, из люка на купол! Так!
2: Тибул обнаружил, что он вышел среди кольца солдат, окруживших выход. Он соображает, со лба его течет на лицо кровь, кольцо под барабанный бой смыкается.
7: Бедный, ну уже придумай что-нибудь, Тибул!
0: Аля!
2: Тибул делает сальто и перелетает через кольцо солдат.
7: Лихо!
2: Затем он сбегает по куполу и, пока солдаты приходят в себя, скрывается за одним из углов. Он много пережил за сегодняшний день. И особенно только что, когда по нему стреляли. Он приникает к стене, обессиленный. И мы видим, как расширяются его глаза, как гнев зажигается в них.
0: О, какое вдали зарево! Они жгут кварталы бедняков!
2: Он бросается к балюстраде, с которой видит внизу сияющий огнями город.
0: О, будьте прокляты! Гибель вам, дворцам, угнетателям! Гибель!
8: Чей-чей ужас!
2: Крикнувший это солдат кидает об стену девушку. Тотчас же молот, пущенный молотобойцем, сбивает с ног другого солдата, который бежал с факелом. Рушится с грохотом и взлетом искр балка.
9: Сейте ужас, сейте ужас.
3: Сейте ужас,
8: сейте ужас.
2: Изображение бегущих с факелами солдат переходит на изображение доктора Гаспара, к которому приникли дети, мальчики и девочки.
10: А помните, как мое лицо превратилось в картошку?
11: Еще бы, Аркале, такое не забывается.
12: А я отразилась вместе с вами, доктор Гаспар. У меня было лицо старичка, а у вас...
11: А у меня лицо невежливой девочки. Да, лицо старичка. Скажешь тоже, разве я уж такой... Что это? Не бойтесь, не бойтесь. Пойду посмотрю.
7: Какой грохот! Там что-то страшное.
12: Очень, очень страшное.
2: Грохот вызван ударом меча о каменную вывеску «Дети доктора Гаспара», поддерживаемую двумя каменными же фигурами, дующими в трубы. Меч рассекает вывеску пополам. Дети обращаются в бегство вверх по лестнице. Появляется доктор Гаспар, а с ним маленький старый горбун.
13: Они не тронут нас. Не тронут. Не может быть, чтобы приют для бедных детей, который основал доктор Гаспар. Осторожно! Осторожно, горящая головня! Нет, это невозможно! Что они творят? Так. Я выйду им навстречу и скажу, что я воспитатель и что я прошу.
2: Маленький старый горбун, хоть и шел очень решительно к порогу, не доходит до него и бросается к доктору Гаспару.
13: Спасите детей! Спасите детей! Вы волшебник, вы можете!
7: Ой, как страшно! Ну, видно, все хуже и хуже. И я догадываюсь, почему.
10: Ох, как я не люблю эти наши перерывы. Я бы хотела услышать историю сразу, с начала и до конца.
2: Но это было бы возможно, только если бы ты умел управлять временем. А этого не дано никому.
7: Даже вам?
2: Даже мне.
14: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, генерал Караска Андрей Ташков, раз-два-трис Андрей Кочетков, Росиньоль Александр Пахомов, Тибул Михаил Шкловский, горбун Сергей Кутасов. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он вырос в нищете, что не любит, когда его называют сэром и хочет сниматься до 100 лет. Майкл Кейн, аристократ из трущоб. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он рыцарь Британской империи, обладатель 2 Оскаров и 3 Золотых Глобусов, олицетворение хорошего вкуса и элегантности. Как-то одна из газет назвала его аристократом до кончиков пальцев. Сэр Майкл Кейн очень смеялся. Это он-то аристократ. Родители Морриса Миклвайта, таково его настоящее имя, жили в Ротерхайте на юге Лондона, практически в трущобах. Моррис Миклвайт-старший работал грузчиком на рыбном рынке. Эллен была уборщицей, иногда поварихой в чужих домах. Они жили в бедности, не просто еле сводили концы с концами, они были по-настоящему отчаянно бедны.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Мы с братом носили одежду, которая едва держалась на нитках. Жили в доме без водопровода и электричества. Во время Второй мировой войны стало еще хуже. Карточная система, бомбежки, страх. Мама работала до изнеможения, лишь бы накормить нас. Но она никогда не жаловалась. Я видел ее пальцы, стертые до крови от чистки полов. Видел ее усталость. И никогда не забывал об этом. Она всегда говорила: «Учитесь, трудитесь, выберитесь из нищеты. Всем, чего я добился, я обязан ей».
1: Впрочем, поначалу к советам мамы Моррис не очень прислушивался. В школе учился плохо. В 16 бросил ее и, сменив несколько профессий, пошел по контракту служить в армию, британский экспедиционный корпус Кореи. После военной службы искал работу и случайно увидел в газете объявление о том, что требуется помощник администратора в одной из театральных трупп графства Сассекс. Так впервые попал в театр и неожиданно понял, что это его. Окончив вечерние актерские курсы, выступал на сцене провинциальных театров. Потом стали приглашать в телесериалы.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Когда я начинал в маленьком театре в предместьях Лондона, мне сразу сказали: «Моррис Миклвайт – это слишком провинциально». Я стал Моррисом Скоттом. Потом пригласили в сериал, название уже не помню. Звоню моему агенту, а он мне говорит: там уже есть актер по фамилии Скотт, и нужно срочно менять псевдоним. Стою в телефонной будке, оборачиваюсь и вижу афишу фильма «Бунт на Кейне». И, не задумываясь, говорю: «Майкл Кейн, устраивает?»
1: Известность молодому британскому актеру принесла комедия под названием «Элфи». Ее герой – большой любитель женщин. Каждое новое приключение он сопровождает продолжительной тирадой, обращенной к зрителю, в которой комментирует свои поступки и аргументирует их бесспорную правоту.
3: Алло?
1: Привет. Ну что, вы удобно устроились? Отлично. Начинаем. Меня зовут Элфи. Полагаете, что теперь вы можете читать эти дурацкие титры? Но нет, расслабьтесь. За этот фильм Майкл Кейн получил свою первую номинацию на «Оскара», а вскоре женился на девушке по имени Шакира, не путать с колумбийской поп-звездой.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Тот период моей жизни, когда я познакомился с Шакирой, я зажигал в диско-барах с моим закадычным дружком, который, в отличие от меня, был перманентно безработным актером. Как-то увидел я по телевизору рекламу бразильского кофе с потрясающей девушкой. Мой друг сделал вывод, что она живет в Бразилии. Поэтому надо туда завтра же поехать и там ее найти. Приняв это гениальное решение, мы пошли в ресторан, чтобы его там отметить. В ресторане случайно повстречались со знакомым пресс-агентом. «Зачем же тебе ехать в Бразилию?» – спросил он. «В этом ролике снялась модель Шакира Бакш. Я ее знаю и дам тебе ее телефон». Звонил я ей 10 раз, и 10 раз она отказывалась от свидания. На 11-й согласилась, и мы вот уже полвека вместе.
1: Вскоре его пригласили в Голливуд. Первым американским фильмом Кейна стал «Гамбит», в котором его партнершей была известная американская актриса Ширли МакЛейн. Потом были такие фильмы, как «Ограбление по-итальянски», «Битва за Британию», «Ханна и ее сестры». За эту ленту он получил первого «Оскара». Ну а многие наши зрители открыли для себя Майкла Кейна благодаря роли обаятельного Альфонса Лоуренса Джемисона в фильме «Отпетые мошенники». Под видом иностранного принца в изгнании он обхаживает богатых дам, и те вполне добровольно расстаются с большими деньгами. Кто вы? Моя подданная? Нет, я американка из Омахи. Я была бы счастлива помочь вам деньгами. Благодарю вас. Это исключено, ибо означает подвергнуть вас огромной опасности. Поймите, мои враги могущественны. Быть может, они наблюдают за нами даже сейчас. Боже, какая вы симпатичная.
2: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» В 70-х я начал получать гонорары, которые невозможно было даже представить мальчику из Ротерхайта. И однажды мать спросила меня: «Майкл, сколько тебе платят за фильм?» «Миллион фунтов, иногда больше». Ее реакция была искренней и мгновенной. «Сколько это?» Она просто не могла осознать, что значит такая сумма. Это было вне ее представлений, словно деньги из игры «Монополия». И тогда я сказал ей: «Это значит, мама, что тебе больше никогда не придется работать. Ты больше не будешь уставать и волноваться».
1: И он сдержал обещание. Майкл купил матери дом, обеспечил ее всем необходимым. Несмотря на славу и плотный график, часто навещал ее, брал с собой на съемки и премьеры. Эллен прожила оставшиеся годы в покое, комфорте и безопасности, получив то, чего ее жизнь прежде была лишена. Она умерла в 1989 году, проведя последние годы без нужды и тревог. Ну а Майкл Кейн продолжал сниматься. На его счету более 150 фильмов и сериалов. Он, наряду с Джеком Николсоном, обладатель уникального достижения. Номинировался на «Оскар» в 4 разных десятилетиях. Часто его критиковали за неразборчивость. В его фильмографии встречаются ленты не самого высокого уровня, но ведь есть и шедевры. Например, недавно овдовевший знаменитый дирижер Фред Беллинджер в фильме «Молодость» Паоло Соррентино. На элитный курорт, где поправляет здоровье маэстро, приезжает чиновник из Букингемского дворца уговорить дирижера выступить на королевском концерте. Так вы работаете на королеву? В каком-то смысле. Монархии всегда очаровательны. Почему? Потому что они очень хрупкие. Уберите одного человека, и весь мир меняется, как в браке. Сэру Майклу Кейну уже за 90, но он не собирается уходить из кино, а в общении все так же любезен и остроумен.
2: Из интервью Майкла Кейна. «Я перестал считать годы в 38. Считаю себя 38-летним. За исключением тех моментов, когда я быстро хожу. Тогда мне точно не 38. Известность пришла ко мне в 29 лет. К тому времени я уже прожил трудную жизнь, а потому меня сложно удивить. Для меня все равны, и королева, и уборщица. Я прошу всех называть меня просто Майклом, и ни в коем случае не сэром Майклом. Сначала я хотел завершить карьеру в 80, потом в 90, а теперь хочу дотянуть до 100. Почему бы и нет?»

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот. И разыщет Анрет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
3: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
4: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте с 10 августа по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
6: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
5: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
6: По большому счету, да.
5: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
6: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
5: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
6: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
5: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
6: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
5: Звучит не слишком приятно.
6: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
5: То есть один процесс цепляет другой?
6: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
5: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
6: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
5: И как же быть? Оставить все как есть?
6: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
5: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
6: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
5: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
6: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
5: А такое возможно?
6: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
5: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
6: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
7: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
6: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
5: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
6: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
7: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
6: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
7: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: Это здорово. Спасибо вам большое.
6: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
8: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
6: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
8: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
9: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Миграция динозавров.
12: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
0: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
14: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
15: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
16: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зорница. Жаркая погода задержится в московском регионе еще на пару дней. Далее подробно. Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Рыжевка и Зорница, об этом сообщила Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного. Противник потерял до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: По сообщению Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. Ее темой стало совершенствование структуры ведомства. Владимир Путин назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Как отметил глава государства, Солодчук в руководстве службы и тыла проявит лучшие организаторские качества. Кроме того, Владимир Путин предложил Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». «Уверен, он с этой задачей справится», — сказал глава государства. Владимир Путин назвал группировку «Центр» одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
3: Разумеется, группировка «Центр» одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. И я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок. Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Как заявил президент войска беспилотных систем России, возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. А исполняющий обязанности начальника группировки войск «Восток» назначается Петр Болгарев. Как заметил Владимир Путин, группировка «Восток» в зоне СВО действует энергично.